0: Красноярске 10 часов. В Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: 10 человек пострадали при воздушной атаке ВСУ на производственный объект одного из предприятий Волгограда. Об этом сообщает губернатор. Подробности уже в следующем выпуске.
0: О топливе.
1: Александр Новак поручил оперативно обеспечить российских аграриев топливом. Вице-премьер также потребовал разработать дополнительные меры поддержки, чтобы сохранить стабильность на внутреннем рынке нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина по итогам профильного совещания. Участники встречи проанализировали цены на бензин и дизель в регионах и обсудили поставки в преддверии уборочной кампании.
0: Об авариях.
1: Авария оставила без электричества больше 29 тысяч жителей Владивостока. Обесточенными остаются 105 многоквартирных домов, сообщили в Главном управлении МЧС. Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы.
0: О происшествии.
1: Больше сотни мертвых собак с огнестрельными ранениями найдено на территории фонда спасения в американском штате Калифорния, пишет «Нью-Йорк-Пост». Погибшие животные были обнаружены после масштабных раскопок. Во время работ правоохранители нашли 117 трупов собак, 21 череп и сотни костей. Также неподалеку они обнаружили 6 микрочипов для животных. Расследование началось после того, как в апреле двое зоозащитников тайно пробрались на территорию фонда спасения и выкопали 8 мертвых собак с видимыми огнестрельными ранениями. Правоохранители выяснили, что в приют с января по апрель прошлого года поступило свыше 900 животных. Около сотни из них забрали новые хозяева. 730 числятся пропавшими без вести.
0: Обо всем.
1: Московский транспортный электрофестиваль пройдет на Садовом кольце в столице сегодня. Участников будут ждать с 10 утра и до 11:45 на пересечении Большой Пироговской и улицы Еланского. Колонна выдвинется с Зубовской площади в полдень. Гостей ждет насыщенная программа. Фестивальный городок будет работать с 10 до 18:00. Среди посетителей разыграют электромотоцикл, электровелосипед и электросамокаты.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара на выходные 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек, юань 11 рублей 34 копейки.
0: О погоде.
1: В Москве плюс 15, малооблачно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, друзья. Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Как идет освобождение Лимана и Константиновки, с которых начиналась русская весна? США теперь выступают не посредниками, а партнерами Украины. И в Госдуме предложили ввести смертную казнь для коррупционеров. Об этих и других новостях в ближайшее время самые главные подробности. Российская армия освобождает сердце русской весны и эпицентр восстания на Донбассе. Дмитрий Стешин, который 12 лет назад жил, работал в осажденном Славянске, Краматорске, Константиновке. С нами на связи сегодня специальный корреспондент «Комсомольской правды». Дим, приветствую. А я сразу скажу, что большая статья на сайте kp.ru, заходите, читайте. «Освобождение Лимана, Константиновки», ну, как ты выражаешься, это восстановление исторической справедливости, потому что именно там в 14-м начиналась русская весна. А можно ли это сегодня назвать ключевым этапом завершения Донбасской операции?
3: Логический этап. Ну, Донбасс надо освободить, и нужно... И когда ополченцы уходили в 14-м году из агломерации, они людям говорили, мы вернемся, кто оставался. Вот. Никто, правда, не знал тогда, что это будет настолько нескоро и тяжело. Вот. Но Константиновка, по последней информации, я думаю, ее обнародует источник. Вот. Но вот из 20 тысяч зданий мы заняли 19 тысяч. Плюс ВСУшные ресурсы подтвердили, зафиксировали выход наших войск к Николаевке. Это еще один достаточно крупный населенный пункт на подступах к агломерации. Вот. И у меня вот есть ощущение, что к осени, как, кстати, и планировалось, агломерация будет освобождена. В принципе, весь Донбасс будет освобожден от ВСУ.
2: А правда ведь, да, что Красный Лиман удерживается огромными потерями со стороны ВСУ, и ну, такой же политический пиар не может продолжаться вечно. Я понимаю, что когда никого не останется, оно само собой не сможет продолжаться, но я скорее имею в виду то, что рано или поздно, а точнее рано, это становится видно невооруженным глазом, что это просто пустой пиар, за которым вот ничего нет.
3: Ну, они разменивают время на территории и жизни своих солдат на территории. И в то же время наносят, как им кажется, значит, громкие удары по России, которые обязательно должны Россию поставить на колени или вызвать внутреннюю смуту. Это вот все их давние такие влажные мрии, которые все никак не исполняются и не исполняются. Факт в том, что Запад, например, трезво оценивает ситуацию. Для него важнее не то, что загорелось в Питере в угольной гавани, где я прожил там 20 лет рядом, бочка с мазутом и красиво долго дымила, а то, что они потеряли Константиновку. А это ворота к Дружковке. Ну, дальше все, посыпется все, потому что ну, мы наступаем же не с одной стороны, не снизу, с юга на север агломерации пробираемся, на север, на юг сориентированным, такая веретенообразная. Вот, наступаем мы с востока, и вот и в Лимане не было, как бы, скажем так, центра восстания. Там стоял только наш гарнизон, и в 14-м практически за него не цеплялись. Был короткий бой, и ополченцы отошли. Вот. Но это не отменяет тот факт, что мы его должны освободить.
2: Да, это бесспорно. Слушай, сегодня 26 июня. Первому главе ДНР Александру Захарченко исполнилось бы 50 лет. В народе его называли «батя», и не просто так, за личную храбрость, за близость к бойцам, за то, что он на передовую выезжал. Хочу узнать у тебя вот про феномен этого человека, феномен народной любви, наверное, который сохраняется до сих пор, потому что, ну, я могла бы сейчас сказать, как проходят памятные мероприятия, как выпускают памятные знаки. Но все это, сам понимаешь, вот как совсем не бьется с тем, кого называли батей. Вот я хочу у тебя спросить, потому что ты умеешь рассказывать о таких людях.
3: Я видел, что он батя. Это жуткая история. Если не ошибаюсь, 16-й год, весна. Работали тогда погранпереходы через линии фронта. Один из них был в Еленовке. Они работали по часам, то ли в 12, то ли ночью закрывались в полночь. Вот. И осталось у погранперехода стоять десяток машин, ждать, когда его откроют ранним утром. А ночью по этой очереди из машин Украина набросила из минометов 120-миллиметровых. А погибло 16 человек, больше 20 было ранено. И я вот, как я писал тогда в своем репортаже, одна из погибших была женщина на позднем месяце беременности. Вот я написал. Меня мучил почему-то этот вопрос. Вот это один погибший или все-таки двое? И туда приехал Захарченко. Вот, надо себе видеть просто, ну, вот, что там творилось, да, что валялось по асфальту, было разлито. И я видел, как люди к нему из Еленовки, жители Еленовки бросились, вот, как он с ними разговаривал. Так действительно, ты только может разговаривать человек, не притворяющийся батей, а им являющийся. А судьба Захарченко, ему очень много ставили в вину, и российские, скажем так, недоброжелатели русской весны и Донбасса, да, и укропов это всегда очень сильно веселило. У него был какой-то местный бизнес в Макеевке, там какими-то окорочками он мороженными торговал. Вот. Идиоты не понимают, что истинные вожди приходят снизу, из народа. Их выталкивает сама судьба и вытаскивает рука Господа. Вот. И то, что он действительно торговал окорочками, а на самом деле внутри него был народный вождь, земель в очень тяжелой ситуации, да, жизненной и военной. То же самое предъявляли Арсену Павлову, которого я знал еще с первых дней обороны Славянска, Царство Небесное, что он автомойщик был. Да? Вот. У меня тоже, когда я его хоронил, заголовок назывался, что убивали автомойщика, а хоронили народного героя. Вот действительно, вся республика веселого солдата хоронила. Вот. И героев и вождей не назначают. Они сами появляются в нужный момент. Будем в это верить. Нам их сейчас очень не хватает.
2: Да, кстати, о том, кого не хватает Донбассу. Я для слушателей скажу, что действительно Захарченко не, был не просто первым руководителем республики. Он... Кто лично выезжал на передовую, находился в окопах с ополченцами. Но это такой пример, ну, ради которого хочется жить и работать на благо своей родины. А вот скажи, пожалуйста, этот пример лидерства, он, ну вот, он заразил им Донбасс, вот такого лидерства, рожденного не в кабинетах?
3: Ну, я думаю... Сейчас я объясню принцип формирования первых отрядов ополчения на Донбассе. Они всегда формировались за счет харизмы лидера и вождя. Нет харизмы, ты дебил, трус или, наоборот, мразь, которая решила нажиться на войне. Люди разбегаются от таких мгновений ока. И заметьте, большинство народных командиров на Донбассе ВСУшникам, СБУшникам пришлось уничтожать. Вот. Они никак себя не дискредитировали даже в самые жуткие годы без времени, там, с 15 по 18-19 год. И в живых осталось очень мало. Я только горд тем, что был под началом Александра Сергеевича Ходаковского, что он жив-здоров, он занимает важный государственный пост, он сейчас замглавы Росгвардии по Донецкой Народной Республике. Угу. Чуть ли, наверное, не последний, наверное, оставшийся в живых командир из русской весны 14-го.
2: Да, спасибо. Но это еще не прощается, потому что есть еще одна тема, которая, с одной стороны, радостная, а с другой, она, конечно, тяжелая. 26 июня, друзья, Министерство обороны России официально объявило об обмене военнопленными по формуле 160 на 160. Посредниками выступали Объединенные Арабские Эмираты. А сейчас все российские военнослужащие в Беларуси, им там оказываются, ну, вот как пишут, комплекс медицинской и психологической помощи. Что такое плен, я даже не хочу рассуждать, потому что, ну, если там не был, вряд ли как-то в теории это возможно понять. А скажи, пожалуйста, вот такие люди после плена, они часто возвращаются в строй, часто возвращаются для выполнения боевых задач, либо плен – это все, как вот больше невозможно?
3: Вся информация засекречена.
2: Оу. Я думала, просто какая-то, может быть, история тебе знакома и так далее. То есть, подожди, если человек был в плену, никто тебе не скажет, возвращается он в строй или не возвращается. Правильно я поняла тебя?
3: Только в процессе разговора с людьми, вот ребята со специальностью воинской ноги, подносчики, новая специальность. Вот один из парней признался, да, что по 22-му году он попал в плен. Что там с ним делали? Он говорит, я не могу, не хочу. Я говорю, и не надо ничего рассказывать. Я примерно представляю. Вот это вот случайно наткнулся. Потом я с ребятами общался из батальона Богдана Хмельницкого. Но это бывшие ВСУшники, попавшие к нам в плен, так. Воюющие. А вот так, чтобы с пленными нашими пообщаться, ну... Нет такого, скажем так, контента.
2: Понимаю, но не могла не спросить. А предыдущий обмен, для наших слушателей информацию дам, состоялся в начале июня. Там было 185 на 185. Вроде бы цифра не маленькая, трехзначная, а на самом деле жутко маленькая цифра. И я, когда читала об этом, подумала, а как выбирают людей? Как их выбирают? Вот это тебе известно? Кого Нет. обменивать? Дим качает головой.
3: Так, я даже не лез в эту тему. Я не знаю, кто этим занимается. Вот. Мы все прекрасно помним про скандалы там, с обмененными зачем-то лидерами запрещенной в РФ организации.
2: Нет, вот, я этого вообще не хотела касаться. Вот. Хорошо, но не буду мучить тебя, не буду.
3: Нас бесит до сих пор, а люди, воевавшие с 2014 года, я с ними говорил прямо в окопах, они сказали, наших нужно вытаскивать из плена любой ценой каждого и плевать на кого. Менять.
2: Спасибо. Вот. Дим, спасибо тебе большое. Друзья, с нами на связи был специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
4: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник о вине Запада в преступлениях ВСУ против мирных жителей России.
6: Европа создала такую клоаку, и они разрешили им делать все вместе с украинским диктатором, наверное, вторым по значимости, по ответственности должна быть Европа и европейские лидеры. Потому что не было бы удара по Старобельску, если бы в Брюсселе не закрывали глаза на эту ответственность. Во-первых, использование вооружения, которое без Европы туда бы не попало. Во-вторых, координаты, по которым наносились удары, тоже Украина не располагает спутниковой группировкой. У нее нет ее. Они получают данные, координаты, по которым наносятся удары дальнобойными дронами. Дроны, которые разобрали, они состоят из деталей, которые были поставлены производителями европейскими, североамериканскими. То есть там все это есть. Им дали вооружение в руки, им сказали, делайте что хотите, мы не дадим вас наказать. Вы не будете отвечать за совершаемые преступления. Почему? Потому что по-русски можно. По всем остальным нельзя, вот по-русски можно.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Светлячки светятся летом, чтобы привлечь партнера. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Мы продолжаем подводить итоги дня вместе с вами, уважаемые слушатели. США изменили подход к украинскому конфликту и впервые поддержали документ, в котором выступают не посредниками, а партнерами Украины по вопросам военной помощи, санкций и поддержки территориальной целостности. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Штаты больше не хотят выступать в качестве нейтрального посредника в переговорах между Россией и Украиной. Выступление французского лидера транслировалось на YouTube-канале Елисейского дворца. Макрон объяснил, что придерживается такого мнения, так как Вашингтон принял документ, в котором как раз и говорится о поддержке целостности Украины. Мол, США впервые одобрили текст, в котором говорится, что они нейтральный посредник, а теперь еще и поддерживают вот всю целостность Украины и санкции против России и так далее и тому подобное. Не буду просто цитировать до конца Эммануэля Макрона. Очень к нему отношусь плохо. С нами на связи член Совета по внешней и оборонной политике, советник первого главы ДНР Александр Захарченко, Александр Казаков. Александр Юрьевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Мария.
2: Что вообще происходит, как говорится? Получается, что Вашингтон окончательно хоронит своим этим поступком не просто идею мирных переговоров, которые, в общем-то, и сам очень здорово продвигал, старался изо всех сил, а идет сознательно на дальнейшую эскалацию конфликта, снова против того, за что топил очень активно, но и выступает каким-то вруном, что ли. Я прошу прощения за эмоциональность, но вот как-то все это недостойно какого-то такого большого гегемонического государства. Извините.
7: Ну, что касается бумаги, о которой говорит Макрон, то для Трампа она была написана на туалетной бумаге.
2: Я думала, на французском, на котором он не говорит.
7: На французской туалетной бумаге, хорошо.
2: Так.
7: Вот, а Макрон для него мальчик, который эту туалетную бумагу в туалет носит. Так. Вот, ну, надо же понимать, что Трамп относится ко всем европейцам даже не снисходительно, а презрительно. Бумажку, да дайте вам бумажку, только отстаньте от меня уже. Вот. Что касается высказываний самих американцев, то мне больше это напоминает нашкодившего ученика. То есть пришел на урок, не сделав домашнее задание, потому что не справился, а ему ученица говорит, ну каждый говорит, ой, знаете, у нас вчера дома света не было, поэтому я задачку не решил. Угу. Вот так вот отбрехаться, отболтаться, вот это выступление Рубио. Он, кстати, не отступил от истины в своем заявлении. Соглашения как публичного документа на Аляске подписано не было. И, между прочим, Лавров потом, несмотря на все наши эмоции, просто подтвердил слова Рубио, что да, Тот говорит, было предложение, Лавров говорит, да, было предложение, и было согласие на это предложение.
2: Ну да, джентльменское согласие, как говорил Лавров, что, мол,
7: ну да, это можно назвать, то есть он слово, в русский язык, это все-таки язык Пушкина, да, между словом согласие и словом соглашение есть разница.
2: Безусловно.
7: Вот, и... Хотя можно это и соглашением назвать, ну, устным соглашением. Угу. Тут, правда, сразу начинает пепел класса стучать в наше сердце. Устное соглашение, где-то мы это уже видели, примерно в 90-м году.
2: Да, в Минске.
7: Но смотрите, вот, чтобы сразу для понимания, чем отличается соглашение по поводу не дюйма НАТО на восток, чем отличаются Минские соглашения и чем ситуация с Анкоридждскими соглашениями, чем они отличаются? Ни по поводу НАТО, ни по поводу Минска наши партнеры и не собирались выполнять эти соглашения, а наоборот. То есть это была операция прикрытия для того, чтобы потом... Вот, ну и давайте не будем забывать, что в 90-е годы американцы, которые обещали, Бейкер, госсекретарь, ну, к России относились как к ничтожному субъекту. Сейчас нет.
2: Я вот хочу тогда уточнить. Вот к последнему моему эпитету про вранье переходим. А является ли вообще то, что произошло, доказательством того, что Вашингтон заинтересован так же, как и Евросоюз, так же, как и в первую очередь Зеленский,
7: нет,
2: в затягивании боевых действий? Нет, да?
7: Нет, абсолютно. Абсолютно. Я еще раз говорю, что почему, что значит нашкодивший ученик. Вот ситуация здесь с устным соглашением. Наш партнер хотел... в отличие от предыдущих двух эпизодов, он хотел это сделать, но не смог. Не справился, переоценил свои силы. Ну, потому что противником Трампа в этом его желании были, на секунду, его главные враги – глобалисты. Они сильнее. Они его переиграли. Вот. И год назад Трамп сказал, помните, он сидел, дайте им подраться уже. Пусть подерутся, пока не додерутся. Вот он прошел год, он говорит, все, слова Рубио – это констатация того, что американцы уходят, отстраняются и смотрят, что будет происходить. Понадобимся, позовите. Они отстранились.
2: Они не отстраняются,
7: полностью.
2: Они продолжают поставлять оружие.
7: Мария, подождите, да.
2: Жду.
7: Это вот ровно то же самое, когда я пытаюсь объяснить ход боевых действий, стратегические замыслы, мне говорят, что вы тут несете, у нас там ребята гибнут. Но если гибнут ребята, тогда отказываемся от рассуждения о стратегии, давайте будем говорить о наших ребятах. То есть либо-либо. Вот, то, что не все забрали, разведданные, говорят, Трамп, забери Старлинг. Старлинг не Трамп, это так же, как нам говорят, мы что, им Одессу отдадим, а она что, наша, чтобы ее отдать? Так же и Старлинг, это не его Старлинг. Это с правительством Польши подписывал договор компании SpaceX. Вот, если мы думаем, что американский президент может отдать приказ корпорации, даже у нас не может.
2: Я так не думаю. Про Старлинг я вообще не заикалась. Я заикалась про оружие. Хорошо, продолжите, пожалуйста.
7: Оружие Соединенные Штаты с приходом Трампа прекратили. Ну, пока байденовский пакет дошел. Не поставляют, не продают даже Украине. Даже не продают.
2: Откуда тогда на Украине, разбитая нашим FPV-дроном, установка новейшая, господи, как Брауэль, да, которая...

0: Александр Юрьевич, честно.
1: Это важные формальности.
0: Скажите, пожалуйста, а как тогда, вот в контексте всего того, что только что прозвучало, как дальше будут вести себя Соединенные Штаты? Его же спросят на пресс-подходе Трампа, или он где-нибудь там напишет вот в ближайшее время. И что, скажет, слушайте, ну кого вы слушаете, Макрона, что ли? Вот так это будет?
1: Примерно так. Примерно так. Когда он скажет, вы подписали соглашение. Я подписал, первый раз слышу. Что, не было такого? Вы же говорили на прошлой неделе, что Зеленский диктатор. Я говорил? Да ладно. Ой, да сыграет он 25 спектаклей. БДТ плачет по этому актеру. А вот он актер, кстати, настоящий. Зеленский так, это самодеятельность дворовая. А Трамп настоящий актер. Поэтому отыграет, не задумываясь. Если по контексту будет нужно, скажет, да, Путин что-то меня опять разочаровал. Помните мы, неделя за неделей, разочаровал, очаровал, разочаровал, очаровал. Давно такого не было. Сейчас вспомнит, Путин меня разочаровал. А Зеленский стойкий такой, оловянный солдат, сопротивляется.
0: Понимаете, у меня какие подозрения?
1: Ничего не стоит.
0: Я поняла, Александр Юрьевич. Смотрите, у меня вот какие подозрения, что Трамп подписал эту бумаженцию в обмен на, ну, я не знаю, может быть, послушание, очередной моток вот этой французской туалетной бумаги. Это я образы выстраиваю. Ну, как бы какой-то взаимовыгодный. Да, ну кто же вас знает, вы меня сейчас подумаете, что я всерьез.
1: Нет, Мария, вы правы. Лучший способ информационной войны, атаки, это через образы, а не через нарративы. Так что вы совершенно правильно все делаете.
0: Вот, понимаете? А они ему что-то за это, не?
1: Я думаю, главное, что чего Трамп от них хотел, чтобы отстали уже, чтобы этот кусок, не скажу чего, какой субстанции, от ботинков отлип. Потому что и что покупали, что платили, вот это ему надо, да. Потому что после этого был Хексит на Рамштайне, который сказал, у нас 1,5 миллиарда, это наши 1,5 миллиарда, это для Америки, а вы тут сами... Концептуально подход Трампа и его администрации к Европе не изменился, к украинскому кризису не изменился.
0: Да, мне кажется, теперь Европа даже больше прогнулась под Трампа, потому что, ну, просто так такие вещи не идутся навстречу с такими вещами. И вот, понимаете, и то, что Европа это делает, и то, что Макрон это прям из Елисейского дворца транслирует, это же говорит о том, что как бы завертелись, потому что неуспешная армия ВСУшная, неуспешно. Что?
1: Зря Макрон это сделал.
0: Почему?
1: Я ему по-человечески говорю, зря. Потому что Трамп ему не простит. Потому что они в блудняк втащили Трампа. Он сказал, ой, да ладно, только дайте мне спокойно уехать. А теперь он этим кичится. И сейчас этим заявлением он поставит Трампа в неловкое положение в Белом доме перед журналистами. Да. Трамп таких вещей не забывает. Он сейчас про Бриджит ему вспомнит, про то, как перхоть у него с плеча пиджака стряхивал.
0: Тогда достаточно. Александр Юрьевич, спасибо. Рассмешили. Извините, мы о серьезном, а я тут хихоньки да хахоньки. Спасибо вам большое. Серьезно.
1: Спасибо.
0: Член Совета по внешней и оборонной политике, советник первого главы ДНР Александр Захарченко. Александр Казаков был с нами в эфире. Благодарим.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Артур Демчук об опасениях ЕС, что Трамп может сорвать стратегию давления на Россию.
5: Что же касается украинского конфликта, то, конечно, для Трампа это дело чести. Он обещал это урегулировать его сначала там за 24 часа, потом за какое-то количество дней. Поэтому, естественно, он из переговоров выходить не будет, а может, естественно, после вот урегулирования иранского конфликта с Ираном вернуться к Украине. И здесь справедливо европейцы опасаются, что Трамп не хочет, чтобы конфликт был как-то урегулирован без учета Америки и, например, на тех условиях, которые которые выдвигает Европа. Ему одинаково невыгодно усиление России, например, и усиление Европы. Для него сейчас важно, чтобы Америка оставалась на лидирующих позициях и

0: соответственно, как-то потом решать вопрос баланса с Китаем. Понятно, что человек, он непредсказуемый, от него можно ожидать всего, что угодно. Мы помним, как он с предыдущего саммита Большой Семерки просто уехал раньше времени. Это было воспринято как такая плеуха лидерам остальным. Поэтому сейчас он тоже может сделать некоторые заявления, которые полностью дезавуируют европейские предложения. Мы знаем, что они были сформулированы вот лидерами трех европейских стран в присутствии Зеленского, требования к России. И он может вполне сказать, что его такой вариант не устраивает, у него есть другое мнение на этот счет, и изложить свое видение того, как этот конфликт должен быть разрешен. Но то, что он будет давить и на Россию, и на европейские страны, это, скорее всего, случится.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
1: Об атаках.
2: 10 человек пострадали в результате дроновой атаки на Волгоград. Повреждения получили производственные объекты одного из предприятий в Краснооктябрьском районе города, заявил губернатор Андрей Бочаров. Раненых доставили в больницу, предварительно угрозы их жизни нет. Возникшие после атаки пожары уже потушены, жилые дома не повреждены, добавил глава региона. Уточняется, что оперативным службам и муниципальному образованию даны поручения провести работы по уточнению последствий. Прежде всего по определению числа пострадавших и оказанию им помощи, а также ликвидации последствий.
1: Об авиации.
2: В аэропортах Казани, Самары и Ульяновска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Авиагавани вновь обслуживают рейсы, сообщили в Росавиации. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Столичные аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. В 4 утра Сергей Собянин сообщил о 7 сбитых на подлете к Москве беспилотниках.
1: О спецоперации.
2: Российские бойцы в Красном Лимане в ДНР взяли под огневой контроль железнодорожную станцию «Коллективная», сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, на неделе ситуация у этого населенного пункта развивалась динамично. Наши военные взяли контроль над рядом зон города и зачистили большое количество строений. Накануне в Минобороны сообщили, что военнослужащие западной группировки войск уничтожили больше 220 украинских военных, овладели полусотни опорными пунктами и освободили 327 зданий в Красном Лимане за неделю.
1: Обо всем.
2: Московский транспортный электрофестиваль пройдет на Садовом кольце в столице сегодня. Участников будут ждать с 10 утра и до 11:45 на пересечении Большой Пироговской и улицы Еланского. Колонна выдвинется с Зубовской площади. В полдень гостей ждет насыщенная программа. Фестивальный городок будет работать с 10 до 18:00. Среди посетителей разыграют электромотоцикл, электровелосипед и электросамокат.
1: О валютах.
2: Официальный курс доллара от Центробанка на выходные 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек, юань 11 рублей 34 копейки.
1: О погоде.
2: В Москве плюс 15, малооблачно и без осадков. В Петербурге 17, выше 0, там облачно с прояснениями, днем возможен дождь. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Друзья, это итоги дня. У микрофона Мария Баченина. Здравствуйте. Спецслужбы России раскрыли, сейчас не удивляйтесь, я не оговорилась, подростковую террористическую сеть. В эту тему погрузился, разобрался, и они написал специальный корреспондент «Комсомольской правды» Григорий Кубатьянов. Сейчас с нами на связи. Гриш, приветствую.
4: Привет, привет, Маш.
3: Слышно, да, меня? А, смотри,
4: да,
3: я просто сразу скажу, что есть статья, друзья мои, можно пройти, почитать на сайте kp.ru, но вот хочу поговорить с тобой. А, что за сеть, во-первых? Вот я специально только заголовок дала, чтобы услышать подробности от человека, который вот погрузился в эту тему. Реально там были дети? Какие-то, я не знаю, что это такое вообще, как к этому относиться? Это они вербовали школьников со скольки до скольки лет? Что они там, как они это делали? Слушаю.
4: Ну, речь идет о том, что задержали одного из руководителей этой сети, администратора, куратора, задержали на территории Дагестана. Это была совместная операция Следственного комитета ФСБ России, МВД Дагестана. Парню 17 лет, то есть он несовершеннолетний, и он уже достаточно долго занимается тем, что курировал целую сеть групп, движений «Колумбайн» и МКУ, расшифровывается «Маньяки, культ убийц». То есть это
3: признанные, секунду, Гриш, секунду, группы. прости.
4: Признанные
3: террористическими,
4: да,
3: организациями, деятельность запрещена. Да. Да, продолжи, пожалуйста.
4: Запрещена, да. Запрещена. Но мы, собственно, говорим о преступниках и говорим о том, как
3: сколько
4: как
3: детей было вовлечено? Сколько детей? Какой реальный масштаб?
4: Значит, общее количество подписчиков его групп, которые он модерировал и курировал, и, собственно, сам создавал, 200 тысяч человек. 200 тысяч. Но даже с учетом того, что, может быть, часть этих подписчиков – это боты, потому что практически все такие группы создаются с уже нагнанным количеством искусственно подписчиков, тем не менее, порядка 5 тысяч, это озвучили ФСБ, порядка 5 тысяч живых участников, то есть тех, кто не просто там читает эти каналы, а непосредственно участвует в акциях этих организаций. Это все несовершеннолетние. 5 тысяч человек. Это много.
3: Это несовершеннолетние на территориях каких стран? Или это только Россия? Или это какие-то еще страны? Вот это важно.
4: Речь идет об организации, которая была создана на территории России, но при участии непосредственно украинских кураторов. Удалось установить троих человек. Это агенты спецслужб Украины. Они известны, их портреты есть, их информация о них есть, можно прочитать на сайте.
3: Но до этих хохлов пока не добрались,
4: они,
3: да? Я полагаю, их пока,
4: да,
3: не
4: поймут. Они стояли, ну, курировали через интернет, через сеть интернет, они стояли за созданием этой всей организации, а ими непосредственно уже управляло там СБУ, другие, может быть, спецслужбы Украины, за которыми стояли западные спецслужбы. Ну, то есть это целая сложная система, в том числе система кураторства.
3: То есть их специально
4: сложности.
3: Натаскивали, ну, вот этого паренька, которого в Дагестане взяли. Получается, его специально обучали, как нужно вербовать не взрослого человека, а именно подростка, которого, с одной стороны, вроде как легче завербовать, а с другой стороны, я не уверена в этом. Вот здесь как бы ты прокомментировал?
4: Ну, разумеется, их задачей было создание таких живых дронов, управляемых бомб, живых. То есть подростков обучали, мы их готовили. Их готовили через сеть маленьких заданий, таких игр, геймы их называли, маленькие игры. Ну, надо нарушить закон чуть-чуть. Что-то куда-то отнести, что-то толкнуть прохожего, сделать какую-нибудь пакость, что-то поджечь, что-то украсть в магазине. Ну, неважно, сеть маленьких заданий, цепочка. И постепенно его подводили к тому, что это такая ненавистническая идеология, в основе которой неонацистские теории. И подростки подводили к тому, что надо участвовать в массовом расстреле. В первую очередь подбирали таких ребят, которые сами были недовольны собой, может быть, их обижали в классе, может быть, они подвергались травле, буллингу, или в целом были эмоционально, ментально нестабильны. Вот их таких как раз искали и собирали вот в такую организацию, давая им задания. И это заканчивалось очень печально, ну, в диапазоне от просто звонков о ложном минировании школ, и это было массово, это проходило в десятках городах России и за границей, там, СНГ и даже за рубежом. И до уже реально серьезных каких-то попыток массового расстрела в школах, ну, собственно, вот движение Колумбайн, оно все про это.
3: Слушай, а скажи мне, пожалуйста, получается, они против своих хозяев выступают, кусают рук, которых кормят. Я про Европу. В Европе, получается, тоже от них были беды?
4: Были беды. В целом, вот видео, которое было обнаружено, его записывали именно украинские кураторы. Было это видео, вот эти материалы направлены на англоязычную аудиторию. Их обнаружили у задержанного парня в Дагестане. Но видео само готовили и записывали в Киеве. А вот рассчитано оно было, да, на страны Европы и на США, где, собственно, тоже проводились подобные акции. Зачем это было сделано? Ну, я, естественно, спросил у сотрудников ФСБ. Они предполагают, что, возможно, организация разрослась настолько, что почувствовала свою там, влиятельность и неуязвимость, начала работать там, уже вне зависимости от своих именно западных кураторов. Но я предполагаю, и, собственно, об этом же тоже сказали, что на это могли смотреть сквозь пальцы, в том числе и потому, что если эта организация находится на территории России, пускай там за ней стоят украинские кураторы, но это не прозвучит в СМИ. Всегда можно будет обвинить Россию. Вот смотрите, вот русские тут что-то там нам устроили. И поэтому вот это не пресекалось в той мере, в которой следовало бы это пресекать.
3: Мне вот что интересно. Один из задержанных, вот, про которого ты уже сказал, 17-летний подросток, он работал в сети с 23-го года. Лично вербовал сторонников, которые устраивали ложные минирования более чем в 100 городах России и СНГ. А как вот этим ВСУшным подонкам удавалось так долго оставаться в тени и координировать действия? Вот такой вопрос у меня тоже возникает.
4: Ну, я думаю, что они не совсем в тени, они по-своему публичны, они существуют в сети, это такие медийные персонажи, собственно, почему их и удалось быстро обнаружить, они известны. А другое дело, что ну, для подростка, который уже пошел по деструктивному пути, которому уже хочется там, протестовать, что-то сломать, что-то сжечь, если он уже оказался вот под влиянием вот такой субкультуры, то что, ему только будет интересно. Ну, надо же, вот я тоже, как мой кумир, тоже сейчас покрою себя татуировками, тоже что-нибудь взорву, сожгу.
3: Ну, ясно.
4: Поэтому проблем нет. Естественно, все вот эти кураторы, они были под покровительством непосредственно спецслужб Украины, работали прекрасно. Ну, это, собственно, было целенное действие.
3: Да, это я понимаю, что это не случайность. Да. Ну, потому что, как бы, когда ты под нацистским флагом спокойно себя чувствуешь, и даешь кое-какие имена своим ВСУшным бригадам, не стесняясь никого в этом мире, то, в общем-то, и это как бы ерунда какая-то. Семечки, смотрите, вот какой вопрос у меня, Гриш. ФСБ и Следственный комитет России напоминают, что за террористическую деятельность грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Но... Друзья, это очень важная информация, причем для всех. Прислушайтесь, пожалуйста. Но при этом предусмотрено освобождение от ответственности для тех, кто добровольно откажется от преступления и поможет его предотвратить. То есть, вот мне кажется, это очень гуманно, когда вас вдруг кого-то, не вас, ладно, торкнуло где-то уже на середине этой неправильной дорожки, тропки. У вас есть еще шанс. Это очень важно доносить до всех, даже ну, вот, в первую очередь до подростков. А вот скажи, пожалуйста, вот твое отношение, это, в отличие, конечно, от киевского режима, вот я подчеркиваю, это какой-то шанс детям? Это какая-то забота, вот эта гуманность? Это правильно?
4: Ну, до тех пор, пока парень, школьник не оступился, не творил чего-то страшного, да, никого не убил, но он уже оказался вот в этой вот... как сказать, под влиянием вот этой деструктивной, ну, по сути, секты. Конечно, пока не поздно, надо ну, хотя бы рассказать там, друзьям, родителям, ну, признаться, что да, вот меня вот в это все втягивают. И ну, вовремя понять, что ну, наказание будет неотвратимым, и зачем ломать свою жизнь? Я понимаю, что у подростка, особенно после какой-то неприятности, ну, условно, там, двойку поставили, что-то ему сказали неприятное в школе, ну, мало ли, mm-hmm. ему хочется сжечь весь мир и самому там, значит, покончить, там, повеситься под окнами родителей, чтобы знали, там, или одноклассникам. Есть, ну, какой-то вот такой радикализм в целом в подростковой
3: среде.
4: Нет,
3: с этим я не спорю, просто ну, тут, конечно, доверие начинает уходить на первый план.
4: Взрослые должны за этим, конечно, присматривать. Mm-hmm. И в случае вот как появление изменений в поведении подростка, mm-hmm. конечно, это отслеживать и проговаривать эти все вещи.
3: Вот, я поэтому и сказала, что это надо доносить до наших детей. Гриш, спасибо тебе большое.
4: Обязательно. Пока не стало слишком поздно.
3: Спасибо.
4: Пока не стало поздно.
3: Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Григорий Кубатьян был с нами на связи.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
1: Сказано это радио.
6: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
7: и хорошего настроения.
6: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки Парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
7: Ура! Идем в атмосферу!
8: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В Псковской области можно за 2 часа попасть из грязи в князи. Это название населенных пунктов. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно.
10: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: К важному. Это правда, очень важная вещь. В Государственную Думу внесли законопроект, который предусматривает смертную казнь для коррупционеров, которые угрожают безопасности граждан и обороноспособности России. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Сергей Миронов. Сегодня законодательство разграничивает бытовую коррупцию и государственную измену. Однако, сказал Миронов, применительно к ситуациям, когда действия должностного лица, совершенные из корыстных побуждений, напрямую подрывают безопасность граждан и обороноспособность страны, мы сталкиваемся с пробелом в законодательстве. Мы считаем, что подобные преступления нужно приравнять к шпионажу и государственной измене, так как по своей сути они также являются предательством национальных интересов. Ну, то есть вот дело, например, которое было в Курске, в связи с оборонными заграждениями. Слово вылетело из головы. Вот это как пример. Так, с нами на связи член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева. Ева Михайловна, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
3: Смотрите, смертная казнь, ну, во-первых, мы отвыкли, да, от этого словосочетания. Да, мы обсуждаем очень часто, но я поймала себя на мысли, что когда это звучит из Думы, то я как-то так подбираюсь. Не знаю еще почему, внутренне подбираюсь. Вот вопрос мой, конечно же, связан с тем, как вы относитесь к этой инициативе, как вы, какую оценку даете вот этому, этой законодательной идее. Что, собственно, вы бы ответили на этот вопрос?
11: Да, если мы говорим про смертную казнь сейчас, то, конечно, я против. Я могу привести массу аргументов. И, ну, если даже в целом нам говорить сейчас про смертную казнь, это означает, что нам как будто перемещаться куда-то далеко в прошлое. Мы же шагнули далеко вперед. Мы говорим о том, что мы цивилизованное общество, что мы гуманизируем наказание. Мы давно доказали, что тяжесть наказания и смертная казнь, в частности, как самый вид тяжелый наказание, оно никак не способствует улучшению криминогенной обстановки. Те страны, в которых смертную казнь отменили, они не стали более преступными по своей сути. Да? Там не стало больше преступлений. И те страны, которые до сих пор ее практикуют, они не стали абсолютно лишенными разных тяжелых преступлений. Отнюдь. Более того, я вам скажу, что преступник, когда совершает убийство, там, изнасилование, террористические акты, они все эти преступники не думают о наказании. Они думают о том, как его избежать. Если мы говорим аргументы еще против смертной казни, то вообще в целом, даже если вдуматься, убивая преступника, мы вообще в целом получается, что убийц меньше не становится. Потому что все равно есть кто-то, кто должен выполнить это страшное наказание.
3: Мы же говорим о смертной казни за коррупцию, когда хищение приравнивается к измене родине. То есть я ведь не зря привела пример для слушателей, чтобы на слух как-то проще было воспринимать.
11: Да.
3: То есть это не смертная казнь за что-то, а это смертная казнь, когда, ну, собственно, своровали деньги, а из-за этого, я не знаю, город взяли, вошел враг в город, понимаете? Ну вот так. Какого масштаба? Здесь то же самое вы бы ответили? Вот я сужаю этот коридор.
11: Я должна, во-первых, сказать, что у нас не идеальное следствие, не идеальные суды. И они нигде таковы
3: быть
11: не могут. Да, а смертная казнь – это то наказание, которое нельзя обратить вспять. То есть все остальные подразумевают, что человек может доказывать свою невиновность в случае, если действительно произошла ошибка. А если смертная казнь, если человека казнили, ничего не вернуть. И у нас были примеры в самых даже благополучных странах, которые заявляли о высоком уровне, о высоких стандартах следствия и судопроизводства. И тем не менее выяснялось, что у них там человек 30 лет сидел за преступление, которого не совершал. И это один из примеров того, почему смертная казнь даже по самым тяжелым преступлениям она не может и не должна быть введена. Когда говорят там про законы военного времени, это отдельная история. Но мы сейчас же рассуждаем о нашем законодательстве, которое... В этом законодательстве у нас сейчас нет никаких поправок, которые говорят, что в условиях там военного времени или если там в случае там пострадал не просто престиж государства, но нанесен тяжелый ущерб, что это уже совершенно иной тип законодательства, и это уже должен быть какой-то особый УК. Нет, у нас нет никакого другого уголовного кодекса. Он един для всех видов, для всех родов преступлений. Поэтому я считаю, что ни в коей мере, чтобы не говорили наши законодатели и те люди, которые выступают с инициативой, смертную казнь вводить нельзя.
3: Всё,
11: нужно думать по-другому.
3: Вторая тема, которую я хочу с вами успеть обсудить. Да? Вот вы сначала сказали, вы про смертную казнь. Я так понимаю, что вы знаете, о чем я хочу спросить номером два. Юлия Михайловна, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в Петербурге на Международном петербургском юридическом форуме заявил, что Следственный комитет предлагал снизить возраст уголовной ответственности для подростков до 12 лет. Мол, современные подростки в 12-13 уже совершают правонарушения, но избегают наказания из-за возрастного порога. Здесь такой же вопрос. Но я не знаю, просто, знаете, вот современные подростки взрослеют раньше. Мы с психологами говорим, и наоборот, они говорят, да нет, они не раньше взрослеют. Какой-то вот конфликт кодировок у нас получается. Они
11: абсолютно.
3: Сегодня мы обсуждали, как они подорожник видят только в третьем классе впервые, да, то есть по улице они реже ходят. То есть вы тоже отрицательно воспринимаете вот это предложение Александра Бастрыкина?
11: крайне отрицательно. И более того, вот все эти разговоры, на самом деле, они приводят к трагедиям, которые сейчас разворачиваются на наших глазах. А следствие, пытаясь угодить руководству, тем вот конкретным людям, которые выступают с подобными инициативами, хочет доказать, что у нас подростки преступные, да, что дети преступные. И у нас появился ряд дел, которые были возбуждены, ну, буквально на пустом месте. И там фигуранты дети, которых вовлекают, на мой взгляд, часто присутствуют провокаторы, по крайней мере, кто эти персонажи, неизвестно. То есть был некий человек.
3: То есть специально
11: человек,
3: вовлекают, чтобы потом посадить или, я не знаю, там, осудить, да?
11: Я именно про это говорю. Uh-huh. При том, что появляются провокаторы, наверняка они разного рода, в том числе и с той стороны, с противной, поскольку uh-huh. все-таки мы находимся в тяжелом положении. Они детей наших вовлекают, а наши правоохранители, что называется, детей этих потом и добивают, поскольку uh-huh. возбуждают на них дела и пытаются их упечь за решетку. Собственно, усиливают трагедию. И есть провокаторы, как мне кажется, те, которые у нас, да, которые хотят выслужиться, получить там, не знаю, погоны,
3: ордера. Палочная система.
11: Да, недавно суд в регионе, не буду пока называть, какой регион, вынес приговор сотруднику спецслужбы, который, как доказал суд, вовлекал подростков в распространение наркотиков. То есть он выступал и провокатором, и фальсификатором. И это доказанный факт. Вот представьте, если это произошло в одном регионе, я уверена, что это есть и в другом. И все чаще обращаются родители, которые рассказывают истории, но точно вызывающие сомнения. Например, когда там какая-то группа создается, что-то подростку предлагает, некий взрослый, да, куда-то он его втягивает, тут же моментально, это буквально в считанные дни, этого подростка задерживают, то есть кто-то как бы знал, mm-hmm. все это вел, как-то все выяснил, что это происходило. И потом этот взрослый, он выводится из уголовного дела, его как будто не существовало, а судят исключительно подростка. А того, кто выступил инициатором, организатором, его как будто
3: как будто и не было. Да, я уловила. А знаете, еще вот, ну, тут аргумент это не на пустом месте. Александр Бастрыкин-то, он все-таки не просто так сказал. Он отметил, что в прошлом году число тяжких и особо тяжких преступлений с участием подростков выросло аж на 21%. Расследовали почти 30 тысяч преступлений с участием несовершеннолетних. Но у меня снова вопрос возникает, а поможет ли усиление уголовной, ужесточение, правильно сказать, уголовной ответственности, сможет ли это действительно мера сработать для сдерживания роста подростковой преступности? Или такая же ситуация, как взрослый?
11: Слушайте, я думаю, то же самое, как со взрослой. И, собственно, есть у нас исследования криминологов, известных российских, еще и советской поры, и зарубежных, которые говорят, что тяжесть наказания, она как раз не влияет на предупреждение, на профилактику. Это не так работает. На профилактику влияют социальные меры какие-то, да, меры там воспитательные и прочее, прочее. Но никак не запугивание. Зачем устрашить детей? И если можно еще конкретную историю приведу, которая вот на наших глазах разворачивается, как раз накануне ПМФ, накануне выступления Бастрыкина задержали в Москве подростка. Ему вменили, что 3 года назад, то есть 3 года почему-то к нему никаких претензий не было, а сейчас они появились. Его, кстати, на решетку посадили сразу же. 3 года назад, когда ему было 14 лет, он был 8-классником московской школы, он вступил в какую-то группу, да, в социальной сети, его туда позвал взрослый. В этой группе там было буквально 2-3 человека, она была открытая. Ну, там они всякий бред обсуждали, да, там, типа о свержении власти. Совершенно бредовая группа была. А так вот, этого взрослого изначально возбудили дело против него. Взрослого признали невменяемым и вывели из-под уголовной ответственности в связи с психическим заболеванием. У меня есть документы все суда, которые это подтверждают. И все, казалось бы, дело могли бы закрыть. Но нет, 3 года они что-то думали, подросток школу закончил, поступил в колледж.
3: Дожидались?
11: Его арестовали.
3: Дожидались, получается?
11: Да, дожидались нужного момента, mm-hmm. наверное, чтобы показать, смотрите, какой вот у нас террорист. То есть ему вменили
3: это
11: участие
3: тоже
11: в террористической
3: организации. А его на сколько... суд уже был? На 8 лет же по этой статье? Насколько я понимаю?
11: По этой статье от 10 до 15. То, что ему вменили участие в террористической организации, от 10 до 15 он сейчас пока в СИЗО. И я надеюсь, что с учетом того, что главный свидетель обвинения — это психически нездоровый мужчина.
3: Я поняла. Ева Михайловна,
11: который ей создал.
3: Спасибо, да, огромное. Надеюсь. Большое спасибо. Вам спасибо. Друзья, с нами на связи была член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.
10: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
12: Радио уже давно не шипит. настоящий приемник.
10: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Интернет-эксперт Леонтий Букштейн об удалении российских приложений из App Store.
14: Сначала терроризм на морях, кого угодно можно. Потом похищение одного президента, угроза другому. Это все из одной и той же серии, понимаете? Мы, может, недооценили то, что Apple в 22-м году резко прекратил поставки в Россию. А мы продолжали их любить. Как говорится, ежики кололись, но продолжали есть кактус. Так что ситуация практически безвыходная. Apple в свое время, что-то была какая-то заварушка в Америке с доступом к информации соответствующих служб. Apple стала в позу и не стала этого делать. Они даже своим не подчиняются. Почему? Скажу почему. С 11 по 24 год выручка Apple 650-670 миллиардов. Нормальная, да, сумма? А капитализация у Apple 4,38 триллиона долларов. В 10 раз больше, чем бюджет России прошлого года. Компания позволяет себе делать все, что она захочет. В данном случае она захотела с нами рассчитаться за конфликт, в котором Россия, видите, подняла голос в защиту своих интересов. Большая политика. Так что то, что и Песков сказал, я с ним согласен. Конец эры Apple.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
15: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
10: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
10: О санкциях.
3: Европейские санкции против России не обладают юридической силой. Они не котируются, поскольку не имеют мандата ООН. С таким признанием выступил спецпредставитель ЕС Дэвид О'Салливан. Он указал на так называемую моральную и экономическую силу введенных против Москвы рестрикций. Она исходит от объединенной антироссийской риторикой коалиции, заявил спикер. При этом спецпредставитель ЕС по санкциям добавил, что обязательной юридической силы у ограничительных мер нет. Он объяснил такой вывод нормами международного права. Совет Евросоюза на этой неделе формально продлил еще на год санкции в отношении России. Как сообщили в службе внешней разведки нашей страны, Запад понимает слабую эффективность введенных санкций. В ведомстве также отметили, что ограничения не смогли в полной мере достичь поставленных целей.
10: О спецоперации.
3: Штурмовики группировки войск «Южная» за прошедшие сутки освободили 93 здания в Константиновке, сообщили в Минобороны. Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта. А в Красном Лимане военные группировки войск «Запад» за сутки заняли 48 зданий и 4 опорных пункта.
10: О ЖКХ.
3: Ряд изменений в сфере ЖКХ вступает в силу с 1 сентября. Об этом напомнил зампред Комитета Госдумы по строительству Александр Аксененко. Речь идет о работе советов многоквартирных домов и приемке работ по содержанию и ремонту общего имущества. Отмечается, что для жителей это означает больше прозрачности. Так, из документов должно быть понятно, кто произвел приемку, в какие сроки и на каком основании. Кроме того, собственники смогут решать, должен ли председатель совета дома действовать один, либо совместно с членами совета.
12: о футболе.
3: Сборная Кабо-Верде сыграла в ничью с командой Саудовской Аравии со счетом 0-0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Хьюстоне. Команда Кабо-Верде, которая впервые участвует в чемпионате мира, набрала 3 очка в группе и вышла в плей-офф со второго места. При этом сборная не выиграла ни одного матча. Ранее спортсмены сыграли в ничью с Испанией и Уругваем. В 1/16 финала сборная Кабо-Верде встретится в плей-офф с командой Аргентины.
12: О валютах.
3: Официальный курс доллара 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек, юаня 11 рублей 34 копейки.
12: О погоде.
3: В Москве плюс 17, облачно с прояснениями, в Петербурге 15, слабый дождь.
12: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Бывший министр обороны России Сергей Иванов скончался на 74-м году жизни. Причина смерти не раскрывается. Сергей Иванов был одним из наиболее влиятельных государственных деятелей России начала 21 века. За годы службы он прошел путь от работы в органах госбезопасности до руководства Министерством обороны, правительства и администрации президента. В феврале 26-го завершилась его работа в качестве спецпредставителя президента по вопросам природоохраны, деятельности, экологии, транспорта. Известно, что в феврале этого года Сергей Иванов оставил должность спецпредставителя. СМИ тогда писали о том, что решение было принято в связи с ухудшением состояния здоровья. С нами на связи военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник Виктор Баранец. Виктор Николаевич, здравствуйте. Вот я прекрасно помню, как в 2001-м все просто удивились, мягко говоря, ну, потому что Сергей Иванов стал первым гражданским министром обороны России. У него за плечами, я знаю, многолетний опыт работы в спецслужбах, генеральское звание. Но мне интересна ваша точка зрения. Почему тогда руководство страны сделало ставку именно на Сергея Иванова? Вот почему было такое принято кадровое решение?
16: А давайте не юлить, хотя это опасный ответ будет. Путин решил доверить вооруженные силы самому верному, самому надежному, самому лучшему своему другу, с которым дружба началась еще в юные студенческие годы. А теперь другое. Вы знаете, это наше журналистское братье придумало вот этот вот экзотичный тезис, что это был первый гражданский министр обороны.
3: Так.
16: Сергей Борисович Иванов еще с того момента, когда он закончил военную кафедру при Ленинградском университете, имел воинское звание лейтенант запаса. А умер он в действительном звании генерал-полковника в отставке. Он просто номинально ходил в пиджаке, но ведь вы же его видели на параде.
3: Да.
16: В мундире генерал-полковника. Так что давайте вот этот тезис оставим, потому что Иванов, хотя и ходил в пиджачке, прекрасном пиджачке, наглаженном, чистеньком, но он был военным.
3: Поняла, Виктор Николаевич. Даже вспомнила, как мы с вами этот парад вместе комментировали здесь, вот в стенах нашей родной студии радиостанции «Комсомольская правда». А с 2001 по 2007 Иванов начал масштабную армейскую реформу. Мне бы тоже хотелось, чтобы вы вот об этом сказали несколько слов. Там и переход к контракту на армии, сокращение срочной службы. Все это было как? Вот как бы вы охарактеризовали? Какую, знаете, не люблю эту фразу. Какую оценку вы бы дали вот этой реформе? Ну, пусть это так прозвучит.
16: Ну, вообще-то в отношении Иванова говорит о какой-то радикальной, глубинной, масштабной реформе, это будет слишком. Иванов пытался улучшить армию, особенно ее профессиональное ядро. А улучшить профессиональное ядро можно было только за счет увеличения количества контрактников. Маша, а теперь рассуждайте сами. Солдат-призывник по призыву, который служил год и служит сейчас, он обходится государству в 2000 рублей. Обходился в то время. А вот солдат-контрактник в 23 тысячи рублей. Естественно, Иванов стучался в двери Минфина и убеждал, что я не могу нарастить профессиональное ядро армии без дополнительных денег. Дайте денег. Вот если он мне прежде всего чем и запомнился, то это вот яростной борьбой с Минфином за счет увеличения военного бюджета. Точка. Второе. Тем не менее, он добился, что количество контрактов в армии увеличилось. Иванов запомнится российским матерям и тем, что он категорически запретил отправлять призывников в зону ведения боевых действий. Министерство обороны было по самое горло заваленное письмами матерей с благодарностью Сергея Борисовича Иванова. Я бы мог, Машенька, вам долго рассказывать о том, что был и лично знаком с Сергеем Борисовичем, и ездил в составе журналистского пола с ним в войска. Мне запомнилось, ну так навскидку, две ярких детали. Однажды мы с тогдашним редактором, главным редактором «Комсомольской правды» Владимиром Николаевичем Сунгоркиным поехали в Кремль к Иванову на интервью. Интервью шло о серьезных государственных вопросах, о военных вопросах, экономических, политических вопросах. И вот когда нам приносили там кофеек, мы вдруг обратили внимание, что весь кабинет Иванова залеплен физиономией тигров и леопардов. И мы поинтересовались, а с чем это связано? Вы бы видели выражение глаз Иванова, его темперамент. Он сочил с кресла, стал рассказывать об этих приморских тиграх, леопардах, о том, как он борется за их спасение популяции. И он даже называл имена некоторых тигров и леопардов. Бывал я с Ивановым и в войсках. В частности, я бывал с ним в одной из воздушно-десантных дивизий. И вот тут я обратил внимание на что. Иванову показывали, как укладывается парашют. Десантура. Угу. Это прапорщик, матерый, разложил парашют и стал министр. Он попросил его, расскажи, потому что это очень важно. Это же спасение жизни людей. Товарищ прапорщик, покажите мне всю технологию. От начала, как вы укладываете парашют на бетоночку и как вы его потом засовываете в рюкзак. И вот представьте себе, он говорит, товарищ прапорщик, давайте, показывайте детали. И он во всем этом блистательном кремлевском фраке. Внимание, стоит строй там, по-моему, по 1000 человек. Он встал на колени и полз вдоль этого ряда бетонки, пока сам детально все не изучил, а потом сказал, товарищ прапорщик, я все правильно делаю. Так точно, товарищ министр. Слушайте, я могу сказать тебе о другом. Когда Иванов стал министром, он иногда повторял, ребята, товарищи, я понимаю, что я не профессиональный армеец. И знаете, что Машенька делал? Он приказал, попросил начальника генерального штаба целый месяц приходить ему поутру в кабинет и читать лекцию об уставах российской армии. И там начальник генштаба принимал у него участие в... зачет.
3: Да, я поняла. Да. Виктор Николаевич, да. Смотрите, во-первых, спасибо огромное вам за эти истории такие личные, получается. Это бесценно. Но у меня есть такой вопрос, который не дает мне покоя. В 2007-2008 годах именно Сергея Иванова, не Дмитрия Анатольевича Медведева, прочили в главные преемники, да, ну, на место президента Российской Федерации. Но кресло президента досталось Медведеву. Вот я, конечно, понимаю, что нам из-за кулисья, из кулуаров никто не докладывает, почему именно так. Но вот ваши мысли на этот счет, потому что они же действительно с Владимиром Владимировичем со студенческой скамьи знакомы, что это не посторонний человек в жизни нашего президента. Почему? Как вы думаете?
16: Машенька, дорогая, если бы я должен сейчас тебе отвечать на этот вопрос, то это было бы мое последнее интервью на радио «Комсомольская правда». Почему? Только два человека, Путин и Иванов, знают, почему так произошло. В то время, когда действительно вся Россия, все высоколобые знатоки, политологи прочили Иванова на смену Путина. Да. Но там, видимо, произошло то, на что нельзя было не обратить внимание Путину. Потому, в общем-то, так оно и решилось. Но вот я сейчас ляпну языком. Может быть, Владимир Владимирович знал истинное состояние Иванова. Хопа! Баранец, а докажи. Я сказал, может быть. Может быть. А теперь возьмите. Вот он стал советником Крайнера, когда уже ушел с администрации президента, был советником. Ему в Кремле дали должность советника, должность синекуры. Сидим тихенько в кабинете под кондиционером, одни бумажки, строчи доклады, у тебя аппарат. Сиди себе, зарабатывай деньги. И тем не менее, Иванов написал рапорт на имя Путина, заявление. Прошу освободить меня от занимаемой должности, потому что я в полной мере не могу выполнять возложенные на меня обязанности. Путина это страшно удивило. Он даже сказал, ну что, посиди же еще ты. Нет, Владимир Владимирович, я не могу имитировать должность, если я не приношу вам пользы в надлежащем объеме. Прошу уволить.
3: Понятно. Четко, как всегда. Виктор Николаевич, огромное вам спасибо. Друзья, с нами на связи был военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Виктор Баранец.
10: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Друзья, будущее наступило.
17: Радио уже давно не шипящий приемник.
10: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сказано реклама.
18: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
19: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
20: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: получайте скидки. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
1: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Вопрос дня.
2: Ну вот и добрались. 8 800 200 ровно 9702. Мне кажется, я никого сейчас не удивлю вопросом, который единогласно приняли все в редакции. Итак, надо ли вернуть смертную казнь? Давайте для тех, кто только что подключился, объясню, почему вдруг. В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий смертную казнь для коррупционеров, которые угрожают безопасности граждан и обороноспособности России. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Миронов. Вот, собственно, и вопрос, который возникает, и вокруг которого возникает всегда огромное количество споров. Конечно же, хочется не просто да или нет, а вашу аргументацию. Возможно, да, только вот по этому типу преступлений. А, возможно, вообще нужно вернуть. Это вам решать, и я бы хотела услышать вашу точку зрения. Поэтому прошу, набирайте 8 800 200 ровно 9702, чтобы успеть как можно больше принять звонков. Нужно ли вернуть смертную казнь? Вот как прозвучало из стен Государственной Думы. Инициатива эта предполагает дополнить Уголовный кодекс, ввести туда новый состав преступления, который будет звучать так. Коррупция, угрожающая обороноспособности страны и безопасности граждан. В общем, мы с ней сталкиваемся, правильно? Когда вот сейчас идет специальная военная операция, вот эти громкие дела у каждого на слуху. Так, есть звонок. Самара, Геннадий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Мария Сергеевна.
2: Здравствуйте.
3: Я хочу сказать, что это только первая ласточка. А вот когда чиновник будет знать, что не только его разменяют, но и вся его родня от мала до велика с полной конфискацией имущества поедет в теплушках осваивать дальневосточный заполярный гектар, вот тогда у него, может, в мозгу что-то и щелкнет.
2: О, все понятно. В общем, надо не просто вернуть за эту статью, но еще и чтобы семья тоже была в ответе.
3: Ну, конечно, они же переписывают все там на детей, на дядьев, там на теток, на дядь. Ну, вы поняли меня.
2: Да, да, я вас прекрасно поняла. Спасибо вам большое. 8 800 200 ровно 9702. Краснодар, с нами на связи Александр. Здравствуйте. Слушаю вашу точку зрения.
4: Моя точка зрения, согласен с предыдущим человеком, но почему только чиновникам смертную казнь? Почему за терроризм нет смертной казни до сих пор?
2: Угу.
4: В первую очередь нужно было внести такое.
2: Смотрите, я когда... Да-да-да-да, я просто хочу с вами немножечко в дискуссию вступить по этому поводу. Я когда задала такой вопрос, как кажется, была речь по поводу вот этих гадов, которые в Крокусе устроили бойню.
4: Да.
2: Так вот, я не помню, с кем я говорила, мне почему-то хочется сказать, с Сашей Котцом я говорила, но там был такой ответ, понимаете, может, с Димой Стешиным, не знаю, но с кем-то из наших военкоров. Такой ответ был, что вот сидеть в камере всю жизнь, как собака последняя, гораздо сложнее, чем расстаться с жизнью. Ну, тем более у них же вот там какие-то есть... типа священного джихада и вот эта вот вся ерунда, которую им за радость это, если их приговорят к смертной казни. Понимаете? Мысль такая вам приходит?
4: Вы знаете, вот, например, насколько мне известно, в некоторых арабских странах есть такое наказание за воровство, как отрубание рук.
2: Так.
4: Ну, в таком случае давайте подумаем над таким вариантом. Пускай человека не умерщвлять, чтобы ему...
2: А здесь вам не кажется, что это какое-то, не знаю, племя тумба-юмба руки рубить?
4: Я не знаю. Вот я так думаю, что...
2: Не-не, я поняла. Я не уговариваю, Нет, я просто вот дискутирую.
4: На жизни других людей. И почему мы должны его жалеть? И за что?
2: Хороший вопрос. Встречный, как говорится. Спасибо большое за мнение. Звоните, друзья, 8 800 200 ровно 9702. Нужно ли вернуть смертную казнь? Александр с нами на связи, Красноярск. Здравствуйте.
5: Я согласен предыдущими товарищами, а вот вы беседовали с Мехачевой, я бы ей наказал очень строго за то, что она защищает преступников.
2: Угу. Только она их не защищает, она защищает гражданские права и права человека. Да, спасибо большое. Урал, с нами на связи Сергей, здравствуйте.
6: Урал, здравствуйте.
2: Слушаю.
6: Я считаю, что никого убивать не надо, у нас так людей в стране мало. А вот работать в Магадане, в Усть-Куте, там, скажем, 20 лет лагерей, ну, пользу приносить стране. Вот
2: мне кажется,
6: нужно.
2: Я вот вчера страдала кровожадностью, мне аж было неловко да после эфира.
6: А при чем тут?
2: Вот, а сегодня слушатели, смотрите, единогласно прям какой-то.
6: Ну, так я понимаю, зачем убивать человека? Он должен отработать.
2: Я честно вам скажу, вот вам признаюсь, я даже не понимаю, как я к этому отношусь. Я вот, когда с Евой Михайловной Меркачевой говорила в эфире несколько минут назад. Я и после этого не поняла. Но я ей сказала, что когда это прозвучало из стен Госдумы, я как-то внутренне сжалась. Не знаю. Мне, наверное, знаете, как говорится, с этой мыслью переспать нужно. Вот, нет, это моя точка зрения.
6: Значит, послушайте мое мнение, пожалуйста.
2: Да.
6: Значит, женщины у нас вот там и на Западе, фандерлейки, всякую спорят по-русски, говоря, и наши тоже зачастую, и депутаты туда же. И ведь, вот смотрите, у меня идея очень простая. Если школьник в школе там кого-то пырнул ножом, ну давайте его отправим где-то там, чтобы он в ушанке ходил, в валенках, с кайлом, и показывать его каждую неделю во всех школах, что вот он герой, а теперь вот он вот так вот. Вместо рекламы это будет самое то. Не надо вот никаких охранников, их будет все как раньше.
2: Я поняла, поучительно, на уроках о главном. Спасибо большое. Так, пару сообщений. Наболело у слушателей, пишет Валерий Валерьевич. Какой народ у нас злой пошел. Так, зачем смертная казнь, пишет Ева. По доказанным преступлениям надо наказывать экономически, но не так, как у нас это делается, а полностью конфисковывать имущество, оставить одну квартиру. Что-то... Так, квартиру-то зачем тогда? Первым делом отбирается, самое дорогое. Так, 8 800 200 ровно 9702. Слушаю вас. Нужно ли вернуть смертную казнь? Сергей, Ростов-на-Дону.
7: Как, значит, 30 лет назад говорили и говорят лидеры державного Китая, бандит, вор убивает людей. Коррупционер убивает государство. И поэтому их расстреливают безжалостно. Что мы и реально наблюдаем с Россией. Она умирает на глазах. И не коррупция с королевским налетом, а вор, убийца государства и всего народа. Смертная казнь. По-другому никак.
2: Принято, спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702. Для тех, кто только что подключился,

0: интервью, где президент Владимир Путин говорил, что он будет против смертной казни. Поэтому я считаю, что пока что смертной казни у нас в России не будет ни в такой статье. Поэтому, я думаю, вот так вот.
1: Да, я поняла вашу точку зрения. Спасибо большое. 8-800-200-97-02. Итак, нужна ли нам смертная казнь? В случае, если воровство повлекло за собой ущерб безопасности страны, это не хищение, а измена родине, считает депутат Миронов. Подобная высшая мера наказания применяется в КНР, во Вьетнаме, в Таиланде. Публичные приговоры вроде этих эффективны, как превентивная мера. Вот так аргументирует автор инициативы. Город Георгиевск на связи. Владимир, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Первый раз дозвонился.
1: Поздравляю вас.
2: Смертная казнь должна быть, чтобы знали край, да не падали. Потому что сколько раз уже были убить детей. А он что, ему пыжик отдали? Он беда, он сидит. Дай ему все по барабану там. У него выхода нету. У него, в тюрьме, живой же. А там, глядишь, 25-очку отсидел и хоп, соскочил по УДО. О, все нормально. Сколько таких же случаев было. И что хотел сказать?
1: Так я думаю, вы уже сказали. Подождите, по УДО разве можно выйти за убийство? Я, кстати, хочу посмотреть.
2: Не, хорошо. Угу. 25 лет он отсидел, но у него ПЖ было.
1: Я просто не понимаю всех этих ПЖ. Пожизненное, господи. Да. Бывает такое, представляете? Я сокращение не понимаю. Так, у нас минутка осталась, даже меньше. Заканчиваем. 30 секунд. Или уже мнение прозвучало? Так, все понятно. Спасибо большое. Слушайте, ребят, надо немножечко собраться и побыстрее. Это раз, а во-вторых, мнение мы услышали, выслушали. Спасибо большое. Я не могу там ПЖ, все. Я не понимаю сразу. Пожизненно, это я понимаю. 8-800-200-97-02. Сразу после выпуска новостей продолжим принимать ваши звонки. Вопрос сегодня на повестке всем известный и нашумевший за целый день. Надо ли вернуть смертную казнь?
3: Вопрос дня. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое другое.
3: Реклама.
5: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
6: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
7: Читайте в недельном номере. Сыновья Валерия Золотухина поссорились из-за наследства. Главные правила питания для здоровья сосудов и сердца. Астропрогноз для всех знаков зодиака на июль. Газета в продаже с 24 июня.
6: Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Друзья, будущее наступило.
8: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. и тебе

0: рекомендую. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Цветы подсолнуха поворачиваются вслед за солнцем в течение дня. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
0: О политике.
1: В Европарламенте появляются готовые контактировать с Россией политики. Некоторые депутаты считают необходимым поиск компромиссов с Москвой, и число таких растет. Об этом заявил евродепутат Фернан Картайзер в беседе с РИА Новости. Парламентарий при этом пояснил, что готовые к диалогу с Россией политики пока остаются в меньшинстве.
0: О стихийных бедствиях.
1: Центральную часть Новой Зеландии накрыла мощная непогода, которая привела к масштабным перебоям в транспортном и энергетическом снабжении страны. Об этом сообщает издание Otago Daily Times. Отмечается, что из-за разгула стихии без электричества остались тысячи человек. Также были отменены сотни авиарейсов. Кроме того, по всей стране объявлены штормовые предупреждения, связанные с ураганным ветром, проливными дождями, снегопадами и сильным волнением на воде.
0: Об образовании.
1: В российских школах формируется единое образовательное пространство. Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Речь идет об оснащении всем необходимым оборудованием. В этом году, по словам министра, продолжится оснащение кабинетов физики и ЗОИ музыки. Эта работа охватит более 22 тысяч школ. А в следующем году наступит очередь кабинетов математики, химии и биологии. Средства обучения и воспитания, по словам Кравцова, закупаются в рамках субсидий. Также Минпросвещение анонсировало единые учебники по всем предметам. До конца года в перечень войдут новые пособия по русскому языку, литературе, химии, физике, биологии и труду.
0: О мошенниках.
1: В России мошенники создали новую схему обмана с обратным звонком. Теперь она строится вокруг оповещения об атаках беспилотников, рассказали РИА Новости в компании по кибербезопасности F6. Аферисты предлагают подключить уведомления об атаках БПЛА, а затем присылают фейковые сообщения о взломе личного кабинета госсервисов и предлагают перезвонить на линию поддержки. Оператор мошеннического колл-центра начинает давить на жертву. Легенды при этом могут быть самыми разными – от обвинений в финансировании террористов или ВСУ до требований задекларировать или спасти денежные сбережения и ценности.
0: Обо всем.
1: Слово «очень» обладает наибольшим числом синонимов. Всего около 100 вариантов, рассказала заведующая лабораторией лексикографии Института Пушкина Александра Ольховская. Среди них, по ее словам, встречаются нейтральные, книжные, например, «весьма», «крайне», «чрезвычайно», а также разговорные, просторечные и даже устаревшие, в их числе «зело» и «вельми».
0: О валютах.
1: Доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек, юань 11 рублей 34 копейки.
0: О погоде.
1: В Москве плюс 17, облачно с прояснениями, в Петербурге 15, выше нуля, слабый дождь.
0: Вопрос дня.
2: Нужно ли вернуть смертную казнь? 8 800 200 ровно 9702. Вопрос дня сегодня такой, осталось совсем немного времени. У нас есть, да, звонок? Москва на связи. Ярослав, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Мария.
2: Слушаю.
3: Я вот по поводу наказания для коррупционеров хотел бы обратить внимание, что вопрос, конечно, это очень-очень тонкий, потому что под коррупцию можно подвести практически любую растрату, любое превышение бюджета. Угу. Хотел бы напомнить, что в свое время срок получил великий наш конструктор Королёв.
2: Подождите, именно а под коррупцию, вот я встречный вопрос, с вашего позволения, вам задам. А под коррупцию, которая угрожает обороноспособности страны и безопасности граждан, тоже многое можно подвести? Так за это
3: конечно.
2: Хотят?
3: Конечно.
2: Здрасте. Конечно. Как можно на этот вопрос ответить? Конечно. Если нету заградительных мероприятий, не проведено, а на это выделены деньги, если танки не поставлены, беспилотников почему-то нету, а на это выделены деньги, то какие тут варианты?
3: Да очень просто. Деньги выделяются в начале года, а инфляция там повысила стоимость расходных материалов, повысила стоимость стали.
2: Это закреплено, цена, она фиксируется, она закреплена на бумаге, вот, в договорах уже все.
3: Вот именно, закреплено в договоре, сколько руководителю выделено денег. Изменилась стоимость расходников, изменилась стоимость
2: комплектующих. Я вам как раз про подрядчиков говорю. Так на государственном уровне не делается. Там на государственном уровне тендер объявляется и так далее, на определенную сумму и прочее, прочее. Мысль ясна, что, мол, вы говорите, что нет, не надо, потому что тогда будут высокие риски.
3: Я не говорю, не надо. Я против таких вот категоричных суждений, что вот расстреливать не там человек это. Я к тому, что вопрос очень-очень тонкий. И вот так вот подходить, одно дело, там человек украл. Вот есть четкие доказательства, что деньги украдены. Это один вопрос. А другой вопрос – превышение бюджета. На превышение бюджета часто объясняется так, что человек украл. Вот еще раз хочу сказать. В свое время срок получил Королев. Именно за это. У него было 4-кратное превышение бюджета. И он работал в «Шарашке», великий наш конструктор ракетный. И очень много других примеров есть. И по бюро Туполева, и можно еще поискать.
2: Спасибо большое. Спасибо. Принято. 8-800-200-9702. Смотрю сообщение ваше. Да, сейчас, одну секундочку. Мария Сергеевна, подождите, где тут был? Я за смертную казнь с конфискацией имущества. Око за око. Человек боится смерти, поэтому это может быть уменьшит коррупцию. Светлана написала. А сейчас к нам кто звонит? Тоже Светлана из Рыбинска. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Слушаю вашу точку зрения.
4: Конечно, я только за смертную казнь. Те, кто в Курске, это просто... Меня настолько это поразило, что я до сих пор в шоке, можно сказать. Поэтому я за. Если только, конечно, это доказано, все, я только за. Кто применяет стране нашей безопасности, это вообще даже слов тут не может быть. Надо строго наказывать таких людей.
2: Да.
4: Я за.
2: А вы за какие преступления? Только за экономические, вот такого, которые несут за собой, или еще за какие-то?
4: Нет, ну вот именно который вот произошел, вот как вы говорите, произошел в Курске случай, выделили деньги.
2: То есть коррупция, угрожающая обороноспособности страны, да. Просто люди, когда звонят, Светлана, почему я задала этот вопрос, объясню. Просто люди, которые звонили до вас, говорят о терроризме, говорят о насилии, над детьми. То есть я поэтому и уточнила.
4: Нет, именно сейчас был вопрос задан такой, поэтому я отвечаю так. Я, конечно, бы и за, чтобы тех, кто детям причиняет насилие, тоже бы вести смертную казнь насильникам. Это давно это надо было бы сделать, а не судить их, а потом выпускать опять.
2: А вам не кажется, Светлана, вот смотрите, и звучат мнения, что страна, у которой отменен мораторий на смертную казнь, что она как будто в прошлое откатывается, что это некая деградация законотворчества. Вы так не считаете? Вы над этим не размышляете?
4: Нет, да, я не размышляла над этим, но я считаю, что закон был должен... Ну, люди у нас такие, понимаете, нужно их держать в кулаке.
2: Все ясно, дисциплин. Вот это вот аргумент. 8-800-200-ровно. Спасибо большое, Светлана. 200-ровно, 9702. Вот пишет, ну, если у человека нашли больше миллиарда, он что, заработал столько? Вот, понимаете, аргумент. Кто? Николай, Ставропольский край, с нами на связи. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Машенька. В общем, я за, ну, просто одно я знаю. Этот закон не будет принят.
2: Ну, мы же сейчас не об этом говорим. Мы говорим о том, что... Ну, почему вы просто... за? Почему вы за? Скажите, пожалуйста, аргумент ваш.
5: Почему?
2: Да.
5: А у нас в России по-другому нельзя. Угу. Вот и все. То испокон веков было.
2: Держать надо в ежовых рукавицах, как вот до вас буквально сказала,
5: да,
2: Светлана.
5: Да. Ну, сами посудите. Вот Чубайс уехал, правильно?
2: Правильно.
5: Наворовавший. А как он нанес ущерб нашей обороноспособности или нет?
2: Нанес.
5: Как вы считаете?
2: Конечно, считаю.
5: Ну, пожалуйста. Он спокойно сейчас живет, радуется жизни. А я вот, например, 15 тысяч получаю, происшедшим на эту страну 48 лет.
2: Понятно.
5: Строителем.
2: Спасибо вам большое за звонок. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Нижний Новгород на связи. Иван, здравствуйте.
6: Я поддерживаю данную инициативу и считаю, что круг должен быть расширен. Такие, как педофилы, убийцы и так далее. Но боюсь, что это просто инициатива перед выборами. Высокосники. Это как 29 февраля, день рождения. Человек раз в 4 года вспоминает. И у нас Дума играет с народом. Данная статья не будет принята, но она нужна, как воздух. В обществе у нас полный правовой нигилизм. Что хочу, то и ворочу, прекрасно зная о том, что ничего ему за это не будет. Ну и что?
2: Но это не для всех. Это не для всех, это для некоторых. У нас не общий
6: нигилизм. Нужно расширить.
2: Нет, я к тому, что вот вы так сказали, что у нас что хочу, то ворочу.
6: Именно так.
2: Ну нет, не для всех, не для всех так. Я так думаю, если...
6: Что? Ну, хотя бы, дай бог, чтобы хотя бы так выйти, а потом будут расширяться. Я считаю, что должно, вот эта статья должна быть расширена с конфискацией. А до этого сказали, что дети должны отвечать, дети за поступки родителей не должны отвечать. Это варварство.
2: Вся семья была не дети, а семья. А просто и был аргумент, что на семью переписывают наворованное.
6: Это должно быть конфисковано, но не родители. Причем бабушка 70-летняя, которая...
2: Да при чем тут бабушка? Я вас умоляю. Ну какая бабушка? Не-не-не, там не про бабушек речь. Никто бы...
6: Я образно сказал, родственница, почему это родственница, если на ее имя переписали имущество? Она не являлась участником воровства, либо мошенничества, либо коррупции. Это мошенник, который совершил данное действие.
2: Спасибо, спасибо. Я поняла, да. Спасибо вам большое за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Нужно ли вернуть смертную казнь? Елена с нами на связи. Екатеринбург, здравствуйте.
7: Нет, я считаю, что никакой смертной казни нам не надо. И меня вообще удивляет женщины, которые выступают за смертную казнь. Вроде принято считать, что женщины более должны быть добрыми, гуманными и все такое. Тем более за коррупцию. К тому же в курской истории еще не все понятно. И, в общем, возникает вопрос...
2: А что там непонятно? Что непонятно?
7: Мне непонятно, где были солдаты, почему они сидели в окопах и не защищали эту Курскую область. Вот что мне непонятно. Или они существуют для чего? Чтобы зарплату получать?
2: Ясно все с вами. Все? Спасибо. До свидания. А вы больше так не кричите, ладно, в эфире? Это пугающе звучит. Елена из Воронежа, здравствуйте. Так, Елена, выключайте радиоприемник. Да, друзья, если вы звоните, вы выключайте радиоприемник, вы будете слышать все в телефонной трубке. Кто? Ростов-на-Дону, Любовь, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Мария.
2: Здравствуйте, Любовь.
8: Я конечно, за смертную казнь.
2: Так вы женщина, вы должны быть добрее, Любовь. Что, не слышали вот только что это
8: Мария,
2: было?
8: Мария, я бывший следственный работник. Я 30 лет отдала органам внутренних дел.
2: Да-да-да.
8: Одни просто видят в телевизор, а да. Другие видят наяву. Что это такое? И что пережил человек? И почему тот, которого, над которым издевали, убили его, забрали у него все, что можно, он уже не может вернуться в жизнь. А вот этого мерзавца его нужно оставить, кормить, поить. Да хорошо им там. И белье меняют, и кормят, и лечат, и так далее.
2: Очень я надеюсь, нас вот эта женщина, которая не помнит, как меня зовут, и кричит в эфире, да, и что женщина должна быть добрее, слышит сейчас. Я просто не стала с ней вступать в дискуссию, потому что женщина за своего ребенка порвет кого угодно. Женщина
8: Я бы хотела вернуться на свою работу, взять эту женщину, взять мужиков, показать... которые против этого, за шиворот, привести и показать.
2: Все принято. Принято. Спасибо вам большое. Так, друзья мои, я вам очень благодарна. Вопрос был тяжелый, непростой. Спасибо за звонки.
0: Вопрос дня. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Друзья, будущее наступило.
9: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Москва.
10: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
11: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
12: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
13: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников, благоустройство мест захоронения, индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
14: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном.
15: В деле погибшей блогерши Мото Тани появились новые подробности. Девушка, которую называли самой красивой мотоциклисткой России, разбилась летом 2024 года на трассе в Турции. В турне Татьяна Азолина, так звали Мото Таню, поехала с двумя друзьями Сергеем и Ануром. Компания ехала по дороге на западе Турции, когда байк россиянки столкнулся с большегрузом и улетел в кювет. Девушка скончалась на месте аварии, а ее тело репатриировали на родину, в город Тара Омской области. Татьяна и прежде попадала в ДТП, однако даже несмотря на это, продолжала ездить без защитной экипировки, максимум в шлеме.
16: А ты вообще сама без экипа, почему?
17: Да, мне неудобно.
16: Ну и падать ты не планируешь, да?
17: Я падала.
16: Падала?
17: И не один раз.
16: Сколько раз?
17: У меня было 3 ДТП, я стирала себе кожу, перелетала через машину.
16: А переломы были?
17: Нет.
15: У Татьяны остался сын и блог в социальных сетях с миллионами подписчиков. Фанаты гадали, кто же виноват в этой аварии. Всего есть 3 версии того ДТП. По первой, мото Таня сама потеряла управление и вылетела в кювет. По второй, на трассе ее, что называется, боднул Анур, который ехал позади. После этого девушку занесло под грузовик и ударом отбросило на обочину. Третью версию в местных СМИ озвучил сам Анур. Он намекнул, что Татьяна нарушила правила дорожного движения крутым маневром, чуть не подставила его под удар и в итоге сама угодила под грузовик. Если же виновным все же окажется приятель блогерши, то его ждет до 6 лет тюрьмы, рассказал адвокат Андрей Алешкин.
18: В данном случае может трактоваться как неумышленное убийство. Это статья 85 Уголовного кодекса Турции, которая, собственно, говорит о том, что умысла в действительности у человека на убийство нет. Предусматривает наказание от 2 до 6 лет лишения свободы с учетом того, что наказание, если он ранее к уголовной ответственности не привлекался, но признает, окажет материальную помощь семье погибшей. Полагаю, что наказание может быть лишение свободы в любом случае сроком 3-4.
15: Спустя 2 года смерть Азолиной все еще не отпускает мотосообщество. Байкеры успели разбиться на 2 лагеря. Первые уверены, что ее подставил спутник. Его ошибку могла бы доказать запись с экшн-камеры, которая была закреплена на шлеме Тани. Вот только эта камера пропала. В Вторая сторона говорит, что спустя 2 года ворошить ничего не нужно, а те, кто пытаются докопаться до истины, лишь бросают тень на светлое имя блогерши. Новый виток обсуждения эта тема получила после недавних слухов, что камера со шлема девушки якобы нашлась, и сейчас она в Москве. Вот только пользователи интернета недоумевают, как это могло произойти. Вот небольшой комментарий.
19: Как такое может быть, если камеру так и не обнаружили на месте аварии? Тут 2 варианта. Либо ее забрал Сергей, который ехал с ней и сейчас скрывает. Хотя раньше он как раз говорил, что виноват Анур. Либо это все инсинуации каких-то доморощенных поклонников. Если есть запись и камера, обнародуйте ее. Идите в правоохранительные органы. Попросите связаться и передать доказательства в Турции. Но почему-то этого не делают.
15: Ничего не знает и экс-бойфренд Станислав, который ведет оставшиеся после Тани соцсети. В основном рассказывает об акциях памяти. Он удивился информацией о якобы всплывшей потерянной камере. Действительно ли существует камера и что на ней может быть запечатлено, станет известно совсем скоро. Расследование дела о гибели мото Тани в Турции подходит к концу. В июле должен пройти суд. Московская прокуратура находится в постоянном контакте с турецкими правоохранительными органами и прилагает максимум сил, чтобы наказать виновного в этой трагедии. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
20: Больше половины россиян признались, что подключаются к рабочим вопросам из отпуска. Согласно результатам опросов, 1/4 граждан довольно часто решают рабочие вопросы во время отдыха. Еще порядка 45% россиян делают это иногда. Не работают в отпуске лишь 1/3 жителей нашей страны. Из тех, кто готов дополнительно поработать вовне рабочее время, 30% готовы работать менее 10 часов в неделю. 35% согласны посвятить этому до 20 часов. Еще столько же уделяют рабочим вопросам в отпуске более 20 часов. Чаще всего это делается из-за денег, заявили россияне. Однако эксперты подчеркивают, что доплат за работу во время отпуска по закону не полагается. И единственным способом заставить человека работать является отзыв из этого самого отпуска, заявил радио «Комсомольская правда» юрист по трудовому праву и гендиректор NC Consulting Дмитрий Кафанов.
21: У нас допускается отзыв из отпуска. Это единственное основание работы во время отпуска. Отзыв из отпуска регулируется статьей 125 Трудового кодекса. Отзыв из отпуска допускается только с согласия работника. И запрещено отзывать из отпуска лиц до 18 лет, беременных женщин и лиц, которые работают во вредных условиях труда. Поэтому все вопросы подключиться к рабочему собранию, к онлайн-встрече, к чему угодно, не имеют отношения к закону вообще. Дополнительные оплаты не предусмотрены, потому что за период отпуска человек получает отпускные.
20: При этом половина опрошенных относится к работе во время отпуска негативно и считают, что это время нужно посвящать исключительно отдыху. 40% граждан занимают нейтральную позицию и готовы выполнить несколько задач при необходимости. Позитивно относятся к работе даже в отпуске каждый 10-й. Если вдруг вы оказались в ситуации, когда вас беспокоят во время заслуженного отдыха и просят или даже требуют присоединиться к рабочему созвону, уделить время решению некоторых вопросов или даже приехать в офис, единственным способом решения данной проблемы является игнорирование этих самых просьб и требований, подчеркнул Дмитрий Кафанов.
21: По-хорошему, несмотря на все легенды, что есть же начальник, он принудит, он тоже никого не может принудить. Никого из-под палки нельзя заставить работать. Человек в отпуске имеет право не брать трубки, говорить, я не буду ничего делать, я в другом городе, я выпил и так далее. Нельзя во время отпуска давать работнику задание и заставлять его что-то сделать. Законом это не предусмотрено.
20: Чаще всего нейтрально и позитивно к работе во время отпуска относятся мужчины. Женщины же считают, что во время отпуска стоит отдыхать и не думать о работе. При этом 4 из 10 россиян признались, что берут подработку на время отдыха. Чаще всего это также делают мужчины. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
22: Новости спорта.
23: Российская шахматистка Валерия Клейменова досрочно стала победительницей чемпионата мира среди юношей и девушек, который проходит в итальянском Монте-Сильвано. В предпоследнем 10-м туре Клейменова белыми фигурами обыграла соотечественницу Лейлу Тибермакову. Партия завершилась на 59-м ходу. Клейменова набрала 9,5 очка и за тур до завершения турнира стала недосягаемой для занимающей второе место Протитеи Бардалои из Индии. Сборная Эквадора одержала победу над командой Германии в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира мира по футболу, который проходит в США, Мексике и Канаде. Встреча группы Е прошла в Нью-Йорке в четверг и завершилась со счетом 2-1 в пользу эквадорцев. Сборная Эквадора, набрав 4 очка, заняла третье место в группе Е и во второй раз в истории вышла в плей-офф чемпионата мира. Прежде эквадорцам это удалось сделать в 2006 году. Сборная Германии ранее обеспечила себе первое место в квартете и сыграет в 1/16 финала. Инсайдер и журналист Эллиот Фридман раскрыл будущее российского нападающего Александра Овечкина в клубе Национальной хоккейной лиги Вашингтон Кэпиталс. Фридман заявил, что руководство Вашингтона работает над созданием условий для продления контракта 40-летним хоккеистом. Ранее Овечкин заявил, что хотел бы сыграть еще 2 сезона за Вашингтон. К текущему моменту хоккеист забросил 1006 шайб в НХЛ. По этому показателю он отстает от абсолютного рекорда Уэйна Грецки на 10 голов. С вами был Василий Воронин.
1: Новости спорта.

0: Афиша.
1: Приветствую всех, кто на волне «Комсомольской правды». В студии Оксана Фомина с новостями «Московской афиши». До 27 сентября в зале «Дружба» спортивного комплекса «Лужники» проходят летние показы циркового шоу «Сны Пушкина». Это масштабная постановка нового русского цирка с участием 60 артистов мирового уровня и настоящее волшебное путешествие. Маленький Саша Пушкин засыпает под колыбельную своей няни, но вместо привычного сна попадает в мир лукоморья. В мир сказок, богатырей и силы произнесенного слова. Пушкин видит, как чья-то рука меняет сам смысл добра. Злой исправляет сюжеты еще не написанных сказок. Его замысел прост – лишить мир добра и любви, а будущего гения – власти над смыслом и словом. Детский сон становится битвой за право воображения. Сны Пушкина – это большой мир театра и цирка без животных, с акробатикой, музыкой, светом, танцами, костюмами и историей, в которую попадаешь с первых же минут. Это шоу, на которое приходят всей семьей, с друзьями или даже на свидание, чтобы на один вечер оказаться внутри живого, яркого, почти невозможного сна и вместе испытать чувство, от которого замирает дыхание. «Сны Пушкина» уже увидели 220 тысяч зрителей. Присоединяйтесь и вы, это действительно стоит увидеть. Итак, «Лужники», зал «Дружба», шоу «Сны Пушкина» до 27 сентября. В Российском академическом молодежном театре 1 июля открываются юбилейные 25-е летние балетные сезоны. Парад классической хореографии в исполнении 6 танцевальных трупп из России и Беларуси. Это не просто возможность увидеть любимые балетные шедевры, но и уникальный шанс познакомиться с коллективами из разных регионов России и не только. В репертуаре 17 балетов от чистой классики Чайковского до авангарда Прокофьева, от романтичности Адана до яркости Минкуса. С 1 по 5 июля пройдут гастроли Чувашского театра оперы и балета «Волга-опера». 5 июля впервые на сезонах покажут «Пиковую даму» Чайковского, мистический балет о безумии, одержимости и всевластии рока. С 8 по 10 июля гастроли Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь. 8 и 9 в афише российская премьера балета «Баядерка» в постановке главного балетмейстера театра, заслуженного артиста Российской Федерации Игоря Колба. Шедевры мировой хореографии в самом центре столицы танцуют 2 летних месяца ежедневно в режиме нон-стоп. Всего до 28 августа покажут 75 спектаклей в сопровождении оркестра. Публика сможет насладиться красотой и воздушностью танцовщиков, игрой живого оркестра, роскошными декорациями и костюмами. Минимализм сезона признают лишь в одном – ценах на билеты. Они тут от 1000 рублей. На этом сейчас все. С вами была Афиша и я, Оксана Фомина. Заходите к нам на сайт kp.ru. Там еще больше интересной информации.
0: Афиша. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Детский клинический психолог Наталья Антипова-Коплоухая о том, почему первый в мире запрет на соцсети детям до 16 лет оказался почти бесполезен.
3: Проблема в запрете в такого рода в том, что взрослые пытаются обращаться с соцсетями как с предметом, который просто можно забрать какую-то игрушку у подростка, и они послушают и там смиренно пойдут читать книжку вместо этого или заниматься полезными с точки зрения взрослых людей делами. Но социальные сети – это уже давно для современных подростков, которые выросли уже при наличии социальных сетей, это социальная среда. А это означает, что это часть общения и часть идентичности, и часть принадлежности. И запрет, конечно, никогда не уничтожал никакую потребность, потому что необходимость вот этого ощущения для подростка, что меня видят, что я сам контролирую свою жизнь, что я контролирую свое тело, принадлежность к группе и так далее, это запретить, конечно, совершенно невозможно. Ну и плюс запрет очень сильно контрастирует с главной задачей подросткового возраста – отделиться от родителя. И поэтому, когда подростку говорят, что нельзя, он бессознательно видит это как способ удержать его рядом, контролировать, и он начинает возвращать себе субъектность через нарушение. Что ж говорить даже взрослому человеку, чем сильнее нельзя, тем больше хочется. Что говорить про подростка?
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
0: О спецоперации.
4: Российские военные ударом беспилотника «Герань» обесточили ряд предприятий в Сумской области, работавших в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Там отметили, что объекты энергоинфраструктуры поразили в Конотопе. Кадры объективного контроля подтвердили уничтожение целей. А артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили 18 пунктов управления БПЛА в Харьковской и Сумской областях. Всего бойцы выполнили больше 200 задач.
0: О политике.
4: Страны Евросоюза и Североатлантического альянса в собственных интересах разжигают конфликты во всех частях евразийского континента, стремясь превратить его в арену геополитического противостояния. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов в интервью ТАСС на международном дискуссионном клубе «Валдай». Он также отметил, представители коллективного Запада уже поставили ближневосточный регион на грань масштабной войны и теперь занялись раскачиванием ситуации на Балканах. По мнению дипломата, главная цель таких действий – сдержать конкурентов.
0: О выплатах.
4: В России с 1 июля упростят сбор данных для больничных и детских пособий. Цель изменений – автоматизировать и разбюрократить процесс, рассказал ТАСС первый зампред Комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Гошин. По его словам, основным источником сведений станет индивидуальный лицевой счет работника, а обращение к работодателю предусмотрено только в случае недостаточности или отсутствия необходимой информации в системе. Он пояснил, что это исключит необходимость сбора поправок, сбора справок, а также снизит нагрузку на бухгалтеров.
0: О футболе.
4: В России на треть вырос спрос на детских футбольных тренеров. Интерес к специалистам поднялся на фоне чемпионата мира, отметили в сервисе «Авито-услуги». Кроме того, спрос на аренду футбольных полей, мини-футбольных площадок и крытых манежей оказался на 40% выше, чем месяцем ранее. В среднем индивидуальная тренировка с футбольным тренером обходится в 2500 рублей. Аренда полноценного футбольного поля стоит около 5-10 тысяч в час, тогда как мини-футбольный футбольную площадку можно арендовать примерно за 2000. Несмотря на затраты, интерес к игре продолжает расти как среди детей, так и среди взрослых. Сильнее всего интерес к футболу за первый месяц лета вырос в Приморском крае, Курганской и Амурской областях.
0: О валютах.
4: Доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек, юань 11 рублей 34 копейки.
0: О погоде.
4: В Москве плюс 17, облачно с прояснениями, в Петербурге 15, выше нуля, слабый дождь.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
5: Здравия желаю. На радио «Комсомольская правда» начинается выпуск военного ревю. И на ваши вопросы в течение ближайшего часа постараются ответить Виктор Баранец и...
6: Аким Апачев, здравия желаю.
5: Здравия желаю. Ну вот мы теперь все и вместе. Вы просите нас покороче делать вступление, покороче отвечать на вопросы. Хорошо, дорогие радиослушатели, мы учитываем ваши пожелания. Итак, вопрос. Кто втягивает в Финляндию или затягивает Швецию и Польшу или пытается затащить ядерное оружие? Ответ очень короткий. Франция. Даже сейчас, хорошо, поляки это спят и видят, чтобы дрыхнуть в обнимку с ядерной бомбой. Но еще куда ни шло Швеция, которая больна антироссийской паранойей и через день видит атомную подводную лодку в своих территориальных водах. Но куда тащится Финляндия? Тихая, спокойная, до определенных времени, трудолюбивая, красивая. А зачем ей ядерное оружие? Ну, это так. А по сути дело, конечно, серьезное. Ядерное оружие, если свершатся мечтания Макрона, подползет к нашим границам еще ближе. А это значит, что на планах боевого применения вооруженных сил в Генштабе, в оперативном управлении, в главном оперативном управлении появятся красные кружки на картах Польши, Финляндии и Швеции. Вы умные, вы понимаете, что это будет. Это приоритетные цели. На этом я ставлю точку по вашей просьбе, дабы не занимать ваше дорогое время на вопросы. Поехали, Аким.
6: Да-да-да.
5: Ты хотел что-то еще сказать?
6: Нет, нет, пожалуй, чуть позже добавлю. Только добрался до Москвы, друзья. Прекрасное путешествие из Ростова по трассе М4. Интересное наблюдение, но я думаю, несколько позже поделюсь с вами ими. Катюша, у нас есть кто-то на линии?
5: Ростов, откуда ты приехал?
6: Здравствуйте. Сергей, здравствуйте. Отключите, пожалуйста, эфир.
7: Сейчас. Здравия желаю. Это я уже, да?
6: Да.
7: Здравия желаю, товарищ полковник и фронтовой гвардии рядовой Аким Владимирович из Ростова. Это вы с Варфоломеева, наверное, приехали там в Комсомольской правде в редакции.
6: Ну да, да.
7: Значит,
6: да.
7: Я хотел бы вопрос какой. Вот как вы прокомментируете слова Генри Альфреда Киссинджера, представляющего шайтана сатанинских эпштейновских мучителей, уже даже не людей из так, этого, из
5: вопрос,
7: песни гимна призыва. Вот, которых тоже, у них тоже все по плану. Так вот, я цитирую. Это я вам еще Виктору Николаевичу звонил лет 6 назад. Говорю, да, в этом что-то есть. Цитирую. Генри Альфред Киссинджер. Дали России время, чтобы оправиться от советизации. Дали ложное чувство превосходства. Все это приведет к гибели. Мы, как отличный стрелок, не нуждаемся в выборе оружия, подобно новичкам. И когда они попытаются, мы сделаем им банг-банг. Вот, то есть нас сейчас вынуждают попытаться, понимаете? Они уже готовы, у них все по плану. Как вы прокомментируете? И спасибо нашему президенту, что не поддается на эти провокации. Спасибо.
5: Угу. А что тут можно сказать? Да, они пытаются, вы правы. Вы правы, все. Они пытаются, мы это видим. И соответствующим образом, конечно, должны готовиться. Все. Такой мой коротенький ответ на ваш глубокий вопрос. Андрей Пермь, здравствуйте. Тверь, и ты еще извинения. Тверь.
8: Добрый день. У меня вопрос к обоим радиоведущим. Как вы относитесь к тому, что наш всероссийский канал «Макс» начал блокировать группы, которые создают обычные жители городов по поиску топлива. То есть создаются группы, были созданы, где люди сообщали, на какой заправке есть топливо, чтобы люди могли спокойно заправляться на заправках. «Макс» все эти группы сейчас начал блокировать.
5: Угу.
8: Ваше мнение?
5: Ну что, Аким, ты был недавно в этой теме, я на этот вопрос отвечу после тебя. Есть у тебя соображение, что можно ответить этому человеку?
6: Слушайте, ну тут вопрос, наверное, не в конкретно в Максе, в группе, в блокировке. Смотрите, вот я ехал по дороге из Москвы в Ростов, и есть некоторый, мягко скажем, некоторый дефицит топлива. С чем он связан, понятно, с чем, с ударами. Но еще немаловажную часть, наверное, этого ажиотажа вокруг отсутствующего где-то иногда бензина вносит вот наш подход. Просто, ну, люди, ну, там, где заправляются, там всегда кто-то есть с тремя канистрами бежит, чтобы заправиться. Я понимаю, конечно, все загодя хотят там заправиться, чтобы обезопасить себя, и заправки не отпускают там в канистры. Некоторые заправки отпускают, некоторые не отпускают. Ну, в общем, вот этот ажиотаж начинается, перекупов огромное количество. Уже там на Авито начались блокировки, то есть люди уже занимаются перекупками. Проблема системная. Вот так просто сказать, вот четко, правильно запретили группы или неправильно? У меня нет ответа, я не знаю. С точки зрения государства, главное, чтобы не разрасталась паника. Паника есть, она очевидно есть. С точки зрения простого водителя, мне нужно сейчас доехать. Поэтому у меня нет ответа на этот вопрос.
5: Я соглашусь с Акимом. Главное, чтобы не было паники. Если на Максе эта паника раздувается, а тем более звучат такие сообщения, как вчера «Крым без бензина», да, в Крыму серьезные проблемы, но бензин-то есть. хреновенько поставляют. Но есть, если это делается для раздувания паники, для раздувания негативного отношения к местной власти и центральной власти, то это абсолютно правильно. Если там по-человечески люди общаются, куда можно поехать и найти бензин, или там даже по 20 литров, если это людям помогает решить проблему, то почему бы и нет? Зачем это блокировать, я не знаю. Но здесь нужно, безусловно, не Баранцу с Апачевым, а тем, кто, эй, вы там наверху, давать людям ясные, честные, толковые, убедительные ответы. У человека этих ответов нет. Вот он и позвонит на военное ревю. Всего доброго. Скорее вам найти бензин. Тамбов у нас, по-моему. Владимир, да. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. У меня такой вопрос, связанный с Липецким авиаотрядом. Вы в прошлой передаче как сказали, что у нас нет канониров на этом аэродроме. А я считаю, что...
5: Я этот аэродром не называл, уважаемые люди. Ну, не приписывайте. Я сказал, что на многих аэродромах нет капониров. А теперь продолжайте, пожалуйста.
9: Да, пожалуйста. Значит, они взлетают без канониров, взлетают все эти, допустим, 20 или 30 самолетов. И они сразу начинают оберегать
5: небо Москвы. Вы наводочку даете? Наводку даете вооруженным силам Украины, да? Координатики
9: да нет,
5: не можете
9: не
5: подсказать с точностью до метра?
9: Я не
5: да
9: в
5: не
9: этом
5: в этом плане.
9: Плане.
5: Но надо же думать, что говорить, а? Они взлетают. Ну,
9: да.
5: Думайте же.
9: И у них
5: дорогой
9: радар, он у них на 200 километров радар. Они должны сбивать самые большие ракеты, которые летят на Москву. Это центральная черноземная зона оберегает Москву.
5: Ну, это понятно. Уточните количество машин на этом аэродроме на радио. Командира, марку.
9: Нет, это не обязательно.
5: Давай, продолжайте.
9: Нет, не обязательно уточнять.
5: До свидания, уважаемый. До свидания. Вам сказал. До свидания. Я этот аэродром не называл. И считаю, что вот такие разговоры в нынешних условиях, они лишние. Если не сказать грубее, недопустимые. Кто следующий в эфире? Александр Ставрополь.
10: Виктор Николаевич и Аким. Виктор Николаевич, не пора ли нашему Министерству иностранных дел на все нападки, которые вот Запад нам предъявляет, то дроны украинские, виновата Россия и так далее. Отвечать тремя словами. Ваши обвинения неуместны. И больше им ничего не объяснять. Во-первых, это неуместно. Это тактично, дипломатично. И самое главное, говоря по-русски, мы их посылаем далеко и навсегда.
5: Хорошо. Наше Министерство иностранных дел неустанно по несколько дней, несколько раз на дню отвечает в разных формах, но смысл не меняется. Я бы сказал, что, может быть, даже бы и можно перевести на матерный язык, но там люди культурные. Идите вы все вот туда, да. Но от этого ничего не меняется, уважаемые. От этого ничего. Да, они слышат. Они слышат наши аргументированные упреки и так далее. Ну и что? Ну и что? Ну давайте Лаврову дадим возможность 24 часа в сутки сидеть перед микрофоном, говорит, ваше обвинение неуместно. Ваше обвинение неуместно. Что поменяется? Они обвинения будут, только обвинения зачастую очень липовые. А сейчас мы с Акимом уходим на небольшой перерыв. Наш телефон 8-800-200-97-02. Видите, Аким показывает. Это для тех, кто, может быть, не видит. Мы уходим на перерыв. Наш телефон, повторяю, вот он перед вами. 8-800-200-97-02. Перерыв.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Сказано реклама.
2: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус.
11: Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
12: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера», Краснофлотская набережная, дом 1.
13: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
14: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. А знаете ли вы что? В 1979 году о поступлении новых товаров в ленинградские магазины можно было узнать по телефону.
15: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии.
16: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
5: И Бородец, и Акимов сейчас будут слышать очередных позвонивших нам и задающих четкие, ясные, непутанные вопросы. Мы ждем. Кто следующий в эфире? Челябинская область, Сергей.
17: Алло, Виктор Николаевич, здравствуйте. Акимов, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
17: Вопрос такой. Вот все понимаю из-за мягкости нашего президента. Мягкий характер, мягкие... Ну, он вообще мягкий у нас. Может, нам референдум провести по стране? Ударить там вот именно по заводам, изготовляющих дроны?
6: Спасибо большое. Припасы. До свидания. Извините, вы оскорбляете в прямом эфире президента, главнокомандующего нашей страны. Поэтому до свидания. Всего доброго.
5: Я лишь добавлю, что не бывает такого дня, когда бы наша армия не била по заводам, изготовляющим
6: украинские дроны. Давайте опрос в Телеграме проведем. Бить или не бить? Ну, что, какой референдум? Вы о чем вообще у вас? Простите, но это глупая очень идея. Нам бы выборы, провести.
5: Да. Виктор Волгоград у нас. Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор.
18: Добрый вечер, товарищи ведущие.
6: Здрасте.
18: Недавно на программе у Анатолия Кузовичева «Время покажет» был спор между Мухиным и Казаковым. Вам известны такие.
6: Кто все эти политологи? Люди? Зачем нам эта информация?
18: Так вот, один говорит, что мы воюем с Украиной. Другой говорит, мы воюем с НАТО. Вот. Вы как-то говорили, что да, НАТО поставляет много оружия, и что армия украинская самая сильная в Европе. Так почему же у нас на некоторых программах ведущие говорят, что армия Украины вот, в упадке, дезертирство, наркомания. Мы что, с какой-то инвалидной командой воюем?
5: Мы должны за кого-то вам отвечать? Или все-таки мы за свои слова должны отвечать? Вы за бабушкины слова во дворе можете отвечать?
6: Нет? Есть там, да, где-то там недочув, что-то там пришел, какие-то вот эти люди что-то там обсуждают. А вы что думаете на этот счет? Мне все равно, что там обсуждают.
18: Аким, в каких вы эфирах? Хоть телевизор иногда смотрите?
6: Нет, слава богу, у меня другие источники альтернативной информации. И вам не рекомендую.
5: Уважаемый, можно я вас успокою? Мы воюем и против Украины, и против представителей НАТО. Успокойтесь. Это так. Это действительно так. Потому что НАТО и Европа не только поставляют оружие, боеприпасы, деньги дают. На поле боя много наемников из натовских стран. Значит, они тоже воюют. Точка. Живите спокойно. И вот так понимаете.
6: Вот это важный вопрос. Но у человека погруженного не вызывает это вопрос. Мы воюем сегодня против объединенной Европы. Воюем конкретно с Украиной, за спиной которых стоит НАТО. Сегодня в ВСУ их обучали этому с 2014 года. Сегодня ВСУ воюет по учебникам НАТО. Они воюют как армия НАТО. У них советники из армии НАТО. Конечно, воюет украинская армия. Ну, это прокси-армия НАТО.
5: Продолжаем военное ревью на радио «Комсомольская правда». Ждем очередных вопросов. Москва, Александр у нас хочет что-то спросить. А ну, послушаем.
19: Здравствуйте. У меня реплика и вопрос. Реплика такая, что у вас вот спрашивали на передаче, не проспал ли Сталин войну. И вы отвечали, что он там много работал после 22 июня, что он не проспал. Но мне кажется, что вопрос был задан не после 22 июля, а имелось в виду, что он до 22 июня проспал.
5: Так, вот давайте теперь начинать. Так-то, давайте теперь забутывать вопрос.
19: Просто меня ваш ответ не удовлетворил, поэтому я...
5: Да и правильно, что не удовлетворил. Вы забрали. Вообще Сталин спал весь 41-й год, уважаемые. Устраивает вас? Как заснул новогоднюю ночь, так и проснулся 31 декабря. Это вас устраивает или нет?
19: А? Как ответ устраивает.
5: То есть Сталин находился в спячке весь 1941 год, да? Ответьте мне. Весь год спал. Не надо имелось в виду. Дорогой мой, это на базар. Это на базар. Задавайте свой вопрос. Да. Тут не имеется в виду, тут факты.
19: Так, а теперь
5: вопрос. Задавайте, пожалуйста, свой вопрос, не путайте нас. Все, все.
19: Можно задавать? На экономическом форуме выступала женщина, директор Алабуга-центр, и, с рекламой приглашала в основном, причем... школьников от 15 лет. Во-первых, почему Алабуга у нас, есть адрес, все, то есть противник знает, где все это находится. А во-вторых, ведь мы так из детей делаем практически цель. То есть на этом заводе военном, которым является...
5: Понятно, все. Это базар.
6: Да. Базар раз. Во-вторых, вы думаете, детей привозят прямо на производство дронов, и дети маленькие собирают шахиды, которые наносят удары. Вы так себе это представляете? Значит, вы небольшого ума человек.
5: А вы уверены, что этот завод или предприятие, это не защищено?
6: Во-первых, защищено, а во-вторых, они не сидят в одном месте и не ждут, пока по ним прилетит ракета. И есть опасные производства, конечно же, да, туда детей не зовут. Не надо путать грешное с праведным. И я бы с удовольствием своего сына отдал бы на подготовительные курсы, в подготовительную школу Алабуги, потому что там учат тому, что научит его выживать. И поможет нашей стране точно.
5: Вот сколько раз слушаю вопросы этого человека, и почему-то все не с какой-то запахом неприятным.
6: Слушайте, вы не обижайтесь. Чтобы спросить, подковырнуть. Смотрите, дети, вот что у нас? Да. Гитлер-Юген собирает. Еще скажите, что у нас собирается вот... Слава богу, дети заинтересованы. В каждой школе сейчас пилотные эти истории, инструктора, дети летают, дети учатся. Дети готовятся к новому времени, слава богу.
5: А вооруженные силы Украины вообще-то по Старобельскому общежитию целились. Вас почему-то этого не волнует, нет, уважаемые, а? А? Чего же вы молчите? До свидания. Кто у нас в эфире? Рустем, Москва. Здравствуйте.
20: Да, Рустем, Москва. Здравия желаю.
6: Здравствуйте.
20: Должен вам сказать, что, по моему мнению, Украина как государство должны быть уничтожены. И в этом деле нам должны помочь те, кому принадлежали западные области. Вот Галиция должна выйти в Польшу, Закарпатье должна выйти в Венгрию,
6: Хорошо.
20: В Румынию. А мы должны превратить в Новороссию от Харькова.

0: такой. Поэтому давайте не жить в облаках.
1: Продолжаем прием звонков наших уважаемых. Донецк у нас. Здравствуйте, Валерий.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Виктор Николаевич. Виктор Николаевич.
1: Да.
2: Да, вы слышите?
1: Да.
2: Да, здравствуйте еще раз.
1: Здравствуй, Донецк.
2: Да, я с вашего позволения хотел бы к нему обратиться. Можно?
0: Не надо. Я знаю, что вы сейчас опять начнете мне чего-то там рассказывать, ваши собственные переживания.
1: Нет. Задавайте вопрос, очень долго подъезжаете. Да. Дорогое время, вопрос, да. Погнали.
0: А со мной не поздоровались,
2: вопрос,
0: почему?
2: У меня не вопрос, я хочу кое-что продиктовать.
0: Отключите, пожалуйста, сразу, до свидания. Продиктовать, не надо мне диктовать, неинтересно. Вопроса нет, до свидания, да. Всего доброго.
1: Михаил Пермь, здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Если рассматривать Украину как театр военных действий, сейчас же у нас по всей Украине идет удары ракетами, удары беспилотниками. Если использовать стратегию локализации этого театра, то есть отрезание его от внешней подпитки, то есть не бить по самой территории Украины, а все время пробивать только вот эти вот точки перехода, допустим, там железнодорожные, автомобильные, по границе, по западной границе Украины, то есть сосредоточить весь огонь там. Мы сможем поддерживать в постоянно разрушенном состоянии все эти точки перехода, чтобы доставка на Украину не шла.
1: Ракеты, бомб не хватит, уважаемые. Зачем по пустой дороге долбить? Автомобильные или железнодорожные? Просто долбить предлагаете день и ночь, день и ночь. Это все легко восстанавливается.
3: Основные узловые вот, переходы,
1: особенно да, понятно, железнодорожные.
3: Их легко восстановить.
1: Понятно. Конечно, конечно, конечно. Вы посмотрите, что на железных дорогах Украины делается. Вдоль железной дороги лежат горы рельс и шпал.
0: Рельсы, шпалы. Да. Ехал поезд, опоздалый. Да. Уходим на рекламу, вернемся после небольшой паузы.
4: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
5: Читайте в еженедельном номере. Сыновья Валерия Золотухина поссорились из-за наследства. Главные правила питания для здоровья сосудов и сердца. Астропрогноз для всех знаков зодиака на июль. Газета в продаже с 24 июня.
6: Для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
7: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
4: Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Исследования показывают, что летом люди чаще улыбаются. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
8: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
4: О политике.
8: Страны Североатлантического.

0: Альянса, раскачивая мировую безопасность, милитаризирует даже Арктику, стремясь зайти туда со всеми своими инструментами. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов в интервью ТАСС на международном дискуссионном клубе «Валдай». По словам дипломата, страны Евросоюза целенаправленно дестабилизируют ситуацию в Центральной, Южной, Северо-Восточной, Юго-Восточной Евразии. И все это, объяснил Трофимов, идет в русле стратегии Запада по сдерживанию альтернативных центров силы.
1: Об инициативах.
0: В Госдуме предложили дать родителям первоклассников право брать выходной 1 сентября. С такой инициативой выступил глава Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Парламентарий считает, что такую возможность стоит закрепить законодательно, правда, не в виде дополнительного выходного дня, а как право взять день за свой счет или в счет ежегодного отпуска. По его мнению, это станет компромиссным решением, которое позволит родителям проводить детей в школу. Нилов отметил, что сейчас трудовое законодательство позволяет работающим родителям договариваться с работодателем, и чаще всего руководство идет навстречу, но норма закона была бы предпочтительнее.
1: О нововведениях.
0: В России с 1 июля вступят в силу требования о родительском контроле за счетами и вкладами несовершеннолетних в банках. Так, кредитные организации будут обязаны предоставлять данные клиентов в возрасте от 14 до 18 лет их законным представителям, родителям, усыновителям и попечителям. Исключение – случаи, когда несовершеннолетний вступил в брак, либо прошел процедуру эмансипации. Новые правила призваны обеспечить дополнительную защиту интересов граждан моложе 18 лет и повысить уровень их финансовой безопасности.
1: О праздниках.
0: В России сегодня отмечается День молодежи. Все запланированные мероприятия пройдут в единой концепции «Мечта, гордость, единство». В Москве проведут лекции, концерты и карьерные консультации. Ключевым событием станет фестиваль с выступлениями артистов, мастер-классами по росписи матрешек, дегустацией кухни разных народов, которые откроются в парке «Ходынское поле». На Тверской площади гостей ждут мастер-классы по кадрили и акварельные иллюстрации, а также тренировка по аэробике и быстрые знакомства. А на ВДНХ в Государственном музее-заповеднике Толстого пройдет концерт классической музыки.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара – 77 рублей 6 копеек, евро – 87 рублей 40 копеек, юаня – 11 рублей 34 копейки.
1: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 19 градусов, облачно с прояснениями. В Санкт-Петербурге 16 градусов, выше нуля, осадков не ожидается.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: И Баранец, и Апачев ждут очередных тех, кто хочет у нас что-то спросить. А я хочу... О, Борис, Ростовская область, по-моему.
3: Здравствуйте, Виктор Борис. Николаевич.
2: Здравствуйте.
3: Скажите, пожалуйста, дети войны, дети, которые, у которых погибли родители, являются детьми войны или нет?
2: При каких обстоятельствах погибли эти дети?
3: Не дети
2: или
3: погибли,
2: родители.
3: А родители погибли во время войны.
2: Да.
3: Во время войны. Являются они детьми войны или нет?
2: Так, внимание, внимание. Это вопрос, конечно, к законодателям. Я председатель Государственной Думы. Я говорю, да.
3: Спасибо.
2: А вы знаете, что у нас в каждых регионах... Да нет, подожди, дорогой мой человек. В каждом регионе у нас, оказывается, свои порядки установления детей войны, уважаемые. У одних какого-то возраста, у других была война ли была в регионе и так далее. Понимаете? То Баранец сказал, а мне сейчас притащит закон Российской Федерации, а он, может быть, уже обновлен. Вот таким образом. Ведь сколько жалоб «Комсомольскую правду» было? О том, что вот в одном городе есть дети войны, а в другом почему-то не считают их детьми войны. Уважаемые, детьми войны иногда считаются даже тех, у кого родители не погибли. Точка. До свидания. Кто у нас следующий в эфире?
3: До свидания. Все хорошо.
2: Людмила, Нижний Новгород.
4: Это Людмила, Нижний Новгород. Вот у нас,
2: привет, Людмила из Нижнего Новгорода. Какой у вас вопрос?
4: Да, здравствуйте. У меня вот вопрос. У нас вот в Нижнем Новгороде на Валберес продается БПЛА. 260 тысяч рублей. Как такое возможно?
2: Возможно. Возможно. БПЛА. Это Россия, дорогая моя. Да.
4: Это кошмар. Да.
5: Обращайтесь, обратитесь в правоохранительные органы.
2: Уважаемые, уважаемые, вы понимаете?
4: Они сказали, что мы работаем.
5: Все работает, не мешает.
2: Что мы работаем, работаем.
4: Ну а как это вообще возможно, это вообще продавать?
5: Вот да, люди все продают. Слушайте, кому война, кому мать родна.
4: Два человека
5: погибли. Спасибо большое, всего доброго. Кому война, кому не мать родна.
2: Нам надо же убедиться. Это беспилотный летательный аппарат или это какой-нибудь игрушечный
5: квадрокоптер? Может, да,
2: конечно,
5: детский,
2: конечно. Да. Не надо панику.
5: Я не вижу. Но о том, что есть вот эта торговля, конечно же, это очевидно. Я вам так скажу, когда началось СВО, просто огромное количество там водителей стояло на ленточке, дежурило на границе, я имею в виду, с ДНР, ЛНР, и взвинтили цены в космос просто. Всегда будут люди, которые на войне зарабатывают. Всегда будет... Вот желание за легкой копейкой, оно в человеке есть.
2: И в данном случае нужно квалифицированное мнение специалиста, который осмотрит это изделие и скажет, может оно нести людям угрозу или нет. Или это всего лишь пластмассовая штучка с моторчиками. Не торопитесь, пожалуйста, с выводами. Хотя я не исключаю, что кто-то решил подзаработать. А как же? Продукция пользуется спросом. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Алексей, Петербург.
6: Здрасте. Я могу сказать продолжение этой темы. Да? То есть вчера прошло сообщение, что вчера накрыли кучу там этих самых производств, по подпольному производству оружия. Там. В том числе там были и рамы для БПЛА. Вот. А у меня просто вопрос к Акиму, скорее всего. Аким, а вы не допускаете, что вот эти вот предприятия были организованы там Татьяной Монтян, Владимиром Грубником и прочими людьми?
5: Предприятия где организованы?
6: Не знаю, где они организованы.
5: Кто наносил удары?
6: По крайней мере, мастерская Грубника, которая ремонтировала бабы Яги, вдруг потом подозрительно сгорела, когда ее начали проверять.
5: Слушайте, все, да, отключите, пожалуйста. Вот вы ваши какие-то размышлизмы, где-то там начитались какого-то невысокого качества продукта информационного, и несете ее на аудиторию. Если у вас есть фактура, то предъявляйте ее. Карта на стол, что говорится. Если у вас какие-то там подозрения, что кто-то там, да. Владимир Грубник, Татьяна Монтян, это ваши личные, я скажу честно, я не общаюсь ни с Грубником, ни с Монтян. Но при этом для того, чтобы обвинять кого-то там в чем-то, там в поджогах и так далее, нужно иметь какую-то железобетонную, как минимум, фактуру. Уверяю вас, к ним такое пристальное внимание правоохранительных органов, что там просто так из комнаты не выйти, мне кажется. Поэтому...
2: Да, без фактуры это просто сплетни, уважаемые,
5: конечно,
2: не обижайтесь.
5: Конечно, значит, надо... Слушайте, ну у нас вот это вот, уж простите, товарищ полковник, сейчас эмоционально, у нас вот это сплетни бесконечно, как у Высоцкого, и беззубые старухи их разносят по дворам, где-то что-то ляпнул кто-то, этот подхватил, этот репостнул, этот там это, группа организовалась, там это все раздувается, от Цепсота искренне радуется. Вот так вот семечку бросили, а у нас уже пожар возгорается.
2: Будьте бдительны, люди. Будьте, особенно в военное время. Кто у нас в эфире? Будьте добры, представьте нам человека. Ольга из Москвы. Здравствуйте, Ольга.
7: Виктор Николаевич, что известно о загранотрядах, о которых вы говорите? Это что, заграничные отряды? Аким пытался...
2: Нет, заградительные отряды. Это заградительные отряды.
5: Не, они за гранит дерутся, и поэтому заграничные.
7: Вы называете загранотряды. Так что про них?
2: Заград, я сказал.
5: Загранительные отряды.
2: Да. Они существуют в вооруженных силах Украины.
5: Значит, если село Гранитное в Донецкой области, и вот за Гранитным стоят загранитные войска.
2: Хорошо. Это заград отряда, которые расстреливают украинских военных, бегущих вперед. Не я вам это сообщаю первым. Об этом рассказывает огромное количество пленных украинских военных. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Галина, Москва. Здравствуйте, Галина из Москвы. Прогоните мужа, да-да. Здравствуйте.
8: Я и мой муж, как вы правильно сказали, слушаем вашу передачу, ну, в принципе, наверное, со дня ее основания. Но сейчас я просто вынуждена позвонить вам и сказать: Аким, пожалуйста, позанимайся с логопедом-дефектологом.
5: Спасибо, ну, невозможно. Большое. Спасибо большое. Абрда-брда-брда, грды-ды-дыш.
2: Пожалуйста. Одни, наоборот, Акима называют капитаном военного ревю. Понимаете, а у вас вот
5: шла Саша по шоссе и сосала сушку.
2: Да.
5: Корабли лавировали, да не вылавировали. Урок логопедии, друзья, для всей страны буду проводить.
2: Мам, какие-то логопедические претензии.
5: Если вам перестало нравиться военное ревю, вы можете его не слушать. А так получается, что, знаете, я бежал за вами 2 месяца, чтобы сказать, что вы мне совсем не интересны.
2: Продолжаем принимать звонки. Иван у нас из Ярославля. Привет.
9: Здравствуйте. Вот такой вопрос, точнее, даже вопросиков много, но один вопрос в руки, как говорится. Вот у Владимира Татарского была такая фраза, что в армии иногда делаются дела, это дело ради дела. И я уже точно не помню, как она правильно цитируется.
2: Скажем, да так, ладно, какая разница? Лучше вопрос задать. Вообще не надо обращать внимания. Как оно было, это неинтересно. Вот.
5: Что не, за ну, было, по смыслу, да, у Владлена очень много таких глубоких философских размышлений. Да.
9: Вот, так вот, вопрос. Есть с двумя примерами, как у нас иногда в армии делаются дела за ведомо...
5: Да, я вам сейчас десяток их расскажу. Да. Давайте к вопросу.
2: Так, дальше. Вот. Подбираемся к вопросу. Угу. Нет вопроса. Ну, тогда расстаемся, милый мой человек. Ну, как же вы? Не подготовили вопрос, а? Здравствуйте, Сергей Рязанин. Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а те украинцы, которые в 1991 году голосовали за независимость Украины, их можно считать бандеровцами?
2: Нет. Там были миллионы людей, совершенно не бандеровского типа, но голосовали за.
5: Люди не бандеровского типа.
2: Да. Вполне нормальные люди. Все, ответ закончен. Кто следующий? Юрий, Москва.
11: Здравия желаю.
5: Здравия.
11: Товарищ полковник, здравия желаю. Рядовой Аким.
5: Здравия желаю.
11: Сейчас рядовой Аким сказал, что это как бы к руководству сейчас, сказал, что мы уходим на рекламу. Руководство радио «Комсомольской правды» идет серьезная передача. Ну, пожалуйста, не надо быть жадными. Не надо зарабатывать на серьезной передаче деньги. Это вопрос, так сказать, к руководству «Комсомольской правды». И начинает там, у кого чего стоит, у кого не стоит, про запоры и прочее. Вопрос. Погиб родственник. Официально погиб, сообщили, в военкомате, лежит на поле боя. То есть нет возможности его оттуда забрать. Вот. И
5: соболезнования.
11: Вот что теперь, как вот его, ну...
2: К сожалению, мы сейчас сожалению.
5: Сменим формат и вернемся в онлайн-режиме и постараемся ответить на ваш вопрос.
2: Это не единственный случай,
1: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Сказано
12: рекламно. Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравится басов?

0: Получайте скидки. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
1: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? 22 мая 2010 года произошел первый обмен биткоинов на реальный товар. Американец Ласло Ханец за 10 тысяч биткоинов получил две пиццы с доставкой.
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
5: Продолжаем военное ревю на радио «Комсомольская правда». Наш телефон 8-800-200-97-02. На ваши вопросы стараются ответить и Баранец, и Аким Апачев. А мы ждем, кто следующий.
6: Товарищ полковник, позволите, я отвечу.
5: Давайте.
6: Да, значит, смотрите, да. Бывают такие случаи, я рассказывал и у нас в эфире тоже об этом. Значит, что вам нужно сделать как родственникам? Для начала понять конкретную точку, конкретную геолокацию, конкретные вот координаты прям, где лежит тело вашего родственника, зафиксировать его. Потому что бывает такое, что сегодня подразделение стоит на этом направлении, сегодня этот, а завтра оно перекинуто на другое, ротация произойдет. Поэтому обменяться, найти все контакты сослуживцев, тех, кто знает, где лежит тело. Обязательно контакты командиров. И обязательно найти геолокацию, понимать, что, где это находится. Ну и дальше уже контролировать процесс. У меня вот товарищ, я рассказывал историю, его отец служил в одном подразделении, он служил в другом. Вот отца не стало, и он полтора месяца просто вот ждал, когда будет возможность забрать тело. Мои соболезнования искренние.
5: А мы продолжаем принимать звонки. Кто следующий? О, известный радиослушатель. Привет, Любовь.
7: Виктор Николаевич, несколько дней я слушала информационное сообщение о последней встрече иранцев в Швейцарии с американцами. И я была поражена. Они прямо выкручивали руки вплоть до того, что угрожали, что иранцы не долетят к себе в Иран. И сказали, мы вам разморозим активы ваши, но вы должны купить нашу кукурузу и сою. На что иранцы сказали, мы за свои деньги хотим покупать то, что сами хотим. Я сама, вы знаете, где работала, и у меня сразу срабатывает следствие.
5: Люба, я вас не перебиваю. Люба, я вас правда не перебиваю? Аким, продолжайте, Люба, спокойно, продолжайте, продолжайте.
7: Виктор Николаевич.
5: Я понимаю, вы никакого... Да, поехали.
7: Я почему очень долго, два дня вам звоню, не могу дозвониться. Я слушала передачу лет 15 назад. Африканцы приезжали, которые учились в России в медицинских вузах. И один из них, прекрасно говорящий по-русски, был гинеколог в одной из африканских стран.
5: О, это уже интересно. Глубже, так глубже. Вот он... Любочка, давайте... Про гинеколога,
7: вот
5: про кукурузу поняли.
7: Что кукурузу и сою они заслали в эту страну. Не помню просто, как называется. Много лет прошло. Но их женщины перестали беременеть. А у мужчин сперма перестала быть подвижной. Так может быть, они и рану это уже затеяли.
5: Спасибо, Люба. Спасибо. Мужики, все-таки наша передача не про качан куда-то засунутый, не про сперму. Все-таки наше военное ревю ближе всего старается быть к военной.
6: Поствоенное ревю, знаете, когда солдат пришел домой и такой, жена встречает его, говорит, сейчас будет поствоенное ревю, я тебя проведу.
5: Ну, давайте, может, кто-то не про кукурузу и про сперму. Юрий из Саратова, здравствуйте у нас.
8: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
8: У меня вопрос к Акиму.
6: Да, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Аким, вы знаете Александра Казакова лично? Который работал с Захарченко?
6: Лично не знаком, но как бы представление имею.
8: Ну, слышали, он ваш коллега, в принципе. Вот, но вы непорядочно поступили по отношению к нему. Просто вы его сказали, как будто я его не знаю. Но это известный человек.
6: Слушайте,
8: русский мир борется. Но
6: да,
8: как-то
6: он
8: может,
5: извините,
6: может быть лучшим человеком на этой планете.
5: Аким обязан всех знать или нет? Тут срезается простой логикой.
6: Или я должен...
5: Я говорю, Аким должен всех знать.
8: Он ведущий комсомольской
6: правды. И чего? Я должен разбираться во всех спикерах передачи «Время покажет» на Первом канале? Или знать всех, кто приходит на телеканал «Звезда» в качестве экспертов? Сейчас, уж простите меня, такое количество экспертов в нашей стране, экспертность которых вызывает у меня лично вопросы. Куда ни включи, вот какой канал ни включи, там какой-то эксперт рассказывает чепуху. Эксперт должен понимать суть сказуемого, на землю съездить чуть-чуть. Хоть раз, это не вопрос к Александру Казакову. Я вообще с ним лично не знаком. Он может быть лучшим человеком на этой планете. Я в целом говорю об экспертном сообществе. Я не смотрю эти передачи. Я ничего там нового для себя не услышу. Для того, чтобы понять, что происходит на фронте, знаете, что я делаю? Я либо еду на фронт, либо созваниваюсь с товарищами на фронте. Мне этого достаточно для того, чтобы понять объективную ситуацию на земле. Мне не надо ходить на ток-шоу, где рассказывают, как мы победим или как мы вот-вот сейчас до Киева дойдем. Я бы устал от этого. Извините им за эмоциональность излишнюю.
5: Уважаемый, и у меня есть большая крамола, большой недостаток. Я, например, не знаю Ваську Кривопопкина. Называйте меня бессовестным. Я это перетерплю как-то. Кто у нас следующий в эфире? Будьте добры. Владимир, Москва, это самое.
9: Сначала пожелание. Аким, меньше обращайте внимание на это. Это, понимаете, когда вам звонят, вы больше создаете такое, как бы, не обращайте вы там внимания.
6: Не, ну это же шоу, люди же хотят этого, понимаете? Всем интересно.
9: Это как прикол идет. Видите, что вы не терпите? Он сейчас больше. Вот. А вот в отношении вот этого, то, что снести весь Киев, всю Украину, такая глупость. Вот. Я бы сказал бы больше. Вот. Понятно. Такой вопрос. Аким Юрий Николаевич, вот не людей надо там, а вот этих, которые там, вот свиней, которые служат фашизму там, да? Вот их надо потихонечку, это нужен смерч. А хорошие люди, конечно, Украины, я бы посоветовал бы выезжать.
5: Понятно, прекрасно, прекрасно. Вопрос есть, Владимир?
9: Нет, как вы считаете, чтобы люди украинцы хорошие выезжали оттуда уже? Потому что такая обстановка такая.
5: А что мы считать должны, Володя? Скажите, что мы должны считать? Вопросик задайте.
9: Нет, я говорю, людям хорошим, там же выезжать оттуда, с Украины, уезжать. Потому
6: что давайте сформулируйте вопрос. Давайте, вот вашу мысль сформулируйте вопрос.
9: Нет, я хочу сказать,
5: Вы ничего не хотите сказать, Володя. Володя, есть одна только декларация. Абсолютно понятных вещей. Володя, вопроса нет.
9: Вопроса
5: нет, Володя.
6: Матросов нет вопросов.
5: Володя, нет вопроса, дорогой.
6: Владимир, мы рады вас были слышать. Спасибо, что дозваниваетесь. Спасибо, что с нами в эфире. Мы вас любим.
5: Евгений Ярославль, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Виктор Николаевич Аким.
6: Здравствуйте.
10: Вот в 1941 году Финляндия объявила в этот день войну СССР, и 145 лет со дня рождения Григория Ивановича Котовского. И вопрос у меня такой к вам будет, товарищ офицер. Вот Зеленский, вот где больше находится? На Украине или все-таки это? По заграницам он шатается? Вот так что-то непонятно.
5: Под землей больше находится. Больше всего времени проводит под землей.
10: На Украине.
5: Бункер. Ага. Бункеры, да, под землей. Под землей. Ему там хочется. Может, там останется навсегда. У нас время заканчивается. Давайте, ребята, кто у нас в эфире? Роман, Москва, здравствуйте.
11: Здравствуйте. Вопрос. У меня один вопрос, и второе, последнее, это замечание к вам. Первый вопрос. Все-таки центр принятия решения, все мы знаем, все мы догадываемся. Я не беру внимание Англию, это очень далеко. Но, по крайней мере, мы знаем, где находится центр принятия решения в Украине. Считаю, что... И спрашиваю вас, считаете ли вы, что эти центры... принятие решения надо уничтожить. Это первое.
12: Второе. Да, внимание! Стоп! Я больше двух вопросов не понимаю. Скажите, пожалуйста, а где находится центр принятия решения на Украине?
11: Первое, на Банковой, сам президент.
12: Врете, все, до свидания. Украины. До свидания. Все, вы заблудший человек. Запомните раз и навсегда. Вы слышали, что генерал Картополов сказал? Там, кроме уборщицы с помойным ведром и охранника с пистолетом, не бывает, уважаемый. Дальше, продолжайте, задавайте второй глупый вопрос. Я терпеливый мальчик. Поехали. Надежда Челябинск.
6: Надежда, здравствуйте.
13: Я хотела бы, Виктор Николаевич, вот узнать ваше мнение. Ваши отношения к Попову Ивану Ивановичу.
6: В 1434 раз отвечает полковник Баранец.
12: Да. Внимание, когда он воевал, когда он имел великий авторитет среди командного состава и личного состава, я его безмерно уважал и продолжаю уважать. Но мне важно, почему его посадили. Ведь вы посмотрите, Запорожская область, которая якобы пострадавшая в его уголовном деле, она пишет в суд, нет, у нас никто не продавал, мы никому ничего не должен, металлоконструкция не нужна. Вы понимаете, я уже тысячу раз называл суд над генералом Поповым судилищем. Просто позорным судилищем. Вы мне звоните и говорите, пишите, Воронец, это просто заказуха. И вы сказали просто замочить и уложить на нары. А разве я не... возмущался в эфире тысячу раз. Зачем отобрали звание?
6: 1435
12: зачем отобрали награды? Да, да. Понимаете? Я еще раз повторяю. Люди, два раза приходил следователь в камеру к Попову и говорил, вы свободны. Идите под домашний арест. Он подходил до ворот, ему говорили, марш, заворачиваем, новая статья, новая статья. Укладывайся, генерал. Это так поступают с генералом? Я хотел, чтобы так поступили с тем судьей, который вот такое допускает.
6: Ну вот на этой оптимистической ноте заканчивается эфир, друзья. Всем открытый русский космос. Справедливо рано или поздно восторжествует.
4: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Политолог Иван Лизан о способах противодействия информационному влиянию противника.
15: Что делать в этой ситуации? Ну, с позиции простого смертного заниматься информационной гигиеной, понимать, что человеческий разум стал таким же доменом войны, что значение имеет не только то, что происходит на земле, на море и в воздухе, но и то, что происходит в головах. Отдавать себе отчет в том, что ты и твой разум – это объект информационного воздействия. Фильтровать информацию. Отписаться от персонажей, которые продают вам эмоции. Заземлиться, найти себе практическое занятие, связанное с ручным или физическим трудом, освоить новое ремесло, посмотреть на мир вокруг себя. Например, если вы живете в старом жилом фонде, организовать субботник, заниматься самообразованием, читать длинные тексты, перестать смотреть ТикТок, короткие видео, начать изучать лекции, приучать себя к длинным форматам, которые вас заставляют в голове простраивать целые сюжеты серии.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам.
16: Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
17: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
16: О спецоперации.
17: Российские войска ударом беспилотника «Герань» уничтожили используемую в интересах ВСУ радиовышку ретранслятор в Черниговской области, сообщили в Минобороны. Расчеты FPV дронов группировки войск «Север» за прошедшую неделю уничтожили более 20 антенн, станций связи и терминалов «Старлинг» ВСУ на Харьковском направлении. По словам военных, при обнаружении таких объектов проводят доразведку, после чего наносят комплексные удары. Целями становятся не только сами средства связи, но и обеспечивающие их питание генераторы.
16: О школьниках.
17: В российских школах сегодня пройдут выпускные вечера. Как ранее заявлял глава Минпросвещения Сергей Кравцов, решение о формате праздника принимают региональные органы власти, образовательные организации и родительское сообщество. С окончанием школы выпускников поздравил Владимир Путин. Президент пожелал найти свое призвание и никогда не прекращать учиться. Глава государства призвал молодых людей помнить уроки дружбы, добра и справедливости. В этом году 11 класс окончили более 660 тысяч человек.
16: О нововведениях.
17: В России ведут ГОСТ на пломбир, а также на молочное и сливочное мороженое. Температура его должна быть не выше 18 градусов Цельсия. Документ принял Росстандарт. ГОСТ устанавливает различные требования к качеству, от содержания в нем жира до массы сиропа или фруктовой начинки. При этом жир должен быть только молочным. Структура однородной, без ощутимых комочков жира или частичек белка, а консистенция плотной. Отдельно прописана доля содержания различных топпингов и добавок. Так, например, если мороженое вида крем-брюле, то сиропа в нем должно быть не менее 10% от массы десерта.
16: Обо всем.
17: Президент США Дональд Трамп представил изображение нового лимитированного американского паспорта с его портретом, выпущенного по случаю 250-летия Декларации независимости Соединенных Штатов. Снимок документа глава Белого дома выложил на своей платформе True Social. На фото изображен американский президент, опирающийся на стол над текстом декларации. На странице размещена также таблица, изображающая подписание документа в 1776 году и фраза «Соединенные Штаты Америки 250». Отмечается, что ни одного действующего президента США никогда до этого не изображали на паспортах или удостоверениях личности.
16: О валютах.
17: Доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек, юань 11 рублей 34 копейки.
16: О погоде.
17: В Москве сейчас плюс 19, облачно с прояснениями, в Петербурге 16 выше нуля, без осадков.
16: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
18: Микрофон у Марии Баченина. Трамп склоняется к усилению поддержки Киева. В Польше прозрели, пора готовиться к войне с Украиной, а не с Россией. И сожительство без брака можно рассматривать как угрозу национальной безопасности. Все подробности в ближайшее время. Дональд Трамп склоняется к усилению поддержки Киева. Президент США, возможно, может начать активнее оказывать давление на Россию для прекращения украинского конфликта. Такое мнение высказывает Financial Times и, соответственно, публикует это мнение со ссылкой на источники среди высокопоставленных, внимание, украинских чиновников. Издание сообщило, что в Киеве увидели признаки этого. В то же время в материале отмечается, что Киев по-прежнему скептически относится к обещаниям американского президента, поскольку он ранее давал обещания, а потом их не сдерживал. И не раз лестно отзывался о президенте России Владимире Путине. Ну вот, в общем-то, сами, по-моему, не знают, правда или неправда. Остается только снова обращаться к гадателям на картах Таро. У нас в студии Андрей Баранов, заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды». Сейчас будем разбираться с его помощью. Андрей Михайлович, ну вот скажите мне, пожалуйста, вы, когда погружались в эту вот проблему, я не знаю, проблематику, вопрос, не суть, у вас какие впечатления остались? Трамп хочет поддержать теперь, да? Надавить теперь? Что
19: мы из этой проблематики
18: не
19: всплывали, да, мы в ней живем. Трамп, конечно, понять очень сложно. Сейчас он говорит одно, а завтра раз и другое, как в том известном фильме. Сейчас действительно почему-то вот все принялись говорить, что на встрече в Вене, семерке, значит, европейцам под руководством Макрона удалось склонить Трампа к поддержке Украины. То есть отойти от того самого духа Анкориджа, о котором вот почти уже целый год говорили. Кстати, это подтвердил и наш министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров. Он выступал на примаковских чтениях и сказал, что, в общем-то, мы не понимаем, хотим понять, вернее, что произошло. Действительно ли позиция Соединенных Штатов изменилась? Мы чувствуем, что то, что говорилось на Аляске, сейчас ушло куда-то в тень. Мы даже не знаем, довели ли американские партнеры до украинцев позицию, которая была согласована в Анкоридже, потому что к нам Уитков и Кушнер, да, приезжали дважды, как называют, Витёк и Зятёк. Вот, а в Киеве так и не появились. Угу. И неизвестно, известно ли, и знают ли в Киеве о том, что, о чем договорились-то. А ведь это было американское предложение в Анкоридже. Оно было принято Россией, и мы ждем и ничего не видим.
17: Но он же еще и сказал очень важные слова о том, что даже не хочет себе представлять, подозревать, да, будто саммит президентов России и США на Аляске был задуман, чтобы выиграть время для вооружения Украины.
19: Так, как это было сделано с Минским соглашением, да, значит, европейскими партнерами. Давайте, говорю, сказал Лавров, смотреть не по словам, а по делам, да, по поступкам. На практике-то ничего не сделано позитивного. И он перечислил несколько действительно конкретных обстоятельств, которые заставляют только недоуменно пожать плечами. Ну, первое. Не сделано никаких шагов по возвращению России дипломатической собственности в Америке. Той самой, которую Трамп в свой первый срок у нас отнял. Занял генконсульство в Сан-Франциско, например, дачи российского посольства под Вашингтоном и российского представительства при ООН под Нью-Йорком. Мы, правда, ответили зеркально здесь, тоже конфисковали кое-что, но это же не дело. Мы готовы, так сказать, вернуться к тому статус-кво, что был. Американцы молчат. Воздушное прямое сообщение. Говорим. Давайте восстановим воздушное сообщение. Это сразу повлияет и на другие компании, которые вынуждены сейчас облетать Россию, тратить керосин, бешеные деньги. Все ждут, смотрят на американцев. Если они восстановят Москва-Вашингтон напрямую, то же самое сделают и многие другие. Третье. Не снят санкции с наших депутатов, сенаторов, которые не могут поехать в Соединенные Штаты. Собственно, они не горят, но это тоже, так сказать, знак отчуждения, да? Наконец добавилось кое-что новенькое, сказал Лавров. Вот его цитата. Нам объявили, что все дети сотрудников российских консульских учреждений, которые будут рождаться на территории США, будут считаться автоматически американскими гражданами.
17: А подождите, вот здесь важно уточнить. Там действует закон земли, но да, это не касалось дипработников?
19: Это абсолютно не касалось дипработников, у которых есть собственный иммунитет, и они, так сказать,
17: на земле России
19: в соответствии с Венской конвенцией 1962 года не подпадают под эти национальные законы. И такого не бывает, возмутился Лавров. Нельзя навязывать дипломатам решение о гражданстве их собственных детей.
17: Ну, это какая-то... Вот это какая-то фигня, простите меня, на постном масле. Это же... Я даже не знаю, как это характеризовать. Значит, если ваша жена выйдет за пределы посольства, товарищ дипломат, то она сразу станет гражданкой Соединенных Штатов. Вот как-то вот так. Я сейчас толкаю. Марсианкой станет.
19: Ну в общем,
17: что
19: да.
17: Что это за ерунда?
19: Абсолютно. Мы привыкли к этому. И вот понятно, не можем вообще, что происходит. Что это цирк? Верит ли словам, так сказать, президента, его окружения и вообще представителей Соединенных Штатов? Или, так сказать, посмеиваясь, плевать на это дело?
17: Так, хорошо. Вот еще я добавлю от себя, что сказал Лавров, что на практике в отношениях США с Россией не сделано ничего позитивного. Россия придерживается того, о чем говорили и договорились в Анкоридже, но из Вашингтона до сих пор нет ясности. Вы только что это подтвердили, да и вообще ясность от Трампа – это какой-то оксюморон. Так вот, к чему я веду? Что нам делать тогда вот в этой ситуации? Может, там у Лаврова какие-то идеи тоже возникли? Или вообще вот что?
19: Во-первых, мы хотим выяснить и получить четкий ответ на те вопросы, которые мы задаем американским партнерам, скажем так. Вы можете объяснить? Вы отошли от Аляски, все. Мы тогда, так сказать, то же самое закрываем эту лавочку, эту папочку и действуем по-своему. Угу. Если вы придерживаетесь того, что было согласовано, так придерживайтесь, давите на Зеленского. А что мы сейчас происходим? видим на Украине. Financial Times опубликовал сегодня. США предоставили Украине разведданные для ударов по московскому нефтеперерабатывающему заводу.
17: О, да.
19: Недавно, да? И вообще по целям в глубине территории России. Все при поддержке американской разведки и вот этих вот, значит, карповского, значит, искусственного интеллекта и, значит, максовского Старлинка.
17: Так, а может страна, ну, власти штатов сказать, а знаете, это не наши, это вот эти бизнесмены предоставили.
19: Да? Тогда вот еще, значит, армия России позавчера впервые уничтожила новейший американский зенитно-ракетный комплекс «Брейвер», называется.
17: Задира. Я его «Браулер» называю.
19: «Брейвер», да, «Задира», «Забияка», так можно перевести. Так. Вот, под Харьковом, да? Это новейший высокотехнологический модульный комплекс, который предназначен для перехвата беспилотников и крылатых ракет. Впервые был поставлен, представлен в сентябре прошлого года на выставке. Впервые. Кто это? Это уже не частные лавочки и не бизнесмены. Это государство передает.
17: Давайте сейчас вернемся к...
19: Через европейцев.
17: Вот про Задиру, про этот Браулер. Господи, как называется. Да. Смотрите, что хочу вас спросить. Вот Лавров охарактеризовал предоставление сведений разведданных, да, для ударов по московскому НПЗ и по другим глубинным стратегическим объектам нашей страны. Он сказал, что это попытка лобового обострения. То есть у нас все идет по ощущениям к тому, что и ждать не надо, чтобы они нам сказали, да, мы отрекаемся от Аляски, мы отрекаемся от этого Анкориджа и прочее, и прочее. Почему не начать делать так, как нам выгодно?
19: Ну, есть дипломатические правила определенные. Потом нам скажут, а что же вы, собственно, вдруг начали делать так, как начали делать?
17: То есть мы похороним все договоренности тогда?
19: Либо тогда мы официально говорим, что мы ничего не получили. Выходит президент или выходит министр иностранных дел, или кто-то еще из официальных представителей. Говорит, поскольку, значит, мы ничего не получаем на наши многочисленные вопросы с американской стороны, мы исходим из раз, два, три, четыре. Анкоридж мертв, значит, ничего не получилось. Соединенные Штаты не идут на разблокировку сложившейся ситуации и поддерживают Украину. Мы продолжаем наши действия на поле боя. Но на самом-то деле, мне кажется, Трамп сейчас занят совсем не Украиной, а по-прежнему занят Ираном. Он сегодня в ярости из-за того, что, значит, четыре перебежчика из республиканских сенаторов проголосовали за резолюцию, запрещающую ему вести войну в Иране дальше, лишили его военных полномочий, вот, назвал их там всякими нехорошими словами. Вот этим он сейчас занят. Да и в самом Иране-то, если посмотреть, как он себя вел, не очень-то и с Зеленским особенно и общался-то. Ну, его, так сказать, Макрон Зеленского подтащил просто к Трампу. Тот ему что-то поговорил, обещал вторую встречу. Сам же ее отменил. Когда зашел Зеленский, вся эта европейская шушера бросилась целоваться, обниматься. Трамп демонстративно сидел на месте, даже спиной повернулся к Зеленскому. Ну, несколько слов. Мы не видим, с одной стороны, желания как-то откровенно поддержать со стороны Соединенных Штатов Зеленского, но и не видим желания делать то, о чем договорились на Аляске. Вот это вот непонятка. И заставляет нас вести подобно себя образом.
17: Понимаете, Андрей Михайлович, меня что смущает? Вот помощник президента России Юрий Ушаков сказал, что Трампа накачивали неполезными, если не вредными идеями.
19: Вредными идеями, да.
17: А я никак не могу понять, как можно взрослого человека, у которого как-то вот есть повестка перед глазами, он и в интернет заходит, вроде такой современный, накачать идеями?
19: Ну, любой, так сказать, деятель слушает то, что ему говорят советники, то, что ему говорят союзники, партнеры, у них свои...
17: Да он к этим союзникам ноги о них вытирает.
19: Вытирает, но, тем не менее, есть аргументы. Может быть, ему говорит что-то взять Кушнер, которому он очень сильно прислушивается. Или Рубио, вот, который, пожалуй, сейчас играет первую скрипку в окружении Трампа. Мы не знаем, что они говорят, но они не отличаются особенно, так сказать, любовью к России. Никогда не отличаются.
17: Не, но с этим ты не поспоришь. Друзья мои, мы продолжим беседу. Сейчас послушаем самые свежие последние новости. У нас в студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
20: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Сказано на радио.
0: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
21: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
22: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццароли и в группе контакта.
23: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8-911-692-2432.
20: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
24: А знаете ли вы что?
20: Самокрутка. Так на Руси называли девушку, вышедшую замуж без согласия и ведома родителей. Радио «Комсомольская правда». Срочно.
25: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
18: Мы продолжаем общаться с заместителем редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андреем Барановым. Андрей Михайлович, вернусь к этому бройлеру. Я буду так. А вот смотрите, ну ладно, смотрите.
19: Хорошо.
18: Ну, бройлер, он и есть бройлер. Драчу, ладно. Мне не нравится это название.
19: Ну, хорошо, забияка.
18: Вот, ладно. А FPV-дрон российский его поразил. Я не очень понимаю. Он предназначен именно для борьбы с беспилотниками. Это... о чем нам должно сказать? Потому что новейшее оружие – это вот как бы против русского лома нет приема, операторы в том числе, или же современное западное оружие – это не панацея?
19: Ну, любое оружие – это не панацея. Ну, так удачно получилось. Сзади подлетели, что называется.
18: Ой.
19: Бывает. Бывает и неудачи. Сбивают на подходе. А так вот молодцы операторы. Те, кто это сделал, рассчитали, попали. Вот этот новейший совершенно комплекс был поражен. Вот то, что он там находится, это плохо.
18: Угу.
19: Вот то, что они поставляют новейшую свою технику, не старье какое-то со складов, о чем многие говорили, а вот то, что появилось впервые на выставке в сентябре прошлого года, новенькое, в смазочке, идет туда и убивает наших солдат, вот это совершенно отвратительно. Об этом и говорил Лавров. Вот они ваши дела, и вот они ваши слова.
18: Да, действительно. Но вот смотрите, я хочу подвести такой промежуточный знаменатель этой части беседы, учитывая, что мы уничтожили самое новое, что они им поставили, а американцы не дают внятного ответа по согласованному некому плану урегулирования. На ваш взгляд, вообще остается какая-то дипломатическая тропинка, что ли? Или вообще весь этот дипломатический трек уже зашел в тупик? Или же это вот эти союзники Америки, ну, я имею в виду Евросоюз, вгоняют специально в тупик, чтобы сказать, ну о чем с этим
19: разговаривать? Ну, конечно, они не собираются абсолютно выходить на какие-то нормальные, устраивающие всех договоренности. Они требуют капитуляции России. Лавров, кстати, рассказал, с чем приходили три посла недавно.
18: Ой.
19: Да, значит, французский, английский и немецкий. Просто ультиматум. Вы должны, так сказать, остановиться. Вот, и пока вы не выплатите все репарации, значит, Киеву, и не извинитесь, ни о каких мирных договоренностях и вашем прощении быть не может.
18: А, я надеюсь, что Сергей Лавров сказал, как он умеет, не затягивая сигареты между этими.
19: Ну да, нам, говорит, посылают мяч из аута, мы брать не будем. Из офсайда, значит, такая аллюзия к проходящему сейчас чемпионату. чемпионату мира, кстати, в Соединенных Штатах тоже он проходит. Вот, так что, вот то, что мы видим, то, что видим. Дипломатическая тропинка всегда должна быть, даже если она совсем заросла борщевиком и прочими сорняками ужасными.
1: И русскими детьми, которых хотят сделать американцами.
19: Без дипломатов не пойдет.
1: Ну, с этим, конечно, тоже не будешь спорить, но вообще все это очень возмутительно. Понимаете, в чем дело? Меня бы не возмущало то, что Запад влияет на Трампа. Ладно, бог с ним. Завтра он проснется, с другой ноги встанет и авось что-нибудь там передумает. Но то, что сами американцы делают с нашим дипкорпусом, загоняя его в какие-то, я не знаю, тупиковые ситуации, то есть выживая, выдавливая, такое остается впечатление.
19: Ну так а что вы думаете, что Трамп это хороший царь, а и плохие бояре?
1: Нет,
19: что
1: я так черно-бело не размышляю. Но отличия все-таки есть.
19: Одна шайка-лейка, так по-простому скажем. По-рабоче-крестьянски нашему. Так что к этому надо относиться. Вот их настрой совершенно неконструктивный, как принято говорить в таких случаях.
1: Okay. А значит, к Польше я перейду поближе к нашим рубежам.
19: Есть такая страна, да.
1: Есть, да. В польском издании «Польская мысль» я перевела, чтобы вы меня не троллили здесь.
19: Больше Польска, да.
1: Да-да-да. Прозвучал призыв готовить армию не к мифической войне с Россией, это я процитировала, а к вполне вероятной войне с Украиной. Ну, я хочу спросить вас про триггеры, про вероятность и про то, что субъектность Польши как бы не распространяется на то, могут они объявлять войну Украине или нет.
19: Нет, ну почему? Любое государство может что угодно делать, объявить войну соседям или не соседям, или заключить с ними мир. Это и есть суверенитет. Ну, это лишь одно из изданий, оно достаточно правое такое, польское. Вот, и достаточно конструктивно, как в этом случае могу сказать, относится к России. То есть оценивает те реалии, которые складываются и на поле боя, и в общей политике, потенциалы, сравнивает, смотрит на наше ядерное оружие. Ну, потому что достали уже украинцы, поляков-то. Вот эта вот война орденов, которая тут развернулась после того, как, напомню, значит, господин Зеленский присвоил имя героев УПА, запрещенная в России организация, одному из одиозных воинских подразделений ВСУ, поляки возмутились и решили его, президент Навроцкий, Кароль Навроцкий решил его ордена Белого Орла, который ему годика два назад, что ли, вручили. А в ответ, значит, украинцы стали бросать свои эти ордена этого Белого Орла, сам Зеленский отослал по почте, на тебе его, возьми своего орла. Вот. Вслед за этим поляки стали отказываться от украинских каких-то наград, которых их там наградили. Это оскорбление, было сказано в Варшаве, потому что восхваление, значит, вот этих вот бандеровских гадов, которые убивали не только поляков, конечно, ну, поляки говорят за своих. Остатых поляков, убитых, замученных, это действительно ужасно. Маленьких детей, стариков, женщин, страшные совершенно.
1: Там
19: казни.
1: Были такие зверства, зверства что просто, даже говорить о них
19: говорить
1: я
19: в эфире
1: не хочу.
19: Мы не будем
1: буду,
19: там, я лишь могу сказать, одна фотография есть, где, значит, вот происходит казнь, ужаснейшая казнь, не буду говорить, а рядом стоят с этими бандеровцами немецкие офицеры. И на лицах немцев ужас. Ужас на лицах извергов немцев, ужас, когда они видят то, что эти бандеровцы делают.
1: Я хочу подчеркнуть, чтобы до каждого дошло, кто вот даже сейчас, я не знаю, там машину ведет и думает еще о том, как ехать правильно. А, вот смотрите, мы не говорим о том, какие это были казни, потому что об этом не просто говорить сложно, это слышать ужасно.
19: Это лютые совершенно.
1: Просто невыносимо. Вы можете это сами все узнать, история сохранила. И вот имена этих подонков, мне кажется, это слишком мягкое слово, присваиваются, как будто они были герои. То есть вы подумайте, кто стоит сейчас у власти на Украине. Ну, это же просто вообще. А вот смотрите, это только верхушка айсберга, я имею в виду со стороны Варшавы, или они вообще реально начнут пересматривать всю свою восточную политику? Как вы думаете?
19: Кто?
1: Варшава в отношении...
19: Ну, вообще-то общество польское очень сильно к Украине охладило. Поддержка вступления Украины в ЕС среди поляков, это Монт французский пишет, упала с 85 в начало СВО в 2022 году до 35% сейчас. К беженцам снизилось отношение звезд с 4 до 48. То есть уже все меньше половины людей вообще приветствуют украинцев. Фермеры польские видеть не хотят Украину в ЕС. Потому что украинская кукуруза, зерно, подсолнечное, пограничник и прочее угробят сразу сельское хозяйство Польши. И уже не раз, и не два, и не десять раз польские, значит, фермеры перегораживали пограничные пункты, через которые идут украинские фуры вот с продукцией. Поэтому отношение самого общества меняется, это чувствуют политики. Вот, и, естественно, они не
1: и
19: могут
1: под
19: не
1: выборы реагировать. Начинают, да.
19: Под выборы еще, да, к тому же, вот, но и не только под выборы, понимаешь, это общая тенденция, когда действительно нужно учитывать
1: когда
19: настроение.
1: Когда несправедливость, конечно, когда такая мразота начинает
19: значит,
1: лезть.
19: Мы вам помогали, да, против русских, да, против, да, а вы эту руку, значит,
1: Андрей
19: кусаете.
1: Я не могу не задать вопрос. Я, конечно, вы мне сейчас снова скажете, этот царь хороший, а это плохой, но я клянусь, я не в этом ключе. Честно, серьезно. Вот смотрите, но в любом случае маятник, он всегда есть у любого человека, а люди – это частички общества, значит, и общество.

0: признал, что Киев истреблял жителей Донбасса в 2014 году.
1: Ну, эксы, они всегда, когда выходят на пенсию, и большие политики начинают вдруг прозревать резко. Ну, хорошо, хоть что-то так.
0: Да, это в радиоэфире прозвучало, радио Z.
1: Понятно, я не Z. Думаю. Да, ну, вот Z, есть, да, там запрещенная буква латинского алфавита, да, потому что была использована как тактический знак.
0: Так, я сразу скажу для Роскомнадзора. Все, что мы перечисляем, запрещены экстремисты-террористы, УПА, мы уже об этом говорили, на всякие пожары. Да, бендеровцы тоже, вот все это, все эти мрази запрещены, и экстремисты-террористы.
1: Я не думаю, что, так сказать,
0: качнется
1: отношение к России будет улучшаться. Отношение к Украине будет таким же плохим, как и к России.
0: А это план того, чтобы оттяпать кусок Запада на Украине?
1: Ну, они считают Львов только своим городом.
0: Понятно.
1: Абсолютно.
0: Да, юрты не их.
1: И даже, так сказать, обложка паспорта, значит, там некоторые рисунки, и вот там, значит, обозначен Львов как польский город, что, кстати, Украина потом протест подала. Нет, к нам они относиться лучше не будут, пусть хуже относятся к Украине, и это уже хорошо.
0: Согласна с этим. Но вот Польша из бывшего донора и благодетеля Украины очень скоро может стать жертвой киевской хунты. Как это может выглядеть? Правда, у нас 20 секунд.
1: Ну, я не знаю, как это может выглядеть. Видимо, поляки будут давить на Соединенных Штатов, чтобы они... Ой, поляки, украинцы, чтобы они Варшаву, значит, к ногтю и заставили делать то, что она делала.
0: Ну, то есть портить нервы и продавливать свою точку зрения.
1: Ну, один из вариантов.
0: Андрей Михайлович, огромное вам спасибо. Как всегда,
1: готов.
0: Большое удовольствие получила от беседы с вами заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Реклама.
3: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
4: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
5: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
7: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
8: Добрый день, я Ник Перумов, писатель-фантаст. Слушайте радио «Комсомольская правда», это круто.
7: Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В произведениях Чехова, Блока и Горького лето – это дачный сезон. С июня по август границы между сословиями размывались. Дворяне, интеллигенция и купцы съезжались за город, пили чай из самоваров на верандах и ставили любительские спектакли. Это было уникальное культурное явление. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
9: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
9: Российские силы ПВО за ночь сбили 175 украинских беспилотников, передает Минобороны. Как рассказали в ведомстве, дроны перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваторией Черного моря.
2: О нововведениях.
9: Дети военнослужащих, окончившие школу и достигшие совершеннолетия, смогут продолжать пользоваться льготами на проезд до 1 сентября, следует из документа правительства. Ранее мера была доступна либо для детей младше 18 лет, либо для тех, кто продолжает учебу по очной форме и достиг до

0: не достиг 23-летия. Лето между отпуском из школы и зачислением в вуз или колледж выпадало из этого периода. Теперь дети военных, находящиеся в процессе поступления, смогут пользоваться положенными льготами и летом.
1: О мигрантах.
0: В России пересмотрят список специальностей, по которым иностранные граждане могут трудоустраиваться вне квоты на выдачу разрешений на работу. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Как сообщил парламентарий, сегодня перечень включает 192 специальности, в том числе 38 должностей врачей и 46 среднего медперсонала. Особую обеспокоенность депутатов вызывает ситуация в сфере здравоохранения. По данным Генпрокуратуры, за прошлый год в десятках регионов пресечены нарушения при аккредитации иностранных медиков. Часть из них работала без подтверждения квалификации. Депутаты передают МВД часть полномочий Минтруда, включая утверждение списков профессий. На Совете Госдумы обсудят сокращение внеквотных профессий.
1: Обо всем.
0: Лингвист, переводчик, копирайтер, начинающий программист – среди профессий, которые может частично или полностью заменить искусственный интеллект. Об этом говорят результаты исследования Brand Analytics. Отмечается, что тревога из большой медийной темы переросла в личный выбор. Люди думают, стоит ли идти в профессию, которую, как им кажется, может заменить или частично заменить искусственный интеллект. Вторая заметная связка тем в обсуждениях – сравнение вуза и колледжа вместе с обсуждением нейросети и будущего профессии. Аргументы часто идут в пользу рабочих специальностей, как более защищенных от автоматизации.
1: О валютах.
0: Доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек, юань 11 рублей 34 копейки.
1: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 19, облачно с прояснениями, в Петербурге 16, выше нуля, без осадков.
1: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
2: Микрофона Мария Баченина. Здравствуйте. Лукашенко встретился с представителями Зеленского. Мерц призвал к прекращению боевых действий на Украине. Приложение ВК удалили из российского App Store. Все подробности в ближайшее время. Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза обеспечение внутренней безопасности России и развитие отношений с соседями. Президент обсудил с членами Совбеза обеспечение безопасности, стабильности и развития отношений с нашими ближайшими соседями. Об этом сообщили в Кремле. Президент провел оперативную совещание по видеосвязи. Как я уже сказала, Александр Лукашенко, в свою очередь, встречался в Минске с представителями Зеленского. Об этом белорусский президент рассказал на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым и написал агентство «Белта». По словам Лукашенко, он прямо сказал: «Ребята, вы передайте своему президенту, если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая». Кстати, получен ответ: президент и они это понимают, поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно, подчеркнул президент Беларуси. Ну, в общем, всех процитировала. Давайте обсуждать. Сегодня у нас в студии заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич. Дмитрий Олегович, здрасте.
3: Здравствуйте.
2: Так, ну вот у нас прям Александр Григорьевич очень активно общается с Зеленским, и ответы получают, сколько переписка какая-то у них. Очень серьезная. Вообще, что бы это значило, как говорится, и поняли ли его там? Вот мне ваша точка зрения интересна.
3: Александр Григорьевич экстраверт. Он не любит долго держать в себе какие-то свои идеи, он их высказывает. Угу. И вообще-то во внешней политике, по-моему, этот его метод работает лучше, чем секретничание. Что происходит? Со стороны Украины, со стороны Зеленского последовала вполне конкретная угроза. Мы нанесем удары, потому что у вас там какие-то вышки,
2: ну,
3: что-то
2: да.
3: ретранслируют.
2: Ретранслятор направления беспилотников в сторону Украины.
3: Да, нет никакого сомнения, что украинские ВСУ с их натренированностью Белоруссию, с ее не нюхавшими пороха войсками, с ее неумением защищать объекты, откуда было научиться, да, с 1945 года войны не было, конечно, легко может
2: сделать. Так у нас есть договор как союзников.
3: Вот, вот. Значит, конечно, Украина может легко превратить Белоруссию в кровавое месиво. Давайте не будем преуменьшать опасность. Мы, конечно, этого очень не хотим. Мы возьмем Белоруссию под защиту. Будем надеяться, что это тот случай, когда как раз союзное государство, очевидно, необходимо. И даже самые, мне кажется, не антироссийские, но скептически относящиеся к России люди в Беларуси сейчас должны это понять.
2: А вы скажите мне, пожалуйста, а вот то, что эти люди поехали к Александру Григорьевичу, ну, не просто не так зашли на чашку чая, понятно, что к президенту-то договариваются сначала, готовят визиты и прочее, прочее. Означает ли это, что Украина ищет пути для диалога, пусть и через посредников?
3: Ну, видно, что зачем-то же это понадобилось Зеленскому делать эти угрозы. Значит, чего-то украинская сторона хочет. Ну вот Лукашенко утверждает, что она хочет втянуть Белоруссию в войну. Не дай бог, если это удастся. Ну, вообще-то, в принципе, украинцы, конечно, завидуют белорусам, потому что судьбы, очевидно, разные. И даже
2: так,
3: еще
2: мягко
3: до
2: говоря,
3: войны,
2: в Минске-то сейчас получше, чем в
3: да,
2: Киеве.
3: Да, да. И напомню, что даже и до войны, до 2014 года, украинцы приезжали гастарбайтами работать в Беларусь, а не наоборот. Вот. И где здесь, мне кажется, схожесть с ситуацией холодной войны? Вот у нас многие люди думают, что холодная война – это был такой мирный период. Да, для нас это был мирный период, для Европы, для США. А на периферии, где-нибудь в Африке, в Латинской Америке, где правительство не контролировало свои территории, это был очень кровавый период. Вспомните войны, да, там Южная Африка, Намибия, Никарагуа, там
2: полно всего. Причём тут это?
3: Почему? Сейчас объясню. Советский Союз и США, они друг друга не били в корпус, что называется, потому что понимали, что если ударишь, получишь ядерную войну. И своих ближайших союзников защищали. США защищали Францию, Германию, Англию, Советский Союз защищал вот Польшу, Чехословакия, Венгрия, не тронь. Вот. Сейчас у нас осталось одно такое государство, которому мы гарантируем безопасность, вот их
2: это
3: не тронь,
2: Беларусь.
3: Или будешь иметь дело с нами, это Белоруссия. А чем оказалась Украина? Она не вошла в Западный альянс, на самом деле. Она оказалась, хотят того украинцы или нет, она оказалась как раз в положении вот этих стран Африки и Латинской Америки, на территории которых...
2: Ну, которые за людей не считают.
3: Две разные, да, две разные силы ведут кровавую борьбу, в основном с ущербом для местного населения.
2: Да, конечно же. Это очень хороший пример, вы привели, сразу стало понятно, но это то, о чем мы говорим. А вот еще у нас немного времени, я хочу перейти к следующему, если позволите. Если,
3: угу,
2: ну, конечно. Потому что тут надо режим ожидания поставить, я имею в виду, как и что дальше будет предлагать Александр Григорьевич или там украинцы, не знаю. Мерц сегодня же, канцлер ФРГ, если кто забыл, я вам завидую, ребят, если вы запамятовали.
3: Да.
2: Он выступал в Гданьске на конференции и призвал остановить боевые действия по линии фронта и начать переговоры с Россией. Заявление прозвучало, это я тоже хочу акцентировать, на фоне постоянных поставок вооружений Киеву. Это частное мнение Дмитрия Олеговича или это в европейских элитах назревает
3: да нет, это
2: усталость?
3: Согласованная позиция, это и Зеленский нам формально предлагает. Другое дело, что все понимают, что это не мир, а это...
2: Но не на тех условиях они предлагают.
3: Да, да, временная передышка, которая позволит вот все эти поставки, которые Европа сейчас ночевала в Украине, довести до конца беспрепятственно, без того, чтобы надо было что-то прятать от наших дронов, от авиации, просто все это поставить и возобновить боевые действия уже с более выгодных для Киева позиций. Россия от этого отказалась. Помните позицию России. Мы за переговоры, мы за мир, но это должен быть именно мир, а не три месяца, за которые ВСУ накачают себе мускулы, да, и перейдут в наступление.
2: А следующая новость, ну, мы так идем с вами по международным сегодня новостям, международные события. Эммануэль Макрон заявил, что французские ВМС задержали в Средиземном море около Сицилии танкер, связанный, по версии Парижа, с Россией. Французский спецназ захватил нефтяной танкер, который следовал из российского Приморска. СМИ сообщили название судна «Deliver». И по данным Marine Traffic, «Deliver» под флагом Камеруна следовал из Приморска в Сингапур.
0: Вот.
3: Чудесное плавание, да, на другой конец света.
0: Да.
3: Ну, смотрите, это, безусловно, все незаконно и аморально, потому что плывет танкер, никому не мешает, везет нефть, оставьте его в покое. Он тонуть не тонет, да, значит, какой на нем флаг? Слушайте, 30 лет вот эти суда Одесского черноморского морского пароходства бороздили океаны под самыми разными флагами, и никому это не мешало. Да? Это морское пароходство при украинской власти разграбили, и вот эти корабли, если вы обратите внимание, все время, когда шло сообщение, терпит бедствие, там еще чего-то, это почти всегда был корабль вот этого ЧМП по всему миру, экипаж украинский или украинско-российский, капитан там какой-нибудь китаец или еще кто-то, ну, подставная, так сказать, фигура, собственник неизвестен, там через пять прокладок, как правило, тоже какой-нибудь украинский. Вот. То, что они делают, британцы задержали танкер «Смиртос», вот французы задержали танкер «Деливер», это, конечно, незаконно и плохо, но они нас провоцируют на драку, потому что вообще-то задержание судна, который принадлежит другой стране, это всегда считалось акт войны.
0: А ну вообще-то, мне кажется,
3: но формально подобные... эти суда не принадлежат России. А, вот
0: подобные действия Парижа, они как-то вообще, в принципе, влияют на безопасность судоходства и международные морские нормы?
3: Это все очень плохо, да. Другой вопрос, что сейчас такая напряженная ситуация, что мы, по-моему, наш МИД и другие государственные структуры, они стараются не употреблять совсем уже враждебный язык, который часто у нас в СМИ употребляется. У меня тут вспоминается, да, Вадлетин Пикуль, когда писал свой роман «Битва железных канцлеров», он ругал министра иностранных дел Нессельроде при Николае I, который отчитал нашего будущего канцлера Горчакова, что тот в своей записке, ну, предложил сделать заявление Министерству иностранных дел России, чтобы там звучала такая фраза «британские пираты», ну, захватили там какую-то судьбу. Вот. И Нессельроде сказал: «Я с вами полностью согласен, что это безобразие и так далее, но употребляйте правильный дипломатический язык». Вот. Ну, вы знаете, вокруг романов Пикуля большой спор. Вот. Он явно не любил Нессельроде как немца, очень не любил Ротшильдов, от этого появился вот этот негативный миф: Ротшильды, Ротшильды, вокруг Ротшильды, они все там плохо делают. Это вот от Пикуля появилось. Ну, историки его немножко поправляют. Они говорят, что и Ротшильды на самом деле не такие были антироссийские, они просто деньги тянули и с Герценом договорились, чтобы он за границей мог колокол выпускать революционный, да, из которого вырос Владимир Ильич потом. Вот. Но смысл тот, что я предлагаю здесь относиться к этому с холодной головой. Можно, конечно, устроить по этому поводу мировую войну, но вот у меня ощущение, что у нас головы как-то похолоднее, чем на Западе, и я надеюсь, что возобладают наши холодные головы, которые предлагают им все-таки одуматься и не доводить дело до крайности.
0: Спасибо вам большое, Дмитрий Олегович. Друзья, у нас в студии был заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич.
1: Итоги недели на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Сказано реклама.
4: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.pokhoronka60.
1: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
5: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Традиция называть деньги бабками пришла из 19 века, когда на 100-рублевке напечатали портрет Екатерины II, которая была бабушкой императоров Александра I и Николая I. Купюру стали именовать царской бабкой, а на жаргоне упростили до бабки.
7: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир.
1: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
2: Главное приложение во ВКонтакте удалили из российского App Store вслед за Одноклассниками и другими приложениями холдинга. Минцифра обратилась в Федеральную антимонопольную службу из-за этого удаления. Решение Apple в министерстве назвали политически мотивированным и проявлением недобросовестной конкуренции. Apple много погодя, объяснили удаление приложения ВК из App Store требованиями санкционного законодательства. Написали об этом СМИ. В компании заявили, что соблюдают законы всех юрисдикций, в которых работают, но, правда, не уточнили, о каких именно санкциях идет речь. Министерство не получало от компании Apple аргументированной позиции на официальном каком-то канале. В Минцифре также подчеркнули, что Apple полностью игнорирует социально значимые функции удаленных приложений и попросили ФАС в оперативном режиме рассмотреть ситуацию, а также невыполнение Apple прямых требований законодательства о предустановке российского магазина приложений и реализации окна выбора по умолчанию поисковой системы. Ну, у Дмитрия Пескова, конечно же, этот вопрос на пресс-подходе прозвучал. Он ответил, что власти России будут контактировать с Apple, прежде чем принимать решение о реакции на удаление приложений. И, конечно же, решение Apple удалить приложение ВК бьет по интересам не только пользователей из России, но и в целом миллионам русскоязычных людей. В Кремле посоветовали россиянам переходить на Android, что меня немножечко так, как сказать, оторвь взяла, как будто у нас Google такой пушистый белый зайка с Дедом Морозом под ручку. В Софиде и в Госдуме тоже прокомментировали, там сказали, что это очередной акт правового произвола, ну и так далее, и тому подобное. Давайте по делу. С нами на связи президент Международной академии цифровых коммуникаций, доцент РУДН Андрей Яблонских. Андрей Викторович, приветствуем вас. Скажите мне, пожалуйста, вот в Госдуме сказали, что Apple потеряли лицо или потеряла лицо, да? Как эти действия вообще должны, на ваш взгляд, и вообще получится ли так, как я говорю, повлияют на доверие к компании, на доверие к телефонам под названием iPhone среди нас, русских пользователей, граждан России. Может быть, многие повально будут отказываться от этих яблочных устройств, от сервисов. В общем, это временная какая-то трудность, которая практически не повлияет на репутацию компании. Или серьезная потеря рынка в России?
8: Слушайте, давайте начнем с того, что все мы, пользователи яблочных устройств, уже с этим сталкивались не один раз. У нас уже удаляли с вами банки, мы все эти банки себе предустанавливали. Нам постоянно приходит сообщение о том, что установить очередное новое приложение какого-то неизвестного разработчика по той причине, что иначе у вас ничего работать не будет. Пользователи Apple уже к этому привыкли. Они уже привыкли, что, меняя телефон, им необходимо переустанавливать заново те приложения, которые уже у них стояли. И, то, что удалили Одноклассники и VK, это, конечно, в какой-то степени нонсенс, потому что действительно этими приложениями пользуется весь бывший СНГ. И надо понимать, что Одноклассники изначально, когда они создавались, там были граждане огромного количества стран. России. Со ВКонтактом все то же самое. И не только русскоговорящие, что важно. Сервисы зарубежные, запрещенные в России, конечно, многие их используют, но Одноклассники и ВКонтакте все равно оставались основными ресурсами для общения между собой.
2: Ну да, одноклассники-то что вам сделали?
8: О каких санкциях здесь, да, о каких санкциях здесь идет речь, пока действительно непонятно. Речь шла про то, что это какие-то английские санкции, вот то, что я сегодня, по крайней мере, читал. Но так как одноклассники и ВКонтакте принадлежат корпорации VK, ну, как бы вот имеем, что имеем.
2: А понимаете, в чем вот дело? Мне кажется, это вот они себя так ведут, чтобы на отвали, как говорится, вот извините меня за эту грубость, но сказали и сказали, а как-то подтвердить не сумели. И получается, что все равно остается налицо, что они сами нарушают свои же правила. Потому что Минцифра говорит, что у Apple нет законных причин удалять VK, даже американские юристы не нашли санкций. Как это вообще? Крупная IT-компания действует как политическая сила, а не как бизнес. Теперь так будет всегда, надо привыкать.
8: Слушайте, ну, давайте начнем с того, что мы сейчас живем с вами достаточно интересное время, когда вся информационная война уходит в цифровые коммуникации. Угу. И практически все, что мы сейчас наблюдаем, скажем так, стравливает нас с цифровыми компаниями в какой-то степени. И это не только в России, на самом деле. Если вы посмотрите на то, что происходит во многих странах, когда действительно магазины приложений берут и просто удаляют пачками различные сервисы, различные приложения. И что здесь делать? Встает такой, ну, достаточно
2: Нет, это прецедент, понимаете?
8: Вопрос.
2: Получается, Apple... Простите, но это возмутительно. По сути, контроль над Apple Store дает Apple возможность давить на целые страны, убирая неугодные приложения.
8: Да, да, да. Та же самая история у Гугла. Все то же самое.
2: Давайте их подожжем.
8: То есть они могут просто удалять все.
2: Вот, вот знаете, ну просто это вот так поступал народ всегда. Я понимаю, что это уже не цивилизованные какие-то призывы к действию, но это какая-то такая штука, что кто такие Apple, чтобы давить на целую страну? Ну, мне скажут, кто-то богатые люди. Ну, простите меня, это как несерьезный аргумент. А эти вещи надо давить в зародыши.
8: Ну, как бы не мы первые, не мы последние, но то, что мы сейчас с вами наблюдаем, к сожалению, у нас никаких инструментов давления на них нет. То есть у Гугла многомиллиардный штраф в России. И что?
2: Ну, как бы, вот, а тогда зачем наши депутаты начинают призывать переходить в Кремле, начинают призывать переходить на Android? А Google зайка, да? Сегодня, да. Но это же какой-то бред. А другое...
8: Слушайте, ну, давайте переходить на Huawei тогда. Это
2: ну, смотрите,
8: пока
2: да.
8: Более-менее что-то открытое.
2: Еще один, соответственно, человек из Думы сказал, что нужно строить, я цитирую, свой интернет. Я вообще не понимаю, что такое строить свой интернет. Ну, это какой-то чебурнет, да, который мы называем закрытый, и будем здесь вариться.
8: Слушайте,
2: я не
8: иронизирую,
2: я пытаюсь выход какой-то найти. Я серьезно к этому отношусь.
8: Моя теория, что в любом случае мы придем к тому, что мир разделится где-то там условно на 7, может быть, 11 частей интернета, и это произойдет в какое-то время, и каждый, условно говоря, такой сегмент будет жить сам по себе. И если, условно говоря, у этого сегмента не будет собственных девайсов, магазинов приложений, серверов и всего остального, им придется очень тяжело. Потому что мы это с вами сейчас очень, ну, как бы наблюдаем и видим, что происходит, и действительно это может произойти там в самое ближайшее
2: Андрей Викторович, я просто тороплюсь, извините, хочу как можно больше вас узнать. А это трудно сделать? Вот, допустим, свой магазин приложений. Трудно сделать?
8: Потому он что... есть, он есть.
2: Есть. Но там
8: он
2: только
8: есть,
2: наши.
8: У нас Store.
2: Там только наши?
8: Нет,
2: или
8: вопрос
2: туда
8: не
2: идут?
8: В этом. Вопрос в том, что Apple отказывается сейчас устанавливать его на свои мобильные телефоны. Просто так мы это не можем сделать. То есть нам нужно взломать, по сути, iPhone, так. Установить туда Rustore и дальше качать приложение. Вот и все. То есть других вариантов просто не остается.
2: Хорошо. А в Rustore есть зарубежные приложения, которые будут конкурентными с нашими или наши с ними будут конкурентными?
8: Нет, нет, нет. Мы говорим исключительно про российские приложения.
2: Ну, это
8: неинтересно.
2: В современном мире это не очень интересно, конечно же. Нужно вот как вот App Store. Ну, я называю то, что знаю, потому что этим пользуюсь. А еще нужны, конечно, конкурентные смартфоны, которые будут также интуитивны мне, понятно. Я не хочу на Android. Ну, не хочу, это мой выбор свободного человека. Потому что такой интуитивно понятные вещи, как придумали в этой компании, пока нету, к сожалению. Хотя я, конечно, если очень припрёт, пойду на кнопочный. А, смотрите, Минцифра просит ФАС разобраться не только с удалением приложений, но и с тем, что Apple до сих пор не выполняет законы, предустановленные, то, о чем вы сказали как раз. А, эти вообще две проблемы связаны между собой с точки зрения честной конкуренции? И может ли ФАС заставить Apple относиться к нам как положено по закону?
8: Ну, давайте так. Компания Apple в России официально не представлена. Поэтому можно делать абсолютно все, что угодно, но так как компания не представлена на российском рынке, она официально ушла с российского рынка, то по сути, мы ничего сделать не можем. То же самое, как Гугла, они по российскому рынке то же самое.
2: То есть им вообще российский рынок безразличен? Это не какой-то большой кусок, из-за которого они теряют огромные деньги?
8: Ну, кусок, на самом деле, как показала практика, не маленький, но понятно, что мы капля в море по сравнению со всем мировым остальным рынком. Но даже если мы вспомним кейс Ирана, даже в Иране у нас там, условно говоря, ну, каждый там третий ходил с айфоном, хотя страна супер была под санкциями, гораздо больше, чем мы. Ну, мы теперь самая большая страна под санкциями.
2: Мы вообще просто самая большая страна. Во всем есть свои
8: плюсы. Ну, начнем с этого, да.
2: Во-первых, это...
8: Поэтому... Огромное количество санкционных стран, собственно, продают, покупают
2: технику
8: Apple.
2: Ну, сейчас такая
8: же
2: ситуация, да, и у нас также. А вот смотрите, Roblox, да, его заблокировали за нарушение, но, мол, когда платформа исправила все, что требовалось, ее разблокировали. И тут, конечно, ну, даже мой детсадовский ребенок это знал, я не знаю откуда, понимаете, ну, человеку 5-6 лет, а он знает. Вы просто представьте эти масштабы социального влияния. А надеяться на то, что Apple поступит так же бессмысленно, именно потому что она не представлена, или почему? Ну,
8: если есть какие-то санкции, конечно, Apple так не поступит. Если наши найдут какие-то пути обхода, ну, я надеюсь, что они найдут, тогда все будет хорошо.
2: Андрей Викторович, большое вам спасибо. Друзья, с нами на связи был президент Международной академии цифровых коммуникаций, доцент РУДН Андрей Яблонских.
1: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда. Реклама.
9: Читайте в еженедельном номере. Сыновья Валерия Золотухина поссорились из-за наследства. Главные правила питания для здоровья сосудов и сердца. Астропрогноз для всех знаков зодиака на июль. Газета в продаже с 24 июня.
10: Для лиц старше 12 лет.
11: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
12: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
13: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
14: Я слушаю «Радио Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
10: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
15: В Москве 10 утра. В Ханты-Мансийске полдень. В Новокузнецке 2 часа дня. В Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
16: О политике.
0: Новая архитектура безопасности Евразии должна стать защитой от будущих конфликтов в регионе. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов в интервью ТАСС на международном дискуссионном клубе «Валдай». Дипломат напомнил, что инициативу о формировании такой системы ранее выдвинул Владимир Путин. По словам Трофимова, она должна помочь странам континента уйти от опасного соперничества и решать вопросы безопасности без ущерба для друг для друга. В более стабильных рамках странам Евразии будет проще отвечать на общие вызовы, в том числе бороться с такими явлениями, как наркотрафик, терроризм, трансграничная преступность, угрозы в информационной среде, вопросы искусственного интеллекта и биологической безопасности. Трофимов также указал, что социально-экономическая безопасность зависит от продовольствия, доступа к воде, энергетике и готовности к стихийным бедствиям. По его словам, Россия вместе с партнерами стремится найти способы устойчивого и предсказуемого развития континента.
17: Об экологии.
0: В России примут меры, чтобы минимизировать последствия обмеления Каспия. Задача поставлена Минприроды, другим профильным федеральным ведомствам, а также региональным властям. Это следует из утвержденного правительством документа. Среди направлений работы – изучение состояния и изменчивости Каспийского моря и его водосборного бассейна, современных компонентов водного баланса. Также в списке исследования влияния изменений Каспийского моря на состояние популяции водных биологических ресурсов и среды их обитания.
18: О регионах.
0: Землетрясение произошло у побережья Северных Курил. Его магнитуда составила 5, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова. По ее словам, подземные толчки зафиксировали в Тихом океане. Эпицентр находился в 68 километрах южнее Северо-Курильска на острове Парамушир.
18: О футболе.
0: Определились 28 команд, которые гарантировали себе участие в плей-офф чемпионата мира по футболу. Путевки в 1/16 финала завоевали в том числе сборные Мексики, ЮАР, Швейцарии, Канады, Бразилии, США и Кабо-Верде, которые участвуют в соревнованиях впервые. При этом команда не выиграла ни одного матча. Ранее сыграла в ничью со сборными Испании и Уругвая. Уже определены 9 из 16 пар первого раунда.
18: О валютах.
0: Доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек, юань 11 рублей 34 копейки.
18: О погоде.
0: В Москве плюс 19, облачно с прояснениями, в Петербурге 16, выше нуля, без осадков.
19: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
20: Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи, все радиослушатели и интернет-зрители, все, кто голосовал всю неделю и все, кто готов услышать наш радостный отчет по результатам вашего голосования. Таков настоящий хит-парад. Встречаемся раз в неделю, но так, что потом всю неделю, понимаешь?
21: Ну, всю неделю что?
20: Ну вот...
21: Я придумал новый термин – интернет-слушатели.
20: Ну да, в общем, главное, что нас слушают, слышат.
21: Да, да, главное,
20: и отзываются. Спасибо вам за это. Как вы уже поняли, Александр Вячеславович Нуждин в бою.
21: Да, добрый
20: меня
21: день.
20: Зовут Александр Анатольевич. Вас всех как зовут, мы видим в комментариях, если вы, конечно, нам пишете. В общем, здрасте. Подхватывай, Сань.
22: А что, если бы мест было 11? 11 место. 11
21: место. Ну что подхватывать? Мы начинаем с своеобразного 11 места нашего хит-парада, поскольку ну вот так получилось, что не смогла эта группа вот чуть-чуть.
20: Не смогла.
21: Ну не смогла я. Если бы мест было 11, то группа Айова с композицией «Мы» была бы именно там.

0: Своеобразное 11-е место настоящего хит-парада на радио «Комсомольская правда», группа «Айова». Мы. Ну, а сейчас достаточно продолжительная, повествовательная, очаровательная. И любые эпитеты можно к этой рубрике применить. Но, в общем, рубрика «Это кино будет вечным».
1: «Это кино будет вечным».
2: Найдена неизданная песня Виктора Цоя. Кассета, на которую была сделана запись композиции «Дети минут», 30 лет пылилась за границей. Лидер кино в свое время решил не записывать «Дети минут» и даже не стал петь ее на концертах. В композиции упоминались многие коллеги Виктора Робертовича по ленинградскому рок-клубу. И лидер кино боялся, что кто-нибудь из них обидится. Говоря современным языком, «Дети минут» — это своеобразный дисс на других рокеров. В песне можно услышать шпильки в адрес Константина Кинчева, Юрия Шевчука, Бориса Гребенщикова, которого Минюст Российской Федерации ныне считает иноагентом, на Федора Чистякова, Михаила Барзыкина и многих других.
0: И вот спустя 30 лет после того, как Виктор Цой сочинил эту скандальную композицию, и ее, наконец, может услышать каждый. Спасибо за это, нужно сказать, архивисту Сергею Чубраеву. Он рассказывает. Хотя было мнение, что записи песни «Дети минут» не существует, я все равно решил ее поискать. В ходе поисков мне пришла в голову идея связаться с иностранцами, которые общались с группой «Кино» и, в отличие от советских граждан, в то время имели звукозаписывающую аппаратуру. И догадка оказалась верной.
2: Товарищу Чубраеву удалось выйти на гражданку Швеции по имени Сара Окерен. Ее отец был генеральным консулом Швеции в Союзе Советских Социалистических Республик. И Сара приезжала к папе в Ленинград. Там-то она и познакомилась с Виктором Цоем. А на одной из квартирных андеграундных тусовок барышня умудрилась записать на кассетный магнитофон ту самую песню «Дети минут». Мало того, эта старенькая пыльная кассета до сих пор хранилась у гражданки Окерен. Теперь эта запись оцифрована и нарядная на праздник к нам пришла. Дорогие друзья, эту рубрику смело сегодня можно назвать сенсационной. Итак, неизданная когда-то песня звучит на волнах радио «Комсомольская правда» в рамках программы «Настоящий хит-парад». Нуждин и я присутствуем на премьере с вами одновременно. Итак, слушаем.
0: Виктор Цой. «Дети минут».

0: Это была находка гражданки Швеции Сары Эккерен.
1: Йо!
0: Слава богу, не Сара Коннор.
1: Ну да.
0: За ней бы охотились.
1: Была бы история пожестче.
0: Пожестче.
1: Там уже искали не кассету, а мальчика.
0: Все, мальчика искали. Был ли мальчик?
1: А была ли кассета? Была.
0: Была. Итак, это была находка Сары Эккерен из Швеции. Виктор Цой и неизданная, еле-еле найденная композиция под названием «Дети минут». Мы переходим к настоящему хит-параду. Десятое место.
2: Десятое место.
0: «Люмен. Один в поле».

0: «Люмен» один в поле на 10-м месте. Постепенно, очень информационно, сенсационно мы продвигаемся по настоящему хит-параду. Мы его продолжим через несколько секунд, а пока маленький перерыв. В студии Нуждин Анатольевич. Это радио «Комсомольская правда».
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
2: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Дмитрий Еловский о системе национальных интересов.
5: Нужно держать баланс между интересами государства и правами человека. Иногда бывает так, что права человека мы ставим вверх, а при этом интересы государства страдают, а государство все-таки занимается тем, что выполняет общие какие-то задачи для общества и в интересах общества. У нас такое часто случается, что интересы человека, они сильно выше, чем интересы общества. Опять же, можно долго обсуждать, насколько это там правильно, неправильно, но это общий тренд, он не только российский, он общемировой, что государство сейчас переходит к такому усилению, ему нужно больше ресурсов, им нужно больше инструментов, больше, власти, для того, чтобы выживать в этой тяжелой ситуации, которая вообще сейчас во всем мире. Мы вступаем в эпоху хаоса, как один мой коллега говорит, эпоха железа и крови. Если мы хотим в эту эпоху себя нормально чувствовать, нам придется в какой-то степени отдать государству прерогативу, потому что иначе, если мы действительно будем иметь слабое государство, просто сорвут. И никто с нами церемониться не будет. Более того, права человека, объективно часто используются для манипуляций с общественным сознанием и для того, чтобы ослаблять государство. Нужно немножко приподнять интересы государства и уравнять их с правами человека.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
6: Всем привет! Вы слушаете радио «Комсомольская правда» и настоящий хит-парад. С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Мы продолжаем шествие по лучшей десятке настоящего хит-парада на этой неделе. Девятое место.
1: Девятое место.
7: Девятое место.
6: Чичерина. Песнь моя.
3: Реклама.
8: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
9: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басов?

0: Получайте скидки.
1: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Зигмунд Фрейд 32 раза номинировался на Нобелевскую премию, но так и не стал лауреатом.
3: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
4: О самых странных явлениях в музыкальной сфере.
5: Дожили. Власти Молдавии выкатили список с российскими исполнителями, чьи концерты нежелательны в их республике. Вот скажите нам, пожалуйста, граждане Молдаване, что вам сделали, например, Дмитрий Маликов, Александр Серов или Игорь Николаев? А ведь все эти достойные певцы угодили в черный молдавский список.
6: Ах, это чудо! Не все меня любят. Что им сделал Серов-то, я не могу понять. А может, Игорь Юрьевич призвал выпить за любовь не бутылочку
5: напитки?
6: Мугурел?
5: Ага, значит. Получается, и Серов, и Маликов, и Николаев до слез любят не Молдавию, а Россию. Что нормально, правильно и разумно. Ну, в общем, диву даешься от этой законотворческой деятельности молдавской, ну, как бы сказать так, чтобы и цензурно, и точно. И не всегда это получается.
6: Да.
5: От молдавской политоты. Есть такое слово?
6: Да.
5: Уже есть. В стоп-листе также оказались. Внимание! Сергей Шнуров, лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков, Леонид Агутин, группа «Тату», гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян, любимица девчонок Клава Коха, ну, плюс целый отряд рэперов в лице Басты, Гуфа, Макана и Айсгергерта. Вот это компашка.
6: Саня, руки вверх не пробивай, они в стоп-листе. Вообще получилось как лайнап какого-то грандиозного фестиваля российского.
5: А мог бы быть хороший фестиваль, между прочим.
6: Да.
5: Они сами отказались от этого фестиваля.
6: Назовем фестиваль «Стоп-лист».
5: Так или иначе, мы добродушно и приветливо скажем тем, кто принимает в Молдавии такие законы, следующее. Они точно поймут. Адьос, амигос.
6: Ехай.
5: Тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, мы же культурная
6: Ленинграда.
5: Программа. Ну да. Из Ленинграда. Да. Ну и пожалуйста, скажем мы, а дальше в скобках читайте все остальные слова, которые в эфире мы не произносим. Для Молдавии звучит композиция... Какую композицию поставить? «Не верь, не бойся, не проси». Той самой группы, которую они запретили. Девчонок. Хороших, веселых, красивых девчонок, с которыми мы дружим 1000 лет.
6: «Не верь, не бойся, не проси и узбагойся».
5: И узбагойся. Хорошее произведение. Именно с такой бы версии можно было включить прямо сейчас. Девочки поют по-другому, но вы подпевайте как хотите. Итак, дамы и господа, Лена и Юля, группа «Тату». «Не верь, не бойся, не проси».
7: Красные.

0: Это была группа «Тату». «Не верь, не бойся». И хотелось сказать «Не проспи».
1: Тоже хорошо.
0: По-моему, неплохо.
1: Да?
0: Вернемся к хит-параду.
2: Восьмое место.
0: Наши уральские друзья, у нас все друзья. Нас послушают, у нас все друзья.
1: Так-то да.
0: Ну, в общем, да. Так-то это в Перми.
1: Да я знаю.
0: А это Екатеринбург. «Чайф», «Считалочка».

0: Это было восьмое место настоящего хит-парада «Чайф». Считалочка. Ну, мы уходим на заслуженную рекламу.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного #125 и узнайте, как это сделать. #125. Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
1: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О политике.
4: Архитектура евразийской безопасности будет строиться довольно долго, но процесс уже начался. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов в интервью ТАСС на международном дискуссионном клубе «Валдай». Он пояснил, что некоторые партнеры и государства должны дозреть до соответствующих пониманий и взаимодействия на этом направлении. У многих государств есть свои инициативы в сфере безопасности, соответственно, ведется работа по выявлению общего знаменателя, уточнил дипломат. Трофимов также подчеркнул, позиция Москвы неизменна – налаживать равноправный диалог по поиску баланса интересов и предлагать решение существующих проблем. Не делить континент на сферы влияния, а строить общее пространство доверия.
2: О нововведениях.
4: В России с 1 июля появятся два новых вида страхования. Об этом сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Глеб Яковлев. Один будет доступен всем. Это страхование с объявленной доходностью, основной смысл которого – накопить сумму к определенному сроку для решения важной задачи – на совершеннолетие ребенка, обучение, свадьбу, крупную покупку или отпуск. Кроме того, россиянам станет доступно страхование жизни с расчетной доходностью. Его цель – получение гражданином максимально

0: пароходам. Доступ к такой возможности будет только у квалифицированных инвесторов, готовых вложить в новый продукт не менее 6 миллионов рублей. Такие договоры, по словам Яковлева, позволят привлечь больше длинных денег в экономику страны и придать хороший импульс рынку.
1: О финансах.
0: Большинство молодых россиян считают, что начинать формировать пенсионные накопления следует до 35 лет. Об этом говорится в результатах опроса. Согласно исследованию, наиболее популярным ответом стал возраст 26-35 лет. Именно этот период оптимальный для начала долгосрочных накоплений, считают респонденты. При этом только 12% граждан в возрасте от 18 до 35 лет уже откладывают деньги на пенсию с помощью различных финансовых инструментов. Среди них мужчин больше, чем женщин. Еще почти половина пока не откладывают деньги, но планируют начать в ближайшее время. Большинство участников опроса хотели бы получать не менее 50 тысяч рублей в месяц. Самым популярным вариантом оказался доход в размере 50-75 тысяч.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара – 77 рублей 6 копеек, евро – 87 рублей 40 копеек, юаня – 11 рублей 34 копейки.
1: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 19, облачно с прояснениями. В Санкт-Петербурге 16, выше нуля, без осадков.

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет! Вы слушаете «Настоящий хит-парад». С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Рубрики бывают у нас разные. И, к сожалению, не все они веселые.
2: Струна оборвалась.
3: Умер народный артист РСФСР Михаил Ножкин. Многие знают Михаила Ивановича по ролям в фильмах «Ошибка резидента», «Хождение по мукам», «Одиночное плавание», «На два часа раньше». Но Ножкин еще был прекрасным певцом и музыкантом. И это тоже знают практически все. Например, именно Михаил Иванович сочинил текст для одного из главных хитов 60-х. «Последняя электричка». Ну, а для композиции «Последний бой» Ножкин написал уже не только стихи, но и музыку. Песня прозвучала в фильме «Освобождение». Великая, я бы сказал, полотно, киноэпопея. Ножкин там исполнил роль командира штурмовой роты Ярцева. Уже во время съемок режиссер Юрий Озеров попросил актера сочинить песню о войне. В результате родилась одна из самых известных советских композиций о Великой Отечественной. С таким припевом. «Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой. Он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму». Михаил Иванович ушел 22 июня. Ему было 89 лет.
1: Михаил Ножкин. «Последний бой».
4: Мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год, нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год, соленый пот и кровь рекой. А мне в девчоночку, в хорошую влюбиться. А мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. В последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно. Хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму.
1: Памяти Михаила Ножкина композиция в его исполнении «Последний бой». Вернемся к хит-параду.
2: Седьмое место.
1: На седьмом месте у нас группа 2517 «Серый голубь».
5: Тебя не любит никто, потому что ты никто. Переносчик болезни, и нет тебя без болезни.

0: гадкая птица.
1: Я самый плохой, я хуже тебя. Я самый ненужный, я

0: я.
1: 2517 на седьмом месте. Некое совпадение, думаете вы? Совпадение? Не думаю. 2517, место номер 7, серый голд. А. Идем дальше. Следующая рубрика.
2: Что нового? Чувак, что нового, чувак?
3: В июне бывшему гитаристу Короля и Шута и лидеру Северного флота Александру Леонтьеву исполнилось 50 лет. Мы пригласили музыканта-юбиляра к нам в студию и расспросили, почему группа покинула мюзикл «Тодд» и когда выйдет новый альбом «Флота».
4: Сегодняшний хозяин спектакля подвел нас к ситуации, когда мы вынуждены были отказаться с ним работать. Если вкратце, то тупо просто предложил нам настолько мизерную сумму денег за оплату нашего труда, что если бы мы вычли из нее свои расходы, ну, расходы есть всегда оперативно, у нас техники работают, то есть струны, то нам бы осталось примерно, не знаю, по 10 тысяч рублей на брата. У меня на днях буквально было 50, как это, я человек нерелигиозный, но люблю говорить слава богу, слава богу, что... У меня еще есть материал. Я знаю кучу людей, которые к этому возрасту и списались, и все плохо. И я как бы набрал 10 тем. Одна не подошла по стилистике, осталось 9. Ну, так получается, что у нас во всех альбомах 9 песен. Записали мы довольно быстро, мы его хорошо отрепетировали. Но сейчас вот я в процессе записи вокалов. Ну, как бы мы в Питере набрали, записали там барабаны, все дела. И вот сейчас потихоньку мне сводят и пересылают готовые треки, ну, без голоса. И я как бы готовые или не готовые тексты стараюсь рихтовать уже под этот саунд, который получился. И в Москве вот на студии, она называется «Винтаж студия», я записываю вокал потихоньку, не торопясь. Надеюсь, что мы издадим это все осенью. И надеюсь, что мы с этим материалом поедем в какой-то тур. Планируется песня, в которую я вложил свою грусть, свою любовь по ушедшему, там, скажем так, старшему товарищу. Гитарист группы «Алиса» был такой Андрей Шаталин. И я вдруг осознал, что вот у меня почему-то в голове, когда я писал эту музыку, прям как-то играла его гитара. Я посчитал, что было бы логично попросить припевы в этой песне спеть, ну, Константина Евгеньевича. И Константин Евгеньевич дал добро предварительно там. Надеюсь, все срастется, получится. Вот. И это будет формально, как бы, да, ну, фит с Кинчевым.

0: Это была группа «Северный флот» с бывшим гитаристом «Короля и шута» Александром Леонтьевым. Ну, а мы сделаем небольшую паузу и вернемся с бенефисом Александра Анатольевича.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
2: Сказано реклама. Июнь в «Строй сам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Строй сам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
3: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
4: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
5: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. А знаете ли вы что? Станция московского метро «Охотный ряд» установила рекорд по числу переименований. 4 раза. Сначала она и была «Охотным рядом», потом 2 года побыла имени Кагановича и снова на 4 года стала «Охотным рядом», а затем превратилась в проспект Маркса. С ноября 1990 года опять «Охотный ряд».
6: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Вы слушаете «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда». С вами Александр Нуждин, я Александр Анатольевич. Тут он что-то за кулисами говорил по поводу «денег мне не платят за этот бенефис».
7: Я так никогда не говорю. Мне платят миллиарды, говорю я всегда. Но «Ньюсблок» – дело добровольное, бескорыстное. Ваши аплодисменты приветствуются, а больше мне ничего не надо. Поэтому формулировка «бенефис» она справедлива, только если отзывается любовью. Не в сердечке отзывается, а прям слышно. Сань, изобрази толпу. О, благодарю вас, благодарю вас. Рубрика.
5: Ньюсблок. Как на старом добром MTV.
7: Группа из Южноафриканской республики, из ЮАР, которая называется The Unput, в начале 10-х завоевала популярность по всему миру. Ну, вы помните их, вы знаете и любите их. Это вот эти вот те самые забияки. Ну, сейчас поймете, если кто-то вдруг никак не вспомнит. Артхаусные хулиганские клипы ребят собирали миллионы просмотров. С коллективом дружил и часто распевал абсент, что, конечно, мы не приветствуем, но факт. Сам Мэрилин Мэнсон. Вот компашка, да? Они собирали многотысячные площадки и даже засветились в блокбастере под названием «Робот по имени Чаппи» вместе с Хью Джекманом. Ну, а в России, где особо любят безудержный рейв, что есть, то есть, The Unput и вовсе стали совсем родными. Но затем группа ушла в тень и замолчала. Куда делись? Теперь о былой славе уже и речи не идет. Но африканские самородки неожиданно вернулись с полноценным альбомом под названием «Зама-зама». А у них нормальных названий вообще было? По пальцам пересчитать. «Зама-зама».
0: Нет,
7: я знаю, что это наверняка философский смысл.
0: Ну, может быть.
7: Конечно. На местном сленге это выражение означает что-то вроде «пробивайся любой ценой». Или можно перевести как паши, как проклятый. Ну, собственно, это тоже можно сказать про всех, про нас. Так что, Саня, зама-зама. Кроме того, в Южной Африке так называют нелегальных добытчиков золота. Вот оно что.
0: Ага.
7: Старатели. Мой-мой.
0: Как говорят в Южной Африке, нам бы ням-ням бы, буль-буль бы нам бы.
7: Или боливар не вынесет двоих?
0: Си.
7: Так или иначе, мы перепутали все и вас запутали, но вы понимаете, когда старатели стараются и моют, то, конечно, моют, они зама-зама-зама-зама, и рождается музыка, видимо, так?
0: Ну да, когда старатели стараются, а мойщики моются,
7: то тогда музыка у музыкантов, вот.
0: Музыкантская.
7: Ну, музыкантская получается, да. Короче, так или иначе, давайте не сбиваться с ритма и не терять смысла. Давайте послушаем музыку вот из этого произведения большого, которое можно назвать альбом. Давайте послушаем следующую. What do they know? Это тоже на юаровском? Нет, это на английском. Это не африканс, это английский, да, Саня? Я ничего
0: да.
7: не путаю. Ты слышал, как говорят юаровцы на английском?
0: Нет.
7: Вполне чистенько.
0: Чистенько.
7: Да. А вот африканс мы с тобой никогда не поняли. Ну и не надо, господи. What do they know? The Antwoord.

0: Это был «Ньюсбок» в настоящем хит-параде. Александр Анатольевич, спасибо. Мы вернемся к хит-параду, собственно. У нас шестое место.
1: Шестое место.
0: Артемьев, отпускай.

Это было 6-е место настоящего хит-парада «Артемьев, отпускай». Напомним места с 10 по 6. 10-е место «Люмен, один в поле». 10.

0: 25-17, серый голубь.
1: Седьмое место.
2: Твой цвет бетон, дети прячут в штаны. Хлебные крошки, дети ждут, когда ты постучишься в окошко. Дети верят твоим глупым небесным небылицам. Я ненавижу тебя, гадкая птица.
3: Артемьев, отпускай.
1: Шестое место.

0: Отпускаем?
1: Да.
0: Первый час точно отпускаем. Пролетел первый час настоящего хит-парада в студии Нуждин и Анатольевич. Мы должны соблюдать протокол и дисциплину. Но иногда будем нарушать. Но это уже останется за кадром. Дамы и господа, прямо сейчас объявляем...
1: За кадр Вникадорович нетронутый.
0: Да, и там как раз мы... О, что мы будем делать и как мы приготовим второй час. Ждите, ждите. А сейчас можно ненадолго разойтись. Антракт!
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: Читайте в еженедельном номере. Сыновья Валерия Золотухина поссорились из-за наследства. Главные правила питания для здоровья сосудов и сердца. Астропрогноз для всех знаков зодиака на июль. Газета в продаже с 24 июня.
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким.
6: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
7: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». В произведениях Чехова, Блока и Горького лето – это дачный сезон. С июня по август границы между сословиями размывались. Дворяне, интеллигенция и купцы съезжались за город, пили чай из самоваров на верандах и ставили любительские спектакли. Это было уникальное культурное явление. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 11 часов, в Перми 13, в Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
9: Об атаках.
8: ВСУ при помощи FPV-дрона атаковали рабочий автомобиль тепловодоканала в Энергодаре, сообщили местные власти. Машина сгорела, пострадавших нет. В Горловке в результате атаки украинского беспилотника погибла женщина, еще одна ранена.
9: О политике.
8: Киев не сможет добиться выгодных условий мирного договора с Москвой, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. По его мнению, Россия и Украина находятся в совершенно разных положениях. Так, у Москвы есть рычаги влияния, которые позволяют ей не соглашаться с требованиями. У Киева такой возможности нет. Дэвис также отметил, что Зеленскому следовало соглашаться на сделку еще в 2022 году. Отказ от такого варианта привел Украину к конфликту, в котором она не сможет победить.
9: О нововведениях.
8: В России микрофинансовые организации начнут работу по новому стандарту с 1 июля, следует из документа, с которым ознакомились РИА Новости. В частности, они больше не смогут использовать формулировки, которые могут быть неправильно поняты клиентом. Кроме того, МФО не смогут навязывать дополнительные услуги, в частности, проставлять согласие за клиента на получение подобных услуг. Это позволит снизить в целом по рынку количество жалоб, связанных с дополнительными услугами, поскольку нормы будут работать на все МФО.
9: О мошенниках.
8: В России мошенники создали новую схему обмана с обратным звонком. Теперь она строится вокруг оповещений об атаках беспилотников, рассказали РИА Новости в компании по кибербезопасности F6. Аферисты предлагают подключить уведомления об атаках БПЛА, затем присылают фейковые сообщения о взломе личного кабинета, госсервисов и предлагают перезвонить на линию поддержки. Оператор мошеннического колл-центра начинает давить на жертву. Легенды при этом могут быть самыми разными. От обвинений в финансировании террористов или ВСУ до требований задекларировать или спасти денежные сбережения и ценности.
9: Обо всем.
8: Цветные сны чаще видят женщины, а черно-белые – мужчины, рассказал ТАСС заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов. Это связано с тем, что женщины больше в обычной жизни обращают внимание на внешние атрибуты, одежду, цвет, элементы декора. Это же видят и во снах. Полуэктов пояснил, что также это связано с наиболее предпочтительными для человека способом получения информации. Кто-то лучше воспринимает ее визуально, другие – через слух или обоняние. Именно визуалы видят цветные сны.
9: О валютах.
8: Доллар 77 рублей 6 копеек, евро 88 рублей 40 копеек, юань 11 рублей 34 копейки.
9: О погоде.
8: В Москве плюс 19 облачно, в Петербурге 16 без осадков.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Второй час настоящего хит-парада не заставил себя долго ждать. В студии Нуждин Анатольевич. На радио «Комсомольская правда» прозвучат хиты, которые вы поставили на первые 5 мест. На волнах радио «Комсомольская правда» прозвучат победители настоящего хит-парада, которых назначили вы. Слышите? Вы авторы этой программы. Ну, а мы только предлагаем и комментируем. Кстати, рубрики никто не отменял и в этом часе.
9: Чужие.
1: Группа Ума Турман пришла на шоу «Соль. Легенда» и призналась там в любви к уральскому року. Ну, точнее, братья Крестовские никаких высокопарных фраз не произносили, но сыграли сразу 2 хита из золотого фонда Свердловского рок-клуба. Это ли не признание в любви, а?
0: Давайте для начала послушаем эту композицию. А что ее слушать? Пойте вместе с нами. Композиция называется «Вечно молодой». Смысловых галлюцинаций.
4: Я мог бы

0: А вот кавер-версия «Сказочной тайги» группы Агата Кристи.
1: Когда я на почте служил ямщиком, ко мне постучался косматый геолог, и, глядя на карту на белой стене, он усмехнулся мне. Он рассказал, как плачет тайга без мужика, она одинока, нету на почте у них ямщика.

0: Это была рубрика «Чужие», группа «Ума Турман» и несколько фрагментов композиции, которые они исполнили, ну, не в честь, но, по крайней мере, видимо, из большой любви к Свердловскому рок-клубу.
1: Любовь и дружба. Ребята, всем привет.
0: Вернемся к хит-параду.
2: Пятое место.
1: Неожиданно, резво, знаете ли, в нашей десятке стартовала новая песня группировки «Ленинград». Сразу на пятом месте. А тем временем Шнуров уже умудрился выпустить еще одну новинку. Совершенно безобразную и неэфирную поделку под названием «Нора». Но не волнуйтесь, «Нору» мы вам не включим. А вот пятое место получите, распишитесь. Композиция «Не напишу», про которую мы еще неделю назад говорили, цитировали и с упоением перечитывали. Итак, «Ленинград. Не напишу».
3: «Не

0: Это была группа «Ленинград». На пятом месте настоящего хит-парада «Не напишу». Приходит на ум недавняя шутка по поводу того, что «Лена, а чё ты мне пустые смс-ки отправляешь?» Потому что не разговариваю с тобой.
1: Это прекрасно. В духе нашего времени. О, боже.
0: Еще одна рубрика.
2: В память о Михаиле Антонове. Рубрика, в которой мы вспоминаем, о чем рассказывал Миша в этот день в разные годы.
0: Два года назад Миша Антонов и Анатолич удивлялись новому творению Ольги Бузовой. Давайте вспомним, как это было. Это же какие-то раскопки.
1: Открытие, я бы сказал. А вот и наша любимая рубрика. Эти песни созданы для того, чтобы стать стихами в исполнении знатока женской лирики и женской души Михаила Антонова.
3: Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Оленька наша Бузова разродилась новым творением. Теперь половин ей уже немало, но появились новые проблемы. Во-первых, на ее мокром лице возникли вопросы. Во-вторых, певица утонула в слезе. Да-да, именно так. Вот сколько нужно слез, чтобы утопить Бузову? Ответ – одна. Но не буду вас больше томить. Звучит сей шедевр Ольги Игоревны вот так. Без тебя стали ночи короче, и глаза утонули в слезе. Я рифмую, меняется почерк, и вопросы на мокром лице. Не шепчи, что свобода дороже, ты не видишь, что солнце взошло. Просто очень устали морозы. Без любви и зиме тяжело, хоть на день, хоть на час позови. Не могу ни стоять, ни идти, хоть на день, хоть на час позови. И зиме тяжело, без любви, без любви.
1: Миша, рвешь душу?
3: А сейчас ее порвет Ольга Бузова.

0: Это была песня Ольги Бузовой под названием «Позови».
1: Не реви.
0: Не реву.
1: Не реви.
0: Но стихи-то...
1: И на шею не дави.
0: Но стихи-то как? Прямо вот, прямо туда, вот прямо в сердечко.
1: Молодец, правильно сказал, в сердечко. Покажи сердечко. А еще как? А еще вот так.
0: А это тоже сердечко? В моем детстве...
1: Михаил Михайлович Антонов
0: едва успевает... В моем детстве это фигушки были какие-то.
1: Едва успевает за молодым поколением. Угу. Показываем друг другу сердечки с иронией или без. В любом случае, берегите друг друга и не заставляйте друг друга плакать, как заставили Михаила Михайловича всплакнуть стихи автора, не помню, автор.
0: Ольга Бузова.
2: Это была рубрика Антонова и изыски Миши Антонова и Анатольевича по поводу Бузовой. Добавить нечего. Вернемся к вам буквально через минуту с еще одной рубрикой.
3: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Сказано «Энглава».
4: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
5: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
8: и хорошего настроения.
7: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
8: Ура! Идем в «Атмосферу»!
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Немецкий физик Арнольд Зоммерфельд номинировался на Нобелевскую премию 84 раза, но так и не получил ее.
10: Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверь.
3: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
2: Всем привет, вы слушаете «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда». С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Ну, вот еще одна рубрика, посвященная, собственно, нашим любимцам хит-парадовским.
1: Ну да.
3: Горшочек. Вари еще.
1: Только мы вам представили новую композицию, совместную работу Найка Борзова и Антона Севидова, «Теслабоя нашего дорогого», как у автора «Лошадки» нашего дорогого Найка появился еще один дуэт. Готов? Новый дуэт, на этот раз уже с Юлией Савичевой, нашей дорогой. У нас все дорогие, но мы такие добряки.
2: Ну, не очень дорогие, но слишком, может быть, слишком дорогие.
1: На двоих они переделали вечный хит Михея, дорогого, всенародно любимого, Михея Джуманджи. Они переделали ту самую песню. Ту самую, всегда актуальную песню про любовь. Напомнить, как она называется? Сань, ты же помнишь, как называется?
2: Я ее столько раз объявлял по
1: радио. Давай,
2: знаешь,
1: мы ее хором попытаемся произнести, чтобы, так сказать, дружно подхватили и обязательно спели. Потому что не то, чтобы у нас радио-караоке, но вообще-то, когда у нас звучат хиты, тем более такие знаменитые люди у приемников поют. Это я знаю абсолютно достоверно. Итак, дамы и господа, Найк Борзов и Юлия Савичева.
2: «Сука, любовь».

0: Это была рубрика «Горшочек вари еще». Наик Борзов и Юлия Савичева. «Сука, любовь». Мы все ближе и ближе к тройке лидеров.
1: Четвертое место.
0: Четвертое место. Четвертое место. The Hatters и третье. «Прощай».

0: Хэппи Хэттерс и третья мощная, лихая, хлесткая композиция «Прощай» на четвертом месте настоящего хит-парада. Как вы того сами пожелали, о чем говорит ваше еженедельное голосование. Сейчас следующая рубрика, ироничная и забавная. Ну, собственно, как мы снуждены. Давай, Саш.
1: Очень высокие отношения. Рубрика, в которой музыканты говорят правду о любви.
2: Время стекает по тротуарам. Мальчик рыдает, не понимая почему. Такую завязку сюжета предлагают нам певица О Марго и группа «Рубеж веков». Так почему же мальчик-то рыдает? Конечно же, из-за любви. Итак, О Марго и «Рубеж веков» по тротуарам.

0: Это была исполнительница О Марго и группа «Рубеж веков» по тротуарам. А мы вот по тротуарам дошли практически до тройки лидеров. Но это будет буквально через минуту. Оставайтесь в нашей компании. Впереди самое интересное.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
1: О политике.
3: Запад не смог остановить процесс становления многополярного мира и отказывается принимать новую реальность, устраивая из-за этого провокации, заявил посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов в интервью ТАСС на международном дискуссионном клубе «Валдай». На вопрос о предпосылках перехода от боев без правил к диалогу дипломат ответил, что многополярность складывается по объективным причинам. Трофимов добавил, что растет число государств, которые все чаще проявляют самостоятельность во внешней и внутренней политике. Это проявляется в углублении интеграционных процессов на Евразийском континенте, а также в других частях мира. В Латинской Америке, в Африке, при центральной роли стран этих регионов и их народов.
1: О стихийных бедствиях.
3: Правительство Венесуэлы решило ограничить доступ в штат Ла-Гуайра, наиболее пострадавший в результате землетрясения. Об этом сообщили в МВД страны. Уточняется, что желающие попасть в этот район должны соблюдать установленные правила, в частности, пройти процедуру регистрации. Так, власти хотят облегчить проведение спасательных работ. Самое мощное за 126 землетрясение произошло в Венесуэле в среду вечером. По последним данным, погибли 920 человек, больше 3500 пострадали. С разницей около 40 секунд зафиксировали две серии подземных толчков. После землетрясения произошло уже более 200 авторшоков.
1: О ЖКХ.
3: Ряд изменений в сфере ЖКХ вступает в силу с 1 сентября, напомнил зампред Комитета Госдумы по строительству Александр Аксененко. Речь идет о работе советов многоквартирных домов и приемке работ по содержанию и ремонту общего имущества. Отмечается, что для жителей это означает больше прозрачности. Так, из документов должно быть понятно, кто произвел приемку, в какие сроки и на каком основании. Кроме того, собственники смогут решать, должен ли председатель совета дома действовать один, либо

0: совместно с членами совета.
1: Обо всем.
0: Всего 5% школьников готовы отказаться от соцсетей этим летом. Еще 8% рассматривают перерыв на несколько дней, говорят данные исследования. При этом четверть допускают такую возможность, но не уверены, что смогут реализовать ее на практике. А большинство не планируют ограничивать использование социальных сетей. Эксперты отмечают, что даже короткие паузы в использовании соцсетей помогают снизить уровень цифрового давления, улучшить эмоциональное состояние и сформировать более здоровые привычки взаимодействия с контентом.
1: О валютах.
0: Доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек, юань 11 рублей 34 копейки.
1: О погоде.
0: В Москве плюс 21 облачно с прояснениями, в Петербурге 17 выше нуля без осадков.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
2: Всем привет! Вы слушаете настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». Вот оно, обещанное, самое интересное. Тройка лидеров. Ну, собственно, добавить-то мне нечего уже.
3: А что эти прибаутки?
2: Прибашутки?
3: Ну, да.
2: Прибаутки?
3: Ну, вот это да.
2: Ну, я думаю, чуть позже, потому что по заказу-то как вообще шутить?
3: Ну, тоже верно. Тем более, что шутки бывают разные, и шутники тоже.
1: Третье место.
2: Проклятие шута. Группа «Нагар».

0: Ну, дрянь!
1: Проклятие шута. Ну, не такое же проклятие у коллектива «Нагард» получилось на третьем месте. Они фигурируют то на первом, то на третьем. Они прям гуляют по параду. Гуляют, понимаешь, как по паркету тут. Разгулялись. Но никаких возражений. Публика хочет, публика получает. «Нагард» – третье место. «Проклятие шута». Настоящий хит-парад на этой неделе выглядит теперь вот так. Опять рубрика.
2: Новая песня.
1: Все, Александр Вячеславович, ни слова больше. Есть у меня для тебя обновка. И не материальная, а высокоинтеллектуальная и творческая. Не поверишь, но именно так группа «Фазы» и назвала свой новый клип. Что-то новое. Сами музыканты об этом говорят так. Наша новая песня получилась в более открытом, драйвовом и мелодичном звучании. Это тот редкий случай, когда эксперимент не ломает ДНК группы, модно сказал я,
0: да,
1: а подсвечивает ее с другой, с новой стороны. Модно продолжил я. В итоге мы обрели свежее поп-роковое дыхание.
0: Была такая песня «Дыхание».
1: На самом деле все это, конечно, говорю не я, это цитата музыкантов группы «Фазы». Ну, раз они не ломают ДНК и подсвечивают все с новой стороны, дадим им такую возможность, тем более, что они авторы и исполнители. В общем так, Нуждин попросил, Нуждин получил. Просил что-то новое, получай что-то новое. Специально для Александра Вячеславовича Нуждина из Москвы и всех из разных городов звучит новое произведение группы «Фазы». Что-то новое.

0: Это была группа «Фазы» специально для меня. Да?
1: Да.
0: Это точно для меня
1: точно
0: было? Папа знает, папа пожил, стих на музыку положил, как говорится.
1: Это была шутка юмора, теплая и добрая.
2: Второе место. Второе
0: место. Алексей Горшенев отложил выход второго акта своего «Фауста 2». Причем, может, это и к лучшему. Пусть аудитория пока расслушает песни из первого акта, тем более, что слушателям они явно нравятся. За примером далеко ходить не надо. «Леда и Зевс» в настоящем хит-параде стартовала сразу на втором месте.
1: И еще немного новостей от Алексея. В то время как многие артисты отменяют свои выступления в Крыму из-за постоянных обстрелов полуострова, Горшенев вместе со своей группой отыграл мощный концерт в Симферополе. В комментариях музыкантам пишут: «Молодцы, Горшенев». Горшенев как группа. «Настоящие герои и артисты. Спасибо, что поддерживаете Крым в тяжелый момент и не отказываетесь от концертов. В непростых обстоятельствах при ЧС, чрезвычайной ситуации». Или вот «приезжать в Крым, когда там такое творится?» Знак вопроса. «Это прям нужно стальной характер иметь?» Восклицательный знак. «Далеко не каждый на это пойдет. Почет и уважение». Это все цитаты реальных людей. И дальше все в том же духе. Видите, как поддерживают любимых музыкантов? И вы берите пример с крымчан, поддерживайте музыкантов, тем более, если вы их очень любите. В общем, так. Алексей и сотоварищи – настоящие орлы. Спасибо им. Поздравляем с серебром, то есть наградой. Ну, то есть со вторым местом. Ну, в общем, они сегодня в настоящем хит-параде на втором месте с композицией «Леда и Зевс». Горшенев.

0: Это было второе место настоящего хит-парада «Леда и Зевс» в исполнении Горшенёв. Так называется, собственно, проект, да, поэтому я его не склоняю, да?
1: Можно и так, ну, допустим.
0: Может быть, так. Пока мы обдумываем, правильно ли я сказал или назвал, мы берем такой незапланированный мини-отпуск.
1: Тайм-аут.
0: А там вернемся.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Сказано реклама.
3: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-гравёров, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
4: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
5: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Еще за 1300 лет до нашей эры в Индии и Китае жрецы имели несгораемые одежды из асбеста, в которых входили в огонь и выходили живыми, вызывая изумление и преклонение народа. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск». Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Всем привет, с вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Вот практически, если вы только что включили ваши радиоприемники, вы правильно сделали, потому что мы вам сейчас напомним, кто расположился с 10 по 2 место. Мы вам еще одну рубрику представим. Представим первое место. Все будет хорошо.
1: Мотиватор включился.
0: Да, мотивирую.
2: Чужие. Как родные.
1: Для тех, кто вдруг забыл, напоминаем. 10 июля, то есть очень скоро, у вокально-инструментального ансамбля Rolling Stones выйдет новый альбом, который называется Foreign Tongues. А в преддверии этого во всех отношениях прекрасного события роллинги разогревают публику свежими синглами. На днях старики-разбойники... Ну, что делать, они действительно уже старики, и это правда, разбойники. Представили песню «Jealous Lover», то есть очень ревнивый любовник. А может быть, завистливый, так или иначе. Речь о серьезной страсти, о чувствах, как всегда. Ну, а вишенка на торте – это главная роль в клипе. Эту роль сыграла одна из лучших молодых актрис Голливуда Аня Тейлор-Джой.
0: А 82-летние Мик Джаггер и Кит Ричардс тем временем спорят, стоит ли группе отправляться в мировой тур. Кит считает, что он уже достаточно стар для всего этого.
1: Очень стар.
0: Всего этого. Суперстар. Всего этого. С переездами. И хочет устроить сразу 10-20 концертов в одном городе, желательно в Риме. А его дружбан Мик Джаггер о полноценном долгоиграющем турне говорит, его все никак не могут решить. Старики, а вот слабо в Москву приехать? мы бы хлебом с солью встретили.
1: Да уж, каравай испекли бы знатно, это правда. Людям действительно немало лет, но задору хватит на любую молодую аудиторию. Некоторые шутят, что вот, мол, мы их тут по дружбе определим.
0: Ну, конечно, хороший московское отель. Долголетие спонсор концерта будет.
1: Московское долголетие с удовольствием выступит спонсором этого фестиваля. Хорошо, мы определим их в лучшее спа и с таким пиететом уважением будем за ними ходить. Я вас уверяю. Итак, слушаем. Rolling Stones, Jealous Lover.

0: Это был новый сингл Rolling Stones предстоящего альбома Foreign Tongues под названием Jealous Lover. Группа «Перекати поле» с композицией «Ревнивый любовник». Да. Напомним вам места с 10 по 2. Люмен «Один в поле».
1: 10 место. Один в поле, начни, а затем...
2: Чичерина «Песнь моя».
1: 9 место.
3: Уединяясь, я бродила в лесной глуши, в дневной тиши.
0: Чайф «Считалочка».
1: 8 место.
4: Я открою окна в доме, пусть городской ворвется шум.
2: 25-17, «Серый голубь».
1: 7 место.
5: Твой цвет бетон, дети прячут в штаны. Хлебные крошки, дети ждут, когда ты постучишься в окошко. Дети верят твоим глупым небесным небылицам. Я ненавижу тебя, гадкая птица.
0: Артемьев, «Отпускай».
1: 6 место.
6: Сколько времени нам отмерено? Слышишь сердце стук?
2: «Ленинград», «Не напишу».
1: 5 место.
7: Напиши.
0: The Hatters, The Третья, «Прощай».
1: 4 место.
8: Плачет наш город, каплями с крыши, громкие крики не сделаешь тише.
2: Нагард, «Проклятие шута».
1: 3

0: Дорогие друзья, впереди объявление победителя этой недели. Вы голосовали всю неделю, с понедельника по пятницу. Опытные люди знают, куда заходить и как голосовать. Но новичкам инструкция. Сайт Радио КП, там страница настоящего хит-парада. Огромное количество очень разной музыки. Слушайте, выбирайте, кого хотите, и голосуйте за них. Но мы подсчитываем и возвращаемся к вам на нашу постоянную встречу, которая происходит в субботу в 10 утра, в воскресенье в 8 вечера по московскому времени. И из студии уже докладываем, кто на каком месте, ну и, конечно, сообщаем разные информационные вещи. Александр Вячеславович уже выправил осанку и разбросал крылья. Готов объявить тех самых, которые на первом месте.
1: Первое место.
2: Первое место настоящего хит-парада на этой неделе – группа «Кино». Фильмы –

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
1: АНО «Центрная сфера» в партнерстве с медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляют. Всероссийский литературный конкурс для участников СВО и жителей прифронтовых территорий «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Если вы старше 16 лет и пишете прозу, стихи, очерки, романы или пьесы, ведете блог или оставляете в заметках на телефоне эссе, сценарии или рассказы, возможно, это ваш шанс заявить о себе. Присылайте ваши творческие работы на сайт proza.kp.ru до 30 октября этого года. «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Это 5 номинаций конкурсного отбора и 3 призовых места в каждой номинации. Первое место – 300 тысяч рублей. Второе место – 200 тысяч рублей. Третье место – 100 тысяч рублей. Победители конкурса также получат возможность принять участие в одном из образовательных заездов «Тавриды Арт» в 2027 году. Подробнее о правилах участия, номинациях, призах и финальной церемонии награждения читайте на proza.kp.ru в разделе «Положение о конкурсе». Не пишите, но хотите почитать? Заходите на сайт proza.kp.ru, знакомьтесь с произведениями авторов и выбирайте любимое. Народное голосование уже началось. Все подробности на proza.kp.ru. Возрастное ограничение 16+.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
3: В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
5: О Ближнем Востоке.
4: Удары США по Ирану стали нарушением устава ООН и условий меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном, заявили в МИДе Ирана. Так, в ведомстве прокомментировали атаку США на склады ракет и беспилотников, а также прибрежные радиолокационные станции. США заявили, что решение принято в качестве ответа на удар Ирана по торговому судну, шедшему транзитом по Ормузскому проливу под флагом Сингапура.
3: О выплатах.
4: С 1 июля в России упростят сбор данных для больничных и детских пособий. Цель изменений – автоматизировать и разбюрократить процесс, рассказал ТАСС. Первый зампред Комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Егошин. По его словам, основным источником сведений станет индивидуальный лицевой счет работника. Обращение к работодателю предусмотрено только в случае недостаточности или отсутствия необходимой информации в системе. Он пояснил, что это исключит необходимость сбора справок, а также снизит нагрузку на бухгалтеров.
3: О нововведениях.
4: Росстандарт впервые утвердил ГОСТ по оценке защиты топливных канистр от непреднамеренного открывания. Документ вступит в силу 1 апреля 2027 года, пишет ТАСС. В частности, ГОСТ перечисляет требования к проведению испытаний и порядка оценки. Например, наполненные до половины водой канистры следует 8 часов выдержать при температуре минус 30 градусов, затем столько же при температуре 70 градусов. При этом нужно провести 250 циклов открывания и закрывание крышек. Кроме того, участники должны в течение определенного времени открыть и закрыть канистры в соответствии с инструкцией производителя. Эффективность использования проверенных канистр должна составлять от 90%.
3: О школьниках.
4: Праздник выпускников «Алые паруса» пройдет в Санкт-Петербурге сегодня ночью. Водопиротехническое шоу будет вдохновлено образами русских сказок и посвящено вечным темам дружбы, добра, любви и верности. Каждая мизансцена шоу представит самостоятельный мини-спектакль. Праздник откроется в 8 вечера на Дворцовой площади. Сначала выступят молодежные творческие коллективы, которые отбирало специальное жюри. В 10 вечера состоится церемония официального открытия, после чего начнется концерт популярных исполнителей. На сцене выступят «Елка», Юлианна Караулова, Филатов Энкерас и другие артисты.
6: О валютах.
4: Доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек, юань 11 рублей 34 копейки.
6: О погоде.
4: В Москве плюс 21 облачно, в Петербурге плюс 17 без осадков.
7: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
8: Здравствуйте, друзья! В эфире Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт» знает. Подписывайтесь обязательно. Георгий Георгиевич, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Иван. Рад вас видеть в этот летний погожий день.
8: Погожий. Слушайте, Георгий Георгиевич, мы обычно с вами начинаем с каких-то громких, серьезных новостей. Конечно, мы сегодня ничего в этом плане менять не будем, потому что, ну, надо начинать с главной темы, это логично, самой серьезной темы, важнейшей темы, и сегодняшний выпуск не будет исключением. Сожительство без регистрации брака угрожает безопасности России, об этом заявил замминистра юстиции по фамилии Баланин. Безопасность России под угрозой, Георгий Георгиевич. Что-то нужно делать.
9: То есть он еще при должности, значит.
8: Кто? Баданин?
9: Баланин,
8: господи. Баланин.
9: Да, ага. Замминистра. Если он замминистра, то он при должности. Мне грустно, что такие люди находятся в бюрократическом аппарате. У него не свежесть какая-то в голове, на самом деле.
8: Ну как это не свежесть? Вы чего это, Георгий Георгиевич? Вы смотрите, значит. Заместитель министра юстиции Вадим Баланин назвал сожительство без заключения брака новой угрозой безопасности России. Таким мнением поделился на полях Петербургского международного юридического форума. Еще не успел отгреметь экономический форум. Тут, видите, сразу следом идет юридический форум, к которому внимание, как правило, меньше. И вот Баланин это самое внимание, мое личное внимание впервые привлек. Чиновник отметил, что число расторжений уже зарегистрированных браков остается значительным. Подобные тенденции можно рассматривать как прямую угрозу демографическому здоровью. В свою очередь, не будем уже. Короче, дайте, пожалуйста, вдумчивую аналитику, а не вот это вот все. Конкретику надо, Георгий Ильич, давайте. Тут все-таки новая угроза безопасности России, а вы так халатно относитесь к этому.
9: Вдумчивую аналитику тут давать сложно, потому что это мракобесие в чистом виде, которое просто направлено на то, чтобы повысить собственную цитируемость, вернее, собственную цитируемость вывести с нулевой отметки. Раньше я тоже не слышал об этом чиновнике, вот он решил немножко прославиться. Поэтому как можно к этому относиться? Ведь можно посмотреть с другой стороны. Люди в гражданском браке тестируют себя и не спешат вступать в законные отношения, чтобы потом не разводиться через неделю или через месяц. Можно же по-разному это смотреть. А потом, когда вы человек, работающий в Минюсте, должен знать, что когда вы, так сказать, множите запреты, ну, если это угроза национальной безопасности, то предусматривается ее запрет, да, то нужно сразу продумать шаги по контролю соблюдения этих запретов, иначе это дискредитация законодателя, регулятора и самого государства. Соответственно, рейды по квартирам, кто с кем спит, возврат к советской практике запретов поселения в одном гостиничном номере без штампа в паспорте. Я это застал. Вот. Ну и так далее. Ну и так далее. Увеличит ли это число брачующихся? Я вовсе не уверен. А вот число тех, кто вообще станет смотреть на сторону за границу, ну, может увеличится, потому что в таком государстве не очень комфортно жить. Это, в общем, противоречит, скажем прямо, свободным нравам современного общества. Они могут кому-то не нравиться, их может кто-то ненавидеть, бабки на заваленке, например, деды-импотенты, но это факт нашего времени. Люди, знаете ли, вступают в половую связь без штампа в паспорте.
8: Ну, как бы чаще всего это... да.
9: Это реалии наших дней, понимаете? Если они при этом еще и поживут какое-то время вместе, я не знаю, как от этого государства распадется или упадет, и что с ним случится. Поэтому все, доклад окончен.
8: Тут проблема-то в другом. Вон, как мне кажется, угрозу видит вообще не в том и не туда смотрит. Ну, так скромно комментирую, я-то не эксперт. Но проблема даже не в том, что многие люди не хотят, ну, друг на друге жениться, да, там, играть свадьбу и прочее, прочее, регистрировать брак, как это корректно называется, а в том, что они долгое время друг с другом живут, проверяют на прочность свои чувства, а детей не заводят при этом. И вот 7 лет, допустим, живут, а потом разбегаются совершенно спокойно, а детей нет. И вот по результату 7 потерянных лет, знаете, нет детей.
9: Формальное вступление в брак тоже никак не стимулировать прямо.
8: А мне кажется, это уже как, знаете, как, вот как это корректно называть? Договор о намерениях или как это правильно? Вот это первое слово. Документ, как это называется, о намерениях? Он как называется? Это вот как, да, договор о намерениях. Вот люди женятся, и все, это как бы уже предполагает, что они готовы заводить детей. Нет еще разве?
9: Нет. Есть бездетные браки, и их немало. По разным причинам. Есть, которые сознательно это делают, а есть, которые по медицинским, так сказать, причинам это не могут сделать. Есть люди, которые вступают в брак уже позже детородного возраста, страшно сказать. Так что причин тут много разных, и наличие штампа в паспорте вовсе не гарантия того, что эти люди обзаведутся детьми.
8: Ладно, теперь к другим темам. Мы с угрозой России справились. Слава богу.
9: Мы признали, что это не угроза.
8: Ну, это мы еще посмотрим. Время покажет, Георгий Георгиевич. Я не знаю, чего такой самоуверенный на этот счет. Посмотрим. Вдруг вот это вот Баланин, он окажется прав, и мы потом должны будем свое мнение поменять. Ну ладно, не об этом речь, а о другом. Тут глава ФСБ Бортников выступил, он сказал: Зеленский террорист. Но других там нет, с кем можно было бы говорить пока на данном этапе. Он принимает решения соответствующие, да, мы имеем это в виду. Как-то так сказал господин Бортников. Я плюс-минус точно его процитировал, и, честно говоря, я не понимаю. Вот я с уважением отношусь к ФСБ, вообще к силовым ведомствам, на самом деле. Понимаю, какую серьезную работу они делают. И к Бортникову отношусь нормально. Но что это значит? Что это значит? Зеленский террорист, говорит, глава ФСБ говорит, Зеленский террорист. Но это ничего не значит. Он с тем же успехом мог бы сказать, Зеленский мудак.
9: Бортников прав, его речь звучит довольно здраво.
8: Ну, давайте конкретику. Что это значит?
9: Смотрите. Извиняюсь за выражение, евреи с Хамасом и с Хизбаллой ведут переговоры? Ведут. Они считают их террористами.
8: Они их называют террористами? Кстати, я не помню, когда они с Хамас вели переговоры последний раз.
9: Прекращение огня было...
8: Через посредничество только.
9: Да, через посредников, но тем не менее ведут. Путин тоже с Зеленским по телефону не каждый вечер разговаривает.
8: Да вообще не разговаривает, кстати.
9: Напрямую, вот именно. И с Хизбаллой ведут, они тоже считают террористической организацией, причем не только в Израиле, а в целом ряде западных стран тоже. Да что далеко ходить? А вот Талибан, например. Он даже в статусе террористической организации посещал Петербургский международный экономический форум. И ничего. Потому что он реально контролирует, как это теперь модно выражаться, ситуацию на земле. То есть контролирует власть в Афганистане. Как с ним не иметь дело? А с кем тогда иметь дело? Поэтому я считаю, что Бортников очень здравую мысль высказал, совершенно правильную, я с ним полностью целиком согласен. Ура! Вот. Другое дело, что он не мог прямо противоречить президенту Российской Федерации и так сказать, что типа неважно, что там Путин говорит, что с Зеленским нельзя иметь дело, мы с ним имеем дело, он по-своему уточнил эту фразу, потому что Путин, по сути, на самом деле, говоря все резкие слова в адрес Зеленского, он, тем не менее, не отрицал же, что вот никогда не будем с ним вести переговоры, и да, более того, даже там допускались возможности встречи и так далее. Хотя я вот не верю все равно, но, тем не менее, риторически вот эта граница, она не была проведена. Мы никогда с ним на одном поле, на одном поляне не сядем. Сядем, если созреют для этого условиях. Поэтому ничего тут страшного нет. Я согласен с директором ФСБ. Ура!
8: Хорошо. раз уж мы так разбрасываемся периодически этим статусом террорист, и уже непонятно, кто террорист, экстремист, а кто нет, потому что, ну, иногда люди, которые вот на террористов не похожи, этот статус имеют, понимаете?
9: Совершенно верно. Вот, я совершенно верно. Я, вот очень тонкая постановка вопроса, я не знаю, сознательно вы это сделали или с корыстной целью, а с умыслом, но на самом деле вот это правильно.
8: А в чем может быть корыстная цель?
9: Ну как? Ментальные дивиденды. Разбрасываемся терминами. Я тоже не очень... Мне нравится, когда разбрасываются терминами. Террорист, теракт, нацисты, например. К чему это? Это никак не объясняет всю сложность нынешнего военного конфликта. От того, что вы в ходе полномасштабной войны называете действия врага террором, актами террора, ничего не меняется. Это риторическая эквилибристика. Это нужно называть своими именами. Это действия вражеские по отношению к там, гражданским целям, инфраструктурным целям, военным целям.
8: Перерыв у нас. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Вернемся через пару минут.
7: Бофт и Панкин. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
10: Приветствую всех слушателей Радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
7: Реклама.
11: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Интернет-эксперт Леонтий Букштейн об удалении российских приложений из App Store.
14: Сначала терроризм на морях, кого угодно можно. Потом похищение одного президента, угроза другому. Это все из одной и той же серии, понимаете? Мы, может, недооценили то, что Apple в 22-м году резко прекратил поставки в Россию. А мы продолжали их любить. Как говорится, ежики кололись, но продолжали есть кактус. Так что ситуация практически безвыходная. Apple в свое время, что-то была какая-то заварушка в Америке с доступом к информации соответствующих служб. Apple стала в позу и не стала этого делать. Они даже своим не подчиняются. Почему? Скажу почему. С 11 по 24 год выручка Apple 650-670 миллиардов. Нормальная, да, сумма? А капитализация у Apple 4,38 триллиона долларов. В 10 раз больше, чем бюджет России прошлого года. Компания позволяет себе делать все, что она захочет. В данном случае она захотела с нами рассчитаться за конфликт, в котором Россия, видите, подняла голос в защиту своих интересов. Большая политика. Так что то, что и Песков сказал, я с ним согласен. Конец эры Apple.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация.
15: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.

0: Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
1: Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Подписываемся. Продолжаем наш разговор. Георгий Георгиевич, и все-таки немножко подытожим, отталкиваясь снова от слов главы ФСБ Бортникова по поводу того, что Зеленский террорист, но там, вот вторая часть, коротко, и к другим темам он говорит, что «но там, значит, нет никого, как-то
2: реклама».
1: Тогда...
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
4: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: Получайте скидки.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Лосось во время икрометания – легкая добыча. В старину его называли лох.
2: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация.
3: Да, мы его, Зеленского, уничтожать...
4: Это слава.
3: Не, я понял.
4: Террористы мы уже говорили. Израильтяне ведут переговоры с террористами, и американцы ведут переговоры с террористами. Все, когда припрёт, ведут переговоры с террористами, если террористы реально контролируют ситуацию. Слушайте, террористы пришли к власти к Сирии. Я не заметил того момента, когда мы вот эту вот группировку, которая была признана террористической, признали законным сирийским режимом на уровне законодательного высшего органа. Что-то я пропустил этот момент. Был такой закон.
3: Но принимали.
4: Ну да. А тем не менее, с ним установили дипотношения, и бывший террорист, а ныне просто видный исламист у власти, законная сирийская власть, и все, ничего не поменялось. В его взглядах, в его поведении они прекрасно режут друзов там всяких, насаждают свои, значит, отнюдь не демократические порядки, тем не менее, теснят российские военные базы и могут даже выгнать. И ничего.
3: Хотел уточнить про Зеленского. Это же все значит, что все-таки мы не собираемся Зеленского, ну, как-то там ликвидировать, вот это все. Вот эту мысль просто можно отбросить и больше к ней не возвращаться. Я правильно понимаю или нет?
4: Хороший вопрос. Я не залезал так глубоко в голову наших начальников.
3: Ну, вспомним слова Валентины Ивановны Матвиенко тогда, главы Совета Федерации. Она же не так давно говорила, когда ее спросили, по аналогии с Мадуром мы сделаем, это мы не такие, вот к чему сводился ее ответ. Помните, да?
4: Да, мы не такие.
3: Ну, конечно, не такие.
4: Это мы не такие, это можно по-разному трактовать, а мы можем.
3: Что значит «можем»? Вот что вы имеете в виду, когда уточняете?
4: Физически. Например, Зеленский полетел там куда-то, я не знаю, всем летает по всему миру. Выслали эскадрилью истребителей, вынужденная посадка или сбили в воздухе. Можем?
3: Но это сложнее, чем ракету куда-нибудь, где он там на каком-нибудь приеме сидит. Когда он в Раде выступает. Вот, он выступал в Раде. Время и место было известно заранее. Там огромное количество людей. И он там. Пожалуйста. Это просто пример. Я просто спрашиваю. Поняли, да, мой вопрос?
4: Читайте Матвиенко, который сказал, что мы не такие.
3: Ну вот, это уже ответ. Читайте Матвиенко, мы не такие. Я понял. Валентина Ивановна, спасибо, что объяснили, что мы не такие. Хорошо, ладно, теперь...
4: Просто у нас вот очень многие, подождите, у нас очень многие, включая вот в данный момент текущий вас, хотя я не думаю, что вы так глубоко в этом завязли, считают, что это игра в одни ворота. Последние события, и в том числе удары по российским энергообъектам, показали, что это не игра.
3: А потому что надо было это сразу делать.
4: Потому что, нет, может быть, вообще не надо было ничего сразу делать. Может быть, вообще не надо было ничего делать.
3: Это да. Вот вы куда-то не туда уже залезли, Георгий Георгиевич.
4: Нет, а почему? Вот, а значит, ответка же ему будет такая же. Может быть. То есть они начнут тоже персонально охотиться с помощью своих многочисленных западных союзников и разведслужб. Если эта красная черта будет перейдена, то, я думаю, какие-нибудь условные англосаксы снабдят, как оно там называется, главное разведуправление Украины, да, или как оно?
3: ГУР, да, главное управление
4: такими разведки. Средствами, которые будут непосредственно угрожать высшему политическому руководству Российской Федерации. У меня в этом нет сомнений. Это же будет сделано в случае, если будет принято решение о применении ядерного оружия. У меня по поводу этого тоже нет сомнений.
3: Ну, ядерное оружие мы с вами обсуждали, а что касается Зеленского, а вы не думали, не смотрели ли, ну, просто не смотрели ли с другой стороны, что там многие... Даже те, кто нас ненавидят и будут продолжать войну, но тем не менее, нам спасибо скажут мысленно за его ликвидацию. Не думаете?
4: Может быть.
3: И не будут мстить на таком уровне. А зачем?
4: Нет, это не все. Понимаете, вы встали на опасную стезю, потому что, опять же, если посмотреть на другую сторону, то, может быть, найдутся такие, которые тоже спасибо скажут. Не будем вот экстраполировать эту ситуацию. Я говорю, это игра не в одни ворота, это игра в двое ворот. Кроме того, вот и история с Ираном показала, что она не решает исход войны. Более того, иранский режим стал даже еще более сплоченным, еще более консолидированным, показал крепость своих институтов. Поэтому неверно думать, что все держится только на одном, как у нас его называют, кокаиновом фюрере Зеленском. Он держится на системе, а также на системе взглядов. Значительной части украинского общества по отношению к России.
3: Ну, то есть, получается, нет решения в серии даже каких-то сокрушительных ударов, грубо говоря,
4: Это,
3: по...
4: вы думаете, что это вы думаете, ну, вы думаете, что это волшебная палочка? Прилетела ракета в Зеленского,
3: Ну,
4: и все
3: я имел в виду,
4: поменялось.
3: что
4: Нет.
3: серии сокрушительных ударов, допустим, там, по ГЭС, ну, вы поняли, да, и таких. Вот, то есть, это никак не поможет делу. Не, серьезный
4: Нет,
3: вопрос,
4: просто будут
3: серьезный
4: удары по.
3: абсолютно.
4: Просто будут удары по таким же объектам на территории
3: А они и
4: Российской
3: сейчас,
4: Федерации.
3: вы знаете, они и сейчас как бы...
4: Сейчас мы таких НКЗ есть такое явление. Значит, ну, не будем за противника придумывать, да, куда ему бить, не будем. Но это не предел.
3: Просто дело в том,
4: Особенно с
3: что у
4: появлением
3: нас...
4: своей баллистики, особенно с появлением своей баллистики, это не предел.
3: В некоторых регионах, я просто как сознанием дела не буду называть, запрещены даже запрещен проезд фур по, ну, рядом, по дорогам, рядом с какими-то серьезными объектами. Понимаете? Вот.
4: Ну, да, это меры предосторожности и безопасности, которые в условиях военного времени имеют свое объяснение.
3: Вы, кстати, сказали про англосаксов, а там, чтобы много времени не уделять, там Стармер в отставку уходит, премьер
4: Да,
3: Великобритании.
4: ушел.
3: Ну, надо что-то сказать
4: Фактически,
3: по
4: ну,
3: этому
4: да,
3: поводу.
4: фактически ушел там. То ли 7, то ли 9 июля выберут ему преемника,
3: Может, уже
4: придет.
3: просто кота Ларри, который там живет в резиденции, премьером назначить, а то за 15 лет там сколько их сменилось-то уже? Даже со счета можно сбиться.
4: Ну и что, придет другой. Система власти работает. И формулу «нет Стармера, нет Британии» в данном случае применить нельзя. Или какая там была Тереза Мэй, кто они сейчас вообще помнят? Еще как-то у них есть вполне понятные трудности, которые вызваны прежде всего энергетикой дорогой, выходом из Евросоюза, эмоциональным и необдуманным. И в том числе, кстати, думаю, что один из факторов – это поддержка Украины, достаточно массированная, а также проблемы беженцев, не беженцев, а нелегальных иммигрантов, тоже достаточно массированная. То есть целый комплекс проблем, который им вредит. Стармер с этим не справился, Мэй с этим не справилась, Джонсон тоже.

0: Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Max. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
1: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Завершены работы по ремонту тротуарной зоны вдоль дома номер 11 на улице Зеленой. Этот участок давно нуждался в обновлении. Изношенное покрытие создавало неудобства для жителей, особенно для родителей с детскими колясками, пожилых людей и маломобильных граждан. На этой территории выполнена замена покрытия и приведена в порядок пешеходная зона. Специалисты коммунальных служб приступили к выполнению пожеланий по состоянию городского пляжа. Замечания, требующие оперативного устранения, были высказаны во время контрольного рейда «Единой России», в котором приняли участие депутаты городской думы Дмитрий Белюков и Юлия Ярышкина. Уже начался ремонт спортивной площадки, состояние которой вызывало справедливые нарекания у жителей. Продолжается благоустройство детской площадки на площади Калинина. Именно эта территория в прошлом году стала победителем рейтингового голосования в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Благодаря активной поддержке жителей сегодня здесь создается современное пространство для детей. Рабочие приступили к укладке резинового покрытия под игровую зону. Это важный этап благоустройства, который позволит сделать площадку не только удобной, но и максимально безопасной для маленьких посетителей. В ближайшее время активисты партии «Единая Россия» выйдут на объект, чтобы оценить качество выполненных работ и обсудить дальнейшие этапы реализации проекта.
0: О валютах.
2: Доллар 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек, юань 11.04.
0: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 22 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
4: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на

0: старых каких-то нормах, да, на старом праве сил, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? По статистике ДТП, самый безопасный день в Москве – воскресенье, а самый аварийный – пятница. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
2: Четвертая часть эфира. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бофт знает». Во-первых, вопрос. Давайте, ну, Иран-США все-таки вот прямо сейчас в каком статусе, ну, те договоренности, которые уже достигнуты, которые предполагаются еще, все говорят, что вот Иран победил, прямо все говорят, Иран победил. И сразу, чтобы два раза не вставать, скажите, пожалуйста, что должно случиться у нас, не приведи Господь, конечно, потому что Иран долго терпел, чтобы мы начали реагировать как Иран?
3: И прежде всего, разница в союзниках по отношению, по сравнению с теми странами, которые являются союзниками, союзницами Украины, союзники США в Персидском заливе – это беспомощные, слабые дети, которые никакого сопротивления и тем более угроз реальных Иран создать не смогли. Поэтому он довольно безнаказанно и довольно пиратскими методами, без всяких правил, вел вот эту вот гибридную войну, понимая, что они не станут вступать с ним в военные действия. Они очень хрупкие, очень уязвимы, и, соответственно, в военном плане, ну, просто слабы по сравнению с иранской армией. И более того, он мог нанести им гораздо больший ущерб, чем они ему в случае, если бы Томахавка разрослась масштабно. В случае с европейскими союзниками Украины, тем более Соединенными Штатами, это совсем другой. Мы в данном случае, напав или ударив по одной из стран НАТО, сразу столкнемся со всем блоком НАТО. А также у меня нет сомнений в том, что США придут на помощь европейским союзникам. Поэтому это будет сразу, фактически, ну, почти сразу. Может, там, если два дня, то ничего. А если неделя, то уже Третья мировая война с перерастанием в ядерную фазу.
2: Но, смотрите, Георгий Георгиевич, нужно тогда нам сформулировать, правда, в очередной раз, но все равно, коль уж разговор зашел, надо. Сейчас и производство БПЛА перенесены в европейские страны. На Украине практически ничего не производится. Соответственно, ну, нам надо как-то продолжать и надо заканчивать эту специальную военную операцию. В этой связи нужно что-то делать, правда ведь? Ведь они, по сути, участвуют в войне против нас, по сути, участвуют. И как тогда нам заканчивать специальную военную операцию, если, ну, не делать что-то, что помешает им поставлять Украине эти БПЛА, правда ведь?
3: Давайте по цифрам пройдемся.
2: Давайте, да, конечно.
3: В числе прямых, косвенных и в той или иной мере союзников Украины 50 стран примерно. Значит, все они, согласно вашей трактовке, являются участниками или соучастниками войны против Российской Федерации.
2: А вы не согласны, сразу поясните? Вы говорите, согласно моей трактовке.
3: Я выдаю свою трактовку.
2: Давайте.
3: Значит, соответственно, согласно вашей трактовке, нужно или можно наносить удары по любой из этих 50 стран вот этой вот внушительной довольно коалиции. Мы потянем войну против полусотни стран мира. Удар по производству беспилотников, нет никаких, тут не надо двусмысленностей, это нападение, которое будет расценено как нападение соответствующим перерастанием в ответные действия, ну и так далее, и смотри, пункт первый, и Третья мировая война, ядерная и так далее. Вот.
2: Соответственно, какой выход из сложившейся ситуации, Георгий Георгиевич?
3: Мы в прошлый раз об этом говорили.
2: Да, господи, еще раз.
3: Можно попробовать пойти на заморозку конфликта по линии фронта с тем, чтобы собраться с силами, технологические перевооружения провести, и так далее, готовиться к возобновлению конфликта в
2: Георгий
3: будущем.
2: Георгиевич, в том-то и дело, что за неделю я так пособирал, я мониторю заявление. Мне кажется, Европа не хочет на самом деле никаких заморозок. У нее, как они думают, пошла карта, они нашли решение. Правда, и мы ищем решение. Специалисты мне говорят, ну да, сейчас нанесут нам ущерб, мы выйдем из этой ситуации.
3: В настоящий момент они формально не отказались от этого условия.
2: Ну, выставили бы переговорщика.
3: Значит,
2: где он?
3: Но мы же не хотим идти на заморозку. Какой переговорщик?
2: Нет, там шли разговоры про то, что мы...
3: А потом что с Европой переговариваться? А можно пока не переговариваться с Европой, можно переговариваться с тем, кого Бортников назвал по фамилии. Вот, так что по-разному, соответственно. А если дальше вот так пойдет давление на российские тылы и способности экономики поддерживать военные усилия, то они еще больше войдут в раж и еще больше воодушевляться, и к концу года откажутся от этого условия даже формально.
2: Ну, пусть входит в раж, будем отвечать. То же самое будем делать. Сейчас рано или поздно, Георгий Георгиевич, вы же это понимаете.
3: Ну, нет,
2: при
3: это...
2: потерях решение это будет
3: найдено.
2: Мы в прошлый раз рассматривали,
3: что есть три варианта. Один – заморозка, вторая – это продолжать как есть, и ничего, по сути, кардинально не меняет. Третья – это эскалация. Вот три пути.
2: Так,
3: какой выберет?
2: Хорошо, ладно, Георгий Георгиевич.
3: Я не знаю.
2: Что касается, мы с вами плотно не обсуждали перезахоронение Мельника. Вот вы сами сказали про Белого Орла, да, про отмену. То, что отозвали этот орден у Зеленского, там и все остальные сдали этот орден. Вот, кстати, с Польшей-то как у них будут отношения развиваться? И ключевой момент тоже, ответьте на него. Вопрос, зачем они перезахоронили Мельника? Зачем?
3: Потому что это часть их нынешней идеологии, на которой держится нынешняя система власти, нынешний режим. Это часть их идеологии, это их Ленин. Это их Ленин. Вот такой вот, какой он есть. Вот бандеровский Ленин, они его и Сталин в одном лице. И в данном случае им плевать на Польшу, потому что они прекрасно понимают, что поляки... все равно в данном случае останутся на их стороне в качестве военных союзников и еще более отвратительны, чем Крым.
2: Насчет союзничества не знаю. По-моему, там в Польше полный уход от союзничества сейчас намечается, если честно.
3: А в чем?
2: Они планируют вообще прекратить какую-либо помощь Украине.
3: Когда прекратят, тогда мы об этом поговорим, с радостью зафиксируем этот момент. А пока они даже Starlink продолжают оплачивать поставки оружия через Польшу. Это один из основных каналов, собственно, основной. И мне кажется, что одним из ответов на нападение на Белоруссию могли бы быть, кстати, удары по этим логистическим цепочкам вблизи польской границы. Я предполагаю так. Можно даже не переходить эту границу, а, собственно, приграничье украинско-польское, оно может стать целью российских ответных ударов.
2: Георгий Георгиевич, если я правильно вас понял, то мы можем выгодно разыграть карту с атакой на Беларусь, как раз нанеся удары по польским местам сборки БПЛА, которые отправляются на Украину. Правильно я понял или нет?
3: Нет, я вовсе не призываю переходить границу страны НАТО и наносить удары по стране НАТО. Но по логистике, которая ведет от польско-украинской границы вглубь Украины, удары мне предвидятся вполне возможными в качестве ответа на нападение на Беларусь. Вот. А вступать и провоцировать войну с НАТО сейчас, мне кажется, не очень разумным. Хотя...
2: Провоцирует Зеленский. Зеленский же провоцирует, не мы.
3: Ну, что он с этой целью и провоцирует. Вообще, в интересах Зеленского уже давно ввязать Россию в войну со всем НАТО. Конечно, это в его интересах. Вот тут вот выгодно разыграть карту, вполне уместно было словосочетание. А нам вступать в войну в НАТО сейчас, ну, если только как бы стремиться все кончить громким ура и ядерной катастрофой, то это самый прямой путь, конечно. Тогда все быстро закончится, все вздохнут, оставшиеся в живых вздохнут с облегчением. Но мы не знаем, кто увидит рассвет в данном случае.
2: Ну, зато как мы знаем, самая темная ночь перед рассветом как раз, Георгий Георгиевич.
3: Вот. Это да.
2: Ну вот, ну вот. Мне кажется, что все равно мы, в любом случае...
3: Мы накануне темной ночи, мне кажется.
2: А, все-таки накануне, а мы не входим, накануне. Еще есть
3: время. Нет, пока еще нет, пока еще смеркается сильно.
2: Георгий Георгиевич, просто дело в том, что, как мне кажется, развязки не может быть без, ну, катарсиса, без какой-то серьезной драмы. Простите, я кинематографично начну выражаться. И должно что-то случиться страшное, чтобы все взялись за голову и осознали проблематику, наконец, что все это не шуточки, понимаете?
3: Есть такая точка зрения, что пока по голове не дадут, то никто не хочет договариваться. Умные люди предпочитают на предыдущей фазе закончить конфликт.
2: Но их сейчас нет.
3: Не дожидаясь, пока дадут по голове.
2: Их сейчас нет, вот, умных-то людей.
3: Умных людей?
2: Да. И, кстати, самые умные получаются, хоть мы и посмеиваемся над этим, не поддаемся на провокации, получаются самые умные-то сидят в Кремле. Понимаете, дело вот в чем.
3: Мне кажется, самый умный как раз Лукашенко, который в своей уязвимой ситуации умеет по-прежнему лавировать и до сих пор избежал вступления в войну на стороне своего самого ближайшего союзника. Эта хитрость дорого стоит.
2: Спасибо. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал Бовт знает, подписывайтесь. Были здесь, остались довольны. До свидания.
1: Бовт и Панкин. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
4: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
1: Сказано на радио.
5: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса. Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
6: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
7: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
8: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Будущего знаменитого диктора радио Юрия Левитана в детстве прозвали «трубой» за зычный голос. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
9: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире «Комсомольская правда» и с вами Михаил Рудаков, официальный представитель компании «Аквалайф». Желаю всем хорошего настроения, невзирая ни на что, также желаю быть бодрыми, энергичными, чтобы у вас всегда хватало сил на любые добрые дела. Это программа «На чистую воду», в которой мы разбираемся, почему же одна вода может влиять на ваше здоровье и самочувствие позитивно, а другая нет. Эфир короткий, поэтому давайте сразу к делу. Я хочу сейчас объединить сразу несколько исследований, потому что все они строились по одному принципу. Там брали людей в одинаковых условиях, делили на две группы. В одной группе давали пить простую воду, а другой давали пить воду ионизированную. И везде, где люди пили ионизированную воду, их состояние менялось в лучшую сторону, а там, где пили простую воду, ну, ничего такого не происходило. Итак, такая проблема, как диабет. Диабет второго типа. Все участники с этим диагнозом получали одинаковое лечение, разделили их на две группы, как я уже сказал, да, одна пьет простую воду, другая ионизированная. И вот там, где была простая вода, ноль изменений, а в группе с ионизированной водой сахар в среднем снизился на 20%, а потребность в инсулине не на 60%. Дальше. В Японии в этом году опубликовали исследование, взяли 48 человек в возрасте 76 лет и старше, 24 человека пили простую воду, а 24 ионизированную водородную. И у тех, кто пил простую воду без изменений, а у тех, кто пил водородную, увеличилась сила в ногах. Проверяли тестом «Встань со стула», сколько раз за 30 секунд человек может сесть и встать. В группе, где пили воду водородную, сила в ногах выросла, а в группе с простой водой не просто осталась такая же, да снизилась. Что такое сила в ногах для человека там, 76+. Это возможность самому дойти до магазина, до аптеки, до поликлиники, погулять со внуками. Да. Ноги держат, ноги носят, значит, качество жизни совершенно другое. И еще раз, там, где пили простую воду, ничего не изменилось, даже изменилось, но в худшую сторону, да, сила в ногах снизилась, а где пили водородную, сила прибавилась. Думаем. Думаем дальше. Реология крови, то есть ее текучесть. Взяли профессиональных спортсменов, которые тренируются по 8-10 часов в день, разделили на две группы. Одни пили простую воду, другие ионизированную щелочную. И у тех, кто пил простую, восстановление после нагрузок шло очень долго, кровь оставалась вязкой, а это высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, скачков давления. А вот у спортсменов, которые пили ионизированную воду, восстановление происходило практически мгновенно. Вязкость крови в норме, никаких рисков. Три исследования, три разных показателя, и везде одна картина, друзья. Простая вода не дает позитивных эффектов, просто насыщает нас, ну, наполняет кишечник, потому что она эвакуируется сразу по складкам малой кривизны в него. Она не задерживается в желудке. Так вот, она не давала полезных вот этих вот эффектов, но ионизированно давала реальные улучшения. Друзья, теперь вопрос к вам. Вы какую воду пьете? Простую? А хотите или вообще не пьете? А хотите, чтобы ваше здоровье менялось в лучшую сторону? Хотите? Я уверен, хотите. Хотите начать пить правильную воду? Слышу нотки сомнения. Что вас пугает? Наверное, то, что это сложный прибор, и вы не справитесь. А говорю вам, как есть. Ионизатор не сложнее электрочайника. Разницы никакой. И туда надо залить простую воду. Ту самую, что льете в чайник. И чайник, и ионизатор надо включить в розетку, нажать кнопку. Все. Все ровно то же самое. Дальше слышу. Мне и простую воду тяжело пить, не лезет она в меня, а эту вашу ионизированную подавно пить не буду, да? И вот что я вам скажу. Единогласно, просто единогласно все люди, которые утверждали, что не могут пить воду, после того, как пробуют ионизированную щелочную, говорят, или водородную ионизированную, да, говорят, слушайте, мне начала нравиться вода, я ее пью, напиться не могу, хочу пить. Я не встречал еще пока ни одного человека, который сказал бы, я не могу пить ионизированную воду. Все, кто был не любителем воды, становятся ее поклонниками. Потому что ионизированная вода меняет состояние, она усваивается каждой клеточкой. Организм хочет ее пить. Посмотрите, какие изменения. И сахар снижается, и давление стабилизируется, и голова не болит, и вязкость крови улучшается. Конечно, такую воду хочется пить. Люди пьют. И вы будете. Поэтому, если это были ваши страхи, говорю вам, ничего никуда встраивать не надо, настраивать не нужно, никого вызывать не нужно, специалистов каких-то специальных, да, для настройки прибора. Все, справится даже ребенок. Все интуитивно, легко, просто и понятно. Есть инструкция, иллюстрированная с количеством, с вопросами, с ответами на вопросы, часто задаваемыми. Так что все понятно будет. Цена, главная цена сегодня, ионизатор воды Aqualife Premium 4 в 1 не просто по выгодной цене со скидкой, а плюс еще и портативный генератор водородной воды Aqualife Light. Вы можете его взять, их взять и по отдельности, но в комплекте значительно выгоднее. Вы, получается, если так вот подумать, да, вы получаете прибор один премиальный, многофункциональный со скидкой, а второй в подарок. Так даже получается, если вот подумать правильно. правильно. Да? Всего цена этого комплекта 34 тысячи рублей. И вот чтобы правильная вода была всегда под рукой, всегда свежая, сегодня стоит отметить, что это распродажа. Заканчивается партия генераторов по старым ценам, поэтому я вынужден сказать, что это последний день акций. Ионизатор воды Aqualife Premium, который готовит ионизированную водородную, щелочную, кислотную и серебряную воду в комплекте с генератором водородной воды Light, который заряжается как телефон, и вы его берете с собой куда угодно. Да, кстати, Light не нужно даже у розетки держать. Просто зарядили, как телефоны, носите куда угодно. Надолго, кстати, заряда хватает. Его объем 400 мл. Залили любую простую воду питьевую, которая нас окисляет, нажали кнопку, и все, через несколько минут одна кнопка, одна функция. И через несколько минут вода стала антиоксидантом, нашим помощником на пути к здоровой и активной жизни. Где угодно, хоть в самолете, хоть в поезде, хоть в машине или автобусе. Хоть в лесу, хоть в горах, хоть в полях. Никаких компромиссов, только правильная вода. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Осталось последнее сомнение, друзья. А вдруг не поможет? А вдруг не буду пить? А вдруг деньги потрачу и буду себя корить? Да? У нас есть тестовый период. Он длится целых 90 дней, то есть 3 месяца. С момента, как вы получили ионизатор, вы пользуетесь им 3 месяца. В течение вот этих 90 дней вы можете вернуть его. Друзья, это ваша безопасность. Мы ее вам даем. Мы верим, знаем, что это не эффект. Мы не просто верим, мы знаем, что это не эффект плацебо, это все биохимия. Она подтверждена много-много тысячами исследований, да, и поэтому мы даем, мы уверены в этом, но вы проверяете, доверяете, но проверяете, и мы поэтому даем вам на 90 дней, это ваша безопасность, на то, чтобы вы проверили, если не подтвердите, возвращайте, мы вернем все деньги. Все легко, все просто и честно. Поэтому даже сомнения куплю, а пользоваться не буду, не пригодится, не работает. В течение 90 дней можете вернуть, звоните. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. И вы знаете, что хочется сказать? Что чем отличается человек, который пьет простую воду от того, кто пьет ионизированную? И тот, и другой, друзья, живут, функционируют, ходят. Но качество этой походки и качество этой жизни совершенно разное. Я уверен, каждый из вас хочет жить качественно. Делать то, что хочется, делать то, что нравится. А для этого нужны силы, нужно здоровье. А для сил нужна вода, которая усваивается каждой клеточкой. Каждой клеточкой может усваиваться только ионизированная вода, потому что только она является восстановителем. Попробуйте, у нас это, у вас на это 90 дней. 8 800 505 0855. Если у вас остались сомнения, у меня сейчас нет денег, оплата при получении, друзья. Сейчас вы только звоните и делаете заказ. Сейчас деньги не нужны, вы платите, когда получите. И звонок на наш номер бесплатный. Звоните 8 800 505 0855. Успейте сегодня, еще раз говорю, распродажа. 2 прибора по цене одного со скидкой. А еще один прибор, который заканчивается у нас на складе, потому что по старым ценам сегодня на него цена вообще минимальная, которой не было никогда. 4900 рублей. Прибор этот называется Neirodense Axon. Что такое Neirodense? Neirodense – это технология, которая которая получила официальное признание, была зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. Это прибор Neirodense Axon, уже медицинский, маленький, но удаленький. Neirodense – это аббревиатура от слов нейродинамическая электронейростимуляция. Вот благодаря исследованиям определена клиническая эффективность этой технологии в лечении пациентов с заболеванием опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, с гинекологической, урологической патологией. Показана эффективность метода в комплексном лечении пациентов хирургического, офтальмологического профиля. Также накоплен опыт эффективного применения при широком спектре неврологических заболеваний. Ряд работ свидетельствует о целесообразности применения Neirodense как эффективного компонента комплексного лечебных и реабилитационных программ. Я хочу сказать о самом приборе Neirodense Axon следующее. Дело в том, что этот прибор помогает вам избавиться от боли. Там всего 3 кнопки. Одна – это кнопка включения-выключения, 2 кнопки плюс-минус. Они позволяют увеличить или уменьшить силу воздействия. Но он размером со спичечный коробок. Очень приятный на ощупь, очень легко им пользоваться. Включили, если у вас где-то что-то заболело, не тянитесь сразу за таблеткой. Возьмите Neirodense Axon, приложите к месту боли, и боль через 15 минут, он, кстати, сам отключается, там времени нужно засекать, просто он сам отключится через 15 минут, ну и боль пройдет, да. Но самое главное, что пройдет не только боль, но и причина ее возникновения, потому что это прибор медицинский, он устраняет причину возникновения боли. И он воздействует как местно, так и сегментарно, так и общерегуляторные функции у него есть, да. Так вот, Смотрите, к местным эффектам, хотел сказать, не функция эффекта, да, к местным эффектам относятся обезболивающий, трофический, заживляющий, противоотечный, противовоспалительный. А возбуждение в ответ на стимуляцию кожных зон распространяется по нервным волокнам и трансформируется в соответствующих сегментах спинного мозга и передается к органам и тканям. Развиваются также сегментарные реакции. Этот тип реакции обеспечивает разнообразные лечебные эффекты, позволяет восстанавливать функции внутренних органов, мышц. Да, к ним относятся обезболивающие, тот же спазмолитический. И вот к общим регуляторным тоже обезболивающие относятся. Друзья, не успеваю все рассказать, успейте его заказать тоже в 19.00. Цена его 4900, это самая низкая цена возможная на этот прибор. Звоните 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. Желаю всем здоровья, слушайте радио «Комсомольская правда» и будьте здоровы.
10: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
11: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
12: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Политолог Константин Кнырик о несостоятельности украинских властей.
15: Система управления на Украине выстроена таким образом, что на месте Зеленского может быть десяток. Единственное, что любой другой может будет обладать меньшими актерскими способностями, но при всем при этом делать он будет ровно то же самое, потому что это предполагает по функционалу в принципе украинский проект. Может быть хуже, может быть практика смены и назначения новых президентов Украины показывает, что каждый последующий хуже предыдущего. Хуже может быть. Хуже с точки зрения общей ситуации и для них, и для нас, потому что и мы, и они, это по большому счету одно и то же единое целое. Чем быстрее мы это все поймем, тем проще нам эту ситуацию будет разруливать. Поэтому в этой части это не личности, это не самостоятельные люди, это функции. И эти функции, скамейка запас кто способен выполнять эти функции, она достаточно большая у тех, кто реально управляет процессом.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
16: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
17: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера.
13: Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
13: Об атаках.
14: В Волгоградской области в ходе ракетной атаки погиб один человек, 11 госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, погибший работник предприятия, спасатели ведут поиски еще одного сотрудника. Ранее Бочаров сообщил об ударе ВСУ по производственным объектам предприятия в Краснооктябрьском районе Волгограда. По его словам, возникшие локальные возгорания оперативно ликвидировали, повреждений жилых домов не зафиксировано. В Ростовской области ВСУ нанесли удар по военно-историческому музею «Самбекские высоты», сообщил губернатор Юрий Слюсар. По предварительной информации, есть пострадавшие. Данные уточняются.
13: О переговорах.
14: Сегодня пройдут переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Помимо этого, запланированная встреча в расширенном составе, рассказала РИА Новости пресс-секретарь президента Белоруссии.
13: О Ближнем Востоке.
14: МИД Бахрейна сообщил об атаке дронов Ирана. Удар был нанесен на рассвете. Уточнили в ведомстве, какие именно объекты были целями, не сообщается. Манама обвинила Тегеран в подрыве мирных инициатив.
18: О запретах.
14: Латвия, Литва и Эстония обратились к Евросоюзу с просьбой в кратчайшие сроки ввести запрет на импорт российской нефти. Об этом пишет газета Financial Times. Еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен отметил, что ситуация на Ближнем Востоке может помочь избежать дефицита авиационного топлива в Европе, но восстановление нормального состояния нефтяного рынка займет несколько месяцев, а газового – несколько лет. Министр энергетики Польши Войцех Врохна заявил, что Варшава настаивает на полном отказе от российских поставок нефти к концу года.
18: О законах.
14: Владимир Путин подписал закон, который позволяет регионам со следующего года полностью запрещать продажу электронных сигарет у себя на территории. Как сообщают в движении «Здоровое Отечество», 49 регионов уже заявили, что готовы воспользоваться этим правом. А к концу этого года, по прогнозам, таких субъектов может стать больше 70.
18: Обо всем.
14: Всего 5% школьников готовы отказаться от соцсетей этим летом. Еще 8% рассматривают перерыв на несколько дней, говорят данные исследования. При этом четверть допускают такую возможность, но не уверены, что смогут реализовать ее на практике. А большинство не планирует ограничивать использование соцсетей. Эксперты отмечают, что даже короткие паузы в использовании соцсетей помогают снизить уровень цифрового давления, улучшить эмоциональное состояние и сформировать более здоровые привычки взаимодействия с контентом. Еще больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
18: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
19: Здравствуйте, это радиостанция «Комсомольская правда». У нас в студии психолог, блогер «Одноклассников» Виктория Нагорная. Виктория, здравствуйте.
20: Михаил, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
19: Мы продолжаем серию программ, в которых Виктория разбирает темы, волнующие слушатели радио «Комсомольская правда». Свои вопросы, напоминаю, вы можете оставлять в группе радио «Комсомольская правда» в «Одноклассниках». Самые интересные и народные темы мы разбираем в эфире. Сегодня поговорим об очень тяжелой, очень важной теме, как справиться с потерей близкого человека. Но мы не можем просто эту тему не обсудить, потому что очень много вопросов было именно об этом, как справиться вот как раз с потерей близкого человека. Вот первый вопрос. Прошел второй год, как умер муж. Никак не могу привыкнуть жить без него. Вроде стараюсь загружать себя делами, но в смысле одиночества не могу свыкнуться. Как преодолеть вот мне этот барьер?
20: Да, тема действительно очень сложная. Одна из самых сложных, потому что, знаете, всегда говорят, что мы можем все изменить, кроме смерти. И когда мы затрагиваем тему смерти, здесь включается очень много страхов у людей, очень много переживаний. И тема горевания – это тема, которая никогда не ограничена в сроках. То есть сказать, что вот прошло 2 года, и вы уже давным-давно должны были забыть. Абсолютно нет. Абсолютно нет. Даже через 20 лет горевание может не закончиться. У кого-то это проходит быстрее, у кого-то медленнее. Поэтому здесь важно в теме горевания понять, что это процесс. То есть вы сейчас проживаете горевание. Прям скажите себе об этом, о том, что я сейчас в этом процессе. Потому что часто люди застревают на первой стадии горевания, на отрицании, и говорят, что нет, этого не может быть, и делают вид, что ничего не произошло, и вот на этой стадии могут застрять на годы. И вот пока вы не примете, что да, действительно, муж ушел, или там жена ушла, вы дальше не двинетесь. То есть у горевания есть определенные стадии. На первой стадии это стадия отрицания, когда вы говорите, нет, нет, ничего не произошло, моя жизнь продолжается, все то же самое, делаем вид, что ничего не произошло. И опять же, но это психика так реагирует. То есть это не мы такие там хорошие или не мы такие плохие, что мы вот это выдумываем. Это обычная нормальная реакция психики. Дальше после этого у нас появляется злость. То есть это вторая у нас стадия. Вторая стадия злости тоже, ее нужно проживать. Люди часто у нас ее не проживают. У нас злость достаточно табуирована в обществе, она считается неправильным чувством. Злиться нельзя, поэтому люди начинают на этом этапе испытывать чувство вины и так далее. После злости уже у нас может появиться торг, когда мы начинаем задавать себе вопросы, а если бы? А вот если бы я за ним лучше следила, возможно, он бы не погиб. А вот если бы я раньше заметила? А что, если бы жизнь повернулась по-другому? И вот на этой стадии тоже можно на годы застрять и не жить свою обычную нормальную жизнь, а постоянно задавать себе вопросы, если бы, или винить себя. Дальше мы переходим в печаль. Это уже такой процесс практически принятия, когда мы просто грустим от того, что это ушло, мы переживаем, нам тяжело, но мы понимаем, что да, действительно, человека с нами рядом нет. И только потом мы переходим в следующую стадию, конечную, это принятие, и уже можем жить своей нормальной жизнью. Ну, конечно, жизнь не будет обычной, но уже в этот момент боль отпускает. Поэтому в горевании нормально все. Вот все, что вы проживаете, все нормально, только очень важно постараться не застревать в каком-то из чувств, не застревать надолго в какой-то стадии. То есть, когда вы чувствуете, что вы готовы двигаться дальше, двигайтесь дальше.
19: Вот такой комментарий тоже поступил к нам в группу под постом. Прошло 20 лет, как умер мой муж. 2 года разговаривала с ним, идя на работу. Mm-hmm. Так никого и не встретила больше и не хочу. Виктория, а какие чувства и состояния считаются нормальной реакцией на смерть близкого человека в первые дни и недели? И почему mm-hmm. горе у каждого проживается по-разному? То есть кто-то плачет, кто-то словно ничего не чувствует mm-hmm. вообще. Почему вот так по-разному все мы переживаем?
20: Да, психика у нас разная, и так действительно происходит. Мы все по-разному реагируем. Кто-то плачет, кто-то ничего не чувствует, кто-то злится, кричит на всех, всех обвиняет, кто-то уходит в какие-то более деструктивные состояния, а кто-то смеется. И вот это самое, наверное, у нас непривычная реакция, но такая реакция тоже есть. Вы, скорее всего, не сможете предугадать, как ваша психика отреагирует. Она у нас слишком у всех разная. У нас есть разная реакция на стресс, да, бей, беги, замри. И замри – это когда мы ничего не чувствуем, когда психика просто отрезает наши чувства для того, чтобы боль, потом мы к ней вернемся. Но вот сейчас боль слишком большая, и поэтому психика говорит человеку «стоп, я не готов». Не готова это чувствовать. И mm-hmm. просто человека отрезает. Да, если это, допустим, у человека на стресс реакция «бей», то тогда будет проявляться агрессия, будет проявляться злость. Человек может начать очень громко, активно, не знаю, там, писать посты в соцсетях, идти по всем СМИ, рассказывать, как несправедливо все, ругаться с врачами, если вдруг это какая-то врачебная ошибка. То есть, опять же, это реакция психики. И есть реакция там, «беги», когда человек убегает в какие-то другие состояния, другие отношения, резко убегает в новые отношения. Такое тоже бывает. Это тоже все нормальная реакция на горевание.
19: Скажите, а как не замкнуться в себе?
20: Некоторым нужно замкнуться в себе на какое-то время. Не обязательно сразу же вытаскивать себя и бежать общаться с новыми людьми, со своими подругами, родителями и делать вид, как все прекрасно. Не обязательно. На какое-то время нужно уйти в уединение. То есть есть люди, которым нужно только это. Что важно? Важно, чтобы на это дать себе время, какое-то определенное. И вот после этого начать строить свою, ну, продолжать жить, давайте так, не новую жизнь, я не буду говорить такими словами, все-таки продолжать жить с ощущением того, что этот человек был, и память о нем жива, любовь жива, но теперь я учусь жить по-другому. Поэтому дайте себе время на уединение какое-то время. Но опять же, какое-то время у всех разное, но не год. То есть постарайтесь не уединяться на очень долгое время. Какое-то время, там, не знаю, неделя, две, месяц, несколько месяцев. И потом постепенно начинаете выходить в свет и, может быть, обсуждать какие-то другие темы, те, которые вам были дороги, вне этих отношений. То есть, опять же, это хобби, это какие-то там вашу работу обсуждать. То есть что-то такое, что вам пока не приносит такой дикой боли. И постепенно-постепенно вы будете открываться, и вам будет становиться легче.
19: Новые отношения после смерти супруги, супруга или супруги, мнения очень разные на этот счет, и в комментариях у нас тоже как раз они разделились. Что можете здесь сказать?
20: Новые отношения – это нормально. То есть когда mm-hmm. ты заканчиваешь отношения и находишь новые отношения, это нормально. И, знаете, у нас есть такая история про то, что вот ты, ну, в обществе, да, если ты находишь новые отношения, то ты там предатель, ты предал свои старые отношения. То есть вот, допустим, муж умер, и женщина находит новые отношения и начинают говорить ей, что ты там предательница. Но это вообще не так. То есть то, что женщина нашла новые отношения, не отменяет ее любви к мужу, который ушел, который погиб. Она может также продолжать его любить, но потом любить нового человека. То есть это будет другая любовь, это будет новая любовь, это будут абсолютно новые отношения. Поэтому если вы чувствуете, что вы готовы к новым отношениям, дайте себе время, и когда вы чувствуете, что вы готовы, то, пожалуйста, стройте новые отношения. И не слушайте, не смотрите на то, кто что скажет. Потому что люди могут много говорить, но они не живут вашу жизнь. Они не знают ваш опыт, они не знают ваши чувства. Они могут со стороны вам что-то советовать, но вы можете к этим советам не прислушиваться. Делайте то, что чувствуете вы, особенно когда мы говорим про горевание. Здесь вообще никаких советов общих и сказать, что вот так надо, так не надо, здесь такого быть не может.
19: Виктория, такой вопрос тоже поступил к нам. Муж ушел, а я 2 года испытывала очень сильную злость на него, оставил меня и 2 детей. Угу. Вот продолжая тему чувств, нормально ли испытывать не только печаль, но еще и злость, вину или даже какое-то облегчение после смерти близкого?
20: Конечно, конечно. Я повторюсь, нормально абсолютно все. В горевании, вообще в чувств правильных и неправильных, их в принципе не существует в мире, а в горевании уж тем более. Угу. То есть как психика отреагировала, так и отреагировала. То есть даже если мы испытываем, допустим, вот самое из этих всех чувств перечисленных, да, вот чувство вины, оно самое, наверное, неприятное, чувство, когда ты думаешь, а еще и облегчение, да, это вообще, люди очень сильно боятся этого чувства, испытать облегчение от того, что близкий человек ушел. Но по факту мы испытываем облегчение не потому, что мы его там не любили, а потому что закончились его страдания, например. То есть очень часто, опять же, когда есть какие-то длительные болезни, после этих длительных болезней, когда человек мучается, когда ему сложно, и он умирает, мы чувствуем боль, но одновременно и испытываем облегчение, потому что мы знаем, что этому человеку стало сейчас лучше. Ну, мы так чувствуем, да, что все, он не испытывает эти страдания и муки. И плюс в семье становится легче, потому что то напряжение, которое часто длится годами, оно уходит. Поэтому если вы даже испытываете чувство вины или вот это чувство облегчения или злость, это не отменяет того, что вы человека любите и любили. То есть эти чувства могут идти вместе в параллель. Они не заменяют друг друга. Поэтому да, вы можете это ощущать, можете это проговаривать. Если получится со специалистом проговорить, со психологом, разрешить себе эти чувства, вообще замечательно. Но потом, да, как мы уже говорили, злость — это вторая стадия горевания. То есть дальше вы можете перейти там, в торг, в печаль и в принятие. И все будет хорошо.
19: Мы сейчас уходим на небольшую рекламную паузу. Напоминаю, это радиостанция «Комсомольская правда», и у нас в гостях психолог блогер одноклассников Виктория Нагорная. Уходим на паузу, оставайтесь с нами.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на Радио «Комсомольская правда».
14: Политолог Константин Кнырик о несостоятельности украинских властей.
15: Система управления на Украине выстроена таким образом, что на месте Зеленского может быть десяток. Единственное, что любой другой может будет обладать меньшими актерскими способностями, но при всем при этом делать он будет ровно то же самое, потому что это предполагает по функционалу, в принципе, украинский проект. Может быть хуже, может быть, практика смены и назначения новых президентов Украины показывает, что каждый последующий хуже предыдущего. Хуже может быть. Хуже с точки зрения общей ситуации и для них, и для нас, потому что и мы, и они — это, по большому счету, одно и то же единое целое. Чем быстрее мы это все поймем, тем проще нам эту всю ситуацию будет разруливать. Поэтому в этой части это не личности, это не самостоятельные люди, это функции. И эти функции — скамейка запасных, кто способен выполнять эти функции, она достаточно большая у тех, кто реально управляет процессом.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
0: Сказано на радио. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
22: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
23: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте «Пиццаролли» и в группе «Контакта».
24: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
2: А знаете ли вы что?
3: Артист Спартак Мишулин получил такое имя по настоянию своего дяди, который был специалистом по Древнему Риму, и собственного сына впоследствии тоже назвал именем гладиатора – Аристоником.
4: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
5: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
19: И мы продолжаем. Это радиостанция «Комсомольская правда». Сегодня говорим о том, как справиться с потерей близкого человека. У нас в гостях психолог, блогер одноклассников Виктория Нагорная. Обсуждаем темы, которые волнуют наших слушателей. И свои вопросы, напоминаю, можете оставлять в группе «Радио «Комсомольская правда» в Одноклассниках под закрепленным постом. Виктория, как правильно поддерживать человека, который переживает смерть близкого, если не знаешь, что сказать?
20: Знаете, когда человек переживает смерть близкого, и вы хотите его поддержать, и не знаете, как выбрать правильные слова, значит, слова выбирать не нужно. Просто будьте рядом. Чаще всего ваши слова в этот момент, давайте быть откровенны, пройдут мимо ушей. Потому что, что бы вы сейчас ни сказали, это не перекроет той боли, которую испытывает человек. Он потерял близкого. У него сейчас просто тотальная перестройка всей жизни. То есть он в голове себе представлял одни сценарии, а сейчас эти сценарии полностью перечеркнуты. А иногда это происходит резко. И вот когда это происходит резко, это еще сложнее, когда вдруг, внезапно, авария. Да, то есть что-то произошло, когда человек недолго болел, и ты готовился. Это тоже очень сложно. Но просто когда резко, это еще сложнее. И когда вы пытаетесь там человеку что-то посоветовать, сказать, ой, да не переживай, да все будет хорошо, конечно, так делать не совсем правильно, потому что человек вас не услышит, у него это может вызывать только напряжение и раздражение. Почему? Потому что когда человек находится в процессе горевания, он чувствует, что сейчас его никто не понимает. Он чувствует, что сейчас никто не чувствует того, что чувствует он. Даже если, допустим, женщина вот потеряла мужа, и ей другая женщина, которая тоже потеряла мужа, скажет, ну вот я тоже проживала, вот там вот так и так. Нет, в этот момент женщина будет чувствовать, что ты понятна, у меня другая ситуация. То есть в процессе горевания каждый остается наедине со своим горем. И каждый его проживает по-разному. У всех разные отношения, разные ситуации. По-разному психика срабатывает. Поэтому будьте, пожалуйста, рядом. Поддерживайте человека тем, что вы рядом. Скажите ему, я с тобой, я здесь. Хочешь, я подержу тебя за руки. Хочешь, я тебя выслушаю. Хочешь, поплачь. Хочешь, я просто посижу вместе. Хочешь, чай попьем. Хочешь, пойдем погуляем. Давай вот так сделаем. То есть постарайтесь не наседать на человека со своим позитивом в данной ситуации. То есть все будет хорошо, давай. Кому-то это поможет, кому-то нет. Кому-то станет еще хуже. Поэтому будьте рядом и ориентируйтесь на того человека, с которым вы общаетесь. То есть можете у него спросить, чего бы ты хотел сейчас, и помогите это сделать.
19: Есть еще вот такой комментарий. Да, мое мнение, после того, если человек остался один, надо, если получится, найти сразу же другого человека, иначе год, два, три, и пошла привычка. Потом уже никто не нужен. По себе знаю, мама наша трагически погибла. Поднимал я сына один, он вырос, уехал, а я так и остался.
20: Вы знаете, история, когда найти кого-то сразу же на замену, это немножко нечестно по отношению к тому человеку, которого вы находите. Потому что это не будут новые отношения, это будет заменитель. Это очень грубо, это очень жестко, но это так. То есть через время чаще всего человек понимает, что он не нашел новые отношения счастливые, он просто нашел кого-то на замену. И это нечестно ни по отношению к тому человеку, которому вы начинаете отношения новые, ни по отношению к самому себе. Поэтому я бы все-таки порекомендовала дать себе время погоревать и потом осознать, какие новые отношения мне нужны сейчас. Потому что если мы в отношениях, допустим, там женщина теряет мужа, которым одним были вместе там 10, 15, 20 лет, начинали-то они отношения очень давно, возможно, очень молодыми, а сейчас ты другая, ты уже взрослая женщина, например, и у тебя новые потребности, у тебя новые задачи, и ты будешь искать другого совершенно партнера, который будет по другим ценностям с тобой совпадать. Поэтому дайте себе время все-таки отойти, это будет честно и по отношению к будущему партнеру, и по отношению к себе. И еще, знаете, когда мы начинаем отношения сразу же, как только человек покинул этот мир, есть шанс, что мы будем следующего человека, очень сильно с ним сравнивать, постоянно, регулярно. И в такой нагрузке прожить очень сложно. То есть мы постоянно будем его... А вот ты здесь не так делаешь, как мой муж. Мы можем это даже не озвучивать, а просто в голове. И под таким давлением отношения не сложатся адекватные. Вам станет еще больнее. То есть вы мало того, что одного человека потеряли, так вы еще и со вторым расходитесь. Это очень сложно. То есть это такая двойная нагрузка. Поэтому я бы все-таки рекомендовала подождать. И не просто, знаете, сейчас я подожду, там год траура, и все. Нет, по чувствам. Вот прям ощущайте, что вы сейчас чувствуете, когда вы реально готовы строить следующие отношения. Не застревайте в этих фазах горевания, но и проходите их тоже обязательно все полностью.
19: А как с психологической точки зрения понять, что боль утихла, и можно двигаться дальше в другие отношения? Вот как раз то, о чем вы говорите.
20: Да.
19: А почему не стоит вот как раз сразу бросаться вот в эти новые отношения?
20: Да, ну как почувствовать, это почувствовать. То есть здесь каких-то конкретных историй не будет. Люди очень часто пытаются задавать вопросы, вот, а сколько нормально, вот когда уже можно. И вот когда вы чувствуете, что мне бы уже очень хотелось, но вроде как нельзя, да, ну кто сказал, что нельзя? То есть если вы чувствуете, что вам уже хочется, что вы уже готовы двигаться в новые отношения, что вы отпустили, что вы приняли, двигайтесь в эти новые отношения. То есть это только по чувствам. Здесь вам никто не скажет, как правильно, как неправильно. А если скажут, то не слушайте их. Потому что вот эти правильно-неправильно от посторонних людей, когда они говорят, ну, ты не имеешь права строить сейчас отношения, особенно если это, ну, там, родственники умершего, да, человека могут такое говорить. Ну, почему не имею права? То есть то, что вы будете строить новые отношения, это не предает ваши старые отношения. Вы также само можете продолжать помнить человека, любить человека, но это будет новая любовь и новые отношения. Поэтому здесь все по чувствам. Ощущайте, вот просто ощущайте. Когда у вас появляется больше интереса к жизни, когда появляется больше хочется каких-то радостей, хочется чего-то нового, какой-то новой одежды, каких-то путешествий. Вот когда появляются желания чего-то нового, я думаю, что это хороший знак, что уже, в принципе, пора как-то новые отношения, может быть, выстраивать.
19: Мне кажется, многие на самом деле боятся именно какого-то, вот, правда, осуждения, да, со стороны окружающих, что как это так, у тебя, условно, там, да, умер муж, а ты там спустя год нашла какие-то отношения, угу, там тоже как вот с этим тоже справиться, потому что это на многих ведь давит.
20: Это правда, это правда. То есть действительно у нас так, ну, есть такая история, угу, что могут люди начать говорить что-то, но, знаете, люди всегда говорят. Вот как это, даже если ты ангел, кого-то будет раздражать шелест твоих крыльев. Вот мне очень нравится эта фраза, мне кажется, она очень сильно описывает все, что связано с мнением людей. Людям всегда будет не нравиться, что вы делаете, что бы вы ни делали. Есть в соцсети видео «Звуки природы», и у него там 300 тысяч дизлайков. То есть 300 тысяч людей сказали, мне не нравятся звуки природы. Представляете себе?
19: Да, как картинка была, тоже фотография, отзыв на гору Эльбрус. Слишком высокая, не дошел.
20: Да, да. То есть, понимаете, поэтому люди всегда будут говорить. Люди всегда будут что-то говорить. Угу. Что-то будет вам соответствовать, вам будет нравиться, что-то будет вам не нравиться. Только на себя ориентируйтесь. Как это выдержать? Это какая-то, ну, внутренняя работа над собой в первую очередь какая-то, да, то есть осознанность в том, что я есть мои мысли, есть мои чувства, и самое важное, это чтобы я в конце жизни сказал, что я в этой жизни сделал все так, как я чувствовал. Я в этой жизни все сделал правильно по моим мыслям, чувствам и ценностям. Ну и плюс, мне кажется, здесь хорошая история просить поддержки у друзей, знакомых, у тех людей, которые вас знают. Может быть, какие-то группы поддержки находить, где люди готовы вас поддержать. То есть, если есть те, которые говорят вам, что вы неправильно делаете, значит, нужно найти еще и тех, которые говорят, что вы правильно делаете. Вот. Ну, в первую очередь, конечно, опора на себя, и плюс друзья, знакомые, поддержка. Ну, и, естественно, помощь специалиста, если все это не помогает.
19: Потеря близкого – это не только смерть, но и расставание, развод. Вот как раз комментарий. Недавно развелась с мужем, для меня это был стресс. Как себя успокоить и быть как прежде?
20: Да, 100% да. Спасибо, кстати, большое за этот комментарий, потому что многие люди говорят, ой, подумаешь, развелась. Но развод – это точно такая же потеря. И мы проживаем точно такие же этапы, как и проживаем в горевании, когда человек умирает. Возможно, они чуть менее интенсивные, а возможно, и чуть более интенсивные, потому что когда человек умер, ты ничего не можешь исправить. А когда муж ушел, ты вроде как можешь исправить, да, можешь его там обратно в семью забрать. То есть, получается, здесь дополнительно еще чувства сложные появляются. Поэтому, конечно, проживание принимаем горевание, учимся жить без него, учимся новым смыслам. Все то же самое, что мы делаем по этапам. То есть вначале у нас там отрицание, потом злость, потом торг, потом печаль, потом принятие. Ничего здесь не поменяется. Единственное, что здесь важно еще понимать, что люди, ну вот есть, да, все знают про эти 5 стадий, но думают, что вот жизнь, вот как в книжке написали, вот так жизнь и происходит. Нет, жизнь так не происходит. Вы можете переключаться с одной стадии на другую, тут вы приняли, тут вы вас опять накрыло. То есть вы можете перепрыгивать с этих стадий, просто их важно прожить. Поэтому что здесь делать? Делаем все то же самое, учимся жить без мужа, понимаем, как я хочу сейчас, чего я хочу делать, того, чего при нем я не могла делать, и учимся слышать себя, чувствовать себя, понимать себя, задавайте себе очень много вопросов про себя. Когда вы выходите из отношений, особенно из долгих отношений, да, из брака, это такой период, когда вы можете понять себя. Возможно, в браке вы где-то, ну, где-то слишком шли на компромиссы, пытались как-то себя перестроить, то есть не понимали, кто вы есть. Угу. А сейчас вот он момент, когда вы можете понять, кто вы есть, и следующие отношения строить уже из этого понимания. Поэтому ищите новые смыслы, ищите на ответ, кто вы, что вам нравится. Есть, всегда привожу этот пример, обожаю его. Потрясающий фильм «Сбежавшая невеста» Джулия Робертс, где там есть такая ситуация, где вот Ричард Гир приходит к ее бывшим мужьям и спрашивает, какие она любит яйца. И она с каждым мужчиной говорила, что она любит разные яйца. С кем-то это были яйца Бенедикт, с кем-то омлет, с кем-то глазунья. И он приходит к ней и говорит, а какие все-таки ты яйца любишь? Она говорит, я не знаю. И там есть такая сцена до мурашек. Просто я каждый раз рассказываю, у меня всегда мурашки. Где она дома у себя приготовила себе 20 видов яиц и просто их пробует и пытается понять, а что я на самом деле люблю. То есть это, по-моему, там даже в конце она поняла, что она вообще не любит яйца. То есть это такая история про то, что... Это не про еду, да, понятно, это про другое, это про то, что, а как тебе нравится, что тебе нравится, какие у тебя увлечения, а любишь ли ты общаться с людьми? Вот эти вопросы задавайте себе и изучите себя, прежде чем заходить в новые отношения.
19: Виктория, спасибо, что пришли к нам в гости в очередной раз. Психолог Блудера Одноклассников Виктория Нагорная была в студии «Радио Комсомольская правда». Мы продолжим обсуждать темы, которые волнуют наших слушателей в ближайших эфирах.

0: губками, кровообращение ухудшается и появляется риск опасных состояний. Все это усугубляется отложениями холестерина и кальция на стенках сосудов. В итоге и сердце, и мозг перестают получать достаточно кислорода. Они буквально задыхаются. Попробуйте Арсил Кардио. Он был создан для восполнения недостающих сосудам веществ для поддержания их чистоты и эластичности. Позвоните с мобильного +125. Узнайте о том, как получить одну упаковку в подарок. Звонок по России бесплатный. +125. В основе Арсил Кардио уникальный тюленей жир. В его составе 24 вида жирных кислот, источник важных элементов, которые участвуют в процессе очищения сосудов и поддержания их эластичности и гибкости. А инновационный компонент Мена-Q7 участвует в процессах правильного распределения кальция в организме. Арсил Кардио – это питание сосудов и поддержка кровообращения сердца и мозга. Пусть мысли остаются ясными, а сердечный ритм четким. Звоните прямо сейчас и узнавайте, как получить упаковку Арсил Кардио бесплатно. +125. Звонки по России бесплатные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
4: О важном.
3: В Россию вернулись 5 жителей Курской области, 2 гражданских, попавших в украинский плен в 2024 году, сообщила омбудсмен Яна Лантратова. По ее словам, граждан удалось вернуть в рамках гуманитарной работы с украинской стороной. Обмен состоялся в Белоруссии. Лантратова отметила, что Москва продолжит делать все возможное, чтобы граждане возвращались домой. Всего за время с территории Украины возвращен 171 житель Курского приграничья. В то же время судьба 320 человек после вторжения ВСУ остается неизвестной. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.
1: Об атаках.
3: В Ормузском проливе атакован танкер, сообщает британское управление морских торговых операций. По его данным, судно получило повреждения в районе мостика, пострадавших нет.
1: О происшествии.
3: В подмосковном Солнечногорске компания из 8 человек отравилась неизвестным веществом во время празднования дня рождения. 2 человека скончались, 4 выживших забрали в больницу с диагнозом тяжелое отравление. Еще 2 отказались от госпитализации, сообщают оперативные службы. По предварительным данным, компания могла отравиться наркотическим веществом. Возбуждено уголовное дело. Госавтоинспекция сегодня и завтра проведет масштабные рейды на дорогах. Особое внимание инспекторы уделят выявлению водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Профилактические мероприятия пройдут в Ивановской, Тамбовской, Мурманской, Ульяновской, Кировской, Пензенской, Самарской, Рязанской областях и других регионах. В ведомстве напомнили, что такие проверки проводятся по выходным регулярно. Нарушителям, а также тем, кто откажется от медосвидетельствования, грозит штраф и лишение прав на срок до 2 лет. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.
1: О Москве.
3: На Садовом кольце начался парад электротранспорта. Старт состоялся на Зубовской площади. В заезде участвуют электромобили, электросамокаты, электромотоциклы, электробусы, а также электрокары сервисов такси и каршеринга. В связи с этим внешняя сторона Садового кольца перекрыта, ограничения сохранятся до окончания мероприятия. Зрителей фестиваля электротранспорта ждет развлекательная программа. Площадки работают с 11 утра до 17:30 на улицах Зубовская и Большая Пироговская, а также в проезде Девичьего поля.
1: О валютах.
3: Официальный курс доллара на выходные 77 рублей 6 копеек, евро 87,40, юаня 11 рублей 34 копейки.
1: О погоде.
3: В Москве сейчас плюс 19, завтра днем воздух прогреется до 25, преимущественно без осадков. В Петербурге завтра до плюс 26 градусов, осадков также не ожидается. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс», в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
5: Добрые подкасты. Редакция портала «Открытые НКО» представляет истории о том, как самые разные люди создают благотворительность в России здесь и сейчас.
6: История некоммерческой организации «Рубаха» из

0: города Нижнекамска, что в Татарстане, начиналась так же, как и многие ей подобные, с личных историй, непростых судеб и желания изменить мир. И последнее у активистов получилось, ведь люди с инвалидностью в Нижнекамске больше не одиноки. Дети и взрослые встречаются, общаются, проходят реабилитацию и даже готовятся к трудоустройству. Подробно об этом рассказала председатель Рубахи Алсу Забирова.
1: Наша организация появилась в 2017 году благодаря самих людей-инвалидов. Не секрет, что люди с ограничением по здоровью, получив профессиональное образование, часто не могут трудоустроиться и остаются наедине с самим собой, ну или с ограниченным кругом общения. И вот наиболее активные ребята обратились в администрацию города Нижнекамск с просьбой создать для них доступное пространство, где они смогут встречаться, общаться, заниматься любимыми делами, ну и знакомиться с чем-то новым. Так появилась автономная некоммерческая организация «Рубаха» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Часто нас спрашивают, почему «Рубаха», откуда такое название. Название это собирательное. «Рубаха – парень». Родился в рубахе. Ну а поговорка «с миру по нитке парню рубаха» была адаптирована и звучит в нашем случае как «с миру по нитке городу рубаха». Поясню почему. Администрация города выделила помещение, отремонтировала его, а наполнение оборудования стало заботой самой рубахи. Таким образом, у нас с ребятами появился стимул участвовать в грантовых конкурсах, привлекать помощь благотворителей. Сейчас наш центр красивый, светлый, оборудован всем необходимым. У нас есть спортивное, нейросенсорное, реабилитационное оборудование. Работают мастерские, творческое, швейное, гончарное. И вот уже 9 лет наша организация социализирует людей с инвалидностью, развивает инклюзию не только в нашем городе, но и на территории всей Республики Татарстан.
0: Сегодня работа организации ведется по трем основным направлениям. Услуги оказывают особенным ребятам всех возрастов. Много внимания уделяется творчеству, патриотическому воспитанию, профориентации и спорту. А еще активисты активно борются с предрассудками, разрушая стереотипы в отношении людей с инвалидностью.
1: Работаем мы по трем направлениям. Это реабилитация, так как являемся СОНКО и входим в реестр поставщиков социальных услуг от Министерства труда и занятости и социальной защиты. Проектная деятельность, в рамках которой работают инклюзивная танцевальная школа, спортивные и досуговые клубы, студии инклюзивного творчества, где ребята с удовольствием занимаются вокалом, глинотерапией, декоративно-прикладным творчеством, театральным искусством, выжиганием по дереву. Также они занимаются швейной мастерской и играют в шумовом оркестре. Также мы с особенными ребятами в коррекционных школах города проводим квиз-игры по экологическому и патриотическому воспитанию. В каникулярное время на базе нашего центра организовываются профориентационные, спортивные и творческие смены. Мы с ними ходим в походы, ездим на экскурсии, участвуем в спортивных соревнованиях и творческих конкурсах. Наш танцевальный коллектив является многократным победителем различных фестивалей и конкурсов не только в нашей республике, но и в таких городах, как Москва, Самара, Уфа, Ижевск. Еще одно направление нашей работы – это общественная деятельность, через которую мы меняем отношение общества к людям с инвалидностью. Наши ребята участвуют в городских и праздничных мероприятиях со своими творческими номерами. Также участвуют в ярмарках рукоделия с результатами своего труда. Проводят уроки доброты, где сами ребята с инвалидностью рассказывают нормотипичным людям об их особенностях и как легче наладить взаимосвязь между ними, при этом не испытывая страха и жалости. На данный момент к нам приходит на регулярной основе более 150 людей с инвалидностью. Они имеют различную нозологию, но в основном это ментальные и опорно-двигательные нарушения. По возрасту никаких ограничений нет. Самой младшей участнице 7, самому старшему 86 лет.
0: Но, пожалуй, главная заслуга организации в том, что она действительно помогает особенным людям начать жить полной насыщенной жизнью. Многие благополучатели после посещения занятий смогли почувствовать уверенность в своих силах, выйти в большой мир, трудоустроиться и создать счастливые семьи.
1: За время своей работы мы поняли, что для людей с ограничением по здоровью важны именно регулярные занятия. В первую очередь это их дисциплинирует и знакомит самих с собой, раскрывает их потенциал. Они учатся коммуникации, учатся взаимодействовать друг с другом. Так многие ребята именно старшего возраста после занятий в рубахе хотят жить свою жизнь. Они трудоустраиваются, сами организовывают свой досуг, путешествуют самостоятельно. Некоторые из них создали семьи, есть те, у кого появились дети. Работодатели отмечают их как трудолюбивых, отзывчивых, ну и, конечно же, старательных работников. За 9 лет мы поняли, главное не реабилитация и не проекты. Они, конечно, тоже важны, но главное — это среда за пределами нашей рубахи, за пределами их дома.
0: Алсу Забирова уверена, жизнь каждого человека действительно в его собственных руках. Она рассказала о том, как добиться успеха и жить особенную жизнь, невзирая на ограничения здоровья.
1: У нас родились советы, с которыми я хочу поделиться. Ребята, перестаньте ждать, что ваш город станет доступным. Идите сами и меняйте его так, как вам будет удобно. Объясняйте, как лучше сделать, чтобы это место стало доступным. И в скором времени у вас будет свой доступный город. Второе. Никогда не делайте из себя некий экспонат жалости. Примите прежде всего сами всего себя. В беседе с собеседниками рассказывайте о своих особенностях, но делайте это без извиняющегося тона. Это желательно делать при первой встрече, чтобы ваши отношения были долгосрочными. Можно использовать обычную фразу «Со мной все в порядке, просто я такой». И последнее – это всегда верьте в себя и свои силы. Ежедневно трудитесь, живите жизнью, о которой вы мечтали.
0: И эти советы не просто громкие слова, а настоящее руководство к действию. Об этом в рубахе знают на примере собственных подопечных.
1: Я расскажу историю двух подруг, Насти и Кати. У обеих ментальные нарушения. Настя общительная, любящая музыку, танцы. Катя скромная, избирательная в общении, любит рисовать и смотреть мультфильмы. Во время учебы в колледже они виделись ежедневно, общались, делились новостями. После получения же диплома встречи прекратились. Остались только телефонные созвоны. Прошло 2 года. Настя весь день танцевала у зеркала, мечтая о большой сцене. Катя все свое время проводила в своей комнате у телевизора, ни разу за это время не выйдя на улицу. Мамы девочек, конечно же, были обеспокоены дальнейшей судьбой своих детей. Еще одна история. Двух парней, Андрея и Алексея, у обоих диагноз ДЦП. Они в один момент решили переступить через страх неизведанного и отправились в путешествие на месяц по Таиланду. А по приезду захотели рассказать о том, что мир открыт для всех. Но оказалось, что в городе отсутствует сообщество молодежи с инвалидностью, с которым они могли бы поделиться своими впечатлениями о поездке и вдохновить на самостоятельное путешествие. Немного порасспрашивав знакомых, оказалось, что желающих общаться было много. И тогда наиболее активные ребята и родители обратились в администрацию города Нижнекамск с просьбой создать для них доступное пространство, где они смогут встречаться, заниматься любимым делом или знакомиться с чем-то новым. Настя и Катя занимаются в рубахе, покоряют сцену. Андрей работает, Алексей работает, да, женился и переехал в Москву.
0: История успеха вдохновляет активистов. И работа в рубахе продолжается. По словам мамы особенного ребенка с ДЦП Гульнас, самое главное, что дают занятия, это вера в своих детей и в их возможности.
2: 4 года назад мы совершенно случайно оказались в Рубахе, куда нас пригласили на занятия боча. Это паралимпийский вид спорта. Для меня это было большим открытием, что и у наших детей есть большое будущее. Позже уже в Рубахе мы посещали кружки «Шумовой инструмент», «Лепка», «Глины». Удивлением для меня оказалось, когда нас пригласили в инклюзивную танцевальную группу. Если честно, я вначале вообще не поверила. Мне казалось, это нереально, потому что я никогда до этого не видела детей с ДЦП, танцующими на сцене и выступающими в конкурсах наравне со здоровыми детьми. Для меня просто это был шок. В Рубахе нас всегда встречают с теплом и с улыбкой. Всегда нам рады. Там работают профессионалы своего дела. Дети их любят и бегут всегда с удовольствием на занятия. Ну а Рубаха любит наших детей и верит в них даже больше, чем мы сами.
3: Добрые подкасты. Редакция портала «Открытые НКО» представляет истории о том, как самые разные люди создают благотворительность в России здесь и сейчас.
4: Сказано реклама.
5: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
6: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
7: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
8: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505.
10: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск».
11: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня наша беседа будет посвящена глазам. Читать становится все труднее. Сориентироваться в магазине или на улице уже не всегда получается. Сегодня близорукостью в России страдает каждый третий взрослый. Ситуация патовая. Специалисты уверены, что к 2030 году количество слабовидящих людей может увеличиться в 1.5 раза и достигнуть примерно 3,5 миллиардов человек. А это, между прочим, больше трети людей земного шара. Что делать? Неужели нельзя предотвратить офтальмологическую катастрофу? И как выживать тем, кто идет по темной дорожке плохого зрения уже сейчас? Об этом мы поговорим с нашим гостем, экспертом Ниной Андреевной Солнцевой. Здравствуйте, Нина Андреевна.
13: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Действительно, проблема заболевания глаз занимает высокое место среди всех недугов. В 2022-2023 годах проводилось множество исследований в области лечения глаукомы, ведь именно она является главной причиной инвалидности среди заболеваний глаз. Эксперты отметили, что сегодня, чтобы спасти зрение, нужно лечение. Но лечиться, оказывается, не так-то и просто. И именно поэтому многие бросают лечение уже на первом году. Вспомните прием у окулиста. Проверка зрения, измерение давления, осмотр. Назначают лекарства. Но чтобы сохранить зрение, этого, оказывается, недостаточно. А почему? Да потому что кто-то неправильно закапывает капли. И какой результат? эффекта нет. Кто-то закапывает все и сразу, но результат тот же. А сколько среди нас тех, кто и вовсе забывает это делать? Но ведь, согласитесь, бывает. А в преклонном возрасте операции тоже далеко не всем можно делать.
12: Нина Андреевна, и как быть в такой ситуации?
13: Ученые всего мира не теряют надежды создать такой способ лечения, который мог бы предотвратить гибель сетчатки. Ведь это помогло бы не только устранить главную причину инвалидности – глаукому, но и справиться со многими другими заболеваниями глаз. Только как это сделать? Вы наверняка не знали, но оказывается, сегодня есть шанс начать останавливать потерю зрения. Более того, даже восстанавливать его утраченную часть. Многолетний опыт в офтальмологии показал, что в лечении заболеваний глаз хорошую динамику показывают лазерные технологии. Ведь именно лазеру под силу замедлять течение глаукомы. К тому же это лечение требует минимум затрат. Более того, считается, что обладает длительным действием. Такое лечение могло бы подойти практически любому человеку. Только есть одна тонкость. Хирургическим лазером лечиться невозможно. Здесь нужно нечто уникальное, щадящее.
12: Я думаю, что все слышали, что делаются лазерные коррекции зрения. А где взять лазер, который бы мог лечить?
13: Такое достижение уже есть. Об этом позаботились наши ученые. Опираясь на фундаментальные знания и возможности новых технологий, специалисты создали невероятный аппарат для лечения глазных заболеваний. И называется он «Глазник». В основе его действия равномерно рассеянное, низкоинтенсивное монохроматическое лазерное излучение красной области спектра. Это настоящая высокотехнологичная разработка, действие которой направлено на восстановление зрения без операций и реабилитации. Глазник – одна из лучших разработок мира офтальмологии. И сегодня этот аппарат готов оказать помощь именно вам. Хочу еще добавить, что компания Prodex является официальным представителем производителя, и это значит, что цена минимальная, и вы точно застрахованы от подделок. Звоните 8 800 777 15 15. Наши реквизиты ООО Prodex, УГРН 122 730 300 36 55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. В конце программы я расскажу о специальной льготной программе для пенсионеров. Поэтому не переключайтесь, дождитесь конца программы.
12: Нина Андреевна, а насколько эти технологии доступны и как происходит лечение?
13: На деле все не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Внешний аппарат «Глазник» очень похож на массивные очки. Чтобы получить лечение, нужно всего лишь надеть массивные очки на лицо. А с нужным режимом лечения вам поможет разобраться подробная инструкция и крупный шрифт на дисплее аппарата. Стоит только лишь надеть аппарат, дальше он все сделает сам. Более того, заботиться о зрении можно всем членам семьи. Представляете, какая это экономия? Ведь они не только лечат, но и помогают снять напряжение после работы за компьютером или длительного просмотра телевизора. Я думаю, многие замечали, что после тяжелого дня к вечеру глаза краснеют, слезятся, появляется усталость. Уделите 5-10 минут, сядьте, наденьте очки «Глазник» и расслабьтесь. Успейте позвонить и приобрести аппарат по выгодным ценам. Сейчас действует скидка 5000 рублей для тех, кто позвонит в течение часа. Но количество ограничено. 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный. И важно, доставка по России бесплатная.
12: Нина Андреевна, раз уж мы подходим к показаниям, давайте назовем, при каких заболеваниях глазник назначается.
13: Конечно, я перечислю официальные показания, отмеченные инструкцией. Итак, это глаукома, катаракта, дистрофия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, диабетическая ретинопатия, неврит зрительного нерва, спазм аккомодации при миопии, дистрофические заболевания роговицы.
12: Действительно, список показаний впечатляет. Нина Андреевна, за счет чего достигается лечебный эффект?
13: За счет расширенного функционала аппарата, ведь в его арсенале целых 10 лечебных режимов, которые подстраиваются и могут помочь в лечении при огромном количестве проблем. Всего несколько минут лечения в день, и ваши глаза могут начать молодеть. Глазник способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров – лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. Истинное лечение и обновление ваших глаз без операций – вот она, современная медицина. Вот они, новые технологии. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по выгодным ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15.
12: Нина Андреевна, в начале программы вы упомянули о льготной акции. Можете о ней рассказать?
13: Конечно. Как мы все знаем, сейчас стоит важная задача максимально полностью перейти на программу импортозамещения. И «Глазник» является показательным примером. Аппарат производится в России, что влияет на стоимость. Она не зависит от курса и длинной логистики. Компанией Prodex было принято решение о продлении в предоставлении льготы. При покупке аппарата «Глазник» каждый пенсионер попадает под льготную акцию «Результат» или «Возврат денег». Если после проведения полного курса процедур результата не будет, вам вернут деньги. Вы абсолютно ничем не рискуете. Поэтому звоните прямо сейчас, иначе завтра ее уже может не быть, и ваша льгота просто пропадет, или же ею воспользуются другие. Но и это еще не все. Сейчас в течение часа действует скидка для наших радиослушателей – 5000 рублей. Звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе «Глазник». 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Консультация бесплатна. И еще приятный бонус – доставка по России бесплатная.
12: Нина Андреевна, можете для наших слушателей простым языком объяснить, за счет чего происходит воздействие?
13: В отличие от капель, которые смачивают верхние ткани глаза, глазник действует по всей его структуре. Красный свет лазера проникает вглубь, достигая именно очага проблемы. Аппарат буквально заставляет глаза работать, как выключатель, который включает жизнеспособность глаз. Ваши сосуды в глазах начинают расширяться, и тогда возможно начать восстановление кровоснабжения. И вот тут-то вас ждет самое важное – появится шанс нормализоваться глазному давлению. Также лечение аппаратом «Глазник» задействует еще и мышцы радужки, хрусталик и глазное яблоко. Может улучшиться и микроциркуляция жидкости в клетках и тканях глаза. Слезные каналы могут очиститься, и тогда пройдет воспаление. И главное, глаза смогут получить в разы больше питания. Таким образом, может начаться процесс восстановления в сетчатке, мышцах и других тканях глаза. Напоминаю, глазник назначается при таких проблемах, как глаукома – это повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении, катаракта – помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление, герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит, воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать по телефону наши специалисты. 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Доставка по России бесплатная. И успейте воспользоваться акцией «Результат» или «Возврат денег». Компания настолько уверена в своем продукте, что готова вернуть деньги, если не будет результата. И напоминаю, в течение часа действует скидка 5000 рублей.
12: Нина Андреевна, спасибо, что пришли к нам и рассказали о таком препарате, как «Глазник». Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду».
14: Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
11: Реклама.
14: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках «Озон» и «Wildberries», БАД не является лекарственным средством.
15: Читайте в еженедельном номере. Сыновья Валерия Золотухина поссорились из-за наследства. Главные правила питания для здоровья сосудов и сердца. Астропрогноз для всех знаков зодиака на июль. Газета в продаже с 24 июня.
16: Для лиц старше 12 лет.
17: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
18: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летние отпуска стали массовым явлением только в 20 веке. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда».
19: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
20: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
21: В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера.
22: Новости на радио «Комсомольская правда».
23: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
24: Об атаках.
23: 11 человек пострадали при атаке БПЛА по музею Самбекские высоты в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Им оказывается помощь. Удар пришелся по инфоцентру. Сама экспозиция не пострадала. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Детонации пожара не зафиксировано. Народно-военный исторический музейный комплекс Самбекские высоты расположен в Неклиновском районе Ростовской области. Мемориал посвящен Великой Отечественной войне. Его площадь 14 гектаров.
25: О Ближнем Востоке.
23: США нарушили 2 пункта заключенного с Ираном меморандума об урегулировании конфликта, заявил советник верховного лидера Ирана. Он добавил, что Тегеран будет быстро и решительно отвечать на нарушение каждого пункта соглашения. Тем временем саудовская госкомпания «Сауди Арамко» возобновила отгрузку нефти в порту Растанура на побережье Персидского залива и экспорт углеводородов через Армузский пролив, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник нефтяной отрасли королевства. Отгрузка нефти в порту была прекращена в начале марта и возобновилась в последнюю неделю. Германия может восстановить обязательную военную службу к июлю 2027 года из-за нехватки призывников и ожидания угрозы со стороны России. Решение будет принято в начале 2027 года. Основная задача – набрать 260 тысяч военнослужащих к 2035 году.
26: О мошенниках.
23: Мошенники придумали схему с фейковыми оповещениями о БПЛА. Злоумышленники предлагают россиянам подключить уведомления о беспилотных атаках, а затем говорят якобы о взломе личного кабинета госсервисов и вынуждают перезвонить на линию поддержки, пишут РИА Новости. Эксперты по кибербезопасности предупреждают, злоумышленники используют фейковые сайты с оповещениями об атаках беспилотников. Ссылки на такие сайты могут распространять в том числе через тематические, домовые и районные чаты, а также комментарии к постам в верифицированных каналах. Умер художник Константин Худяков. Ему был 81 год. Причиной смерти стал рак легких, с которым он боролся больше года, сообщили ТАСС в его окружении. Константин Худяков работал в сфере цифрового искусства и мультимедиа. Его называют одним из родоначальников цифрового искусства в России. Он занимался дизайном музейного оборудования и организацией политических экспозиций в СССР, Швейцарии, Финляндии, Йемене, Франции. Его произведения включены в собрание Третьяковской галереи в Москве, Государственного русского музея в Санкт-Петербурге, а также Музея современного искусства в Австрии. Еще больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
0: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, друзья. От микрофона Мария Баченина. Как идет освобождение Лимана и Константиновки, с которых начиналась русская весна? В США теперь выступают не посредниками, а партнерами Украины. И в Госдуме предложили ввести смертную казнь для коррупционеров. Об этих и других новостях в ближайшее время самые главные подробности. Российская армия освобождает сердце русской весны и эпицентр восстания на Донбассе. Дмитрий Стешин, который 12 лет назад жил, работал в осажденном Славянске, Краматорске, Константиновке, с нами на связи сегодня. Специальный корреспондент «Комсомольской правды». Дим, приветствую. А я сразу скажу, что большая статья на сайте kp.ru. Заходите, читайте. «Освобождение Лимана, Константиновки». Ну, как ты выражаешься, это восстановление исторической справедливости, потому что именно там, в 14-м, начиналась русская весна. А можно ли это сегодня назвать ключевым этапом завершения Донбасской операции?
2: Логический этап. Ну, Донбасс надо освободить, и нужно... И когда ополченцы уходили... В 2014 году из агломерации они людям говорили, мы вернемся, кто оставался. Вот. Никто, правда, не знал тогда, что это будет настолько нескоро и тяжело. Вот. Но Константиновка, по последней информации, я думаю, ее обнародует источник. Вот. Но вот из 20 тысяч зданий мы заняли 19 тысяч. Плюс ВСУшные ресурсы подтвердили, зафиксировали выход наших войск к Николаевке. Это еще один достаточно крупный населенный пункт на подступах к агломерации. Вот. И у меня вот есть ощущение, что к осени, как, кстати, и планировалось, агломерация будет освобождена. В принципе, весь Донбасс будет освобожден от ВСУ.
1: А правда ведь, да, что Красный Лиман удерживается огромными потерями со стороны ВСУ? И ну, такой же политический пиар не может продолжаться вечно. Я понимаю, что когда никого не останется, оно само собой не сможет продолжаться. Но я скорее имею в виду то, что рано или поздно, а точнее рано, это становится видно невооруженным глазом, что это просто пустой пиар, за которым вот ничего нет.
2: Ну, они разменивают время на территории и жизни своих солдат на территории. И в то же время наносят, как им кажется, значит, громкие удары по России, которые обязательно должны Россию поставить на колени или вызвать внутреннюю смуту. Это вот все их давние такие влажные мрии, которые все никак не исполняются и не исполняются. Факт в том, что... Запад, например, трезво оценивает ситуацию. Для него важнее не то, что загорелось в Питере в угольной гавани, где я прожил там 20 лет рядом, бочка с мазутом и красиво долго дымила, а то, что они потеряли Константиновку. А это ворота к Дружковке. Ну, дальше все, посыпется все, потому что ну, мы наступаем же не с одной стороны, не снизу, с юга на север агломерации пробираемся, а на север и на юг сориентированно, такая веретенообразная. Вот, наступаем мы с востока, и вот и в Лимане не было, как бы, скажем так, центра восстания. Там стоял только наш гарнизон, и в 14-м практически за него не цеплялись. Был короткий бой, и ополченцы отошли. Вот. Но это не отменяет тот факт, что мы его должны освободить.
1: Да, это бесспорно. Слушай, сегодня 26 июня. Первому главе ДНР Александру Захарченко исполнилось бы 50 лет. В народе его называли «батя», и не просто так, за личную храбрость, за близость к бойцам, за то, что он на передовую выезжал. Хочу узнать у тебя вот про феномен этого человека, феномен народной любви, наверное, который сохраняется до сих пор, потому что, ну, я могла бы сейчас сказать, как проходят памятные мероприятия, как выпускаются памятные знаки. Но все это, сам понимаешь, вот как совсем не бьется с тем, кого называли батей. Вот я хочу у тебя спросить, потому что ты умеешь рассказывать о таких людях.
2: Я видел, что он батя. Это жуткая история. Если не ошибаюсь, 16-й год, весна. Работали тогда погранпереходы через линии фронта. Один из них был в Еленовке. Они работали по часам, то ли в 12, что ли, ночью закрывались в полночь. Вот. И осталось у погранперехода стоять десяток машин, ждать, когда его откроют ранним утром. А ночью по этой очереди из машин Украина набросила из минометов. 120-миллиметровых. Погибло 16 человек, больше 20 было ранено. Я вот, как я писал тогда в своем репортаже, одна из погибших была женщина на позднем месяце беременности. Вот я написал. Меня мучил почему-то этот вопрос. Вот это один погибший или все-таки двое? И туда приехал Захарченко. Вот, надо себе видеть просто, ну, вот, что там творилось, да, что валялось по асфальту, было разлито. И я видел, как люди к нему из Еленовки, жители Еленовки бросились, вот, как он с ними разговаривал. Так действительно ты только может разговаривать человек, не притворяющийся батей, а им являющийся. А судьба Захарченко, ему очень много ставили в вину, и российские, скажем так, недоброжелатели русской весны и Донбасса, да, и укропов это всегда очень сильно веселило. У него был какой-то местный бизнес в Макеевке, там какими-то окорочками он мороженными торговал. Вот. Идиоты не понимают, что истинные вожди приходят снизу, из народа. Их выталкивает сама судьба и вытаскивает рука Господа. Вот. И то, что он действительно торговал окорочками, а на самом деле внутри него был народный вождь, земель в очень тяжелой ситуации, да, жизненной и военной. То же самое предъявляли Арсену Павлову, которого я знал еще с первого дня обороны Славянска, Царство Небесное, что он автомойщик был. Да? Вот. У меня тоже, когда я его хоронил, заголовок назывался, что убивали автомойщика, а хоронили народного героя. Вот, действительно, вся республика веселого солдата хоронила. Вот. И героев и вождей не назначают. Они сами появляются в нужный момент. Будем в это верить. Нам их сейчас очень не хватает.
1: Да, кстати, о том, кого не хватает Донбассу. Я для слушателей скажу, что действительно Захарченко был не просто первым руководителем республики. Он... кто лично выезжал на передовую, находился в окопах с ополченцами. Но это такой пример, ну, ради которого хочется... жить и работать на благо своей Родины. А вот скажи, пожалуйста, этот пример лидерства, он, ну вот, он заразил им Донбасс, вот такого лидерства, рожденного не в кабинетах?
2: Ну, я думаю... сейчас я объясню принцип формирования первых отрядов ополчения на Донбассе. Они всегда формировались за счет харизмы лидера и вождя. Нет харизмы, ты дебил, трус или, наоборот, мразь, которая решила нажиться на войне. Люди разбегаются от таких мгновений ока. И заметьте, большинство народных командиров на Донбассе ВСУшникам, СБУшникам пришлось уничтожать. Вот. Они никак себя не дискредитировали даже в самые жуткие годы без времени, там, с 15 по 18-19 год. И в живых осталось очень мало. Я только горд тем, что был под началом Александра Сергеевича Ходаковского, что он жив-здоров, он занимает важный государственный пост. Он сейчас замглавы Росгвардии по Донецкой Народной Республике. Угу. Чуть ли, наверное, не последний, наверное, оставшийся в живых командир из русской весны 14-го.
1: Да, спасибо. Но это еще не прощаюсь, потому что есть еще одна тема, которая, с одной стороны, радостная, а с другой, она, конечно, тяжелая. 26 июня, друзья, Министерство обороны России официально объявило об обмене военнопленными по формуле 160 на 160. Посредниками выступали Объединенные Арабские Эмираты. А сейчас все российские военнослужащие в Беларуси, им там оказываются, ну, вот как пишут, комплекс медицинской и психологической помощи. Что такое плен, я даже не хочу рассуждать, потому что, ну, если там не был, вряд ли как-то в теории это возможно понять. А скажи, пожалуйста, вот такие люди после плена, они часто возвращаются в строй, часто возвращаются для выполнения боевых задач, либо плен – это все, как вот больше невозможно?
2: Вся информация засекречена.
1: Оу. Я думала, просто какая-то, может быть, история тебе знакома и так далее. То есть, подожди, если человек был в плену, никто тебе не скажет, возвращается он в строй или не возвращается. Правильно я поняла тебя?
2: Только в процессе разговора с людьми, вот ребята со специальностью воинской ноги, подносчики, новая специальность. Вот один из парней признался, да, что по 22-му году он попал в плен. Что там с ним делали? Он говорит, я не могу, не хочу. Я говорю, и не надо ничего рассказывать. Я примерно представляю. Вот это вот случайно наткнулся. Потом я с ребятами общался из батальона Богдана Хмельницкого. Но это бывшие ВСУшники, попавшие к нам в плен, так, воюющие. А вот А вот так, чтобы с пленными нашими пообщаться, ну, нет такого, скажем так, контента.
1: Понимаю, но не могла не спросить. А предыдущий обмен, для наших слушателей информацию дам, состоялся в начале июня. Там было 185 на 185. Вроде бы цифра не маленькая, трехзначная, а на самом деле жутко маленькая цифра. И я, когда читала об этом, подумала, а как выбирают людей? Как их выбирают? Вот это тебе известно? Кого Нет. обменивать? Дим качает головой.
2: Я даже не лез в эту тему. Я не знаю, кто этим занимается. Вот. Мы все прекрасно помним про скандалы там, с обмененными зачем-то лидерами запрещенной в РФ организации.
1: Нет, вот, я этого вообще не хотела касаться. Вот. Хорошо, но не буду мучить тебя, не буду.
2: Нас это бесит до сих пор, а люди, воевавшие с 2014 года, я с ними говорил прямо в окопах, они сказали, наших нужно вытаскивать из плена любой ценой каждого и плевать на кого. Менять.
1: Спасибо. Вот. Дим, спасибо тебе большое. Друзья, с нами на связи был специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.
3: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Реклама.
5: Стебель будет сильным, сочным будет плод. Если при посадке применить «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Экономист Александр Сафонов о необходимости контролировать сферу самозанятости.
16: Вся история новейшая Российской Федерации, она пестрит примерами, когда у нас бизнес, например, не только налоги старался не платить, он даже зарплаты старался не платить. И только введение определенных мер государственного регулирования приводило в чувство, но одновременно заставляло бизнес искать новые формы обхода действующего регулятивного механизма. Мы можем с вами вспомнить, например, как в 90-е годы не платили зарплату, не просто задерживали, а вообще не платили, да? И это как бы считалось нормальным бизнес-процессом. Те, кто мог платить, и те, кто не хотел платить, и только введение уголовной ответственности и жесткие требования по банкротству сократило, так сказать, это явление до нынешних не очень больших размеров, до тех, которые связаны в основном, так сказать, вот с непреднамеренным действием. То же самое, так сказать, и системой самозанятости. Когда ее придумывали, ее же рассчитывали на тех, кто реально сидит в тени, да, то есть это как бы такие подчиняющие примус самостоятельно люди, да, но тут же этим налоговым статусом воспользовались другие игроки, а как иначе, если такая возможность появляется?
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
3: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем подводить итоги вместе с вами, уважаемые слушатели. США изменили подход к украинскому конфликту и впервые поддержали документ, в котором выступают не посредниками, а партнерами Украины по вопросам военной помощи, санкций и поддержки территориальной целостности. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Штаты больше не хотят выступать в качестве нейтрального посредника в переговорах между Россией и Украиной. Выступление французского лидера транслировалось на YouTube-канале Елисейского дворца. Макрон объяснил, что придерживается такого мнения.
27: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
9: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: Набирайте скидки.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
2: А знаете ли вы что?
1: Памятник поэту Пушкину в Москве стоит на месте колокольни Страстного монастыря, сноса которого добивался, в частности, поэт Маяковский.
3: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
4: Решил. Угу. Вот так вот отбрехаться, отболтаться – вот это выступление Рубио. Он, кстати, не отступил от истины в своем заявлении. Соглашения, как публичного документа, на Аляске подписано не было. И, между прочим, Лавров потом, несмотря на все наши эмоции, просто подтвердил слова Рубио, что да, тот говорит, было предложение, Лавров говорит, да, было предложение, и было согласие на это предложение.
5: Ну да, джентльменское согласие, как говорил Лавров, что, мол...
4: Ну да, это можно назвать, то есть он в русский язык, это все-таки язык Пушкина, да, между словом согласие и словом соглашение есть разница.
5: Безусловно.
4: Вот, и... Хотя можно это и соглашением назвать, ну, устным соглашением. Угу. Тут, правда, сразу начинает пепел класса стучать в наше сердце. Устное соглашение, где-то мы это уже видели, примерно в 90-м году.
5: Да, в Минске.
4: Но смотрите, вот, чтобы сразу для понимания, чем отличается соглашение по поводу не дюйма НАТО на восток, чем отличаются Минские соглашения и чем ситуация с Анкоридждскими соглашениями, чем они отличаются? Ни по поводу НАТО, ни по поводу Минска наши партнеры и не собирались выполнять эти соглашения, а наоборот. То есть это была операция прикрытия для того, чтобы потом... Вот, ну и давайте не будем забывать, что в 90-е годы американцы, которые обещали, Бейкер, госсекретарь, ну, к России относились как ничтожному субъекту. Сейчас нет.
5: Я вот хочу тогда уточнить. Вот к последнему моему эпитету про вранье переходим. А является ли вообще то, что произошло, доказательством того, что Вашингтон заинтересован так же, как и Евросоюз, так же, как и в первую очередь Зеленский,
4: нет,
5: в затягивании боевых действий? Нет, да?
4: Нет, абсолютно. Абсолютно. Я еще раз говорю, что почему, знаешь, нашкодивший ученик. Вот ситуация здесь с устным соглашением. Наш партнер хотел... в отличие от предыдущих двух эпизодов, он хотел это сделать, но не смог. Не справился, переоценил свои силы. Ну, потому что противником Трампа в этом его желании были, на секунду, его главные враги. Его главные враги – глобалисты. Они сильнее. Они его переиграли. Вот. И год назад Трамп сказал, помните, он сидел, дайте им подраться уже. Пусть подерутся, пока не додерутся. Вот он прошел год, он говорит, все, слова Рубио – это констатация того, что американцы уходят, отстраняются и смотрят, что будет происходить. Понадобимся, позовите. Они отстранились.
5: Они не отстраняются,
4: полностью.
5: Они продолжают поставлять оружие.
4: Мария, подождите, да.
5: Подождите.
4: Это вот ровно то же самое, когда я пытаюсь объяснить ход боевых действий, стратегические замыслы. Мне говорят, что вы тут несете, у нас там ребята гибнут. Но если гибнут ребята, тогда отказываемся от рассуждения о стратегии. Давайте будем говорить о наших ребятах. То есть либо-либо. Вот, то, что не все забрали, разведданные, говорят, Трамп, забери Старлинг. Старлинг не Трамп, это так же, как нам говорят, мы что, им Одессу отдадим, а она что, наша, чтобы ее отдать? Так же и Старлинг, это не его Старлинг. Это с правительством Польши подписывал договор компании SpaceX. Вот, если мы думаем, что американский президент может отдать приказ корпорации... Даже у нас не может.
5: Я так не думаю. Про Старлинг я вообще не заикалась. Я заикалась про оружие. Хорошо, продолжите, пожалуйста.
4: Оружие Соединенные Штаты с приходом Трампа прекратили. Ну, пока байденовский пакет дошел. Не поставляют, не продают даже Украине. Даже не продают.
5: Откуда тогда на Украине, разбитая нашим FPV-дроном, установка новейшая, господи, как Брауэль, да, которую вот недавно, в 25-м году только ее представили?
4: Ну, как откуда? Из магазина. Европейцы поехали в магазин, купили американскую установку и подарили ее украинцам. Сейчас все так происходит.
5: Окей.
4: Это все идет через программу Pearl, которую подтвердил тот же самый Рубио. Она работает, да. Европейцы, НАТО, под контролем НАТО покупают оружие американцам и отдают его украинцам. Американцы не... Это важно. В политике это важно. Вот эти формальности принципиально важны. Так же, как слова, согласие, соглашение.
5: Не-не-не, я с этим не спорю, Александр Юрьевич, честно.
4: Это важные формальности.
5: Скажите, пожалуйста, а как тогда, вот в контексте всего того, что только что прозвучало, как дальше будут вести себя Соединенные Штаты? Его же спросят на пресс-подходе Трампа, или он где-нибудь там напишет вот в ближайшее время. И что, скажет, слушайте, ну кого вы слушаете, Макрона, что ли? Вот так это будет?
4: Примерно так. Примерно так. Когда он скажет, вы подписали соглашение. Я подписал, первый раз слышу. Что, не было такого? Вы же говорили на прошлой неделе, что Зеленский диктатор. Я говорил? Да ладно. Ой, да сыграет он 25 спектаклей. БДТ плачет по этому актеру. А вот он актер, кстати, настоящий. Зеленский так, это самодеятельность дворовая, а Трамп настоящий актер. Поэтому отыграет, не задумываясь. Если по контексту будет нужно, скажет, да, Путин что-то меня опять разочаровал. Помните мы, неделя за неделей, разочаровал, очаровал, разочаровал, очаровал. Давно такого не было. Сейчас вспомнит, Путин меня разочаровал. А Зеленский стойкий такой, оловянный солдат, сопротивляется.
5: Понимаете, у меня какие подозрения?
4: Ничего не стоит.
5: Я поняла, Александр Юрьевич. Смотрите, у меня вот какие подозрения, что Трамп подписал эту бумаженцию в обмен на, ну, я не знаю, может быть, послушание, очередной моток вот этой французской туалетной бумаги. Это я образы выстраиваю. Ну, как бы какой-то взаимовыгодный. Да, ну кто же вас знает? Вы меня сейчас подумаете, что я всерьез.
4: Нет, Мария, вы правы. Лучший способ информационной войны, атаки, это через образы, а не через нарративы. Так что вы совершенно правильно все делаете.
5: Вот, понимаете? А они ему что-то за это, не?
4: Я думаю, главное, что чего Трамп от них хотел, чтобы отстали уже, чтобы этот кусок, не скажу чего, какой субстанции, от ботинков отлип. Потому что и что покупали, что платили, вот это ему надо, да. Потому что после этого был Хексит на Рамштайне, который сказал, у нас 1,5 миллиарда, это наши 1,5 миллиарда, это для Америки, а вы тут сами... Концептуально подход Трампа и его администрации к Европе не изменился, к украинскому кризису не изменился.
5: Да, мне кажется, теперь Европа даже больше прогнулась под Трампа, потому что, ну, просто так такие вещи не идутся навстречу с такими вещами. И вот, понимаете, и то, что Европа это делает, и то, что Макрон это прямо из Елисейского дворца транслирует, это же говорит о том, что как бы завертелись, потому что неуспешная армия ВСУшная, неуспешная. Что?
4: Зря Макрон это сделал.
5: Почему?
4: Я ему по-человечески говорю, зря. Потому что Трамп ему не простит. Потому что он... Они в блудняк втащили Трампа. Он сказал, ой, да ладно, только дайте мне спокойно уехать. А теперь он этим кичится. И сейчас этим заявлением он поставит Трампа в неловкое положение в Белом доме перед журналистами. Да. Трамп таких вещей не забывает. Он сейчас про Бриджит ему вспомнит, про то, как перхоть у него с плеча пиджака стряхивал.
5: Тогда достаточно. Александр Юрьевич, спасибо. Рассмешили. Извините, мы о серьезном, а я тут хихоньки да хахоньки. Спасибо вам большое, серьезно. Спасибо. Член Совета по внешней и оборонной политике, советник первого главы ДНР Александр Захарченко. Александр Казаков был с нами в эфире. Благодарим.
3: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
0: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше.

0: Звоните на короткий номер с мобильного «звездочка-125». «Звездочка-125». Гель из водорослей помогает даже в тяжелых, хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую. Севидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Севидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой. А природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер «звездочка-125» прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте «звездочка-125». Все звонки по России бесплатны.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
1: Об атаках.
2: Власти сообщили о погибшем при атаке беспилотников в Белгородской области. Как сообщил региональный оперштаб, атаковано было предприятие в селе Ржевка. От полученных травм мужчина скончался на месте. От детонации на территории загорелись здания и материалы. По данным оперштаба, в районе Шебекино в ПВ-дрон ударил по еще одному предприятию. Загорелось здание цеха. И еще один дрон сдетонировал дорожное полотно. Осколками посечены 3 автомобиля.
1: О переговорах.
2: Сегодня пройдут переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмант. В комментарии РИА Новости она рассказала, что консультации пройдут в субботу, в том числе в расширенном составе. Эйсмант добавила, что рабочий визит Лукашенко в Россию продолжается.
1: Об учениях.
2: ВВС России и Китая провели совместное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями, а также над западной частью Тихого океана, сообщает китайская Минобороны. Маневры состоялись в 11-й раз, сообщили в Минобороны КНР и отметили, что патрулирование показало твердую решимость и практическую способность сторон совместно поддерживать региональный мир и стабильность.
1: Об ограничениях.
2: Детям до 16 лет могут ограничить доступ к социальным сетям в Узбекистане. Власти страны готовят законопроект, его планируют вынести на общественное обсуждение. Министр дошкольного и школьного образования страны Эзасхон Каримова отметила, что полностью исключить телефоны из жизни детей невозможно, однако важно формировать культуру их использования. В середине июня стало известно, что запретить использование соцсетей детьми младше 16 лет решили в Великобритании. Законопроект должен вступить в силу в следующем году.
1: Об аномалиях.
2: В Лондоне отменили конференцию по борьбе с экстремальной жарой из-за аномальной жары в 37 градусов. Мероприятие должно было быть посвящено тому, как городам адаптироваться к высоким температурам. Однако в здании не оказалось системы кондиционирования, а на фоне аномальной жары проводить встречу стало небезопасным.
1: Обо всем.
2: В Турции представили проект воздушного такси для бизнес-поездок. Он позволит предпринимателям совершать междугородние перелеты без привязки к регулярному расписанию авиакомпаний. Стоимость поездки на первом этапе составит около $1500, сообщает телеканал Хабер Глобал.
1: О валютах.
2: Официальные курсы доллара на выходные 77 рублей 6 копеек, евро 87,40, юаня 11 рублей 34 копейки.
1: О погоде.
2: В Москве сейчас плюс 19, завтра днем воздух прогреется до плюс 25, преимущественно без осадков. В Петербурге завтра до плюс 26, осадков также не ожидается. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
1: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
3: Микрофон Мария Баченина. Здравствуйте. Спецслужбы России раскрыли, сейчас не удивляйтесь, я не оговорилась, подростковую террористическую сеть. В эту тему погрузился, разобрался, и о ней написал специальный корреспондент «Комсомольской правды» Григорий Кубатьянов. Сейчас с нами на связи. Гриш, приветствую.
4: Привет, привет, Маша.
3: Слышно, да, меня? А, смотри,
4: да,
3: я просто сразу скажу, что есть статья, друзья мои, можно пройти, почитать на сайте kp.ru, но вот хочу поговорить с тобой. А, что за сеть, во-первых? Вот я специально только заголовок дала, чтобы не услышать подробности от человека, который вот погрузился в эту тему. Реально там были дети? Какие-то, я не знаю, что это такое вообще, как к этому относиться?

0: Это они вербовали школьников со скольки до скольки лет? Что они там, как они это делали? Слушаю.
1: Ну, речь идет о том, что задержали одного из руководителей этой сети, администратора, куратора, задержали на территории Дагестана. Это была совместная операция Следственного комитета ФСБ России, МВД Дагестана. Парню 17 лет, то есть он несовершеннолетний, и он уже достаточно долго занимается тем, что курировал целую сеть групп, движений «Колумбайн» и МКУ, расшифровывается «Маньяки, культ убийц». То есть это
0: признанные, секунду, Гриш, секунду,
1: группы.
0: прости. Признанные террористическими,
1: да,
0: организациями,
1: деятельность
0: запрещена. Да, да, продолжи, пожалуйста.
1: Запрещена, да. Запрещена. Но мы, собственно, говорим о преступниках и говорим о том, как
0: сколько
1: как
0: детей
1: они
0: было
1: закончили.
0: Вовлечено? Надо... Сколько детей? Какой, да, реальный масштаб?
1: Значит, общее количество подписчиков его групп, которые он модерировал и курировал, и, собственно, сам создавал, 200 тысяч человек. 200 тысяч. Но даже с учетом того, что, может быть, часть этих подписчиков – это боты, потому что практически все такие группы создаются с уже нагнанным количеством искусственно подписчиков. Тем не менее, порядка 5 тысяч, это озвучили ФСБ, порядка 5 тысяч живых участников, то есть тех, кто не просто там читает эти каналы, а непосредственно участвует в акциях этих организаций. Это все несовершеннолетние. 5 тысяч человек. Это много.
0: Это несовершеннолетние на территориях каких стран? Или это только Россия? Или это какие-то еще страны? Вот это важно.
1: Речь идет об организации, которая была создана на территории России, но при участии непосредственно украинских кураторов. Удалось установить 3 человек. Это агенты спецслужб Украины. Они известны, их портреты есть, их информация о них есть, можно прочитать на сайте.
0: Но до этих хохлов пока не добрались,
1: они,
0: да? Я полагаю, их пока,
1: да,
0: не
1: поймут. Они стояли, ну, курировали через интернет, через сеть интернет, они стояли за созданием вот этой всей организации, а ими непосредственно уже управляло там СБУ, другие, может быть, спецслужбы Украины, за которыми стояли западные спецслужбы. Ну, то есть это целая сложная система, в том числе система кураторства.
0: То есть их специально натаскивали, ну вот этого паренька, которого в Дагестане взяли, получается, его специально обучали, как нужно вербовать не взрослого человека, а именно подростка, которого, с одной стороны, вроде как легче завербовать, а с другой стороны, я не уверена в этом. Вот здесь как бы ты прокомментировал?
1: Ну, разумеется, их задачей было создание... Ну, таких живых дронов, управляемых бомб, живых. То есть подростков обучали, мы их готовили. Их готовили через сеть маленьких заданий, таких игр, геймы их называли, маленькие игры. Ну, надо нарушить закон чуть-чуть. Что-то куда-то отнести, что-то толкнуть прохожего, сделать какую-нибудь пакость, что-то поджечь, что-то украсть в магазине. Ну, неважно, сеть маленьких заданий, цепочка. И постепенно его подводили к тому, что, ну, это такая ненавистническая идеология, в основе которой неонацистские вот, теории. И подростки подводили к тому, что надо участвовать в массовом расстреле. В первую очередь подбирали таких ребят, которые сами были недовольны собой, может быть, их обижали в классе, может быть, они подвергались травле, буллингу, или в целом были эмоционально, ментально нестабильно. Вот их таких как раз искали и собирали вот в такую организацию, давая им задания. И это заканчивалось очень печально, ну, в диапазоне от просто звонков о ложном минировании школ, и это было массово, это проходило в десятках городах России и за границей, там, СНГ и даже за рубежом, и до уже реально серьезных каких-то попыток массового расстрела в школах. Ну, собственно, вот движение «Колумбайн», наверное, все про это.
0: Слушай, а скажи мне, пожалуйста, что... получается, они против своих хозяев-то выступают, кусают рук, которых кормят. Я про Европу. В Европе, получается, тоже от них были беды?
1: Были беды. В целом, вот видео, которое было обнаружено, его записывали именно украинские кураторы. Было это видео, вот эти материалы направлены на англоязычную аудиторию. Их обнаружили у задержанного парня в Дагестане, но видео само готовили и записывали в Киеве. А вот рассчитано оно было, да, на страны Европы и на США, где, собственно, тоже проводились подобные акции. Зачем это было сделано? Ну, я, естественно, спросил у сотрудников ФСБ. Они предполагают, что, возможно, организация разрослась настолько, что почувствовала свою влиятельность и неуязвимость, начала работать там уже вне зависимости от своих именно западных кураторов. Но я предполагаю, и, собственно, об этом же тоже сказали, что на это могли смотреть сквозь пальцы, в том числе и потому, что если эта организация находится на территории России, пускай там за ней стоят украинские кураторы, но это не прозвучит в СМИ. Всегда можно будет обвинить Россию. Вот смотрите, вот русские тут что-то там нам устроили. И поэтому вот это не пресекалось в той мере, в которой следовало бы это пресекать.
0: Мне вот что интересно. Один из задержанных, вот, про которого ты уже сказал, 17-летний подросток, он работал в сети с 23-го года. Лично вербовал сторонников, которые устраивали ложные минирования более чем в 100 городах России и СНГ. А как вот этим ВСУшным подонкам удавалось так долго оставаться в тени и координировать действия? Вот такой вопрос у меня тоже возникает.
1: Ну, я думаю, что они не совсем в тени, они по-своему публичны, они существуют в сети, это такие медийные персонажи, собственно, почему их и удалось быстро обнаружить, они известны. А другое дело, что ну, для подростка, который уже пошел по деструктивному пути, которому уже хочется там, протестовать, что-то сломать, что-то сжечь, если он уже оказался вот под влиянием вот такой субкультуры, то что, ему только будет интересно. Ну, надо же, вот я тоже, как мой кумир, тоже сейчас покрою себя татуировками, тоже что-нибудь взорву, сожгу.
0: Ну, ясно.
1: Поэтому проблем нет. А естественно, все вот эти кураторы, они были под покровительством непосредственно спецслужб Украины, работали прекрасно. Ну, это, собственно, было целенное действие.
0: Да, это я понимаю, что это не случайность. Да. Ну, потому что, как бы, когда ты под нацистским флагом спокойно себя чувствуешь, и даешь кое-какие имена своим ВСУшным бригадам, не стесняясь никого в этом мире, то, в общем-то, и это как бы ерунда какая-то. Семечки, смотрите, вот какой вопрос у меня, Гриш. ФСБ и Следственный комитет России напоминают, что за террористическую деятельность грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Но... Друзья, это очень важная информация, причем для всех. Прислушайтесь, пожалуйста. Но при этом предусмотрено освобождение от ответственности для тех, кто добровольно откажется от преступления и поможет его предотвратить. То есть, вот мне кажется, это очень гуманно, когда вас вдруг кого-то, не вас, ладно, торкнуло где-то уже на середине этой неправильной дорожки, тропки. У вас есть еще шанс. Это очень важно доносить до всех, даже ну, вот, в первую очередь до подростков. А вот скажи, пожалуйста, вот твое отношение, это, в отличие, конечно, от киевского режима, вот я подчеркиваю, это какой-то шанс детям? Это какая-то забота, вот эта гуманность? Это правильно?
1: Ну, до тех пор, пока парень, школьник не оступился, не творил чего-то страшного, да, никого не убил, но он уже оказался вот в этой вот, как сказать, под влиянием вот этой деструктивной, ну, по сути, секты. Конечно, пока не поздно, надо ну, хотя бы рассказать там, друзьям, родителям, ну, признаться, что да, вот меня вот в это все втягивают. И ну, вовремя понять, что ну, наказание будет неотвратимым, и зачем ломать свою жизнь. Я понимаю, что у подростка, особенно после какой-то неприятности, ну, условно, там двойку поставили, что-то ему сказали неприятное в школе, ну, мало ли, ему хочется сжечь весь мир и самому там, значит, покончить, там, повеситься под окнами родителей, чтобы знали, там, или одноклассникам. Есть, ну, какой-то вот такой радикализм в целом в подростковой
0: среде.
1: Нет, да,
0: с этим я не спорю, просто ну, тут, конечно, доверие начинает уходить на первый план.
1: Взрослые должны за этим, конечно, присматривать. И в случае вот как появление изменений в поведении подростка, конечно, это отслеживать и проговаривать эти все вещи.
0: Вот, я поэтому и сказала, знал, что это надо доносить до наших детей. Гриш, спасибо тебе большое.
1: Обязательно. Пока не стало слишком поздно.
0: Спасибо.
1: Пока не стало поздно.
0: Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Григорий Кубатьян был с нами на связи.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
3: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
4: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
5: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы. Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
0: К важному. Это правда, очень важная вещь. В Государственную Думу внесли законопроект, который предусматривает смертную казнь для коррупционеров, которые угрожают безопасности граждан и обороноспособности России. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Сергей Миронов. Сегодня законодательство разграничивает бытовую коррупцию и государственную измену. Однако, сказал Миронов, применительно к ситуациям, когда действия должностного лица, совершенные из корыстных побуждений, напрямую подрывают безопасность граждан и обороноспособность страны, мы сталкиваемся с пробелом в законодательстве. Мы считаем, что подобные преступления нужно приравнять к шпионажу и государственной измене, так как по своей сути они также являются предательством национальных интересов. Ну, то есть вот дело, например, которое было в Курске, в связи с оборонными заграждениями. Слово вылетело из головы. Вот это как пример. Так, с нами на связи член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева. Ева Михайловна, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: Смотрите, смертная казнь, ну, во-первых, мы отвыкли, да, от этого словосочетания. Да, мы обсуждаем очень часто, но я поймала себя на мысли, что когда это звучит из Думы, то я как-то так подбираюсь. Не знаю еще почему, внутренне подбираюсь. Вот вопрос мой, конечно же, связан с тем, как вы относитесь к этой инициативе, как вы, какую оценку даете вот этому, этой законодательной идее. Что, собственно, вы бы ответили на этот вопрос?
6: Да, если мы говорим про смертную казнь сейчас, то, конечно, я против. Я могу привести массу аргументов. И, ну, если даже в целом нам говорить сейчас про смертную казнь, это означает, что нам... как будто перемещаться куда-то далеко в прошлое. Мы же шагнули далеко вперед. Мы говорим о том, что мы цивилизованное общество, что мы гуманизируем наказание. Мы давно доказали, что тяжесть наказания и смертная казнь, в частности, как самый вид тяжелый наказание, оно никак не способствует улучшению криминогенной обстановки. Те страны, в которых смертную казнь отменили, они не стали более преступными по своей сути, да? Там не стало больше преступлений. И те страны, которые до сих пор ее практикуют, они не стали абсолютно лишенными разных тяжелых преступлений. Отнюдь. Более того, я вам скажу, что преступник, когда совершает убийство, там, изнасилование, террористические акты, они все эти преступники не думают о наказании. Они думают о том, как его избежать. Если мы говорим аргументы еще против смертной казни, то вообще в целом, даже если вдуматься, убивая преступника, мы вообще в целом получается, что убийц меньше не становится. Потому что mm-hmm. все равно есть кто-то, кто должен выполнить это страшное наказание.
0: Мы же говорим о смертной казни за коррупцию, когда хищение приравнивается к измене родине. То есть я не зря привела пример для слушателей, чтобы на слух как-то проще было воспринимать.
6: Да.
0: То есть это не смертная казнь за что-то, а это смертная казнь, когда, ну, собственно, своровали деньги, а из-за этого, я не знаю, город взяли, вошел враг в город, понимаете? Ну, вот такого масштаба. Здесь то же самое вы бы ответили? Вот я сужаю этот коридор.
6: Я должна, во-первых, сказать, что у нас не идеальное следствие, не идеальные суды. И они нигде таковыми
0: да, как и везде,
6: быть не могут. Да, угу. А смертная казнь – это то наказание, которое нельзя обратить вспять. То есть все остальные подразумевают, что человек может доказывать свою невиновность в случае, если действительно произошла ошибка. А если смертная казнь, если человека казнили, ничего не вернуть. И у нас были примеры в самых даже благополучных странах, которые заявляли о высоком уровне, о высоких стандартах следствия и судопроизводства. И тем не менее выяснялось, что у них там человек 30 лет сидел за преступление, которого не совершал. И это один из примеров того, почему смертная казнь даже по самым тяжелым преступлениям она не может и не должна быть введена. Когда говорят там про законы военного времени, это отдельная история. Но мы сейчас же рассуждаем о нашем законодательстве, которое... В этом законодательстве у нас сейчас нет никаких поправок, которые говорят, что в условиях там военного времени или если там в случае там пострадал не просто престиж государства, но нанесен тяжелый ущерб, что это уже совершенно иной тип законодательства, и это уже должен быть какой-то особый УК. Нет, у нас нет никакого другого уголовного кодекса. Он един для всех видов, для всех родов преступлений. Поэтому я считаю, что ни в коей мере, чтобы не говорили наши законодатели и те люди, которые выступают с инициативой, смертную казнь вводить нельзя.
0: Всё,
6: нужно думать по-другому.
0: Вторая тема, которую я хочу с вами успеть обсудить. Да? Вот вы сначала сказали вы про смертную казнь. Я так понимаю, что вы знаете, о чем я хочу спросить
6: да.
0: номером два. Юлия Михайловна, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в Петербурге на Международном петербургском юридическом форуме заявил, что Следственный комитет предлагал снизить возраст уголовной ответственности для подростков до 12 лет. Мол, современные подростки в 12-13 уже совершают правонарушения, но избегают наказания из-за возрастного порога. Здесь такой же вопрос. Но я не знаю, просто, знаете, вот современные подростки взрослеют раньше. Мы с психологами говорим, и наоборот, они говорят, да нет, они не раньше взрослеют. Какой-то вот конфликт вот. Кодировок у нас получается. Они
6: абсолютно.
0: Сегодня мы обсуждали, как они подорожник видят только в третьем классе впервые, да, то есть по улице они реже ходят. То есть вы тоже отрицательно воспринимаете вот это предложение Александра Бастрыкина?
6: Крайне отрицательно, и более того, все эти разговоры, на самом деле, они приводят к трагедиям, которые сейчас разворачиваются на наших глазах. А следствие, пытаясь угодить руководству, тем вот конкретным людям, которые выступают с подобными инициативами, хочет доказать, что у нас подростки преступные, да, что дети преступные. И у нас появился ряд дел, которые были возбуждены ну, буквально на пустом месте. И там фигуранты дети, которых вовлекают, на мой взгляд, часто присутствуют провокаторы, по крайней мере, кто эти персонажи, неизвестно. То есть был некий человек.
0: То есть специально вовлекают, чтобы потом посадить или, я не знаю, там, осудить, да?
6: Я именно про это говорю. Угу. При том, что появляются провокаторы, наверняка они разного рода, в том числе и с той стороны, с противной, поскольку угу. все-таки мы находимся в тяжелом положении. Они детей наших вовлекают, а наши правоохранители, что называется, детей этих потом и добивают, поскольку угу. возбуждают на них дела и пытаются их упечь за решетку. Собственно, усиливают трагедию. И есть провокаторы, как мне кажется, те, которые у нас, да, которые хотят выслужиться, получить, там, не знаю, погоны.
0: Палочная система. Возникает.
6: Да, недавно суд в регионе, не буду пока называть, какой регион, вынес приговор сотруднику спецслужб, который, как доказал суд, вовлекал подростков в распространение наркотиков. То есть он выступал и провокатором, и фальсификатором. И это доказанный факт. Вот представьте, если это произошло в одном регионе, я уверена, что это есть и в другом. И все чаще обращаются родители, которые рассказывают истории, но точно вызывающие сомнения. Например, когда там какая-то группа создается, что-то подростку предлагает, некий взрослый, да, куда-то он его втягивает, тут же моментально, это буквально в считанные дни, этого подростка задерживают, то есть кто-то как бы знал, mm-hmm. все это вел, как-то все выяснил, что это происходило. И потом этот взрослый, он выводится из уголовного дела, его как будто не существовало, а судят исключительно подростка. А того, кто выступил инициатором, организатором, его как будто
0: и не было. Да, я уловила. А знаете, еще вот, ну, тут аргумент это не на пустом месте. Александр Бастрыкин-то, он все-таки не просто так сказал. Он отметил, что в прошлом году число тяжких и особо тяжких преступлений с участием подростков выросло аж на 21%. Расследовали почти 30 тысяч преступлений с участием несовершеннолетних. Но у меня снова вопрос возникает, а поможет ли усиление уголовной, ужесточение, правильно сказать, уголовной ответственности, сможет ли это действительно мера сработать для сдерживания роста подростковой преступности? Или такая же ситуация, как с взрослой?
6: Слушайте, я думаю, то же самое, как со взрослой. И, собственно, есть у нас исследования криминологов известных, российских, еще советской поры и зарубежных, которые говорят, что тяжесть наказания, она как раз не влияет на предупреждение, на профилактику. Это не так работает. На профилактику влияют социальные меры какие-то, да, меры там воспитательные и прочее-прочее, mm-hmm. но никак не запугивание. Зачем страшить детей? И если можно еще конкретную историю приведу, которая вот на наших глазах разворачивается, mm-hmm. как раз накануне ПМФ, накануне выступления Бастрыкина задержали в Москве подростка. Ему вменили, что 3 года назад, то есть 3 года почему-то к нему никаких претензий не было, а сейчас они появились. Его, кстати, в решетку посадили сразу же. 3 года назад, когда ему было 14 лет, он был 8-классником московской школы, он вступил в какую-то группу, да, в социальной сети, его туда позвал взрослый. В этой группе там было буквально 2-3 человека, она была открытая, но там они всякий бред обсуждали, да, там типа о свержении власти. Совершенно бредовая группа была. А так вот, этого взрослого изначально возбудили дело против него, взрослого признали невменяемым и вывели из-под уголовной ответственности в связи с психическим заболеванием. У меня есть документы все суда, которые это подтверждают. И все, казалось бы, дело могли бы закрыть, но нет, 3 года они что-то думали, подросток школу закончил, поступил в колледж.
0: Дожидались?
6: Его арестовали.
0: Дожидались, получается?
6: Да, дожидались нужного момента, mm-hmm. наверное, чтобы показать, смотрите, какой вот он, вот у нас террорист. То есть ему вменили участие в террористической организации.
0: А его на сколько? Суд уже был? На 8 лет же по этой статье? Насколько я понимаю?
6: По этой статье от 10 до 15. То, что ему вменили участие в террористической организации, от 10 до 15 он сейчас пока в СИЗО. И я надеюсь, что с учетом того, что главный свидетель обвинения — это психически нездоровый мужчина.
0: Я поняла. Ева Михайловна,
6: который ей создал.
0: Спасибо огромное. Большое вам спасибо. Друзья, с нами на связи была член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
8: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: На здоровье.
9: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах. Качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. А теперь представьте силу и чистоту сибирской тайги, заключенную в одну каплю. Это клеточный сок байкальской пихты. Уникальный продукт, который добывают из самой сердцевины хвои. Это концентрат витаминов и природных адаптогенов. Его миссия – укрепление иммунитета и помощь организму в адаптации. Стресс, плохая экология, нагрузки. Клеточный сок помогает телу восстановить баланс, укрепить иммунитет и наполниться силой самой природы. Это естественная поддержка изнутри. В фабрике здоровья мы верим, что такие мощные природные средства должны работать максимально эффективно. Поэтому мы всегда сочетаем их с основой основ – ионизированной водой. Она помогает активным компонентам сока пихты достичь каждой клетки. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром. По будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
11: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555. Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
12: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
13: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
12: В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
12: Об атаках.
14: Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после удара беспилотника по музею «Самбекские высоты». Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар уточнил, что в ходе атаки пострадали 12 человек, 10 из них госпитализированы. Удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр. Сама экспозиция музея не пострадала.
12: О политике.
14: Латвия, Литва и Эстония обратились к Евросоюзу с просьбой в кратчайшие сроки ввести запрет на импорт российской нефти, пишет газета Financial Times. Еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен отметил, что ситуация на Ближнем Востоке может помочь избежать дефицита авиационного топлива в Европе, но восстановление нормального состояния нефтяного рынка займет несколько месяцев, а газового – несколько лет. Министр энергетики Польши Войцех Врохан заявил, что Варшава настаивает на полном отказе от российских поставок нефти к концу года.
12: О землетрясениях.
14: Число погибших при землетрясениях в Венесуэле выросло до 920 человек. Еще 3360 получили ранения. По оценкам ООН, более 50 тысяч числятся пропавшими без вести. Наиболее серьезные разрушения пришлись на штат Лагуайра и районы вокруг Каракаса. Рейтер пишет, что жители и спасатели разбирают завалы вручную, а в пострадавшие районы начали прибывать иностранные поисковые группы и гуманитарная помощь. По оценке ООН, прямой ущерб от разрушений может составить около 7 миллиардов долларов.
12: О происшествии.
14: Легкий одномоторный самолет врезался в небоскреб в Пекине. Пострадали 13 человек. Пилот самолета погиб. Он был единственным человеком на борту, сообщила администрация столичного района Чаоян. Подробности о состоянии пострадавших не приводятся. Причина столкновения пока не установлена.
12: О мигрантах.
14: В Госдуме предложили запретить мигрантам работать врачами и медсестрами в условиях дефицита кадров в здравоохранении. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, депутаты предлагают сократить перечень медицинских специальностей, доступных для мигрантов, оставив исключение только для тех направлений, где сохраняется нехватка специалистов.
12: О погоде.
14: Теплая и солнечная погода может вернуться в июле в московский регион, сообщили ТАСС в Институте экологии РУДН. Самым жарким периодом станет середина месяца с 16 по 23 июля. В целом же, по прогнозам, в России лето окажется теплее климатической нормы. В ряде регионов возможна аномальная жара с температурой до 38 градусов. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
15: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
16: Время науки. Академик Российской Академии Наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
0: Здравствуйте, друзья! Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Мария Баченина. Я веду эту программу вместе с научным руководителем Национального центра физики и математики, академиком Российской академии наук Александром Сергеевым. Александр Михайлович, здравствуйте.
17: Добрый день, Мария.
0: У нас сегодня в гостях историк, политолог, доктор политических наук, директор Института Европы Российской Академии Наук, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой международных отношений Института международных отношений и мировой истории Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Алексей Громыко. Алексей Анатольевич, здравствуйте.
18: Приветствую вас.
17: Алексей Анатольевич, вот когда мы осуществили переход от Советского Союза в нашу новую Россию, то мы все хотели как можно быстрее стать такими европейцами. Слово «евро», оно было везде, да, там, начиная и от валюты евро, и там евроремонт и так далее. И вообще считалось, что евро – это вот стиль, мы должны к нему стремиться, и то, что евро – это наше вот такое вот будущее. Вот теперь мы приходим к такой ситуации, что, ну, в общем-то, иногда и язык не поворачивается сказать, что вот хотелось бы так вот, как в Европе. Вот в целом, если смотреть на ситуацию с эволюцией Европы и политической, культурной, экономической, вот что-то очень существенное произошло вот за такое время. Вот можно вкратце сказать, что сейчас происходит с Европой? Ну, вопросы будущего мы потом тоже обсудим, но, по крайней мере, вот настоящая ситуация.
18: Наверное, это один из самых важных вопросов. Смысл, я так понимаю, вот это, что есть Европа, что под этим мы подразумеваем, что такое европейская идентичность. Все знают, слышали о похищении Европы. Зевс превратился в быка, Европу похитил, а кем она была? Она была дочерью финикийского царя. Финикийцы европейцами не были. Европа не была европейкой в современном понимании. Чаще всего мы складываем свое представление о ней таким образом, что если дошли бы до корней тех или иных представление, то Европа совсем не такая, как сейчас о ней принято рассуждать. Александр Македонский, он европейцем был или кем? Ведь он дал начало эпохе, которая получила название эллинизм. А что это такое? Это синкретизм, это смесь европейских и восточных культур. Поэтому он сам, может быть, не сказал бы, что он европеец. Он хотел, наоборот, Европу окунуть как бы в Азию и создать там нечто новое и невиданное. Или Александр Блок. Да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосами и жадными очами. А что мы выясняем? Уже ставшее знаменитым исследование российских ученых оказалось, что скифы никакие не с раскосыми глазами. Оказалось, что скифы, они были большей частью европейского происхождения. Блок, в общем, не знал, что с помощью генной науки в 21 веке мы выясним. На сегодняшний день за Европу в очередной раз в истории идут битвы, потому что если взять Евросоюз, то они несколько десятилетий уже пытаются просто монополизировать представление о Европе и считают, что вот Евросоюз – это Европа, а все, что вокруг – это или не Европа, или какая-то полу-Европа, еще не
0: до Европы.
18: Не до Европы. Я вспоминаю, интересно, однажды высказался академик Наумкин. Он сказал, что Россия – это часть не Запада, но это и не часть Востока. Или еще вот несколько лет назад сказал академик Михаил Петровский. Он сказал, что вот в Северном Причерноморье Боспорское царство было со столицей, значит, сейчас это Керчь. То есть на территории нашей страны была античность, представлена была эта цивилизация, которая считается одним из корней как бы той Европы, вот, которая потом формировалась уже к возрождению, к Ренессансу. И он сказал, что, исходя даже из этого, Россия может считаться большей Европой, чем некоторые страны, расположенные в Европе, но западнее от нас, например, в Финляндии.
17: Алексей Анатольевич, вот есть такое представление, что такое вообще европейская цивилизация?
18: Я думаю, что это научный вопрос и действительно предмет науки, а не только каких-то раздумий, не имеющих такого прямого отношения к научной мысли. Но одновременно это один из самых спорных вопросов в цивилизационных исследованиях. Я сказал бы так, что европейская цивилизация, она действительно возникла там, где сейчас находится Западная Европа, на берегах Средиземного моря. Но все дело в том, что эта цивилизация, она распространялась потом на огромные пространства, в том числе и благодаря нашей стране, которая в свое время принесла классическую европейскую цивилизацию, ее мышление, представление о культуре на берега Тихого океана. Мне кажется, что европейская цивилизация, она самая пестрая, потому что на нее оказало огромное влияние цивилизации другие все. И посмотрите, например, на Испанию, на Италию, на нашу страну. Наша страна, да, это одно из воплощений европейской цивилизации. Причем страна, которая не раз вносила вклад, или напрямую спасала эту самую классическую европейскую цивилизацию. Но эта страна все-таки, которая выходит далеко за рамки классической европейской цивилизации. И здесь в чем-то история, которая случилась, например, со Соединенными Штатами. Ведь Соединенные Штаты были созданы выходцами из Европы. Они ей во многом это благодарны и взяли там от нее лучшее, но они теперь сами по себе. То есть, как сейчас вот вошел в оборот термин «государство-цивилизация». Но все-таки, в отличие от таких государств-цивилизаций, как там Китай или Индия, а Россия все-таки сохранилась и до 21 века как в основном представитель именно европейской цивилизации, которая сочетает в себе культуры и впитала цивилизационное влияние разных частей света. Но, тем не менее, вот этот европейский корень, я думаю, он самый сильный. Ну, и не будем забывать о том, что русский народ – это где-то 80% современного населения нашей страны. В советское время было намного меньше, где-то 60%.
17: Ну, то есть, мы стали более европейцами.
18: То есть, вот здесь есть некие парадокс, несмотря на то, что в результате геополитических процессов границы нашей страны сместились далеко на восток, но по составу населения мы действительно стали намного более европейскими, потому что русский язык, как бы русский народ, он больше европейский, чем какой-либо другой. Просто мы это видим по истории нашей, по культуре, по тому, как в последние сотни лет развивалась и русско-российская империя. Советский Союз действительно стал менее европейским, хотя бы по идентичности, потому что мы претендовали и стали тогда сверхдержавой. Мы не были в Европе, мы стали... У нас интересы превратились в глобальные. Мы были везде, что пытаемся делать и до сих пор. Но, тем не менее, вот забывать о том, что, в общем-то, Россия в том виде, в котором она была сформирована к XX веку, и благодаря чему она стала вначале региональной, потом трансрегиональной, а потом и глобальной державой, вот европейское направление и историческое, и политическое, экономическое, культурное, вот эта прививка все-таки была самой, самой сильной. И поэтому до сих пор, мне кажется, нам так важно как бы не отдать представление о Европе, как мы ее понимали несколько сот лет, не отдать ее на откуп другим интерпретациям Европы.
0: Коллеги, прервемся буквально на несколько мгновений и затем продолжим нашу беседу. У нас в гостях историк, политолог, доктор политических наук, директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН Алексей Громыко.
16: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано реклама.
19: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца Ролли» и в группе «Контакта».
20: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
21: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? У ненцев в календаре не один год из 12 месяцев, а 2 года по 6 месяцев. Первый год наступает с выпадением первого снега и длится до его полного таяния, а второй начинается с момента оживания природы до момента ее увядания. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях. Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
0: Мы возвращаемся в эфир. Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда». В гостях у нас историк, политолог, доктор политических наук Алексей Громыко.
17: Алексей Анатольевич, вот Россия – часть Европы. Мы – часть европейской цивилизации. Я бы еще добавил, конечно, и науку тоже, потому что манера делать науку, конечно, все это пришло из Европы, начиная с Петра и даже раньше, когда действительно приглашались и завозились в Европу вот первые ученые в Россию. Но, с другой стороны, вот когда мы говорим о представителях цивилизации европейской там, то кажется, что в общественном политическом сознании Европы, что там есть страх перед Россией. А вот на чем основан вот этот вот страх, казалось бы, перед теми, которые считают себя тоже европейцами, да, считают себя носителями вот этих идеалов европейской цивилизации. В чем здесь дело? И так ли это всегда или это периодически обостряется?
18: Я думаю, что это наследие большей частью тех международных процессов, которые происходили уже в 20 веке. Но есть такое расхожее мнение, что Россия во всех ее ипостасях и главные центры силы в Европе к Западу от нас вот были чуть ли там не вечными врагами, что существовал некий такой вечный проект по уничтожению нашей страны, потому что ее боялись, она была неудобна, огромна, владела слишком многими там природными ресурсами и так далее, и так далее. Но здесь, я думаю, надо, по крайней мере, внести было бы в эти рассуждения очень существенные поправки. Ну, то, что европоцентризм был тем стержнем, вокруг которого вращались международные отношения, ну, по крайней мере, до середины XX века, это как бы факт. А почему европоцентризм такой стал? Я думаю, что его пик пришелся на то время, когда именно в Европе были сконцентрированы большинство мировых империй. То есть вот метрополии, они в Европе все были. И тогда все вопросы и решались между этими империями, как мир делить или как воевать друг с другом, чтобы, значит, максимально, чтобы претендовать на максимальную часть этого мира. И в этом плане эти империи и государства, в общем-то, они воевали друг с другом не меньше, чем дружили, так скажем. Европа монолитной никогда же не была. И Россия тоже несколько веков она участвовала в разных войнах, ну, так скажем, в европейской части мира, и комбинации там были самые разные. С кем мы только на одной стороне из европейских стран не воевали против других европейских стран, и как потом это могло, ну, чуть ли не на 180 градусов эти союзы меняться. Вот это первое. Но второе, в 20 веке возник феномен, и впервые, в общем-то, в истории людей возник феномен биполярного мира и сверхдержав. Вот никогда на Земле не было двух таких могущественных держав, как в 20 веке после Второй мировой войны стали США и СССР. И тогда напомню о том, что ведь 2018 год выходит первый том «Закат Европы» Освальда Шпенглера. Если, ну, на русский язык так и перевели вот эти два тома «Закат Европы». Если перевели бы правильно с немецкого, было бы «Закат Запада». Но Шпенглер был, в общем, прав в том плане, что тогда-то Европа и была воплощением Запада. Это позже, во второй половине XX века, главным центром Запада стали Штаты. А когда об этом писал Шпенглер, Штаты, ну, они поднимались, они уже были одной из самых сильных экономик мира, но пока в европейскую жизнь так не вторглись, как это было после Второй мировой войны. Вот в этом смысле представление о европоцентризме второй половине XX века ушло в прошлое. Для России и Соединенных Штатов Европа уже стала лишь одним из регионов, где они выясняли отношения. Ну и второе, как бы такой взлет ожиданий, что европоцентризм может вернуться, как это было до Второй мировой войны, это, конечно, 90-е годы, уже после окончания войны холодной, после того, как СССР прекратил свое существование, и тогда вот вновь под сенью европейской интеграции возникло представление о том, что Европа в рамках Запада может сместить с пьедестала лидера Соединенные Штаты, и примером таким стать для всего мира. То есть с точки зрения привлекательности социально-экономической и политической модели развития. В начале 21 века не только там обозреватели и журналисты, но ученые, серьезные политологи писали о так называемой европейской мечте, что вот именно здесь такой постмодернизм, который перешагнет через формат мира, который развивается от войны к примирению, но затем обязательно от примирения к войне. Но на 2026 год мы видим, что и этого не получилось, и Европа опять оказалась разорвана между разными своими частями.
0: А скажите, пожалуйста, Алексей Анатольевич, а почему они возлагали такие надежды именно на Европу? Что такого особенного в истории им давало понять, что вот Европа разорвет этот алгоритм «война – мир, мир – война», вот эти шаги, если я верно все поняла?
18: Для той части Европы главное было прекратить большие войны между ними.
0: Так.
18: В первую очередь между Германией и Францией. Смысл был европейской интеграции, смысл союза угля и стали, который был создан еще до европейского экономического сообщества, в том, чтобы создать такой единый рынок и такую взаимозависимость, чтобы в Европе больше не надо было никому ни с кем воевать. И это они сделали для той части Европы. С тех пор они не воевали между собой. Но надо было, в общем-то, идти дальше. И вот эти идеи, вся европейская интеграция, распространять, но на Европу как бы всю, и западную, и восточную, и как бы на все пространство вот европейской цивилизации, вплоть до Тихого
17: это, океана. Да, ну, да, концепция вот, от Атлантического до
0: Европа,
17: Тихого,
0: от Атлантики
17: это
0: до Тихого.
17: Наш общий дом.
0: Она вообще сейчас забыта или так убрана под сукно?
18: Вы знаете, и действительно, не зря же вот возникли эти представления все там вначале от Ванкувера до Владивостока. Потом, ну, при Деголе еще было, Деголь сам, вот это выражение его, знаменитая «Европа от Атлантики до Урала», например. Потом в 90-е годы вновь вышли на представление, значит, о пространстве намного большем. Вот возникло это выражение «большая Европа». Европа от Лиссабона до Владивостока. То есть это же не случайно все. Идея была о том, что разным частям Европы, не только в Западной Европе, но на пространстве всем надо примириться. Надо найти такие алгоритмы и механизмы стратегического взаимодействия между державами или их группировками, чтобы войны навсегда ушли в прошлое, и взаимозависимость стала максимальной. И вроде бы мы к этому шли, ведь между Россией и Евросоюзом были соглашения о стратегическом партнерстве. У нас стратегия была в отношении Евросоюза, они тоже стратегию эту написали. У нас к 2014 году товарооборот с Евросоюзом стремился к 400 миллиардам евро, даже не долларов, 400 миллиардов евро.
17: Я помню, даже готовили соглашение о безвизовых вот таких вот обменах с Европой в то время.
18: Да, да, было...
17: По-видимому, это какой-то был такой период, ну, что ли, максимального сближения с Европой.
18: Да, было
0: а
18: много...
0: это как-то вписывалось, прошу прощения, чтобы далеко не идти, это как-то вписывалось в их концепцию глобализации, чтобы вот шире и шире становиться, или это отдельная история?
18: Нет, это, конечно, было воплощение того, что мир становился все более взаимозависимым, превратился, было в свое время такое выражение распространено, в глобальную деревню, ну, как бы в маленькое место, не с точки зрения пространство, это как раз пространство захватило или объяло весь мир, а в том, что пространство перестало быть препятствием для распространения и перетока людей, идей, культур, товаров, услуг, капиталов.
0: Впереди у нас новости, а затем «Время науки» вновь вернется в эфир радио «Комсомольская правда». Кстати, все выпуски подкаста «Время науки» на радио КП вы можете послушать на сайте radiokp.ru и на всех подкаст-платформах в сети. Ну а видеоверсию ищите на наших официальных аккаунтах во ВКонтакте и на Рутубе.
1: «Время науки». Академик Российской Академии Наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает, само пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ. И многие уже знают, к чему это может привести. Обеспечьте свою предстательную железу необходимым питанием для ее слаженной работы. Попробуйте простатодинон, французскую формулу для мужчин.
22: Внимание! Акция! При заказе вы можете получить простатодинон в подарок. Звоните. *125.
3: В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе. Они являются источником важных элементов, которые необходимы организму для поддержания

0: средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
1: Об атаках.
3: В Волгоградской области в ходе ракетной атаки погиб один человек, 11 госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, погибший работник предприятия, спасатели ведут поиски еще одного сотрудника. Ранее Бочаров сообщил об ударе ВСУ по производственным объектам предприятия в Краснооктябрьском районе Волгограда. По его словам, возникшие локальные возгорания оперативно ликвидировали. Повреждений жилых домов не зафиксировано.
1: О судебных делах.
3: Генпрокуратура Польши подала иск с требованием о передаче государству здания, в котором располагалось закрытое Генеральное консульство России в Гданьске. Об этом сообщил юрист прокуратуры Войчех Муравский изданию «Факт». Он уточнил, что иск подан 12 июня в окружной суд Гданьска. Представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ на иск польской прокуратуры заявила, что все накопившиеся проблемы должны решаться путем консультаций.
1: О Ближнем Востоке.
3: США нарушили два пункта заключенного с Ираном меморандума об урегулировании конфликта, заявил военный советник иранского верховного лидера Махсен Резаи. Так он прокомментировал вчерашние удары США по иранской территории. По словам чиновника, США в том числе продолжили эскалацию напряженности в Ормузском проливе. 18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Вчера президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в нарушении перемирия в проливе из-за атаки против коммерческого судна. Вооруженные силы США ударили по иранским складам ракет и БПЛА, а также прибрежным радиолокационным станциям. Иран в ответ обстрелял позиции американских войск на Ближнем Востоке.
1: О расследованиях.
3: Уголовное дело возбудили после гибели двоих мужчин от отравления в подмосковном Солнечногорске. Расследование ведется по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Ранее сообщалось, что компания из 8 человек отравилась неизвестным веществом во время празднования дня рождения. Двое 26-летних мужчин скончались до приезда скорой. Четверых выживших забрали в больницу с диагнозом тяжелое отравление. Еще двое от госпитализации отказались. Как сообщили в главке Следственного комитета по Московской области, причиной случившегося могло стать употребление наркотических веществ.
1: О погоде.
3: В Беларуси на ближайшие дни введен красный уровень погодной опасности из-за аномальной жары, передает Белта. По данным метеослужбы, в начале следующей недели в отдельных районах республики столбики термометров могут подняться почти до 40 градусов. Наиболее жаркая погода ожидается 29 июня. Ну а Москву в ближайшее время накроет гроза. В некоторых районах столицы дождь уже идет. Ожидается шквалистый ветер с порывами до 17 метров в секунду. Власти призывают горожан быть осторожными на улице в непогоду. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
1: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
4: Здравствуйте, друзья! Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда». Говорим сегодня о Европе, о политике, об истории. У нас в гостях член-корреспондент Российской академии наук, заведующий кафедрой международных отношений Института международных отношений и мировой истории Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Алексей Громыко. Алексей Анатольевич, давайте продолжим.
5: Россия очень искренне верила в то, что вот скоро наступит и безвизовый обмен, и вместе мы будем решать вопросы не только экономики, но и политики. Но этого не случилось. И вот здесь я хочу сказать об очень важной вещи. Почему это не случилось? Потому что как раз во второй половине 20 века вот эта Европа западная, ну, после того, как евроцентризм Второй мировой войной был оставлен в истории. Эта Европа встроилась в геополитический проект уже не столько свой, сколько Соединенных Штатов. Действительно, единый рынок, он к концу 20 века превратился в один из крупнейших на планете. Сейчас, если брать по номиналу, это второй по величине рынок на планете. Если даже брать по паритету покупательной способности,

0: способностью, то это третий. Но в истории всегда было так, что если у субъекта международных отношений есть позиция мощная в экономике, то он рано или поздно должен становиться и военно-политическим мощным субъектом, чтобы интересы свои защищать и, ну, чтобы этот центр силы к нему относились с уважением. Вот этого у западных европейцев не получилось. Мы видим до сих пор их, ну, мучения по поводу того, что как же так, стратегически США выходят из Европы, но как бы нас их не бросают, но не хотят больше за европейцев делать много то, что второй половине 20 века Штаты за них делали в экономическом плане и с точки зрения военной. Вот ахиллесова пята той части Европы, тех стран, которые, ну, мы называем в Институте Европы Европейский Запад, это члены НАТО и Евросоюза. Вот их ахиллесовая пята в том, что геополитически они замахнулись на собственную роль в военно-политическом плане, но пока не смогли превратиться действительно в автономный центр силы из-за очень большой зависимости от Соединенных Штатов. И вы знаете еще, что здесь очень тревожит. Вот если мы возьмем все представления в Европе о геополитической автономии в начале 21 века, то мы увидим, что вот их философия превращения в самостоятельный геополитический центр силы базировалась больше на дистанцировании от Соединенных Штатов. Они понимали, что именно США становится тем регионом мира, вот, который сдерживает их политические и военно-политические амбиции. Но Штаты сумели, в общем, вернуться в Европу по влиянию после их провала в Ираке, захватить вновь как бы умы большинства европейских мыслителей и мозговых центров, и более того, довести до того, что уж если Штаты не смогут сдерживать амбиции Европы, то сделать так, чтобы это базировалось не на идее отстраненности от США, а на антироссийской основе. Вот европейцы сейчас западные, как мы видим, действительно пытаются выстроить свою политическую субъектность, но максимально пытаясь удержаться в орбите Соединенных Штатов и базируя эту субъектность на противостоянии, в первую очередь, России, ну и во вторую очередь Китая.
1: Вот появился действительно очень мощный второй центр силы – Китай. Мы пока рассуждали так – есть Россия, есть Европа, которые хотели расширить вот это вот совместное пространство, но есть Соединенные Штаты Америки, которым это было совсем неинтересно, и в результате вот мы с вами получаем ситуацию, когда мы с европейцами находимся в очень сложном таком геополитическом противостоянии. Но тем временем подрос Китай. И понятно, что когда мы сейчас говорим о распределении вот этих вот центров силы, то Китай действительно претендует, ну, пока, так скажем, один пояс, один путь, вроде пока пояс. Но, с другой стороны, видно, что амбиции китайские, вы хорошо сказали, что после того, как ты становишься экономическим лидером, ты говоришь, что а где же мое военно-политическое лидерство, я же должен все это охранять. Как сейчас выстраиваются отношения Европы с Китаем? Насколько европейцы действительно чувствуют, что Китай может быть, ну, вот таким центром силы, который сбрасывать в решении задачи о своем лидерстве и своих взаимоотношениях, в том числе с Россией, это неправильно?
0: Европейцы вот в последние 10, 15, 20 лет, я думаю, что совершили ряд таких стратегических просчетов. Ну, во-первых, как я уже сказал, они вовремя не смогли уйти из-под такого супервлияния США. И вот до Трампа-то, ведь в Европе, ну, в Европейском Западе, да, на пространстве Европейского Запада, многие в первый срок Трампа считали, что это какой-то дурной сон. Это закончится и вернется все на круги свои. Но пришел Байден. Я помню, что в России, в общем-то, одна из самых аргументированных точек зрения уже в первый срок Дональда Трампа было, что это не аберрация, это не случайность, это трампизм, это глубинное движение в Соединенных Штатах, и, может быть, отскок будет, но потом трампизм вновь вернется с Дональдом Трампом или с кем-то еще. Это случилось, Дональд Трамп, он вернулся, и я думаю...
1: Трампизм как мага, да? То есть Америка должна стать опять великой.
0: Это как мага, но это на самом деле и представление более прагматичное о том, как США должны дальше развиваться. Это представление о том, и Трамп, кстати, в том числе своей авантюры на Ближнем Востоке и войной против Ирана, он во многом и в глазах сторонников движения мага, он перечеркнул их надежды. Он же говорил о том, да, мы будем велики, но мы вмешиваться в дела других стран не будем. Другие центры силы с уважением относимся к ним. Там Донро, доктрина Монро, но только уже в издании Дональда Трампа. Это да, вот сюда вам соваться не надо, в западное полушарие. А там, мол, не то что делайте, что хотите, но... режимы мы менять не будем, и посылать наших военных куда-то за десятки тысяч километров от нашего дома мы очень не будем. Сейчас, правда, он делает противоположное, но тем не менее. Вот трампизм, он за то, что Соединенные Штаты уже больше разбазаривать усилия свои не могут. У них все-таки никак было в 50-е годы прошлого века не под 50% доли в мировом ВВП, а 26, если брать по номиналу, и 17, если брать по паритету, это в два раза меньше. У них не хватает уже сил, чтобы быть везде. Поэтому и политика вся заставить европейцев платить больше за себя и поднять траты в НАТО там, было 2%, сейчас 5% от их национальных ВВП стран-членов НАТО. И европейцы только в последние полтора года серьезно вдруг поняли, что США-то – это не выдумка, что трампизм и стратегическая расстыковка с США – это не выдумка.
2: На самом деле происходит.
0: Это факт, это да. происходило.
1: Даже забавно было на них смотреть, что они как какой-то дурной сон, что нет, это сейчас вот. Пройдет,
2: согласна,
1: вернется.
0: Дальше что? Значит, США они вовремя не поняли, что происходит, попали вот в ловушку такую зависимости. Они пошли на разрыв отношений с нашей страной, они потеряли этот рынок, они... потеряли вот эту стратегическую связку с нами, которая могла им помочь балансировать, так скажем, в мире 21 века. А с Китаем до Трампа европейцы встраивались, это и при Байдене было видно уже, они встраивались в антикитайскую риторику. Представление о том, что Китай чем больше, тем для них становится таким источником рисков и экономических, и технологических, ну, а в будущем, может быть, и военных.
2: Еще одна пауза, и «Время науки» вновь вернет свой эфир радио «Комсомольская правда». Не отключайтесь.
3: «Время науки». Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Реклама.
5: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
6: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
7: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
8: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
3: Время науки. Академик Российской Академии Наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
2: Друзья, мы возвращаемся. Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Вместе со мной эту программу ведет научный руководитель Национального центра физики и математики, академик Российской академии наук Александр Сергеев. А в гостях у нас историк, политолог, доктор политических наук, член-корреспондент РАН Алексей Громыко. Алексей Анатольевич, мы прервали вас, давайте продолжим.
0: Здесь тоже не так все просто, потому что полностью порвав или почти полностью порвав с нами, они все-таки насчет Китая стали раздумывать вот в последние полтора года после прихода Трампа. И там есть интересные две вещи. Но, во-первых, вокруг Трампа действительно есть много очень близких к нему людей, кто считает, что в 21 веке главный системный соперник для США будет Китай. Потому что только пока этот центр силы имеет максимальную мощь для того, чтобы бросить вызов США как мировой лидер. Больше пока такой суммы мощи ни у кого нет. Угу. Есть Россия как военная сверхдержава, но не по всей совокупности. У нас все-таки, если по номиналу брать, это где-то 2% в мировом ВВП, а по паритету 3%. Вот у Китая в 10 раз больше. И в этом смысле европейцы сейчас задумались над тем, как им быть дальше. И в последние два года практически все ведущие лидеры стран Европейского Запада приезжали в Китай, привозили туда огромные делегации из ведущих их бизнес-компаний для того, чтобы вот найти эту золотую середину, как им не попасть, так сказать, в зависимости от Китая, думая про себя, чтобы не повторить тот путь зависимости, в какой они в свое время попали, от США, но в то же самое время, чтобы слепо не следовать за Соединенными Штатами, которые при Трампе пытаются тоже извлечь максимум выгоды из отношений с Китаем. Мы же видели визит Дональда Трампа в Пекин, как, в общем-то, он с уважением таким и в чем-то пиететом вот, относится к тому, что Китай смог выстроить на сегодняшний день. Трамп действительно их рассматривает как почти такого равного партнера, с кем надо вести себя достаточно осторожно. Так что в этом смысле, рассорившись с Россией и поняв, что США больше никогда не станут прежними, вот европейский Запад начинает балансировать и более выверенно вести себя с Китаем. А так как мы с Китаем, в общем, тоже уже несколько десятилетий, особенно в последние годы, сближаемся и координируем наши действия как никогда близко, то, в общем, я думаю, что здесь есть свои развилки и варианты, как в будущем сделать так, чтобы партнерство между Россией и Китаем, ну, как бы было тем козырем для того, чтобы и текущие такие вот антироссийские и даже русофобские силы в части западных стран и организаций, но поняли, что этот союз, он надолго, и считаться надо не только с Китаем, но и, безусловно, с Россией. Не только потому, что мы самоценны и представляем для европейского Запада, но бесспорный субъект международных отношений, с которым надо вести себя подобающе, но и потому, что в лице и Китая, и Индии, давайте здесь вспомним, и значительной части глобального юга Россия не может ни при каких раскладах выпасть вот из ведущих центров силы 21 века.
1: Алексей Анатольевич, а вот европейцы как-то преодолевают вот это свое несколько пренебрежительное отношение к Китаю, которое всегда чувствовалось, что эта страна там третьего мира, ведь это у них из поколения в поколение передавалось. То есть, видя сейчас такую политическую, экономическую необходимость, тем не менее, на уровне таком вот психологическом, что сейчас чувствуется?
0: На самом деле в Европе, в европейском Западе сейчас доминирует не столько чувство превосходства, спеси и самонадеянности, сколько доминирует представление уже об этой части Европы как об осажденной крепости. И эта психология, она тоже очень важна, потому что, ну, мы еще помним Евросоюз, который, наоборот, выступал, как бы его философия была быть максимально открытым всему миру. А почему? Потому что они тогда были в силе. Они чувствовали, что они не боялись идти как бы в мир и пускать этот глобальный мир к себе. Были уверены в том, что они в любом случае, ну, как бы будут на коне, да, на гребне. Но теперь, вот если последние взять лет 20, то нарастало абсолютно другое представление о себе в мире, как о части мира, вокруг которой становится все больше рисков, вызовов, недругов. И это прямо противоположный менталитет, менталитет осажденной крепости. Они боятся и Соединенных Штатов во многом. Для них главный якобы источник угрозы – это Россия. Они во многом опасаются Китая. Вокруг них происходят конфликты, войны и украинские, и на Ближнем Востоке, и миграционный кризис. И вы знаете, вот что европейцы до сих пор делают вид, что это все внешние такие факторы. Они якобы не имеют отношения к этим процессам.
2: А откуда они тогда полагают, это взялось?
0: Ну, ясно, что в пропаганде они убеждают себя и население, что это внешний мир стал враждебным.
2: Мигрантов к ним запустило внешний мир, экономику обрушило, да, убрав они... рынки, тоже внешний мир.
1: Это, с другой стороны, смотрите, Россия как бы всегда была столетиями такой опасной. Трамп кинул, китайцы влезли в экономику, да, и извините, сейчас уже...
2: Александр Михайлович, вы попадаете
1: Автомобилестроение ушло в Китай.
2: Вы попадаете в ловушку, потому что им очень выгодно быть обиженными, и они себя так, в общем-то, ведут.
1: Но вот этот образ осажденной крепости, он, конечно, очень такой яркий и понятный. потому что, ну вот со всех сторон. Здесь военная опасность, там опасность экономическая.
2: А мы сейчас идем к разным крепостям или все-таки к одному какому-то такому союзу крепостей? Вот,
0: Европейском Западе?
2: Да, да, да.
1: То есть они, Мария, вопрос, я так понимаю, что они себя единой осажденной крепостью ощущают сейчас европейцы, или там уже чувствуют, что где-то кто-то и может, грубо говоря, предать?
0: Во-первых, вот это представление об осажденной крепости на сегодня присуще больше всего в мире, мне кажется, это именно Европейскому Западу. И не надо поддаваться на искушение такого мышления. И я думаю, что и Россия, и Китай, и Индия, ну и те же Штаты, как бы, ну, все ведут себя большей частью так, чтобы не выпасть из глобальных процессов. Но в Европейском Западе пока превалирует представление о том, что они не только осаждены со всех сторон, но что ситуация будет еще хуже, что им готовиться надо чуть ли не уже к большим войнам. Угу. И в этом плане, вы знаете, они, конечно, загоняют себя в тупиковую ситуацию, в ловушку. У них влияния в мире еще очень много. Там под сотню стран мира рассматривают единый рынок Евросоюза как своего первого или второго по значению торгового и инвестиционного партнера.
1: Да и влияние через империи, наверное, сохранилось. Там Британская империя, традиционно все это.
0: Все-таки там пока вот те страны, которые входят в НАТО, в Евросоюз, и Британия даже, которая из Евросоюза выпала, но эффекта домино в Евросоюзе не было. И я не думаю, что это продолжится. Британия, наоборот, сейчас, пока лейбористы ею руководят, она старается, не вернуться в Евросоюз. Стать ему ближе.
1: Да, этот Брекзит, да, это называется?
0: Брекзит, да, вот это.
1: Брекзит, а потом Брекзит, к сожалению.
0: Понятно. Ну да. В этом плане они пока, это все-таки более-менее такая, не совсем железобетонная, но одна осажденная крепость. Они держатся друг друга, они пытаются затащить к себе еще ряд стран. Это страны Западных Балкан, и Украина. Так что, в общем, я думаю, что да, в ближайшие годы, если не десятилетия, нам придется иметь дело не только в двустороннем плане с теми или иными европейскими столицами, но и с вот этими двумя организациями НАТО и Евросоюз, где во многом эти самые европейские страны находятся под дланью уже наднациональных структур.
2: Друзья мои, спасибо вам большое. У нас сегодня в гостях был историк, политолог, доктор политических наук, директор Института Европы Российской Академии Наук, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой международных отношений Института международных отношений и мировой истории Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Алексей Громыко. Алексей Анатольевич, спасибо вам большое.
0: Благодарю за приглашение.
9: Время науки. Академик Российской Академии Наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
10: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Политолог Фархад Ибрагимов о меморандуме между Ираном и США.
12: Меморандум – это еще только намерение заключить соглашение окончательное. Это еще не значит, что все уже будет замечательно и прекрасно, и что между Ираном и США отныне наступает мир, тихо и благодать. Понятное дело, что стороны могут двигаться к какому-то решению конфликта, но говорить о том, что уже все позади, это, мягко скажем, преждевременно. На сегодняшний день американская сторона выдвигает условия, которые иранцы почему-то, скажем так, не принимают их во внимание. Во всяком случае, Трамп уже железобетонно сказал, что никаких 300 миллионов миллиардов долларов речи быть не может. Многие иранские ресурсы начали уже поспешно говорить о том, что вот уже мы добились от американской стороны, чтобы они там разморозили счета и что они там готовы инвестировать таким образом, извиняясь за то, что они вытворили там в течение марта в ходе войны. Это все, конечно, звучит очень красиво, но давайте быть реалистами. Американцы никаких 300 миллиардов долларов иранцам давать не будут. И призываю всех, конечно, быть более, скажем, аккуратными в такого рода заявлениях. Во-вторых, американцы никого ничего не говорят по поводу ядерной программы. Они как будто избегают эту тему. Да, иранцы сейчас говорят о том, что вот, все, мы уже добились успеха в этом направлении, сохраняем обогащенный уран. Подождите, американцы четко заявляли с самого начала, что они не допустят никакого обогащенного урана на территории Ирана. И что эти разговоры просто так улетучились? Нет, конечно. Ну и в-третьих, вопрос, связанный с Ливаном, до сих пор американцы также обтекаемо обходят этот вопрос. Там ругают Израиль, но в то же самое время Израиль мало колыс, и они продолжают наносить удары по территории несчастного этого арабского государства и там наносят им очень серьезные вещи. Поэтому рано радоваться, еще очень много чего впереди предстоит сделать, но в любом случае пока еще не ударяют по территории Ирана, и уже хорошо.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
3: Об атаках.
13: Беспилотная опасность объявлена в Московской области. Жители призвали укрыться в здании, подземном переходе или паркинге и не подходить к окнам. Тем временем в Росавиации сообщили, что временные ограничения введены в аэропорту Сочи, Иваново и Калуги.
3: О важном.
13: В Россию вернулись 5 жителей Курской области и 2 гражданских, попавших в украинский плен в 2024 году, сообщила омбудсмен Яна Лантратова. По ее словам, граждан удалось вернуть в рамках гуманитарной работы с украинской стороной. Обмен состоялся в Белоруссии. Лантратова отметила, что Москва продолжит делать все возможное, чтобы граждане возвращались домой. Всего за все время с территории Украины возвращен 171 житель Курского приграничья. В то же время судьба 320 человек после вторжения в ВСУ остается неизвестной, сообщил глава региона Александр Хинштейн.
3: Об аномалиях.
13: По меньшей мере 193 миллиона европейцев столкнутся с экстремальной жарой в субботу. Температура поднимется выше 35 градусов, передает Франс Пресс. Ожидается смещение экстремальных температур на восток континента. Ранее администрация Эйфелевой башни сократила время посещения объекта из-за сильной жары во Франции. Кроме того, по аналогичной причине было сокращено время работы музея Лувр. Аномальная жара накрыла Францию 17 июня. В ряде департаментов с 21 числа ввели красный уровень погодной опасности. ВОЗ ранее потребовала от властей Европы немедленных действий из-за аномальной жары. В организации заявили, что за последние 4 года из-за высокой температуры на континенте скончались свыше 200 тысяч человек. Смертность, связанная с этим фактором, за 20 лет выросла более чем на 30%. Аргентина планирует запуск золотых паспортов для привлечения инвестиций, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Схема предполагает безвозвратное пожертвование в размере около 500 тысяч долларов или покупку гособлигаций на миллион долларов. Окончательные параметры программы еще обсуждаются. Власти рассчитывают, что это поможет выплатить десятки миллиардов долларов долгов в ближайшие годы. Страна до сих пор не вернулась на глобальные рынки после реструктуризации 2020 года и активно ищет способы привлечения валюты.
3: О спорте.
13: Вера Звонарева выиграла теннисный турнир в Германии. В парном разряде он прошел в Бад-Хомбурге. В дуэте с россиянкой выступала представительница Индонезии Алдила Суджиани. Они обыграли в финале австралийку Эллен Перес и спортсменку из Нидерландов Дэми Схюрс. На счету 41-летней Веры Звонаревой 12 побед на турнирах WTA в одиночном разряде и 17 в парном. Еще больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
14: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире «Комсомольская правда». И с вами Михаил Рудаков, официальный представитель компании «Аквалайф». Надеюсь, меня слушают и слышат во всех городах нашей большой страны. Устраивайтесь поудобнее, потому что сегодня мы говорим о том, что касается каждого. Мы говорим с вами о здоровье. А что может быть важнее. Когда мы здоровы, у нас и хорошее настроение, мы полны сил, мы полны энергии, мы летим, стремимся, мы успеваем. И очень хочется, чтобы вы были именно такими, чтобы у вас были и силы, и энергии, и желание творить и жить на полную. Друзья, вы видите, я сегодня в эфире один, нет ни Антона, ни Аси, поэтому очень надеюсь, что вы будете присоединяться к разговору о чистой, правильной воде. Особенно я жду тех, кто уже пользуется правильной водой, кто наладил питьевой режим. Очень хочу вас услышать, ваши бодрые голоса в этом эфире, поэтому звоните, присоединяйтесь. Для того, чтобы присоединиться, нужно набрать простой бесплатный номер 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Ну а пока я жду ваших звонков, давайте разбираться, что же помогает нам вот это самое здоровье поддерживать, что дает нам активное долголетие, что помогает нам быть активным в любом возрасте. Я, кстати, ставлю между активностью и здоровьем знак равенства. Поехали. Сразу к фактам. Смотрите, изучением ионизированной воды занимается давно. Еще с середины 20 века несколько научно-исследовательских институтов Советского Союза изучали, как такая вода воздействует на живые организмы. Кстати, проводили эксперименты на хлопке и выяснили, когда поливали его ионизированной водой, увидели, что урожаи были значительно улучшены именно на тех полях, где использовали ионизированную воду. А что касается сегодня? Сегодня, например, ионизированную воду официально назначают при лечении сахарного диабета. Да, да, в Японии она там включена в протоколы лечения даже при онкологии. Почему? А вот почему. 2008 год. Ученые доказали, всего 900 мл ионизированной воды в день, совсем немного, казалось бы, да, но за 8 недель это улучшает чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Водород, который появляется в воде после ионизации, он нейтрализует свободные радикалы, а это главные виновники воспаления и старения. Новый факт, более свежий, так сказать. Метаанализ 2025 года, который объединил данные 350 пациентов, показал, прием водородной воды достоверно снижает индекс HOMA-IR. Это показатель инсулинорезистентности. Но на 18-25% снижает. Так вот, эффект этот сравним с некоторыми лекарствами, но без побочных эффектов. Что важно, говоря о водороде, о ионизированной воде, что здесь нет никаких, вот сколько вот с 70-х годов прошлого столетия изучается воздействие ионизированной воды на живые организмы, как я уже сказал, вот нет, еще не находили, не появлялись никаких побочных каких-то негативных эффектов. Каков же механизм? Молекулярный водород, который он активирует PPR белок, который участвует в жировом обмене и чувствительности к инсулину. Другое исследование. В 2007 году японский ученый Шигео Ото, он сделал следующее открытие, что молекулярный водород – единственный антиоксидант, который способен проникать в клетки и митохондрии и нейтрализовывать тем самым опасные свободные радикалы. А в 2016 году Минздрав Японии официально одобрил водородную терапию для лечения метаболического синдрома. Кстати, в Южной Корее водородную воду используют для реабилитации после COVID-19, потому что водород снимает воспаление легких. Кстати, и в России мы тоже идем этим путем. Министр здравоохранения Михаил Мурашко официально заявил о разработке российского аппарата для ингаляции молекулярным водородом, так что ждем. А пока ждем, друзья, налаживаем питьевой режим, пьем правильную воду. Почему правильно? Смотрите, если вы сейчас, допустим, нальете себе стакан простой воды, неважно, там, из крана, из фильтра, может, вы покупаете в бутылках воду, так вот, неважно, любую питьевую воду, которая легко доступна вам, и выпейте, допустим, целый литр, скажем, пока будете слушать эту программу, то усвоится и пойдет на пользу организму всего одна столовая ложка, 1-2 столовых ложки, представляете? А если вы эту же воду предварительно зальете в ионизатор, проионизируете, и причем это очень просто, как с чайником. Залили, включили в розетку, нажали кнопку, и через несколько минут прибор голосом говорит: ионизация окончена. Там есть голосовой помощник. В нашем случае, да, мы производим такие приборы. У нас есть разные модели на любой вкус и цвет, на любую ценовую, на любые возможности по вашему кошельку, скажем так. Так вот, он сообщит голосом: готова вода в кувшине. Несколько минут, друзья, все просто. И вот если вы выпьете 1 литр именно ионизированной воды, усвоится ровно 1 литр. Весь литр воды пойдет на пользу, проникнет в каждую клеточку, проникнет в митохондрии, и именно поэтому вы почувствуете прилив энергии. Научно доказано, друзья, передоказано. Много лет уже прошло, и опыт мой, и не только мой, многих тысяч, миллионов людей, уже даже сказал, говорит о пользе такой воды. Я каждый день читаю, изучаю статьи, анализирую, общаюсь с коллегами, с врачами. И вот куда ни ткнись, везде вода, друзья. А если воды нет, воды, друзья, все ломается. Помните, как писал в стихотворении водовоз Василий Лебедев Кумач? «Отдыхаем, воду пьем, заседаем, воду пьем, пьют и звери, и скоты, и деревья, и цветы, даже мухи без воды, и не туды, и не сюды». Вот, допустим, вы долго не пьете воду, появляется туман в голове, рассеянность. Вы такие думаете: ой, погода. Друзья, нет, не погода. Внутри вас не погода. Внутри болото. В воде нужно движение. А когда вы не пьете воду, вода стоит. А что это? Когда вода стоит, что происходит? Она превращается в болото. И когда воды не хватает, друзья, мозг, он первый реагирует на обезвоживание. Мозг. Кстати, головные боли часто случаются именно из-за нехватки воды. И мой вам совет: если болит голова, в первую очередь попейте воды. Лучше, конечно же, правильно. Не тянитесь сразу за таблеткой. Попейте воды. Я уверен, в большинстве случаев головная боль пройдет. Если туман в голове, трудно сосредоточиться, тоже попьете воды, вы почувствуете, как пелена с глаз спала. Но, опять же, простой воды попьете, вряд ли это сработает. Еще раз, литр простой воды – 1-2 столовых ложки усвоения. А ионизированной попьете – сразу прилив энергии, туман в голове уходит. И это отмечают все без исключения, кто хоть раз попробовал ионизированную воду. Все как один говорят об этом эффекте, потому что это не вопрос доверия, это чистая биохимия. А когда будете пить регулярно, получите еще больше. Что именно? Ну, давайте разберем, как такая вода работает, к примеру, при диабете второго типа. Диагноз в России, к сожалению, очень распространен. Так вот, при диабете второго типа клетки, скажем так, глохнут. Они перестают слышать инсулин. А вот ионизированная вода, насыщенная водородом, она работает здесь как чистильщик. Она снижает окислительный стресс, а это главная причина инсулинорезистентности. Уменьшается воспаление в сосудах, и риск осложнения падает. Вам... Теперь история из жизни. Да, пришел на прием к врачу мужчина, назовем его Сергей Петрович, ему 54 года, диабет второго типа, стаж уже 8 лет. Вы знаете, что такое сахар? 14 миллимоль натощак. Если не знаете, слава богу, да. Но кто знает, меня поймет. Так вот, это катастрофа. Плюс ко всему жуткая усталость, ноги гудели и отекали к вечеру так, что обувь становилась мала. Давление скакало. Врач, у которого он наблюдался, человек современный, уже знакомый с водородной терапией, не стал полностью изменять его схему лечения, таблетки остались те же, но добавил одно условие. Он сказал: Сергей Петрович, каждый день 1,5 литра ионизированной водородной воды. Не газировки, не чая, а именно воды, которую вы приготовите в ионизаторе. Мужчина, кстати, поначалу скептически отнесся. Вот многие, да, могут так тоже скептически относиться, но опять же, это не вопрос доверия. Так вот, он думал, что там эта вода, да, но согласился. Прошло 4 месяца, он приходит на контрольный прием, и что вы думаете? Сахар натощак 6,5 миллимоль. Давление стабилизировалось 130/80. Отеков нет, но самое главное, он сам говорит: доктор, я забыл, что такое эта тяжесть в ногах и энергии столько, сколько не было лет 10. Лечащий врач сразу снизил дозу сахароснижающих препаратов вдвое. Это не магия, друзья, это биохимия. Водород не заменяет лечение, это не лекарство, да, но усиливает его эффект. Он защищает от осложнений. А теперь посмотрите на это с экономической точки зрения. Допустим, вижу, как все дорожает, и хлебобулочная продукция, да, продукты все, да, техника, электроника, лекарства. Посчитайте, вот, допустим, сколько вы тратите на лекарства. А теперь подумайте, вы один раз покупаете ионизатор, пьете ионизированную воду, и спустя время, допустим, врач снижает вам, снижает даже дозировки. Вы меньше тратите на лекарства, вы меньше ходите в аптеки и в больницу, вы еще и время экономите. Это факт. Ваш организм здоров, вы не тратите время на походы, друзья, в больницу и аптеки. Вы не тратите время на покупку лекарств, потому что это сплошная экономия. А бытовая химия тоже дорожает. А в ионизаторе вы готовите не только ионизированную воду, чтобы пить и чувствовать себя в ресурсе, да, плюс ко всему кислотная вода, она называется по-научному аналит, которая получается в ионизаторе, она заменяет всевозможные антисептики. Кислотной водой прижигаем герпес, ячмень на глазу, обрабатываем ушибы, порезы, ранки, царапины, ожоги. Готовится она в ионизаторе Aqualife одновременно со щелочной ионизированной водой. Из обычной питьевой воды, даже из водопроводной, как вы поняли, да? Умываемся кислотной водой, смягчаем кожу, убираем сухость. Друзья, мужчины, после бритья обязательно кислотной водой. Никакой аллергии, никаких раздражений. От перхоти кислотная вода, грибок на ногтях кислотная вода. Это факты, доказанные наукой и практикой. И все. Вы один раз купили ионизатор и не ходите каждый месяц за этими средствами. Бытовая химия, кислотная вода ее заменяет. Потому что она разрывает 3 обладает антибактериальными, антисептическими, антимикозными свойствами. Представляете, сколько всего вы получаете после одной покупки, сколько потом экономите? Да вы сами удивитесь. Кошачий лоток, кстати, кислотной водой обработал, никаких запахов. Все элементарно. Друзья, пару хотел сказать слов о серебряной воде, но не успеваю, скажу в следующей части. А сейчас хочу сказать вам, чтобы вы попробовали действительно это сделать, мы даем вам тестовый период 90 дней, в течение которого вы можете пользоваться тайником воды и для себя решать, насколько это эффективно. Нет, просто возвращайте. Но сегодня самое главное, сегодня возвращается на один день предложение, когда вы можете приобрести не один прибор, а целых два. Ионизатор воды Aqualife Premium, который готовит 4 вида ионизированных вод, и генератор водородной воды Light. И цена этого комплекта, барабанная дробь, 34 тысячи рублей. Друзья, успевайте до 19.00. Звоните 8 800 505 0855. Успейте заказать 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Встретимся в следующей части.
15: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
16: Слабым урожаем твердо скажем стоп. В поле и на даче нужен вам Фитоп. Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
15: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Политолог Иван Лизан о способах противодействия информационному влиянию противника.
17: Что делать в этой ситуации? Ну, с позиции простого смертного заниматься информационной гигиеной, понимать, что человеческий разум стал таким же доменом войны, что значение имеет не только то, что происходит на земле, на море и в воздухе, но и то, что происходит в головах. Отдавать себе отчет в том, что ты и твой разум – это объект информационного воздействия. Фильтровать информацию. Отписаться от персонажей, которые продают вам эмоции. Заземлиться, найти себе практическое занятие, связанное с ручным или физическим трудом, освоить новое ремесло, посмотреть на мир вокруг себя. Например, если вы живете в старом жилом фонде, организовать субботник, заниматься самообразованием, читать длинные тексты, перестать смотреть ТикТок, короткие видео, начать изучать лекции, приучать себя к длинным форматам, которые вас заставляют в голове простраивать целые сюжеты серии.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
15: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
14: Продолжается прямой эфир. С вами по-прежнему в прямом эфире работает официальный представитель компании Aqualife Михаил Рудаков. Я по-прежнему каждого из тех, кто уже пользуется ионизированной водой, призываю, звоните и делитесь своим опытом. Друзья, не нужно оставаться в стороне. Помните, как сказал Антон Павлович Чехов? Равнодушие – это паралич души. Поэтому не нужно оставаться равнодушными, быть в стороне. Любой результат, который вы получили, а я уверен, что он положительный, потому что ионизированная вода.
19: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
20: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
21: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: получайте скидки.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
2: А знаете ли вы что?
3: У бобров прозрачные веки, поэтому бобры под водой продолжают хорошо видеть, хоть и закрывают глаза.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Способностью выработать иммунитет против антибиотиков, с серебром патогены в организме справиться не могут, не вырабатывается. Они не вырабатывают никаких... они не привыкают к серебру, то есть невозможно их, резистентности не возникает. Самое интересное то, что ионы серебра обладают избирательностью. На микрофлора, еще раз объясню, того же кишечника и других органов они практически не воздействуют. Поэтому обещание выполнил, рассказал. Все подробности вы можете узнать по номеру телефона 8 800 505 0855. Это номер нашего колл-центра. Специалисты ответят на ваши вопросы, ну и, конечно, примут заказ. А как попробовать, я еще раз объясню. У нас есть тестовый период, он длится 90 дней. В течение этих 90 дней вы пользуетесь ионизатором, но в любой момент можете вернуть, а мы вернем все деньги до копейки. Вот в течение этих 90 дней это ваша безопасность. А сегодня ионизатор воды Aqualife Premium 4 в 1 – это наш флагман. Максимально возможные функции, которые доступны вообще для ионизации, при ионизации, да, они в нем воплощены. Он идет не просто по выгодной цене со скидкой, а плюс еще и портативный генератор водородной воды Aqualife Light всего за 34 тысячи рублей этот комплект вам доступен. Чтобы правильная вода была всегда под рукой, всегда свежая. Можно назвать это распродажей, потому что вот эта партия, которая есть, генераторов воды, которые идут в комплекте, да, они еще производились, мы производитель, но они производились по старым ценам, поэтому я вынужден сказать, что это последний день акции, когда вы можете приобрести вот этот комплект Aqualife Premium, который готовит ионизированную водородную, ионизированную щелочную, кислотную, серебряную воду в разных концентрациях в комплекте с генератором вот этим водородной воды Light, который заряжается, кстати, как телефон. Вы его берете с собой куда угодно. Его объем 400 миллилитров. Очень простой, удобный, красивый, стильный. Да? Залили простую воду, которая вас окисляет, нажали кнопку, и через несколько минут вода стала антиоксидантом. Все, она теперь ваш помощник на пути к здоровой активной жизни. Где угодно. Хоть в самолете, хоть в поезде, хоть в машине или в автобусе. Хоть в лесу, хоть в горах, хоть в полях, друзья, неважно где, он работает от аккумулятора. Никаких компромиссов, чтобы главное, чтобы только правильная вода была всегда под рукой. Поэтому звоните 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. Напомню, оплата при получении, доставка бесплатная, рисков ноль, потому что есть тестовый период 90 дней. Поэтому звоните прямо сейчас, потому что только сегодня, последний день по этой цене, осталось ограниченное количество. Напоминаю, номер телефона для ваших звонков бесплатный. 8 800 505 0855. Звоните прямо сейчас. И если не дозвонитесь, кстати, мы перезвоним вам с городского номера 495, код Москвы, 248-0808. А этот номер телефона принадлежит тоже нам, вы можете и на него позвонить, но бесплатный номер 800, из 800-х номеров невозможно звонить, поэтому если вы увидели, что звонит вам Фабрика Здоровья, 495-248-0808, так что поднимайте трубку, мы с радостью ответим на все ваши вопросы и примем заказы. Друзья, а теперь, знаете, я вот хочу отметить, что я заметил, тот, кто начинает пить ионизированную воду, всегда бодр, всегда полон сил, всегда в отличном настроении. А вы спросите, почему? А я отвечу, все просто. Такая вода, она усваивается, еще раз, каждой клеткой вашего организма. Она добирается туда, куда обычная вода просто не в силах проникнуть. И буквально исправляет ваше самочувствие изнутри. И вот чем больше я изучаю тему воды и здоровья, тем больше утверждаюсь в понимании одной простой вещи. Очень многие проблемы начинаются именно на клеточном уровне. Когда клетка не получает достаточного количества воды и кислорода, она начинает работать хуже. Помните, я уже говорил в прошлой части, простая вода из-под крана, из фильтра, из бутылки, неважно, любая питьевая вода, которая легко доступна вам, выпейте литр, усвоится 1-2 столовых ложки. потому что она окислитель, а она поддерживает причину большинства заболеваний, а это оксидативный стресс. 90% всех заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом. А вы пьете, допустим, литр ионизированной щелочной воды или ионизированной водородной воды, усвоится все, что выпили. Выпьете стакан, усвоится стакан, выпьете два стакана, усвоится два стакана, выпьете литр, усвоится целый литр. Кстати, она защищает и печень от жирового гепатоза, от частого спутника диабета, потому что повышает защиту клеток печени, гепатоцитов и улучшает их способность обезвреживать токсины. У нас в России, в Воронежском медицинском институте имени Бурденко написана большая работа, диссертация, вывод которой таков. Ионизированная вода обладает гепатопротекторными свойствами, помогает гепатоцитам, клеткам печени, работать, а также еще и ускоряет регенерацию язвенных дефектов слизистой оболочки желудка, то есть способствует ее заживлению. Пьете ионизированную воду, уменьшается воспаление в сосудах, защищаете печень, улучшаете работу желудочно-кишечного тракта, снижаете сахар, а еще и снижаете плохой холестерин ЛПНП. Он упал на 15,5% за 8 недель без лекарств. Это итоги исследования 2008 года. Понимаете, сколько всего? Еще раз повторю, правильная вода, она не разделяет нас, она не разбирает нас на органы, она объединяет нас, она помогает нам на клеточном уровне всему организму работать без сбоев, потому что правильная вода похожа на воду внутри каждого из нас. Она бьет точно в цель, устраняя первопричину заболевания, а именно оксидативный стресс. Вот вам примеры жизни. Сергей из Новосибирска, возраст чуть старше 50, много лет мучился изжогой. Тяжестью после еды, скачками давления, постоянно таблетки. Да? Начал пить ионизированную воду регулярно и спустя несколько недель говорит: «Я вдруг поймал себя на мысли, что давно не вспоминал про изжогу». И позже врач даже уменьшил дозировку некоторых препаратов. И таких историй действительно много, потому что когда клетки получают нормальную воду, организм начинает работать правильно, работать без сбоев, возвращаясь к правильным настройкам. Поэтому я всегда говорю, попробовать это надо обязательно, хотя бы раз в жизни. Я уверен, что когда вы попробуете, пусть даже будучи скептически настроенным, вы почувствуете, как прекрасна такая вода, вы почувствуете это с первых глотков и каждой своей клеткой. Потому что такая вода похожа на воду в теле человека, похожа на воду в каждой нашей клетке. И именно здесь я хочу сделать акцент, что мы производитель, мы российский производитель, мы называемся, торговая марка наша, Aqualife. И мы даем вам, еще раз говорю, тестовый период, как еще раз объясню на деле. Вы получаете ионизатор, с этого момента у вас есть ровно 90 дней. Вы пользуетесь прибором, готовите воду, пьете ее, наблюдаете за собой и параллельно поглядываете на календарь. В любой момент в течение этих 90 дней вы можете вернуть ионизатор обратно, а мы вернем вам все деньги до копейки, без вопросов, без проволочек. Это ваша безопасность. Но, предоставляя тестовый период вам, мы не только, кстати, заботимся о вашей безопасности, но мы и показываем нашу уверенность в том, что ионизированная вода – это действительно эффективный инструмент для поддержания здоровья, для улучшения самочувствия, да, для получения дополнительных сил и энергии, для поддержания человека в ресурсном состоянии. Попробуйте. Мы не просим доверять, мы говорим «проверьте». Как говорится, доверяй, но проверяй. Сегодня, кстати, для слушателей «Комсомольской правды» действует просто беспрецедентное предложение. Только сегодня вы можете получить два прибора по цене одного, а именно ионизатор воды и генератор водородной воды. Всего за 34 тысячи рублей за оба. Такие цены бывают довольно редко, и, честно скажу, уже, наверное, не будет таких цен. Это, по сути, распродажа партии по старым ценам. Да? На склад поступили новые генераторы Aqualife Light, и их себестоимость уже выше. Все дорожает, как ни крути. Но сегодня я вынужден это сказать еще раз, последний день. Цена этого комплекта 34 тысячи рублей. Вы оплачиваете его при получении. Что входит? Звоните 8 800 505 0855. А я скажу, ионизатор премиум и генератор лайт. И на этом ваши траты практически закончились. Никаких сверхрасходных материалов. В генераторе вообще, как вы поняли, ничего менять не нужно, только заряжать. Есть зарядка в комплекте. В ионизаторе иногда нужно менять мембраны, и в комплекте их аж 16 штук на долгие годы активной и здоровой жизни. Успевайте до 19.00, звоните 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. Слушайте «Комсомольская правда». Встретимся в следующей части.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Политолог Артур Демчук о том, может ли Трамп вернуться к поставкам оружия для Киева за европейские деньги.
2: Он давно уже такое условие поставил, что мы никаких прямых поставок, никакой благотворительности, за американский счет ничего не будет. Но Америка готова поставлять оружие НАТО, а дальше уже, как он сказал, НАТО может его использовать по своему усмотрению. Например, свое оружие отдавать Киеву, а американское новое брать себе. Что, в общем-то, сейчас и происходит, когда Киеву отдают какие-то устарелые там модели самолетов и так далее. Единственное сейчас, за что борется Европа и Зеленский, за то, чтобы Соединенные Штаты поставляли Украине вот эти ракеты «Патриот», которые производятся в Соединенных Штатах. Но Трамп дал ясно понять, что после того, как достаточно большое количество этих ракет было использовано в войне с Ираном, собственно, самим Соединенным Штатам этих ракет не хватает. Поэтому здесь... Но какие-то другие вооружения, несомненно, европейские страны, союзники по НАТО, будут у Америки покупать и поставлять Киеву.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.

0: «Комсомольская правда».
1: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Завершены работы по ремонту тротуарной зоны вдоль дома номер 11 на улице Зеленой. Этот участок давно нуждался в обновлении. Изношенное покрытие создавало неудобства для жителей, особенно для родителей с детскими колясками, пожилых людей и маломобильных граждан. На этой территории выполнена замена покрытия и приведена в порядок пешеходная зона. Специалисты коммунальных служб приступили к выполнению пожеланий по состоянию городского пляжа. Замечания, требующие оперативного устранения, были высказаны во время контрольного рейда «Единой России», в котором приняли участие депутаты городской думы Дмитрий Белюков и Юлия Ярышкина. Уже начался ремонт спортивной площадки, состояние которой вызывало справедливые нарекания у жителей. Продолжается благоустройство детской площадки на площади Калинина. Именно эта территория в прошлом году стала победителем рейтингового голосования в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Благодаря активной поддержке жителей сегодня здесь создается современное пространство для детей. Рабочие приступили к укладке резинового покрытия под игровую зону. Это важный этап благоустройства, который позволит сделать площадку не только удобной, но и максимально безопасной для маленьких посетителей. В ближайшее время активисты партии «Единая Россия» вновь выйдут на объект, чтобы оценить качество выполненных работ и обсудить дальнейшие этапы реализации проекта.
0: О валютах.
1: Доллар 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек, юань 11.04.
0: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 22 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
3: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? По статистике ДТП, самый безопасный день в Москве – воскресенье, а самый аварийный – пятница. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
4: Продолжается прямой эфир. Для вас в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. Это заключительная часть нашего большого эфира, поэтому я кратко озвучу предложение данного эфира, потому что оно сегодня необычное, но сегодня, предложение, которое позволяет вам не просто сэкономить, а получить один прибор, а сэкономить и получить целых два прибора. В два раза больше экономия, Потому что вы приобретаете сегодня ионизатор воды «Аквалайф премиум» со скидкой по цене 34 тысячи рублей. И в комплекте получаете второй прибор генератора водородной воды «Лайт». Премиальный прибор «Аквалайф», он никуда не встраивается. Этот прибор готовит все виды ионизированных вод. Это многофункциональная модель. По простоте использования этот прибор напоминает чайник. Нажимаешь кнопку, вода готовится. На экране вы видите, какую воду вы готовите. В инструкции поймете, как приготовить ту, другую, третью или четвертую воду. Все виды ионизированных вод готовят. Четыре воды. Никуда, еще раз говорю, не встраивается. Наливайте просто воду, нажимаете кнопку, он готовит. Есть голосовой помощник, 7 степеней защиты. Все, друзья, очень просто. Я рассказал о кислотной, щелочной воде в прошлой воде, немного о серебряной воде. Водородная вода, она по своим свойствам похожа на воду щелочную, ионизированную, только отличается тем, что в ней не изменяется щелочность воды. Но главное, что в ней появляются антиоксидантные свойства. Два вида антиоксидантной воды готовит этот прибор. И второй прибор идет, который в комплекте, это генератор водородной воды Light. Его объем, кстати, я не сказал о премиальном приборе, 3,5 литра, он готовит за один прием. Можете готовить сколько угодно такой воды. 400 миллилитров – это генератор водородной воды Light. Он выглядит как бутылочка, только внизу такая небольшая станция, которая генерирует водород. Наливая туда воду, в эту бутылочку, вы нажимаете кнопку, одна функция – генерируете водородную воду с антиоксидантными свойствами.

0: самый отрицательный ВВП получается. И все, через несколько минут там обратный отчет включается, 5, 4, 3, 2, 2, 1 минуты. И пьете такую воду, друзья, из обычной питьевой воды, которая нас окисляет, вы делаете воду антиоксидант, воду, которая природная вода. Это, по сути, две водолечебницы. У вас одна в руках, как заряжается, как аккумулятор, другая стоит дома для всей семьи. Друзья, это максимально выгодное предложение. Мы, производители, мы можем иногда делать такие предложения для слушателей «Комсомольской правды», поэтому я акцентирую внимание на том, что оно закончится скоро. До 19.00 действует это предложение, и для того, чтобы воспользоваться им, нужно набрать простой номер телефона, бесплатный для ваших звонков, 8 800 205 0855, 8 800 505 0855. Я хотел сказать номер для звонков в студию, но, наверное, уже не успеем сегодня пообщаться больше. 8 800 200 ровно 9702. Если хотите попробовать дозвониться, ну, звоните. 8 800 200 ровно 9702. Это для того, чтобы присоединиться к эфиру. Но еще раз повторю, номер для заказов и консультаций для заказов этого комплекта тоже простой и бесплатный. 8 800 505 0855. Звоните прямо сейчас. В комплекте, кстати, к ионизатору воды Aqualife Premium еще идет жидкий pH-тестер для того, чтобы вы могли проверить и качество воды на показатель pH. Также можете проверить закисленность своего организма по слюне натощак. Зарядка для генератора, конечно же, идет, плюс расширенная инструкция к каждому прибору, иллюстрированная там с ответами на часто встречающиеся вопросы. В общем, в комплекте есть все, чтобы сразу начать пользоваться. Получили, там, быстро пробежались глазами по инструкции, залили обычную воду, ту самую, которую привыкли пить до этого. А если не привыкли, то привыкните пить с ионизированной водой, легко налаживать питьевой режим. А разница только в том, что теперь вы эту воду сначала приготовите. Занимает это несколько минут. Залили в ионизатор или в генератор, пара минут и готово. И повторю, 90 дней тестового периода. Но я абсолютно уверен, как только вы сделаете первый глоток, вы сразу поймете, это другой уровень. Друзья, совсем другое самочувствие. Вам понравится пить такую воду, вы наладите питьевой режим, потому что она начинает работать, усваиваться, и организму она правда нужна. Знаете, есть люди, которые говорят, я не люблю там пить воду, она мне невкусная, там, она меня не лезет. Так вот, те, кто переходит на ионизированную, водородную или ионизированную щелочную, начинают пить с легкостью. Это уже многократно подтверждено. Но даже если вдруг вам не зайдет, да, 90 дней на возврат, все про... Друзья, смотрите, еще раз повторю, что сегодня вы можете приобрести два прибора, просто не одного. Для того, чтобы это сделать, необходимо позвонить по номеру телефона 8 800 505 0855. Звоните прямо сейчас, все легко и просто. А теперь давайте дальше. Что еще вы почувствуете, когда начнете пить ионизированную воду? Современная наука сегодня говорит, что наше здоровье и молодость определяется не столько состоянием крупных сосудов, сколько капиллярной сетью. Это 100 тысяч километров микроскопических трубочек, которые несут жизнь каждой клетке. Когда капилляры спят или разрушаются, клетки голодают и задыхаются, даже если вы пьете литры обычной воды. А вот ионизированная водородная вода на сегодня, пожалуй, единственная технология, которая позволяет разбудить и восстановить эти жизненно важные русла. Под микроскопом изменения видны уже после первого применения. Я это видел своими глазами не раз, просто невероятно. Вот на одной международной медицинской конференции, которая проходила осенью прошлого года, наши партнеры делали капилляроскопы всем желающим. И вот что они заметили. Людям там 60-70 лет говорят, у вас отличные капилляры. Те отвечают, а я пью воду из ионизатора Aqualife. И таких было так много, что коллеги пришли к нам и сказали, у кого мы видим хорошие капилляры, все пьют воду из ваших ионизаторов. Давайте я познакомлю вас с отзывом. И зовут девушку, зовут женщину Ольга, ей 68 лет, диабет у нее 20 лет, синдром диабетической стопы, нейропатия. И вот как она говорит, ноги горели огнем, я не чувствовала пальцев, врачи уже говорили об ампутации. Ей сделали капилляроскопию, и хирург, который говорил про риск ампутации, сам увидел под микроскопом, что капилляры как обрубки, кровь в них не движется. Назначили ионизированную водородную воду, через несколько недель сделали повторно капилляроскопию. Ольга говорит, я плакала.
1: Там, где не было жизни, где кровь стояла, она побежала. Появились новые тоненькие ниточки капилляра. А через пару месяцев она впервые за 10 лет смогла надеть нормальную обувь. И этому есть научное обоснование, друзья. В журнале «Диабет» в 2022 году вышло исследование. Молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская при этом ангиогенез, рост новых капилляров. Плюс водород снижает оксидативный стресс, о котором мы с моей коллегой Асей Рак говорим каждую передачу. Я сегодня тоже об этом говорил и не устану повторять, что оксидативный стресс – это первопричина 90% всех заболеваний. Неважно, по сути, как называется ваша болезнь, важно, что корень у нее один. И когда вы начинаете пить ионизированную водородную воду или ионизированную щелочную воду, вы работаете именно с корнем проблемы со здоровьем. Попробуйте. Еще раз напомню, что таких цен, которые действуют сегодня в этом эфире, больше не будет. Эта партия генераторов заканчивается, и все, таких комплектов по такой цене больше не будет. Звоните прямо сейчас, не откладывайте на завтра то, что нужно и важно сделать сегодня для своего здоровья. Номер телефона для заказов 8 800 505 0855. Звонок бесплатный. Оплата при получении. И главное, тестовый период. 90 дней. В любой момент вы можете вернуть, получить эти деньги обратно. Это ваша безопасность. Это время, которое мы вам даем на сомнение, на то, чтобы вы проверили, так на это все работает или нет. Друзья, звоните 8 800 505 0855. Сегодня 34 тысячи рублей за два прибора. Последний день акции. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Но мы еще есть время, немного поговорим о том, как же меняется наше с вами самочувствие на всех этажах, скажем так, на всех уровнях. Да, давайте разберем исследование на тему водород против артрита. Мы уже с вами говорили, что водородная вода работает на клеточном уровне, гасит воспаление, реально помогает суставам. И вот сейчас конкретно об исследовании, которое провел японский ученый Тору Исибаши. Оно было опубликовано еще в 2012 году, его ценность в том, что оценивали не просто субъективные ощущения, как себя чувствуют, а конкретные лабораторные маркеры. Взяли 20 пациентов с ревматоидным артритом. Это хроническое воспаление, при котором иммунная система атакует собственные суставы, разрушая хрящи и кости. Люди пили, внимание, всего под 530 мл водородной воды в день. Это немного, скажите, правда? 4 недели пили, друзья, потом перерыв был, потом еще 4 недели. И вот какие результаты получили. Первое. Снизился показатель окислительного стресса на клеточном уровне. Если простыми словами, уменьшилась та самая ржавчина внутри организма. А слово «ржавчина» здесь я беру в кавычки, использую ее для более образного понимания оксидативного стресса. Уже после первого месяца уровень гидроксидезоксигуаназина в моче снизился на 14,3%. Вывод. Водород действительно проникает в клетки и нейтрализует свободные радикалы, которые разрушают ткани. Второе. Упала активность болезни по индексу DAS-28. Это индекс, который ревматологи используют во всем мире. Он учитывает количество болезненности опухших суставов, анализ крови и общее самочувствие. Вот показатель снизился с 3,83, это очень высокая активность, до 3,2, что уже соответствует средней и низкой активности. А во второй месяц показатель снизился еще больше, приблизившись к ремиссии. А что это значит на практике? Люди реально стали чувствовать себя лучше. Меньше боли, меньше отеков, больше движения. Движение стало приносить удовольствие, а не боль. И третье. Это особенно интересно. Ученые отдельно посмотрели на 5 пациентов с ранним артритом, то есть те, которые болеют меньше, без специфических антител. У таких пациентов прогноз был обычно лучше. Так вот, у всех 5 наступила ремиссия. Друзья, попробуйте его. Сделайте этот первый шаг навстречу своему здоровью. Тестовый период 90 дней. Сегодняшнее предложение действует до 19.00. Успевайте. Два прибора по цене одного. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855.
2: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
4: Реклама. В
3: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
4: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
5: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
6: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
8: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
9: Приложения компании ВК пропали из App Store. Из магазина приложений для iPhone исчезли сама соцсеть, ВК-музыка, ВК-мессенджер и ВК-видео. Также Apple удалила почтовое приложение Mail.ru, Одноклассники и Дзен. В пресс-службе ВК заявили, что сделано это было без какого-либо предупреждения и в одностороннем порядке. Все удаленные приложения на данный момент недоступны для скачивания и обновления на айфонах. При этом уже скачанные приложения продолжают работать, однако пользователи не получают пуш-уведомлений. В российской компании также подчеркнули, что своими действиями Apple ограничивает российских пользователей в доступе к востребованным сервисам, которыми ежедневно пользуются десятки миллионов человек. Некоторые российские политики и вовсе пошли дальше, назвав действия американской компании цифровой дискриминацией и террором по указке глобалистских элит. Некоторые эксперты согласились с этим мнением и подчеркнули, что справедливости в действиях Apple искать не стоит, ведь они могут не подчиняться даже собственному правительству, напомнил радио «Комсомольская правда» шеф-редактор интернет-портала мобильной телекоммуникации Леонтий Букштейн.
10: Мы, может, недооценили то, что Apple в 22-м году резко прекратил поставки в Россию. А мы продолжали их любить. Как говорится, ежики кололись, но продолжали есть кактус. Так что ситуация практически безвыходная. Apple в свое время была заварушка в Америке с доступом к информации соответствующих служб. Apple стала в позу и не стала этого делать. Они даже своим не подчиняются. С 11 по 24 год выручка Apple 650-670 миллиардов. А капитализация у Apple 4,38 триллиона долларов. Компания позволяет себе делать все, что она захочет.
9: На блокировку уже отреагировали в российском правительстве. Минцифра обратилась в Федеральную антимонопольную службу с просьбой обратить внимание на то, что Apple не выполняет требования закона о предустановке российского магазина приложений на свои устройства. ВК не первое российское приложение, удаленное из App Store за последнее время. Так, весной оттуда пропал мессенджер Max. В компании объяснили это санкционным режимом. Однако в ВК уже заявили, что компания никогда не находилась под санкциями. Что же касается данной ситуации, то Apple пока никак не прокомментировала удаление приложений из своего магазина. И есть вероятность, что и не прокомментирует, заявил радио «Комсомольская правда» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
11: Что происходит за кулисами, мы не знаем. Apple не общается ни с российскими чиновниками, ни с компанией. Официальное объяснение было дано по Максу, что нарушение режима санкций. Что именно, не знаем конкретики. Тут то же самое. Вряд ли мы об этом узнаем. Но вероятность того, что вернут, она практически нулевая. Последствия большие для ВК. Не будет расти аудитория, таргетинг не будет работать. Теряют навыки в будущем разработки под iOS, либо эта разработка становится крайне дорогой. Ну, то есть это крайне негативно. Вещи для всех, в том числе для российской розницы, потому что на 100-110 миллиардов рублей айфонов лежит на полках уже завезенных. Продаваться сейчас на фоне этих новостей они будут в лучшем случае в ноль или в минус.
12: прокомментировал ситуацию с удалением приложений и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что российские власти планируют обсудить ситуацию с американской компанией, а также посоветовал россиянам переходить на гаджеты на андроиде. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
13: В деле погибшей блогерши Мото Тани появились новые подробности. Девушка, которую называли самой красивой мотоциклисткой России, разбилась летом 2024 года на трассе в Турции. В турне Татьяна Азолина, так звали Мото Таню, поехала с двумя друзьями Сергеем и Ануром. Компания ехала по дороге на западе Турции, когда байк россиянки столкнулся с большегрузом и улетел в кювет. Девушка скончалась на месте аварии, а ее тело репатриировали на родину в город Тара Омской области. Татьяна и прежде попадала в ДТП, однако даже несмотря на это, продолжала ездить без защитной экипировки, максимум в шлеме.
14: А ты вообще сама без экипа, почему?
15: Да, мне неудобно.
14: Ну и падать ты не планируешь, да?
15: Я падала.
14: Падала?
15: И не один раз.
14: Сколько раз?
15: У меня было 3 ДТП, я стирала себе кожу, перелетала через машину.
14: А переломы были?
15: Нет.
13: У Татьяны остался сын и блог в социальных сетях с миллионами подписчиков. Фанаты гадали, кто же виноват в этой аварии. Всего есть 3 версии того ДТП. По первой, Мото Таня сама потеряла управление и вылетела в кювет. По второй, на трассе ее, что называется, боднул Анур, который ехал позади. После этого девушку занесло под грузовик и ударом отбросило на обочину. Третью версию в местных СМИ озвучил сам Анур. Он намекнул, что Татьяна нарушила правила дорожного движения крутым маневром, чуть не подставила его под удар и в итоге сама угодила под грузовик. Если же виновным все же окажется приятель блогерши, то его ждет до 6 лет тюрьмы, рассказал адвокат Андрей Алешкин.
16: В данном случае может считаться как неумышленное убийство. Это статья 85 Уголовного кодекса Турции, которая, собственно, говорит о том, что умысла в действительности у человека на убийство нет. Предусматривает наказание от 2 до 6 лет лишения свободы с учетом того, что наказание, если он ранее к уголовной ответственности не привлекался, но признает, окажет материальную помощь семье погибшей. Полагаю, что наказание может быть лишение свободы в любом случае сроком 3-4 года.
13: Спустя 2 года смерть Азолиной все еще не отпускает мотосообщество. Байкеры успели разбиться на 2 лагеря. Первые уверены, что ее подставил спутник. Его ошибку могла бы доказать запись с экшн-камеры, которая была закреплена на шлеме Тани. Вот только эта камера пропала. Вторая сторона говорит, что спустя 2 года ворошить ничего не нужно, а те, кто пытаются докопаться до истины, лишь бросают тень на светлое имя блогерши. Новый виток обсуждения эта тема получила после недавних слухов, что камера со шлема девушки якобы нашлась, и сейчас она в Москве. Вот только пользователи интернета недоумевают, как это могло произойти. Вот небольшой комментарий.
12: Как такое может быть, если камеру так и не обнаружили на месте аварии? Тут 2 варианта. Либо ее забрал Сергей, который ехал с ней и сейчас скрывает. Хотя раньше он как раз говорил, что виноват Анур. Либо это все инсинуации каких-то доморощенных поклонников. Если есть запись и камера, обнародуйте ее. Идите в правоохранительные органы. Попросите связаться и передать доказательства в Турции. Но почему-то этого не делают.
13: Ничего не знает и экс-бойфренд Станислав, который ведет оставшиеся после Тани соцсети. В основном рассказывает об акциях памяти. Он удивился информацией о якобы всплывшей потерянной камере. Действительно ли существует камера и что на ней может быть запечатлено, станет известно совсем скоро. Расследование дела о гибели Мото Тани в Турции подходит к концу. В июле должен пройти суд. Московская прокуратура находится в постоянном контакте с турецкими правоохранительными органами и прилагает максимум сил, чтобы наказать виновного в этой трагедии. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».

0: Афиша.
1: Приветствую всех, кто на волне «Комсомольской правды». В студии Оксана Фомина с новостями «Московской афиши». До 27 сентября в зале «Дружба» спортивного комплекса «Лужники» проходят летние показы циркового шоу «Сны Пушкина». Это масштабная постановка нового русского цирка с участием 60 артистов мирового уровня и настоящее волшебное путешествие. Маленький Саша Пушкин засыпает под колыбельную своей няни, но вместо привычного сна попадает в мир лукоморья. В мир сказок, богатырей и силы произнесенного слова. Пушкин видит, как чья-то рука меняет сам смысл добра. Злой исправляет сюжеты еще не написанных сказок. Его замысел прост – лишить мир добра и любви, а будущего гения – власти над смыслом и словом. Детский сон становится битвой за право воображения. Сны Пушкина – это большой мир театра и цирка без животных, с акробатикой, музыкой, светом, танцами, костюмами и историей, в которую попадаешь с первых же минут. Это шоу, на которое приходят всей семьей, с друзьями или даже на свидание, чтобы на один вечер оказаться внутри живого, яркого, почти невозможного сна и вместе испытать чувство, от которого замирает дыхание. «Сны Пушкина» уже увидели 220 тысяч зрителей. Присоединяйтесь и вы, это действительно стоит увидеть. Итак, «Лужники», зал «Дружба», шоу «Сны Пушкина» до 27 сентября. В Российском академическом молодежном театре 1 июля открывается юбилейные 25-е летние балетные сезоны. Парад классической хореографии в исполнении 6 танцевальных трупп из России и Беларуси. Это не просто возможность увидеть любимые балетные шедевры, но и уникальный шанс познакомиться с коллективами из разных регионов России и не только. В репертуаре 17 балетов от чистой классики Чайковского до авангарда Прокофьева, от романтичности Адана до яркости Минкуса. С 1 по 5 июля пройдут гастроли Чувашского театра оперы и балета «Волга-опера». 5 июля впервые на сезонах покажут «Пиковую даму» Чайковского, мистический балет о безумии, одержимости и всевластии рока. С 8 по 10 июля гастроли Национального академического большого театра оперы и балета Республики Беларусь. 8 и 9 в афише российская премьера балета «Баядерка» в постановке главного балетмейстера театра, заслуженного артиста Российской Федерации Игоря Колба. Шедевры мировой хореографии в самом центре столицы танцуют 2 летних месяца ежедневно в режиме нон-стоп. Всего до 28 августа покажут 75 спектаклей в сопровождении оркестра. Публика сможет насладиться красотой и воздушностью танцовщиков, игрой живого оркестра, роскошными декорациями и костюмами. Минимализм сезона признают лишь в одном ценах на билеты. Они тут от 1000 рублей. На этом сейчас все. С вами была Афиша и я, Оксана Фомина. Заходите к нам на сайт kp.ru. Там еще больше интересной информации.
0: Афиша. Друзья, будущее наступило.
2: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
4: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАД не является лекарственным средством.
1: Читайте еженедельно. отдельном номере. Сыновья Валерия Золотухина поссорились из-за наследства. Главные правила питания для здоровья сосудов и сердца. Астропрогноз для всех знаков зодиака на июль. Газета в продаже с 24 июня.
2: Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о лете» на «Радио Комсомольская правда». У многих животных летом происходит линька, чтобы сменить густой зимний мех на более легкий. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
0: О важном.
4: Россия закрыла вопрос о возвращении с Украины жителей Курской области, заявила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. По ее словам, Киев передал Москве 7 россиян, 5 жителей Курской области и 2 из других регионов. На Украину отправится столько же человек. Лантратова отметила, что граждан удалось вернуть в рамках гуманитарной работы с украинской стороной. Обмен состоялся в Белоруссии.
0: Об атаках.
4: Ракетная опасность объявлена сразу в нескольких регионах России. Сообщение об угрозе опубликовали губернаторы Липецкой и Воронежской областей, а также в Рио губернатора Брянской области. Власти призывают жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Тем, кто находится на улице, рекомендовано зайти в ближайшее здание. Ранее беспилотную опасность объявили в Московской области. Сейчас аэропорт Домодедово работает с ограничениями. С начала суток на полете к Москве сбили 11 беспилотников.
0: О расследованиях.
4: Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу об отравлении людей в Подмосковье. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Ранее в частном доме в коттеджном поселке Бакеево в Солнечногорске скончались 2 26-летних мужчин. 6 пострадали. У них были признаки отравления, возбуждено уголовное дело. По версии следствия, граждане могли употреблять наркотические вещества.
0: Об ограничениях.
4: Детям до 16 лет могут ограничить доступ к социальным сетям в Узбекистане. Власти страны готовят законопроект, который планируют вынести на общественное обсуждение. Министр дошкольного и школьного образования Эзасхон Каримова отметила, что полностью исключить телефоны из жизни детей невозможно. Однако важно формировать культуру их использования. В середине июня сообщалось, что запретить использование соцсетей детьми младше 16 лет решили в Великобритании. Законопроект должен вступить в силу в следующем году.
0: Обо всем.
4: Какао положительно влияет на настроение, работу кишечника и нервной системы. Исследования на эту тему опубликовали китайские ученые в научном журнале Frontiers in Nutrition. В статье они рассказали о полифенолах, природных соединениях, которые содержатся в какао-бобах. Ученые обратили внимание, что у добровольцев, выпивших чашечку какао, получалось выполнять различные задачи быстрее даже в условиях стресса. Элементы, содержащиеся в напитке, поддерживают работу мозга и, являясь пищей для бактерий в кишечнике, помогают организму поддерживать хорошее настроение. Но есть одно «но». Чтобы напиток максимально проявлял эти свойства, его стоит пить без сахара. Еще больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
5: Добрый день, это «Комсомольская правда», радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков. У нас сегодня удивительные, потрясающие, замечательные гости. Мы вам очень-очень рады. Я позволю себе представить сначала нашу чудесную Анастасию Волочкову, заслуженную артистку России, человек, которого мы все очень любим и уважаем. И даже если она порой недовольна тем, что мы написали, что не имеет на самом деле значения, она должна знать, что мы ее всегда очень любим и рады у себя видеть.
6: Спасибо вам большое, очень рада вас приветствовать. И хочу сказать, что я не обижаюсь ни на один факт, который искажен из моей жизни, потому что если бы вы прошли мой путь, то вы бы не ваше издательство не стало бы писать обо мне всякую фигню.
5: И еще один наш гость, член попечительского совета РОО детской онкологии «Врачи и родители вместе», продюсер проекта, известный артист эстрады Андрей Удалов. Андрей, здравствуйте.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
5: Мы собрались с вами не просто так. Я знаю, что скоро, 27 числа, в Театре эстрады пройдет концерт. Но этот концерт нельзя назвать обычным, потому что его... Причем его нельзя назвать обычным даже не из-за того, что там будут выступать потрясающие артисты, но потому что там будут совершенно потрясающие зрители. Там будут дети, родители, люди, которые, к сожалению, серьезно болеют онкологическими заболеваниями, порой в довольно тяжелой форме, и для многих из них это, возможно, один из немногих шансов посмотреть живую большую концертную программу, посетить этот прекрасный театр. И я знаю, что эту историю придумали вы, Андрей, и вы, Анастасия, в этом участвуете.
6: Я придумал, Андрей все сделал, да, я просто участвую.
5: Да, вы участвуете в этой истории. И поэтому первый вопрос, Андрей, у меня к вам. Как возникла эта идея, и насколько тяжело было все это реализовать?
7: Ну, вообще, я работаю на эстраде, и на сцене более 30 лет.
8: Ну, и слегка мута знаком мой голос из там, 20-летней давности. То
5: давайте
8: мой
5: скажем,
8: голос,
5: да, что это голос
7: было в популярной детской программе.
6: Хрюша.
7: Ну, это невозможно не узнать. Я вот работал с Хрюшей очень долгое время. Работал еще с Валентиной Михайловной Леонтьевой, с дядей Володей Ухиным, с такими нашими великими дикторами телевидения, с Ангелиной Вовк, которой я очень обязан в своей жизни. И так сложилось, что у нас была очень серьезная такая гастрольная практика. Мы в 90-х годах, в конце 80-х, 90-е, в начале 2000-х, ездили на гастроли с детскими программами вместе с композитором Владимиром Шаинским. Была такая небольшая творческая группа. Там участвовали все, кто как-то причастен к тому, что в нашей стране делалось для детей. То есть я был с Хрюшей, Спартак Мишулин был в костюме Карлсона, Владимир Яковлевич Шаинский был со своими песнями, Клара Румянова была со своими мультиками, то есть с песнями из мультфильмов, и Таня Веденеева и Ангелина Вовк, или вот тетя Валя Леонтьева были ведущие. Вот такая была детская потрясающая программа. И мы ездили на гастроли, и как-то так получилось, что во время своей гастроли у меня оставалось свободное время, и я очень тихо, никому об этом не говоря, выяснял, где детская больница, и просто с Хрюшей приходил к больным, которые не могут вот по каким-то физическим основаниям или медицинским показаниям прийти в театр и в концертный зал к нам, потому что многие детки страдали и страдают ДЦП. Многие детки вот, лежат с онкологическими, инфекционными заболеваниями, кардиологическими. Ну, что там говорить? Везде, в каждой области медицины есть такие пациенты. К сожалению, есть детки, которых вот не принято показывать. Это дети, страдающие аутизмом. Хотя интеллект у этих детей абсолютно такой же иногда бывает, а то и лучше, как и у обычных совершенно здоровых детей. И вот у меня за 30 лет моей артистической деятельности накопился такой богатый опыт с выступлениями и с формированием программы, что очень немаловажно, для вот таких вот особенных детей. Потому что дело в том, что иной раз, когда какой-то продюсер большой устраивает концерт на стадионе и вот так вот с барского плеча, значит, дарит билеты на какое-то шоу, даже очень популярных молодежных исполнителей, они не учитывают кое-какие моменты, о которых потом сожалеют. Потому что, допустим, детям-ампутантам нельзя петь песню «От два левый, от два правый», а ребенку-сироте нельзя петь песню из мультфильма «Мама для мамонтенка», где мама придет и найдет, и там все прочее. Понимаете, есть нюансы. Точно так же, как и сейчас молодежная музыка, она вся очень агрессивная, ну, в общем, даже какие-то на грани просто. Я не говорю, что это плохо. Если ездят на это зрители, это замечательно. Я вообще считаю, что не должно быть цензуры большой, вот такой вот тотальной в культуре и в искусстве. Но если мы дело имеем с детьми, которые находятся на стадии ремиссии, детьми, страдающими серьезными заболеваниями, детьми каждую минуту, занимающиеся борьбой за выживание практически, то им еще в свободное время петь или там показывать что-то агрессивное с кровопотеками, это просто, я считаю, антигуманно. Потому что эти дети так уже да, они уже пережили больше боли, чем некоторые взрослые. Понимаете, свои 5, 6, 7, 8 лет. Я был как-то в городе Оренбурге с тем же самым Хрюшей, и вот пришел в палату интенсивной терапии в онкологический центр. Там лежала девочка. Девочке было 6 лет. Она должна была пойти в первый класс, у нее была... жесткий диагноз был саркома легкого, и когда доктор меня попросил к ней подойти, он сказал: ты знаешь, у этой девочки вот 5 дней прогноз, вот, ну, не больше. Я вошел с Хрюшей, у нее там были трубки везде, в горле, в животе, и мы принесли с собой вот эту букварь, то, что в первый класс она должна пойти. И девочка не кушала, она сказали, что она ни с кем не общается, уже как-то отстраненно. И Хрюша к ней на нос и спрашивает: ну-ка, ты себя чувствуешь, как у тебя поцелуй? Мы с ней поцеловались, она написала первую букву, мама написала в букваре, покушали мы там с ней что-то, полтора часа поговорили, она рассмеялась, и прожила эта девочка в результате полтора месяца. Она думала, что она пойдет в первый класс, она жила этой надеждой. Вот после этого конкретно случая, а я таких случаев могу, поверьте мне, Павел, перечислить очень много. Просто чем больше неравнодушных людей, совершающих подобные поступки, тем светлее наша жизнь, я считаю. И вот, накопившись этого опыта, я начал делать такие детские программы. В Кремлевском дворце это все происходило на протяжении 6 лет. Я просто начал ставить концерты для детей и взрослых, и поскольку зал этот Кремлевского дворца был огромным, я стал приглашать туда вот всех вот этих вот пациентов, если они могли прийти. И вот это продолжалось все, а тут, значит, открылся наш замечательный Московский государственный театр эстрады после ремонта, и я подумал, а как же вот те дети, которые не могут прийти, потому что, к сожалению, зал Кремлевского дворца, он не позволяет по своей логистике, по своим особенностям режимным в том числе, привести туда пациентов, скажем, с кислородным оборудованием. Да, конечно, и конечно. Поэтому мы подумали... О, театр эстрады, в сердце столицы, подъезжаешь к нему прямо сразу, там огромный грузовой лифт. Я переговорил с дирекцией театра эстрады, с Геннадием Викторовичем Хазановым, который любезно согласился нас принять, и мы переехали, в прошлом году это случилось, мы вот с этим мероприятием, которое называется «Все лучшее детям», переехали в театр эстрады. И в прошлом году мы показали шоу «Самый добрый клоун» Юрия Куклачева в театре эстрады в качестве такого мероприятия. И это прошло с таким ошеломляющим успехом. И так много публики вот этой благодарной именно вот с тяжелыми диагнозами, мы потом получили такие отклики, что я подумал, что же сделать в этом году? Поскольку у меня в этом году какой-то юбилей, 55 лет, и каждый творческий человек привык давать такой наш советский артист творческий отчет в свой юбилей, я подумал, что самым лучшим творческим отчетом для меня будет доброе дело какое-то. Я не стесняюсь об этом говорить, это действительно реально доброе дело. И я подумал, почему бы нам с моими друзьями, артистами разных жанров, что мы сделаем вот такой концерт для вот этих вот пациентов, которых мы специально привезем из наших всех практически, вот на сегодня я знаю, онкологических отделений детских больниц, которые находятся в ремиссии или которым позволят доктора, и которых будет возможно в сопровождении врачей, конечно же, привести в театр эстрады для того, чтобы они насладились не только вот больничными стелами и белыми халатами, а еще прекрасным походом в самое сердце Москвы. Они проедут мимо Красной площади, может быть, прогуляются и придут к нам в театр эстрады, где посмотрят удивительный концерт, который будет их стимулировать к выздоровлению, к жизни. И потом уже мы подумали, ну, театр эстрады, зал большой, и у нас позволяет нам возможность пригласить еще не только самих пациентов, но и тех, кто их лечит, и тех, кто их обслуживает. Ведь мы есть очень в этом отряде спасения очень много бойцов невидимого фронта. Помимо врачей, которые стоят по 8, по 15 часов у стола и оперируют это маленькое тело, есть еще и уборщицы, санитары, психологи, которые работают с этими родителями, которые так же болеют, как их дети, которые мучаются и каждый день с ними. То есть каждый день – это победа. И вот эти семьи с детьми, и врачи, и медсестры, и персонал – все придут в театр эстрады. Мы приглашаем с удовольствием, если кто-то услышит нашу программу, примем эти заявки. Вы можете на нас выйти, это легко делается. И мы удовлетворим все эти заявки и ждем вас на этом прекрасном концерте, который будет посвящен самому главному в жизни – это ценности человеческой жизни и жизни вообще, даже и нечеловеческой.
5: Спасибо вам большое, Андрей. Конечно, после ваших слов и ваших рассказов как-то даже мурашки, что называется, идут, но буквально на несколько минут перевёмся и продолжим наш разговор. Я напомню, что у нас в гостях артистка балета, заслуженная артистка России Анастасия Волочкова и продюсер Андрей Удалов.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано реклама.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
10: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте «Пицца Ролли» и в группе «Контакта».
11: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравится басов?

0: Ищите скидки. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Незадолго до референдума о переименовании Ленинграда в Санкт-Петербург в июне 1991 года был опубликован список расходов, которые придется понести городу в случае положительного решения. Общая сумма в 150 миллионов рублей горожан не смутила.
1: Радио «Комсомольская правда». Ничего. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков. У нас в гостях Анастасия Волочкова, заслуженная артистка России, и Андрей Удалов, продюсер, автор программы, которая называется «Все лучше детям и взрослым», которая состоится 27 июня сего года. У меня вопрос к вам, Анастасия. Я понимаю, что люди артистические, они, в принципе, тонко чувствуют все, что происходит вокруг, и кожа, что называется, еще тоньше, чем у обычных людей. Вот вам принимать участие в таких мероприятиях-то, я знаю, что вы много занимаетесь благотворительностью, это, ну, как вы выдерживаете? Это же очень, ну, тяжело чисто психологически.
3: Мои дорогие, я хочу сказать, во-первых, о том, что сотрудничать с человеком, который вносит огромный вклад в развитие искусства и культуры России, и тем более еще и на такой доброй основе, на таком благотворительном поприще, с Андреем Удаловым, для меня большая честь и радость. И это великий человек. И когда Андрей меня пригласил для участия в таком концерте, у меня даже не было ни одного момента, знаете, как сказать, замешательства, потому что нас с Андреем объединяет любовь к детям. Поймите, пожалуйста, такую вещь. У меня есть своя определенная позиция человеческого характера. Детям, которые на грани жизни и смерти, нужен праздник. Нужен праздник. Если его нет сейчас, в данный момент, у этих детей, то это тот праздник, который благодаря Андрею Удалову может этому ребенку запомниться на ту жизнь, которую ему, может быть, даровано Богом ненадолго, но которую он запомнит.
4: Вы знаете, что еще немаловажно тут? Ведь у нас мы приглашаем не только вот таких детей, мы приглашаем и обычных. У нас есть возможность. Вот, к сожалению, мы бросили клич, когда эта идея созрела только. Мы бросили клич по нашим вот этим руководителям благотворительных фондов, так называемых, которые очень много и громко кричат о своих победах, о своей благотворительности.
3: Андрей, вы такие сейчас святые вещи говорите. Я помню это на нашей конференции.
4: И надо сказать, что мы послали письма всем известным нашим богатым людям с известными очень фамилиями, которые, так сказать, вот принимали участие, допустим, в Петербургском экономическом форуме, и с высокой трибуны говорили о своих огромных достижениях. А у нас, на самом деле, желаний-то было не очень много, то есть надо было просто достойно оформить этот концерт с технической точки зрения и арендовать помещение театра эстрады, потому что электричество нам никто не дает бесплатно. Бесплатно, бензин на ремобиле никто не дает бесплатно. Ну, так, такова, так сказать, ситуация. Вот. И мы обратились туда, там Дерипаска, Усманов, все знают эти фамилии. Значит, и вот когда прошло некоторое время, мы не получили ни одного ответа.
3: Да, Андрей, простите, пожалуйста, я вынуждена вас перебить, потому что я присутствовала на этой пресс-конференции. Вы знаете, Павел, Андрей говорил о том, что... Ну, хотелось просто детей водой угостить, просто бутылочки воды.
4: Да, мы просто сейчас на данный момент, я говорю, ну, кто-нибудь может купить 1000 бутылок бутылированной воды, привезти их нам, чтобы мы просто, чтобы дети не покупали эту воду. И вот тишина. И тут я воспользовался своей, так сказать, такой позицией, которой я никогда не пользовался. У меня был телефон в приемную нашего премьер-министра Михаила Владимировича Мишустина. И я позвонил, я уже от отчаяния в марте месяце позвонил туда, объяснил ситуацию. И я очень благодарен аппарату нашего премьер-министра. Я очень благодарен, который сразу, значит, передали нашу просьбу в Министерство культуры. И Министерство культуры культуры, вот эти вот наши основные, так сказать, потребности, они все-таки их закрыли. Спасибо им большое. Но, конечно, я не мог в данном случае просить там воду, бензин, электричество у культуры, у которой сама еле сводит концы с концами. Я все-таки надеюсь, а может быть, кто-нибудь вот сейчас нас по радио услышит и предложит нам, нам не нужны деньги, нам нужна какая-то вот такая вот опциональная помощь. Mm-hmm. Может быть, кто-то все-таки в эти оставшиеся три, там, сколько дней, что-то там для нас придумает. Или не для нас, а для этих вот ребятишек. Это так. Ну, вот такая у нас ситуация. Но мы это сделали, все равно мы это сделали. И самое главное, что в этом зале, значит, мы, поскольку нам все-таки надо закрыть было, будет какие-то экономические вопросы, мы чуть-чуточку билетов продаем. Mm-hmm. И вот те, кто купят эти билеты, и придет, может быть, вы захотите прийти со своими детьми к нам и сделать такую коммуникацию, как просто вам понравится кто-то или иной ребенок из онкологических центров, и вы сможете подарить ему хотя бы пачку фломастеров или наушники, или там, я не знаю, флеш-карту или что-то, или просто килограммы рисок. Да, ребенок будет счастлив. И вот если эта коммуникация у нас получится, именно показать деткам, которые находятся сейчас в ремиссии, и деткам, которые находятся на лечении, что они такие же абсолютно, как и обычные здоровые дети. Потому что вот эта социальная, так сказать, вот этот социальный барьер, он все равно возникает, когда эти дети приходят, конечно, в школу. И это очень обидно, что взрослые не могут и не умеют иногда своим здоровым детям объяснить, что да, эти ребята выглядят немножечко иначе. Вот они прошли сложные лечения, у них там нет вот такой причины. Прически, как у тебя, шикарный. Вот. Но, тем не менее, это такой же ребенок.
3: У тебя прически такой нету ни у кого.
4: Нет, я имею в виду, что...
3: Ну, слушай, я чувствую юмора.
4: Вот. Я о том говорю, что как раз вот эта социализация этих детей, это тоже важный момент, который будет происходить на нашей программе. Это очень ценный момент.
2: Анастасия, у меня к вам вопрос. Как вам кажется, вот момент воспитания, да, насколько это важно таких... Ну, мы же все родители, да, мы понимаем, что хочется детей от чего-то плохого, вроде что-то страшного уберечь, не показать. Но ведь это же, наверное, тоже не очень правильно, да, потому что жизнь разная, жизнь тяжелая. А насколько надо, вот действительно, вот такие вещи важны, то, что Андрей говорит, да, вот эта коммуникация детей. Не хочется говорить здоровых,
3: Павел,
2: и больных,
3: я хочу,
2: да?
3: подчеркнуть, что Андрей не говорит, он это делает.
2: Да, это правда.
3: И
2: да.
3: Я услышала ваш вопрос, и хотела вам сказать, что, конечно, важно воспитание путем музыки и танца. Для детей для многих это важно, потому что музыка и танец живут в душе каждого человека. Андрей – человек миссия, потому что он продюсер. Он просто очень скромный человек, поэтому я за него скажу. Он продюсер многих великих артистов. Он продюсер, совершивший много проектов на больших сценах, но уделяющий время тем людям, которые до этих сцен не могут добраться. А для того, чтобы добраться до этих сцен, нужна хоть какая-то возможность. Поэтому смотрите, что делает Андрей. Вот вы говорите, культура, воспитание, искусство. Вы знаете, очень мудрые люди говорили о том, что если хочешь уничтожить страну, уничтожь в ней культуру. Поэтому эту культуру нужно сохранять. И вы поймите, вот то, что делает Андрей, он подтягивает уровень этой культуры до большой высоты. И, знаете, мы живем в таком мире, когда жизнь может быть очень недолговременной. Но Андрей помогает путем вот таких проектов продлевать эту жизнь тем детям. И я хочу сказать, что Андрей не сказал об одном моменте. Этот момент заключается в том, что Андрей попросил вместе с Ларисой Николаевной о том, чтобы в антракте артисты могли дать автографы и там сфотографироваться с детками. Кстати, с одной стороны, это какая-то малость, а с другой стороны, я не понаслышке знаю, это не малость, это великая вещь для детей. Знаете, я могу сказать, что вот у меня там завтра концерт, это не важно. 4 дня назад я сама после операции тяжелейшей, да, с пересадкой тазобедренного сустава, но я уже на сцене, я превозмогла всю свою боль, все, И я была на сцене пару дней назад, ко мне приходили дети и показывали мне открытки десятилетней давности. Я говорю: Анастасия, вот вы же нам давали автограф, вы нам не отказали. Не отказали. Мы все будем, вот все артисты, которые не отказали Андрею Удалову, все мы будем в антракте и будем фотографироваться с детьми и с их родителями, с врачами, с воспитателями, со всеми, столько, сколько будет нужно. И поверьте, это не будет мелочью. Это не будет мелочью.
4: Это Андрей, будет, кстати говоря, это будет не маленький антракт, это будет как минимум полчасовой антракт, большой перерыв, и фотографироваться, и задать какие-то вопросы, и просто получить слова поддержки.
3: Андрей, расскажите про ту акцию, которую вы сделали. Я расскажу сейчас начало, расскажите в целом. Андрей создал уголок там в театре эстрады, где могут собираться доктора. Кто сможет, у кого будет время на это.
4: Да, мы вот не можем так сказать, будет профессор Иванов, профессор Петров, потому что дело в том, что доктора, особенно детские, занимающиеся детской онкологией, это практикующие врачи, и они вот срочные операции, вот ребенок, они, конечно, пойдут на операцию, но вот кто сможет, если будут у нас свободные доктора, которые смогут во время того, как дети и некоторые взрослые смогут, то есть во время того, как дети и взрослые будут фотографироваться, брать автографы, может быть, кто-то придет с какой-то своей болью и проблемой, и вот нужно будет получить общую консультацию от специалистов, а он не может, потому что там платно, сям платно, там нет времени, там не дошел. Вот у нас будет такой уголок врача в таком потаенном месте, но они, конечно, все будут знать, вот, где взрослые родители смогут подойти к врачам-онкологам и посоветоваться. Конечно, там не будет оказываться медицинского осмотра, да, там невозможно его провести, но какие-то общие вопросы по профилактике, по предупреждению, по каким-то вот таким коммуникациям тоже вот они у нас будут. Поэтому если, не дай бог, кому-то нужно будет получить такую помощь, это тоже можно будет у нас сделать по мере возможности.
2: Прервемся буквально на несколько минут и продолжим наш разговор о концерте «Все лучшее детям и взрослым», который подготовил продюсер Андрей Удалов и в котором участвует замечательная артистка Анастасия Волочкова.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Экономист Александр Сафонов о необходимости контролировать сферу самозанятости.
6: Вся история новейшая Российской Федерации, она пестрит примерами, когда у нас бизнес, например, не только налоги старался не платить, он даже зарплаты старался не платить. И только введение определенных мер государственного регулирования приводило в чувство, но одновременно заставляло бизнес искать новые формы обхода действующего регулятивного механизма. Можем мы с вами вспомнить, например, как в 90-е годы не платили зарплату. Не просто задерживали, а вообще не платили. Да? И это как бы считалось нормальным бизнес-процессом. Те, кто мог платить, и те, кто не хотел платить, и только введение уголовной ответственности и жесткие требования по банкротству сократило, так сказать, это явление до нынешних не очень больших размеров. До тех, которые связаны в основном, так сказать, вот с непреднамеренным действием. То же самое, так сказать, и системой самозанятости. Когда ее придумывали, ее же рассчитывали на тех, кто реально сидит в тени, да, то есть это как бы такие подчиняющие примус самостоятельно люди, да, но тут же этим налоговым статусом воспользовались другие игроки, а как иначе, если такая возможность появляется?
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Летом деревья растут быстрее, чем в любое другое время года. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».

0: мошенниках.
1: Мошенники придумали схему с фейковыми оповещениями об ИПЛА. Злоумышленники предлагают россиянам подключить уведомления о беспилотных атаках, а затем говорят якобы о взломе личного кабинета госсервисов и вынуждают перезвонить на линию поддержки, пишет РИА Новости. Эксперты по кибербезопасности предупреждают. Злоумышленники используют фейковые сайты с оповещениями об атаках беспилотников. Ссылки на такие сайты могут распространять в том числе через тематические, домовые и районные чаты.
0: Об инфекциях.
1: В Центральной Африканской Республике зафиксирована вспышка холеры. Умерли 24 человека, сообщил министр здравоохранения ЦАР Пьер Самсе. По данным ВОЗ, сейчас вспышки холеры зарегистрированы в 14 странах Африки. Наиболее масштабная из них произошла в Демократической Республике Конго, где с начала года зафиксировали 21 тысячу заболевших, из них умерли 726.
0: Об аномалиях.
1: В Чехии установлен температурный рекорд. Столбики термометров поднялись до отметки 40,6 градуса. Об этом сообщил чешский гидрометеорологический институт. Предыдущий максимум был зафиксирован в августе 2012 года и составил 40,4 градуса. По прогнозам синоптиков, завтра в Чехии столбики термометров могут подняться выше плюс 41. Как сообщает агентство France Press, по меньшей мере 193 миллиона европейцев столкнутся с экстремальной жарой в ближайшие дни. ВОЗ ранее потребовала от европейских властей немедленных действий из-за аномальной жары. В организации заявили, что за последние 4 года из-за высоких температур на континенте скончались свыше 200 тысяч человек. В Турции представили проект воздушного такси для бизнес-поездок. Он позволит предпринимателям совершать междугородние перелеты без привязки к регулярному расписанию авиакомпаний. Стоимость поездки на первом этапе составит около 1500 долларов, сообщает телеканал Хабер Глобал.
0: О спорте.
1: Сборная Бельгии вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. В матче третьего тура группового этапа она разгромила команду Новой Зеландии со счетом 5-1. Бельгийцы набрали 5 очков и обошли египтян в турнирной таблице по разнице мячей. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Мы снова в эфире. Это Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков. У нас в гостях Анастасия Волочкова, заслуженная артистка России, и Андрей Удалов, продюсер и автор проекта, который называется «Концерт. Все лучше детям и взрослым». Анастасия, у меня к вам вопрос. Скажите, а вы что, в какой у вас будет номер, что вы покажете, вы уже знаете, или это будет такой сюрприз для...
3: Нет, знаете, Павел, это знаете, наверное, только вы. Конечно, я знаю. Это будет номер под названием «Сакура». Я исполню его с солистом Большого театра Ринатом Арифуллиным. Вот. И я что хочу сказать. Вы знаете, у Андрея появилась замечательная идея моего взаимодействия с замечательным танцовщиком, с премьером, конечно, премьером Денисом Ротикиным. Вот. И если это случится, я надеюсь, что у нас случится 27 июня разговор на эту тему. Но если случится наш тандем, мне кажется, это будет очень такое, знаете, знаковое событие.
4: Потому что русского балета.
3: В мире русского балета.
4: Да. Вообще, я должен вам сказать о наших участниках.
2: Да, да? Вот следующий вопрос. Кто еще будет выступать?
4: Да.
2: Какие сюрпризы подготовили?
4: Значит, ну, я просто перечислю имена.
2: Давайте.
4: Опять-таки хочу подчеркнуть разные виды искусств. Это мировая звезда, знаменитый клоун Юрий Куклачев.
2: Ух ты,
4: и, безусловно, его пушистые питомцы. Это...
3: Я привезу своего котика Ричи, рыженького.
4: Это выдающаяся русская балерина Анастасия Волочкова. Я подчеркиваю. Дело в том, что Настю, и я ее вот тут вот прям вот как продюсер, считаю, что я должен приложить к этому руку в будущем, если она позволит. Ее надо вытащить из всей этой вот светской так называемой тусовки. Она выдающаяся артистка балета, выдающаяся русская балерина.
3: Андрюшечка, не отходите от темы, кто участвует в концерте.
4: Итак, Анастасия Волочкова, Денис Ротикин. И вот это уже любители балета, балетоманы должны этим очень заинтересоваться. Что я считаю, что если этот тандем действительно вот произойдет, это будет событие в мировой культуре. И, конечно, такие два огромных имени в мире балета и вообще мировой культуры, если они сойдутся на одной сцене, это уже само по себе событие. Денис Ротикин.

0: Пушкин покажет номер из балета Большого театра, спектакля Большого театра «Мастера Маргарита». У нас споет Лариса Долина. Споет она песни композитора Евгения Павловича Крылатова и Владимира Яковлевича Шаинского. У нас будет Ксения Георгиади, это певица, о которой очень многие соскучились. И вот она накануне 31 июня как раз споет песню из фильма про 31 июня. У нас будет Антон Зацепин, замечательный артист, певец. У нас будет совершенно потрясающая оперная певица, которая потом перестала быть оперной певицей. Но от этого, в общем-то, ее оперный профессионализм не иссяк, потому что всем известна она как солистка группы «Мираж», основной голос группы «Мираж» Маргарита Суханкина, но у нас мы ее попросили, помимо популярной песни, которую она исполняла в «Мираже», она еще споет оперную арию. Мы ее попросили это сделать. У нас будет солист «Ла Скала» Виктор Споршев. У нас будет и авторская песня. Мы очень надеемся, что выздоровеет Вероника Долина. Так что у нас будет две Долиных. Лариса и Вероника Аркадьевна. Мы очень ждем и надеемся. Вероника Аркадьевна, поправляйтесь и приходите обязательно. Зрители вас ждут. У нас будет один номер, вот я не могу вам сейчас раскрыть всю его составляющую, одно могу сказать, что это будет дуэтный номер, мужскую часть дуэта будет исполнять совершенно новое имя на нашей эстраде, такой есть певец Евгений Моисеев, а женскую часть дуэта будет исполнять певица, которую мы все очень ждем. Это, ну, мега-звезда, это мало сказано. Я не буду называть имя, вот приходите, вы все услышите, увидите. Но фан-клуб поклонников этой нашей самой певицы уже, по-моему, в курсе событий. И мы ждем, конечно, этого номера тоже, потому что песня будет называться «Береги». И эта песня именно о том, что должны пожелать гостям нашего вечера. Будет Раиса Саидшах, это великолепная певица, но она еще является, кстати говоря, старшим преподавателем по вокалу, эстрадному вокалу Гнесинского училища и ученицей Иосифа Кобзона. Будут молодые певцы, обещал зайти Нилетто. Будет вот Мария Лонина, которая, собственно говоря, вот эта рок-певица, восходящая звезда. И будет много сюрпризов, которые, в общем-то, я думаю, что в процессе нашего концерта лучше пусть зрители узнают и ахнут. Вот. Но я уже перечислил достаточно много имен, которые, мне кажется, будут...
1: Ой, Андрей, я уже, вы знаете, я хочу уже... Программу. Вы сказали, что я буду в конце первого отделения, я уже хочу станцевать, сфотографироваться со всеми желающими в антракте и сесть из второго отделения хотя бы посмотреть.
2: Да, слушайте, конечно, все звучит захватывающе.
0: Дарья Антонюк, я еще забыл сказать, конечно. Вы знаете, я считаю ее одной из самых выдающихся сейчас современных исполнительниц, поскольку, во-первых, она победила в «Голосе», во-вторых, она именно ее киностудия Диснея выбрала для озвучивания вот этой знаменитой песни, мультфильме «Король Лев». Тоже это немаловажный участник этого мероприятия.
2: Анастасия, вот вы сказали, что хотите пойти в зал, посмотреть, послушать. У меня такой вопрос. Вот современные исполнители, вот мы сейчас придем, спросим у детей, да, вас они точно знают.
1: Меня знают все, у меня 98% узнаваемости в России.
2: Вот, но у меня никаких сомнений по этому поводу нет. А как вам кажется, вот этот момент, кто сейчас детям интереснее, кто вообще вот востребованней?
1: Вы знаете, дело не в востребованности. Я вам хочу сказать, что если мы говорим про детей, детям интересно внимание, искренность, настоящесть и возможность уделить им время. Большое или нет, неважно, но по-настоящему. Это то, к чему вот и ведет Андрей Удалов, к тому, что он просто объединяет людей. Я, в свою очередь, делаю это со своей стороны путем музыки и танца. У меня свои проекты есть. И, кстати, Андрюша, я хотела вам сказать, меня ниоткуда не надо вытаскивать, потому что...
0: Я не то имел в виду.
1: Знаете, Андрюшечка, я хочу вам сказать, что мои золотые, вот всем хочу сказать. Вы знаете, то, что я прошла в своей жизни, вот тот ад и то противодействие против меня, настоящую травлю, и вопреки всему шла вперед и доказывала зрителям свою причастность к балетному миру. Вот Андрей сказал про меня большие слова, высокие. Но, вы знаете, я могу сказать, что я могу гордиться теми словами, которые сейчас сказал Андрей Удалов. Да, я вошла в историю, вот как бы кто ни крутил, откуда меня вытаскивать, не вытаскивать. Люди, я вам хочу сказать, даже вот хейтерам и всем, кто пытается меня как-то принизить, мои золотые, но это неоспоримый факт. Я вошла в историю как настоящая русская балерина, и я этим горжусь.
0: Безусловно. Ну, вообще да. Вот надо сказать, Павел, что те, кто молодые, я имею в виду, смотрят Настю в каких-то сетях социальных, которые могут понаблюдать, что она там публикует, она на самом деле ведь не публикует цветочки, ягодки, она публикует, как она стоит у станка, это реально, это что она это делает, правда. И какой
1: это
0: труд.
1: Дорогой мой, радость моя, я хочу вам сказать одну вещь. Так же, как вот мы пришли в эту студию, да, с вами, и мы говорим о серьезных проблемах детей, о социальных моментах. Вы думаете, это будут так транслировать? Нет, «Комсомольская правда» будет транслировать. А вот те, о ком вы говорите, они будут это делать? Нет. Они дождутся, когда мы где-то споткнемся и где-то спотыкнемся. Как это сказать правильно, что где-то будет осечка?
2: Но все же, да, никто не без греха чувствует.
1: А когда где-то что-то, чьи-то трусы, кто с кем спит, вот это все интересно. Понимаете, Андрей?
0: Ну, к сожалению, у нас, понимаете, какая ситуация? Я считаю, что это, я думаю, что Павел со мной согласен, потому что он руководит все-таки культурой в таком престижном медиахолдинге. И, кстати, хочу поблагодарить очень и вас, Павел, лично, и холдинг «Комсомольская правда», и вашу редакцию «Культура» за то, что вы нам тоже оказали информационную поддержку. Так вот, я хочу сказать, что эта проблема очень глобальная, потому что с распадом Советского Союза, к сожалению, приходится признать, что наша культура, и это надо называть вещи своими именами, она, в общем, терпит деградацию. Даже эстрада, понимаете, те вот эти продюсеры, которые появились в начале 90-х годов, и которые вот эти три притопа, три прихлопа начали примитивную музыку пускать по 50, по 70 раз в день, эскадроны там всякие и все прочее, говорит, что это великие музыкальные произведения, и когда убрали из эфиров наших великих, больших советских композиторов, и, так сказать, и у публика-то, господи, им что, повеселиться, да вон там станцевать какой-нибудь очередной гопак, понимаете? То есть, советский зритель и слушатель, он был гораздо выше, ну и советское образование было выше, кстати сказать, по своему качеству. И вот на протяжении очень двух десятилетий, я бы так сказал, велась такая работа по достижению наинизшей планки примитивизма. И теперь приходится, вот сейчас, таким рационализаторам и революционерам, как мы и Настя, как я и Настя, и Родькин, и люди, которые, Лариса Долина, допустим, которые промеж песен про погоду в доме все-таки вставляет хорошие джазовые произведения в свои концерты, нам приходится это все вот когда поднимать.
2: Прервемся буквально на несколько минут. Я напомню, что это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков, а у нас в гостях Анастасия Волочкова и продюсер Андрей Удалов.
3: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Сказано на радио. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5 200 70.
4: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
3: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
6: А знаете ли вы что?
5: Самое длинное предложение у русских классиков – 189 слов. Его написал Лев Толстой. Вступление к повести «Два гусара».
7: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков. А у нас прекрасные гости сегодня. Андрей Удалов, продюсер, и Анастасия Волочкова, наша всеми любимая балерина. Во-первых, действительно огромное вам спасибо за то, что вы делаете. Мы не прощаемся, но это не значит, что эти слова нельзя произнести, потому что действительно ваша работа огромна. Что касается того, что вы говорите, Анастасия, и то, что вы говорите, Андрей, время другое, люди другие, дети другие, и время стало быстрее, и то, что с нами происходит в соцсетях, увы, так же важно, как и то, что происходит на сцене. Вот грань между этим серьезным и несерьезным, мне это как раз кажется, Анастасия, то, что ваша работоспособность, ваша работа, безусловно, но ваше чувство юмора, как вы умеете это все превратить в шутку.
1: Вы еще не выучили слова моей новой песни.
2: Да.
1: А кто эти люди?
2: Вот. Я должен сказать, что это огромное дело, потому что вы таким образом снижаете вот этот излишний пафос с одной стороны, с другой стороны идете к людям, которые, может быть, через это придут к тому самому балету, который на самом деле, только объективно говоря, сходу понять не всегда люди могут. Да? Это все-таки определенная умственная и эмоциональная работа. Поэтому огромное то, что вы делаете, это, ну, это крайне важно.
1: Спасибо вам большое. Дело в том, что, смотрите, у нас с Андреем просто очень... Мы вместе в одной студии, и мы не то, что в студии, мы дружим вместе, потому что нам не безразлично, что происходит сегодня с культурой. И вы поймите, что, знаете... Неважно, кто будет заниматься балетом, кто будет заниматься другим видом искусства. Но если люди увидят в том, что мы с Андреем делаем, что мы людям показываем, что подождите, немного надо отвлечь людей от того, к сожалению, негатива, который существует, и привлечь к тому позитивному моменту, который может собой представлять, ну, поймите, пожалуйста, только вот искусство и культура. Музыка, танец и те виды культуры, и те виды спорта, которые сподвигают и мотивируют. Мы, кстати, Андрей, еще не сказали с вами такую тему, как мотивация детей. Вот они придут на концерт, ну, кто-то захочет стать артистом балета, кто-то захочет стать спортсменом, кто-то захочет...
2: Пускай
1: быть...
2: это будет только мечта.
1: Конечно,
2: да, но это тоже очень важно.
1: Да, это важно. И знаете, хочу вам сказать... в завершении своего такого небольшого, но манифеста, о том, что, вот знаете, я могу быть тоже примером для многих детей и для молодежи того человека, который в 5 лет захотел стать балериной, не просто захотел, у меня была не мечта стать балериной, у меня была поставленная цель, и я ее достигла, не имея при этом никаких данных. И поэтому, если у людей появится цель, маленьких или взрослых. Да вы знаете, есть взрослые люди, у которых нет цели, к сожалению. Вот. Поэтому, может быть, тот проект, который создает Андрей Удалов, может, он и будет той мотивацией. И для... У него же проект называется «Для взрослых, для маленьких и взрослых». Понимаете, это радость для всех.
0: Вы знаете, что еще тут интересно, Павел? Что еще тут интересно? Вот мы с вами примерно все-таки одного возраста. И когда мне тут говорят, ой, ты что-то тут в интернете написали, какие-то сфинксы вы все, значит, это уже это динозавры практически. Я говорю, ну, понимаете, дело в том, что мне бы очень хотелось пригласить в этот концерт, скажем, молодых исполнителей. Но когда я тиснулся и подумал, а кого, я никого не нашел. Потому что такой уровень, как Долина, Волочкова, Кукла... Молодых нету. Нету сейчас певцов, певиц, которые поют внятный текст, хорошую песню, которая способна была бы поддержать жизнь. Я не нашел ни одного. Если кто-то мне может сказать такого исполнителя...
2: Ну, вот я, извините, с вами поспорю. Очень много талантливых молодых ребят. Другой вопрос, что это очень нишевая аудитория, и мы, наверное, действительно... Я не говорю, что мы свинцы и динозавры, но я говорю о том, что у каждого поколения свои кумиры. Это нормально. И мы в свое время любили не тех, кого любили наши родители. Это нормально.
0: Безусловно, да. Но есть вещи абсолютно вечные.
2: Конечно, но есть любовь, поймите, мастерство есть... Анастасии, безусловно, не обсуждается. Это невозможно там, взять, ну, и
1: Павел,
2: по щелчку
1: вы,
2: найти.
1: Пожалуйста, я вам скажу такую вещь. Вы просто не сравните большой театр с шоу-бизнесом.
2: Конечно.
1: К счастью, или к сожалению, но я не к сожалению. Я артист большого искусства, потому что балет – это элитарное искусство. Элитарное. Но и часть шоу-бизнеса тоже. И здесь надо смотреть на то, что... И говорить о том, что здесь зритель выбирает,
2: конечно,
1: того, кто,
2: конечно,
1: нравится.
2: Вот у меня, Андрей, в связи с этим вопрос...
1: Они искусство диктуют. Искусство диктует, но высокое искусство нужно держать на высокой планке.
0: Конечно. Да, его нельзя опускать планку.
2: Вот,
0: да.
2: У меня отсюда вопрос. Вот вы перечислили огромное количество потрясающих имен, совершенно тех, кто будет участвовать в вашем концерте. Тяжело ли было с ними договариваться? Насколько вот этот момент... Ну, это же тоже, ну, все люди занятые. Понятно, что все мы живые люди, мы тоже все зарабатываем деньги. Понятно, что это благотворительная история. Насколько тяжело было... И были моменты, когда, ну, не очень получилось договориться?
0: Нет. Вы знаете, я когда излагал... Ну, во-первых, я звонил всем своим друзьям.
2: Ну, да.
0: Они знали, что я очень редко кого-то прошу, потому что я не часто делаю программы. И уж если я прошу, то действительно это надо. Поэтому ни одного отказа. Вот единственный, кто Кира Тюриченко, но у него просто концерт с Иванушками. Он просто технически
2: не,
0: он с удовольствием. Это мой друг, но он постарается успеть.
2: Он классный артист и человек.
0: Да, да, да. У него прекрасные все у нас с голосами. У нас нет таких вот. А все остальные и... даже с дорогой душой, и ни одного ни отказа, ни того, а я посмотрю, а я подумаю, такого не было, и Лариса Долина, и Алла, извините, вот, и, в общем, все.
2: Да, право.
1: А что
0: давайте почему? Это будет сюрприз.
1: Окей. Почему вот... Вот вы, Андрей, сейчас говорите Алла Борисовна Пугачёва. Почему-то вы говорите,
0: что... Ну, пусть это будет сюрприз.
1: Ну, хорошо. Я поняла, хорошо. Ну, почему?
2: Давайте немножко заинтригуем наших слушателей.
1: Да.
2: Действительно,
0: уже, по-моему,
2: да, по-моему, уже получилось. Я напомню, что для тех, кто желает приобрести билеты, такая возможность существует, да, и достаточно зайти, забить название концерта, да.
0: Все лучшие дети во взрослом. Да. В Театре эстрады 27 июня в 19 часов. И можно это сделать как на сайте Театра эстрады, так и у билета.
2: Агрегатов. Да, и это не будет та история, что мы платим деньги для того, чтобы кто-то заработал. Это будет абсолютно благотворительная история. Эти деньги идут на развитие.
0: Абсолютно.
2: Да, на помощь,
1: да,
2: ребятам.
1: Да, эти деньги идут. Я знаю, как просто человек, который занимается сама вот этой благотворительной историей, всех бесплатно приглашаю. Вы знаете, а вот нужны же деньги для того, чтобы оплатить аренду, свет, звук. Вы не представляете, Андрей еще вам ничего не сказал. Там видеоконтент будет.
0: Ой,
1: просто
0: вы знаете,
1: я вам хочу
0: сказать, Павел. Дело в том, что это очень интересно. Мы призвали вот не только известных артистов сюда, тех, кто на виду, но из мира искусства самых лучших представителей вот того цеха, которого никогда... Но труд их виден всегда и везде. Это у нас будет работать самый лучший в России мастер по свету, Дмитрий Буряк. Он делает все концерты в Кремлевском дворце, все престижные мероприятия. Он работал с Элтон Джон, с Пинк Флойд работал. Он работал со всеми уже мирового уровня светорежиссер. И вот такое шоу световое у нас тоже будет, потому что Театр эстрады нам позволил взять все свои опции технические. И, то есть мы... А Театр эстрады сейчас после ремонта, он одна из самых лучших площадок,
1: да,
0: в Москве, если не сказать самые лучшие.
1: Кстати, я на ней выступала, но в качестве драматической актрисы был спектакль «Леди». с моими замечательными партнерами, там, с Сережей Астаховым, с Ильей Соколовским, был жив еще Андрей Харитонов. Вот. Я что хочу сказать, что, слушай, слава богу, что он ровный, потому что нам же с Денисом Родькиным танцевать там надо на линолеуме. Вот.
0: Видеоконтент будет делать Василий Климов, это мастер видеоконтента, вообще это выдающийся наш российский телевизионный режиссер, я с ним очень давно работаю. И вообще очень много людей, которые вот по ту сторону сцены будут находиться, но они, кстати, тоже придут совершенно без гонорара, просто слушайте, на
2: всем,
0: это мероприятие.
2: Вот всем этим людям, всем вам и этим, всем этим
1: поклон
2: людям хочется...
1: Низкий,
2: да, низкий
1: правда?
2: Поклон, огромное спасибо. Это совершенно... У нас буквально две минуты для того, чтобы сказать, почему нужно пойти на концерт, потому что давайте... И это сложная история, потому что действительно там будут дети с серьезными заболеваниями, с одной стороны.
0: И но дети, это... и взрослые.
2: И дети, и взрослые. Но это очень правильная и очень оптимистичная история, которая говорит о том, что мы вместе, и чем бы мы ни занимались, у нас одни и те же представления о том, что хорошо, что плохо. Поэтому позвольте последние какие-то слова в этом эфире. Анастасия, если можно, начнем с вас.
1: А почему с меня, почему не с
2: Андрея? Давайте начнем с Андрея.
1: Андрей, он главный здесь.
2: Андрей Удалов, член попечительского совета РАО детской онкологии, врачи и родители вместе, продюсер проекта, наш известный артист эстрады.
0: Если вы, дорогие радиослушатели, с нами на одной волне, если вы, для вас самым ценным является... человеческая жизнь, жизнь наших ближних, жизнь наших дальних и вообще просто жизнь. В принципе, если вы добры, если вы с чувством юмора, если у вас есть время и возможность, пожалуйста, приходите к нам в Театр эстрады 27 июня в 19 часов. Заодно вы побываете в Театре эстрады, пройдетесь по центру Москвы, обещают погожий день и... проучаствуйте в таком благом деле, как наше мероприятие. Я вас искренне призываю это сделать и приглашаю, кстати, и редакцию культуры «Комсомольской правды» тоже к нам в гости.
2: Спасибо.
0: На это мероприятие.
2: Спасибо вам за это. Анастасия?
1: А я хочу сказать, дорогие друзья, все те, кто захотят посетить прекраснейший концерт Андрея Удалова в день его юбилея, 55-летия. Вот, я хочу вам сказать, что в этом концерте будет созвездие замечательных артистов, и я буду счастлива для вас танцевать и, конечно же, с каждым сфотографироваться, запечатлеть это событие, потому что это событие Андрея Удалова. Он действительно уникальный человек.
0: Но самое главное тут наши зрители.
1: Мы все люди. И то, чем мы сможем друг другом поделиться, это все случится 27 июня в Театре эстрады в день юбилея Андрея Удалова.
2: Спасибо вам огромное. Я напомню, Анастасия Волочкова, Андрей Удалов у нас в гостях. Хорошего вам концерта, и пускай ваши добрые дела не заканчиваются. Спасибо вам.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Реклама.
6: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
8: Читайте в еженедельном номере. Сыновья Валерия Золотухина поссорились из-за наследства. Главные правила питания для здоровья сосудов и сердца. Астропрогноз для всех знаков зодиака на июль. Газета в продаже с 24 июня.
9: Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Алексей Рам об освобождении ДНР.
11: Освобождение Донбасса открывает очень широкие стратегические перспективы. Это удар по всему восточному берегу Днепра, тот же самый поход на Киев. При этом у противника нет особых никаких возможностей проводить операцию, какие-то ответные действия против российской вооруженной силы. Если кто-то считает, что там можно уже за пределами Донбасса вот так вот плотную оборону организовывать, он очень глубоко ошибается, потому что там совсем другие уже размеры. У Украины нет таких возможностей, нет таких мест, где вот прям можно так выстроить, как на Донбассе. Донбассе, который очень сложен и по географии своей, по структуре населенных пунктов, с его огромнейшими агломерациями, разбавленными заводами. Поэтому нет, ничего не будет. А если вообще в глубину вопроса смотреть, то Донбасс был критически важен для европейцев. Для чего? Ну, для проведения операций против территории России. Здесь даже скрывать особо нечего. Они про это не скрывали. Это один из важнейших элементов этой операции.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
3: Об атаках.
9: Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в Брянской области. Водитель погиб, пассажирку доставили в больницу. Врачи борются за ее жизнь, сообщил в Рио губернатор Егор Ковальчук. Ранее в Волгоградской области в ходе ракетной атаки погиб один человек, 11 госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. В Ростовской области ВСУ в субботу нанесли удар по военно-историческому музею «Самбекские высоты». Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, в ходе атаки пострадали 12 человек, 10 из них доставлены в больницу. Удар пришелся по инфоцентру. Сама экспозиция музея не пострадала. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
3: О важном.
9: Россия закрыла вопрос о возвращении с Украины жителей Курской области, заявила уполномоченный по правам человека Яна Ландратова. По ее словам, Киев передал Москве 7 россиян, 5 жителей Курской области и 2 из других регионов. На Украину отправится столько же человек. Ландратова отметила, что граждан удалось вернуть в рамках гуманитарной работы с украинской стороной. Обмен состоялся в Белоруссии.
3: О безопасности.
9: В Ормузском проливе уровень угрозы безопасности повышен до значительного после возобновления атак на коммерческие суда. Сегодня британское управление морских торговых операций сообщило, что недалеко от побережья Оммана атакован танкер. По его данным, судно получило повреждения в районе мостика, пострадавших нет. Кто причастен к атаке, неизвестно.
3: О спасении.
9: Спасатели Сальвадора вытащили из-под завалов в Венесуэле 15-летнюю девочку и ее собаку, сообщил президент страны Наиб Букеле. В своей публикации политик добавил, что спасателям пришлось проламывать стены, чтобы добраться до подростка. Чуть позже он опубликовал видео, на котором спасенную девочку несут на носилках в машину скорой помощи. В Венесуэле вечером 24 июня произошли 2 серии мощных подземных толчков. По последним данным, число погибших выросло до 920. По оценкам ООН, более 50 тысяч человек числятся пропавшими без вести. Рейтер пишет, что жители и спасатели разбирают завалы вручную, а в пострадавшие районы начали прибывать иностранные поисковые группы и гуманитарная помощь. Аргентина планирует запуск золотых паспортов для привлечения инвестиций, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Схема предполагает безвозвратное пожертвование в размере около 500 тысяч долларов или покупку гособлигаций на $1 миллион. Окончательные параметры программы еще обсуждаются. Власти рассчитывают, что это поможет выплатить десятки миллиардов долларов долгов в ближайшие годы. Страна до сих пор не вернулась на глобальные рынки после реструктуризации 2020 года и активно ищет способы привлечения валюты. Ирина Самойлова, служба информации.
12: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
13: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов, Александр Коц с нами. Все еще длительная командировка. Саш, приветствую.
14: Да, приветствую.
13: Вот мы с Сашей обсуждали, с чего начать сегодня. Я предлагал с оперативной обстановки, и она интересная, да. То есть вот мы в такой точке, когда в разных местах происходит и Красный Лиман, и Константиновка, да, и в принципе события меняются. Ну, Саша говорит, что Крым тоже, да, важен летний Крым, и немножко взглянуть на то, что происходит там. С чего начнем?
14: Да, мне кажется, вот вообще проговорим о текущем моменте, я имею в виду тыловом моменте, тыл резко превращается в прифронтовую зону, у многих создается впечатление, что все пропало, что, значит, мы на пороге грандиозного шухера, что жизнь будет только ухудшаться, и вообще нет никакого света в конце тоннеля, вот, и мне бы хотелось так немножко... но не то, чтобы внести какую-то позитивную нотку. Понятно, что жизнь становится сложнее, для многих открытие, что мы пятый год воюем, и что, оказывается, враг тоже может стрелять в ответ, особенно когда его поддерживает 50 стран мира, и производственные мощности у них растут, и, соответственно, возможности у противника бить по нашим тылам тоже растут. Но вот как бы тот, кто следил пристально за нашими эфирами, тот знает, что я предупреждал, что вот это вот все будет, и этого бояться не надо, потому что все, чего хочет сейчас противник, да, это попытаться, ну, помимо, естественно, военных целей, целей там нарушения логистики, нарушения снабжения фронта топливом и прочее, он пытается настроить россиян на такой пессимистический лад, да. Вот, особенно это касается Крыма. Крым вообще 12 лет уже как кость в горле украинцам, да, я имею в виду политическим хохлам, да, русские люди посмели совершенно единодушно и бескровно решить свою судьбу наперекор тогдашней киевской хунте, да, которая организовала вооруженный переворот в Киеве, и за это вот их наказывают 12 лет. То, вспомните, водную блокаду устроили Крыму, перекрыв Северо-Крымский канал, то энергетическую блокаду взрывали в Херсонской области мачты линии электропередач высоковольтных, оставляли полуостров без света. Просто многие забыли, что Крым еще до начала специальной военной операции жил в таких тяжелых условиях, когда и воду редко включали, и электричество было по часам. И тем не менее Крым продолжал жить, развиваться, хорошеть. И вода появилась в Крыму, и энергетическую блокаду прорвали, протянули туда сеть с материка. И вот не в моготу чубатым, уж простите за это просторечие, спокойно на все это взирать, особенно когда у них у самих земли становится все меньше, и нынешняя активизация, она, ну, безусловно, объяснима с военной точки зрения. То есть, как я уже говорил, с одной стороны, благодаря западным кураторам у Киева растут и производственные мощности, и возможности масштабировать налеты на территорию России. С другой стороны, ну вот дроны, да, разные дроны, это, по сути, единственный на сегодня украинский боевой актив, боевой потенциал. Оружие, конечно, грозное, тут ничего не скажешь, но это не оружие победы. Да? Для того, чтобы иметь какие-то успехи, ну, что называется, на земле, да, нужен целый высокотехнологичный военно-промышленный комплекс. И люди, конечно, нужны, да, вот, потому что в конечном итоге все решает пехота с людьми. Сейчас у Украины, ну, мягко скажем, не очень хорошо. Высокотехнологического, технологичного военно-промышленного комплекса, в отличие от нас, у них своего тоже нет. Ну, понятно, есть производство каких-то дронов раздрозненное, да, но это все равно комплектующие поставляются с Запада, оплачивает это все Запад, технологии туда напичкиваются западные, но нет у Украины своего Старлинка. Они бьют вот тем, что им дают. Они полностью зависимы от этих поставок, от западной помощи. А на фронте, по сути, идет сейчас наше генеральное наступление. Мы еще позже подробнее о нем поговорим. То есть там русский солдат взламывает главную линию обороны противника в Донбассе. Судьба, ну, той же Константиновки, она уже предрешена. Украинские журналисты уже ноют, что Дружковка готовится к возвращению в родную гавань. С севера, северо-востока наши подразделения уже подошли к Славянско-Краматорской агломерации где-то на расстоянии даже минометного выстрела. Не знаю, там в Запорожье, на Днепропетровщине мы контролируем прифронтовые дороги на десятки километров вглубь. Это началось задолго до того, как Киев начал атаковать наши трассы, там, соединяющие Донецк, Мариуполь, Мариуполь-Мелитополь и прочее, прочее. Ежедневно по всей, как бы, Украине наносим удары по энергетической, по железнодорожной, по портовой инфраструктурам. При этом по украинскому телевидению говорят, что вот они в мае, например, взяли больше, чем мы, ну, отвоевали территории больше, чем мы. Но при этом почему-то они в Днепропетровской области объявляют принудительную эвакуацию семей с детьми из 25 населенных пунктов. Ну, то есть, да, и эвакуируют заводы, да, из Краматорска и Славянска. Но в Славянске там уже почти все вывезено было из Краматорска. Вот, ну, то есть, ну, очевидно, что двигаемся-то мы, пусть там не кавалерийскими наскоками, да, не маршами танковых бригад, но неотвратимо двигаемся. Вот как нас остановить? Ну, допустим, в 2014 году Петр Алексеевич просто сбил, я имею в виду Порошенко, просто сбил малазийский Боинг, когда ополчение наступало, и у него фронт трещал. Зеленский сейчас пытается взять в заложники людей. Ну, вот чисто террористическим методом взять в заложники людей. И для этого вот такое удушение Крыма. Да, и через топливо, через энергетику, через водоснабжение. Вот, они там почему-то в Киеве поверили вдруг, что если они сделают жизнь простых крымчан и севастопольцев невыносимой, то они смогут вести переговоры с позиции силы. Да? Черт его знает, почему они так решили. С террористами-шантажистами разговаривать никто не будет. Ну, вот в таком ключе, да, в ключе выставления ультиматумов. Да? И так я на секундочку скажу Зеленскому, что сорвать туристический сезон, курортный сезон в Крыму, это не означает сорвать наше наступление, которое идет, повторюсь, неотвратимо. И для вот этого наступления у нас топлива всегда хватит. Это совершенно однозначно. При этом мы видим, что помимо вот этих военных целей, безусловно, военных целей, которые преследуют Киев, это и обрубить логистику Крыма, и обрубить логистику нашей военной группировки, которая сейчас наступает и в Запорожье, и в Днепропетровщине, и, значит, создать тяжелое сообщение между Донецком и Мариуполем. Я ездил по этой трассе, тоже расскажу. Вот. Но помимо этого он преследует еще и информационно-психологические цели. Это вот создать у нас с вами ощущение, что ну капец, все, мы проигрываем войну и прочее, и прочее. Вот. На самом деле это же не так, да, и вот эта истерика, которая у многих начинает происходить, и люди начинают заливать себе полные багажники канистр бензина, она тоже, это вот тоже было в планах украинцев, создать вот такой ажиотаж, да, объективно топлива стало меньше. Но когда вы заправляете себе, подъехав на «Газели», целый куб, вы вызываете этот дефицит топлива. Когда вы чрезмерно начинаете запасаться дизелем, вы вызываете в том числе этот дефицит. Да, его вызывают и удары, но когда вы начинаете запасаться зачем-то впрок, как закупать там тонны гречки, да, ну, понятно, что гречка в какой-то момент исчезает с прилавков. Так же происходит и здесь. И ты знаешь, я вот смотрю, погрузился в одну запрещенную соцсеть, в России запрещенную соцсеть, и огромное количество рилсов, где люди с парковок вот показывают этих запасливых товарищей и матерят их, на чем свет стоит, и говорят, это из-за вас мы как бы стоим в очередях, не можем заправиться и прочее, и прочее. А я залезаю в этой же соцсети запрещенные смотреть рилсы крымчан, и это совершенно другой мир. Вот, друзья, зайдите в мой Макс или в мой Телеграм, вчерашний мой вечерний пост, обязательно посмотрите. Там крымчане буквально всей стране демонстрируют, как надо на это все реагировать. Это вот такой антикриз здорового человека. Это надо по всем федеральным каналам показывать с утра до вечера. Как крымчане реагируют? Реагируют юмором, реагируют творчеством, реагируют смекалкой и реагируют взаимопомощью. Это мне напоминает Белгород. То есть люди там, ну, предприниматели, развозят свою пиццу по очередям, просто бесплатно ее по машинам раздают. Бесплатно предлагают лимонад тем, кто нашагал 10 тысяч шагов, допустим, пешком, да, за день. Дарят канистры с бензином беременным там, или семьям с детьми, которые в этой очереди стоят. Сочиняют песни, шикарные песни сочиняют. Вроде про то, что нет бензина, но про то, что и в этом есть позитив. Ну, там в припеве, что воздух стал чище, ходить можно больше, на велосипеде ездить, оздоровлять себя. Ну, то есть люди ищут во всем позитив. Они не унывают. Они, вот там такое слово одна женщина произнесла, я не знаю, может, можно ли его произнести в нашем эфире, уж простите мне это слово, но они решили не кисложопить, они решили объединяться, то есть они решили не унывать, не поддаваться греху уныния, а ободряться, помогать друг другу, сочинять, радоваться солнцу, радоваться жизни, в конце концов, как они говорят, и не такие метели в лицо летели.
13: Саш, давай вот с оптимистичной ноты буквально через пару минут продолжим.
3: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Реклама.
15: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Детский клинический психолог Наталья Антипова-Каплоухая о том, почему первый в мире запрет на соцсети детям до 16 лет оказался почти бесполезен.
17: Проблема запрета в такого рода в том, что взрослые пытаются обращаться с соцсетями как с предметом, который просто можно забрать какую-то игрушку у подростка, и они послушают и там смиренно пойдут читать книжку вместо этого или заниматься полезными с точки зрения взрослых людей делами. Но социальные сети – это уже давно для современных подростков, которые выросли уже при наличии социальных сетей, это социальная среда. А это означает, что это часть общения и часть идентичности, и часть принадлежности. И запрет, конечно, никогда не уничтожал никакую потребность, потому что необходимость вот этого ощущения для подростка, что меня видят, что я сам контролирую свою жизнь, что я контролирую свое тело, принадлежность к группе и так далее, это запретить, конечно, совершенно невозможно. Ну и плюс запрет очень сильно контрастирует с главной задачей подросткового возраста – отделиться от родителя. И поэтому, когда подростку говорят, что нельзя, он бессознательно видит это как способ удержать его рядом, контролировать, и он начинает возвращать себе субъектность через нарушение. Что же говорить даже взрослому человеку, чем сильнее нельзя, тем больше хочется. Что говорить про подростка?
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
13: Продолжаем. Да, единственное, вот что хотел спросить по поводу, ну, даже не истории с там заправками как таковыми, да, сложностями, а вот говорят, что эти дроны действительно дешевые, небольшие, и, ну, понятно, что ими там победу сухопутную не одержать, но они выносят инфраструктуру, выносят экономику, да, выносят объекты, которые, да, слава богу, начали защищать и где-то ставят вот эти сети.
18: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется водитель категории С, заработная плата от 70 тысяч рублей, а также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
19: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
20: и хорошего настроения.
19: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4 77 76 и бронируйте свой лучший праздник.
20: Ура! Идем в атмосферу!
21: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравится басов?

0: получайте скидки.
1: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
3: Ну вот новые вызовы, безусловно. С ними будем бороться, усиливать ПВО, усиливать дроны-перехватчики, создавать по регионам барсы. Вот в десятках регионов сейчас создаются подразделения, которые будут... формировать вот эту военно-гражданскую ПВО или гражданскую ПВО, и средства перехвата, средства поражения новые, все это появляется. Я к тому, что, ну, друзья, можно, конечно, ныть и бояться то, чего от нас хочет противник, да, но жить вам от этого легче будет, если ныть и бояться. Вот человек, который осознает тяжесть положения и пытается, ну, каким-то образом его улучшить или сделать что-то для фронта, а любой из нас может что-то сделать для фронта, для этого не обязательно ехать на фронт. Ну, они примерно в одинаковом положении, просто один настроен созидательно, а другой настроен саморазрушительно. Какой смысл в этом нытье? Да, тяжело, да, бьют по экономике, да, будут проблемы с топливом, к зиме будут проблемы с отоплением, это все тоже будет. Но это не, ну, понятно, что это лишает нас привычного комфорта где-то в глубине России, потому что, ну, если мы расскажем об этих своих неудобствах жителям приграничия, там, белгородцам, курянам, на Брянщине, я уж молчу про Донбасс, который 12 лет в этом живет, или про крымчан, которые вот песни поют о том, что у них нет бензина, юморные, вот, ну, вас просто поднимут на смех, подумаешь, какие неудобства, вы что? Я вон в Донецке радуюсь, когда у меня вода раз в 3 дня идет, успеваю тут бочку налить, вот, и к этому очень быстро привыкаешь, поэтому, ну, мы как бы и не такое выдерживали, прорвемся с такими людьми, как в Крыму, да, разве можно проиграть, таких просто не победить, а мы все такие, на самом деле, просто вот за... там сытые нулевые, да, успели привыкнуть к определенному комфорту, к потребительскому образу жизни, и когда нам его начинают ограничивать, мы начинаем уже так волноваться несколько, друзья. Ну, будет тяжелее, будет сложнее, надо к этому готовиться, не то чтобы закупать бензина, да, а просто понимать, что где-то что-то, ну, какие-то привычные свои хотелки придется ограничить. Ну, значит, газонокосилка не бензиновая будет, а электрическую придется покупать. Покупать что-то в этом роде. И при этом противник же еще пытается создать ощущение, ну, по крайней мере, он для себя и для своих западных партнеров его пытается создаться, что у него что-то получается в войне против России, что он, как Иран, значит, сейчас нам что-то вынесет, и мы тут же, как Трамп, побежим на переговоры. Ну, во-первых, мы не Трамп, вот, во-вторых, ну, только что было сказано на всех уровнях военно-политического руководства, что мы не побежим отвечать на ультиматумы поднятием лапок вверх, что мы не будем замораживать боевые действия по линии фронта, соответственно, будьте добры продолжать что-то нам показать, пытаться на линии боевого соприкосновения, а там как бы, ну, не очень все хорошо у противника, потому что, ну, не то что давим, да, прям вот так вот, как пресс, но постепенно решаем те задачи, которые ставились в начале СВО. Но одна из задач – это освобождение Донбасса. Да? Еще там полгода назад, ну ладно, год назад, мне эта задача казалась вообще невыполнимой. Вот откровенно вам скажу, спустя год. Я думал, блин, ну вот такими темпами, это ж сколько лет мы будем к этой Константиновке подбираться, а к Славянску. А сейчас я смотрю, ну, Константиновка там уже фактически операция по ее освобождению вошла в финальную стадию, то есть бои там не просто на окраине, бои в плотной городской застройке, там наши штурмовики перемалывают квартал за кварталом, ежесуточно зачищают по сотне зданий, уже там бои сместились, то есть восток, северо-восток, за нами центр, за нами бои сместились туда, в историческую часть, на юго-запад, где добивают остатки вот этих двух механизированных бригад противника, и там украинский гарнизон, он уже не держит единую линию, да, это такие разрозненные очаги сопротивления, которые один по одному выдавливают, вот как прыщи, да, и давление там идет с разных сторон, и с востока через Новодмитровку, и с запада через Берестки, через Ильиновку, и закрепились там на территории химзавода бывшего, и у центрального рынка, то есть, ну, Константиновка, все, даже их карты уже рисуют большую часть города как серую зону. Когда они рисуют серую зону, это все, это значит, они ее потеряли. Я бы, конечно, не спешил там говорить, что там завтра или послезавтра будет объявлено об ее освобождении. Все-таки бои внутри города такая штука, ну, непредсказуемая, потому что ты заранее не знаешь, да, сколько там этих очагов сопротивления, но что-то там накопить, туда перебросить, мне кажется, уже вряд ли. И сейчас мы уже видим такие формирования таких клещей вокруг всей этой агломерации, включая Дружковку, Краматорск, Славянск, тут украинские, да и некоторые наши эксперты сказали, что будет такое полуокружение с клешнями с севера и с юга, а я вот поспорю, с юга или и с севера ли будут эти клешни, потому что у меня ощущение, что они будут с востока и запада, ну, я имею в виду вот такими, не вертикальными, а горизонтальными, или как это правильно сказать, или наоборот, короче, не сверху и снизу будут давить, а с боков будут давить, потому что все-таки всю эту агломерацию строили как единый укрепрайон, строили больше 10 лет, взламывать ее вот так вот, да, как в тисках, крайне сложно, поэтому вот будем подпирать с боков, наоборот, с юга у нас идет клин на Константиновку, с севера получается через Красный Лиман на Славянск. Ключевой успех последней недели – это, наверное, освобождение Рай-Александровки и переход за канал Северский Донец-Донбасс со взятием Юрковки. Это, собственно, выводит нас на господствующие высоты с востока, с которых простреливается местность до Славянска, открывается путь к трассе, которая соединяет Славянск с Краматорском. Перережем ее, и получается, что два города Фортиси расходятся по отдельным котлам. Кстати, в 2014 году, когда ополчение было и в Славянске, и в Краматорске, противник именно это и сделал. Перерезал между ними трассу, и стоило больших усилий объезжать это все какими-то полями, лесами. Тяжело было. Вот сейчас нам надо делать то же самое. Но при этом, чтобы перерезать, надо все-таки иметь возможность подойти ко всей этой агломерации с запада, и собственно, вот мы это и делаем в районе, ну, так назовем, красноармейского направления или покровского направления, но Доброполье. Доброполье – это и есть тот самый западный клин, о котором я говорю. Здесь достаточно высокий такой темп боевых действий. Взяли вентиляционный ствол шахты, рванули южнее населенного Шевченко. То есть, как только мы берем Доброполье, нам с него открывается дорога на Краматорск, на Дружковку, на Славянск, либо просто на север, на оперативный простор, обрубая по трассам вот эти логистические артерии, которые питают всю генеральную линию обороны противника с западной стороны.
0: Ну, продолжим уже после новостей.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Иван Лизан об информационных атаках Украины.
5: Мы стали то жертвами, кто свидетелями. Все зависит от отношения к этому и от состояния психики. Достаточно сильные когнитивные операции, которые направлены на попытку нас свести с ума. Это не первая операция. В 23-м году, когда с той стороны подогревались настроения с контрнаступом, нам тоже рассказывали, что вот-вот немножко. И украинские солдаты будут пить в Ялте кофе, а украинские артисты будут там играть концерты. Ничего из этого не произошло. Затем также были подобные же посылы и в Курской области. Мы знаем, где теперь украинские солдаты, которые в Курскую область зашли. В лучшем для них случае они отбывают наказание в местах лишения свободы. В июне фронт пришел в движение. Теперь нет никаких оснований говорить о том, что на фронте полный позиционный тупик. Но информационная реальность у нас живет по своим законам. У нас накапливается усталость объективная от специальных военной операции. Это абсолютно нормально. Но украинское общество от нашего сильно отличается тем, что в том концлагере мнение обитателей бараков ни КПО, ни администрацию концлагеря совершенно не интересует.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
2: О переговорах.
6: Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко на Валдае продолжаются второй день. Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмант сообщила РИА Новости, что переговоры сегодня пройдут в том числе в расширенном формате. Кто будет в них участвовать, она не уточнила. В Кремле ранее заявляли, что по итогам переговоров не планируется подписание каких-либо документов, также не будет заявлений для прессы.
2: О политике.
6: Дональд Трамп на саммите G7 дал понять, что может пересмотреть понимание, достигнутое на встрече с Владимиром Путиным в Анкаре.

0: Московье. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Ранее в частном доме в коттеджном поселке Бакеево в Солнечногорске скончались двое 26-летних мужчин. Шестеро пострадали, у них были признаки отравления. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, пострадавшие могли употреблять наркотические вещества.
1: О спорте.
0: Тренер сборной Ирана по футболу упрекнул США в политизированности на турнире. Амир Галинаи заявил, что американские власти странно обращаются с футболистами Исламской Республики. В частности, от них требуют выезжать незадолго до матча и сразу покидать США. «Страна-хозяйка несправедливо к нам относится», — сказал тренер на пресс-конференции. Он подчеркнул, что футбол должен объединять и быть отделенным от политики.
1: О погоде.
0: Теплая и солнечная погода может вернуться в июле в московский регион, сообщили ТАСС в Институте экологии РУДН. Самым жарким периодом станет середина месяца с 16 по 23 число. В целом, по прогнозам, в России лето окажется теплее климатической нормы. В ряде регионов возможна аномальная жара с температурой до 38 градусов. На следующей неделе в московском регионе по будням температура будет достигать 30 градусов. Практически каждый день прогнозируется кратковременный дождь. В отдельных районах по области будет гроза.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара на выходные 77 рублей 6 копеек, евро 87,40, юаня 11 рублей 34 копейки. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
2: Радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Продолжаем. Вот мы как раз об оперативной обстановке, а она, если зимой такой затишье было, да, то сейчас по многим направлениям есть что сказать. По Донбассу выход к Славянску, Красный Лиман, но и в Харьковщине, Днепропетровщину ты упомянул, Запорожье, насколько мы понимаем, тоже, да, оживляется сейчас.
3: Ну, не так, чтобы оживляется, но оно и не затухает, да, то есть мы постоянно берем и в Сумской области, вот буквально в среду Министерство обороны заявило об освобождении населенного пункта Иволжская, и в Харьковской области.
2: А в Сумской, извините, я перебью, и вот кадры буквально в среду, заправки горят там.
3: Ну, да, да, вот мы, ну, то есть это же такая игра, в которую можно играть вдвоем, как говорит Дональд наш Фредович Трамп, который на минувшей неделе опять не наш слон, значит, танго – это танец, который танцуют вдвоем. Вот такое открытие он сделал для мира. Вот. В общем, или дорога с двусторонним движением, да, еще можно сказать. То есть выносится. На самом-то деле, если вот сравнить объем ударов, мы по Украине бьем, ну, куда мощнее, куда сильнее, с куда более ощутимым уроном. Просто когда Украина бьет по нам, она бьет по нашей экономике, потому что у нас она своя. У Украины своей экономики нет, и поэтому она меньше ощущает последствий. Ей денег все равно дадут, топливо все равно дадут, значит, оружие все равно дадут, потому что Западу важно, чтобы она продолжала воевать. Не мирилась, не устраивала переговоры, а продолжала воевать. Вот. При этом выносится топливная инфраструктура, энергетическая инфраструктура, выносится газовая инфраструктура. Вот буквально в среду Министерство обороны распространило снимки по удару по газораспределительной станции, которая питает Моторсич, Криворожсталь, еще там какие-то механизированные заводы ударили по ней. Вообще, если мы говорим там вот сегодня, то за последние сутки там шла работа по логистике, по топливно-энергетическому комплексу, по беспилотному комплексу противника, просто вот от Донбасса до, я не знаю, до Одессы. В Днепропетровской области, в Павлограде прилет был по механическому заводу, там такие кадры яркие, продолжительная такая вторичная детонация, прям прямой признак того, что попали куда надо, там, по каким-то складам, цехам снаряжения, боеприпасов. А это предприятие, по которому попало, он еще со времен СССР, по-моему, выпускал боеприпасы и для реактивных систем залпового огня, и для артиллерии, и кассетные снаряды, и мины-лепесток там делали. Вот. Там в прошлом году, например, в соседнем здании накрывали сборку ракет «Нептун», да, и прочее. В Харьковской области там по логистическому узлу ВСУ по одному короче, чем вынесли и

0: и склад с вооружением, и с БПЛА, и с комплектующими. Это к вопросу о том, что никто не работает по тылам, почему мы, значит, это самое. Да вы посмотрите, как сейчас системно наша авиация, наши ракетчики, наши геранщики работают по военной логистике, особенно основанной на мощностях новой почты. Это огромная логистическая компания, через которую шли все военные поставки. Об этом мы узнавали из видосиков, которые публиковали сами украинские волонтеры, гуманитарщики, которые и военные, которые демонстрировали, как им в коробке Новопочты пришли, значит, в посылке дроны, РЭП и так далее, и так далее. Новопочта устраивала целые кампании «Поможем фронту», вот перешлем твой дрон бесплатно, там, и так далее, и так далее. Сейчас это все выбивается. Выбивается не только Новопочта, но и вся логистика Укрпочты. Это государственная организация, АТБ, где хранилась, это сеть больших супермаркетов, которые тоже участвуют в логистике. Вот все это выносится в Харьковской области вот буквально в последние сутки. И по АТБ, и по Новой Почте, и по Укрпочте были нанесены ударами. Запорожское направление выносит стоянку грузового транспорта, выносят несколько цистерн с бензином, выносят рядом АЗС, да, на которой заправляется все это дело. В Одесской области по портовой инфраструктуре ежедневно практически работа идет, и там уже немножко так подвывают аграрии о том, что у них с начала года за первый квартал просел экспорт зерна на треть. Экспорт масла просел на 90% подсолнечного, экспорт руды, не помню, до сколько процентов, но тоже ощутимо, врать не буду, сколько процентов, но очень ощутимо, да, железная дорога у них воет, у них там убытки в этом году 8 миллиардов, 300 покореженных локомотивов, вот только что в моем телеграме или в Максе я там выложил, как в Харьковской области в районе депо Лозовая выносит герани инфраструктуру, ну, то есть нельзя сказать, что, ну, кто-то говорит, вот, они нам ударили, мы не отвечаем. Ну, как не отвечаем? Отвечаем еще как отвечаем? Как надо ответить? Говорят, надо воевать по-настоящему. Вот я уверен, что больше других кричат, что надо воевать по-настоящему те, кто сейчас кричат, что ай, у меня нет бензина. Слушайте, но у нас сейчас не нет бензина. Нет бензина вот в Донецке, здесь бензина нет. Я вчера заправился в Харциске. И очень рад. Еще и полный бак заправил. Целых 33 литра мне не хватало до полного. Вот я их умудрился заправить. Но это было не в городе. Да, и нехватка топлива – это будет самое мизерное неудобство. Это вообще тьфу. Если начнется война, как многие требуют, с ударами по Лондону, по Парижу, с ядерным оружием. Вот отсутствие топлива – это будет самое меньшее из нашей проблем в мирной жизни. Вот как мы сейчас с некоторой даже ностальгией вспоминаем наши ковидные времена, когда говорили, ой-ой-ой, какой ужас, гречку сметали, тушенку сметали, перчаток не было, масок не было, на улицу нельзя, на машине нельзя. Сейчас это вспоминаешь, блин, какое золотое время, да, по сравнению с сегодняшним будет. Так вот я вас уверяю, если воевать по-настоящему с ядерным оружием и со всей Европы, ну, во-первых, все те, кто к этому призывают, пойдут по всеобщей мобилизации. Чего ждать тогда? Идите сейчас, пока есть выплаты большие для тех, кто идет добровольно, когда будет всеобщая мобилизации, таких выплат уже точно не будет. Вот. Потому что будет внешний враг, и как бы и надо будет. Мы сейчас-то решаем вопрос, как бы экзистенциальный. Потому что, ну все, Запад закусился, все, и они, им показалось, что они могут нас додавить, причем я думаю, что и Трамп там со всеми заодно, и то, что на этой неделе там многие возмущались высказываниями Лаврова, который сказал, что не хочу даже думать, что, значит, нас в Анкоридже обманули, все он прекрасно понимает, но у него своя роль, он дипломат, он должен так говорить, все прекрасно понимали, и то, что там говорят, что вот, год прошел, с Анкориджа, никаких подвижек нет, нас опять обманули, мы опять год ничего не делали. Ну, как это мы год ничего не делали? Мы вообще-то Курскую область освободили. Ну, так себе, конечно, достигли. достижение, да, но освободили. Помимо этого, мы освободили сотни населенных пунктов и полтора десятка, если не два десятка городов. Мы продолжали наносить удары по критически важной инфраструктуре. Ну, то есть, мы не ждали, да, мы не играли в перемирие какое-то, мы не объявляли режим прекращения огня весь этот год, который прошел с Анкориджем. Мы продолжали усиливать свою позицию на фронте. И русский солдат добросовестно все это делал и добился определенных успехов, которые сейчас развиваются, да, они не быстрые, да, там многим хотелось бы, чтобы это окончилось завтра, не окончится завтра. Я вам скажу, что взламывание генеральной линии обороны противника – это операция не одного месяца, да, вот у нас там Славянск, Краматорск, Дружковка, то, что ноют украинские журналисты, что ситуация критическая, но она действительно для них критическая, но это не ближайшая перспектива, там, я думаю, что на Константиновку еще уйдут не дни, а недели. Но, тем не менее, параллельно-то сразу три группировки войск выполняют одну задачу. И, конечно, эта задача будет выполнена. Я думаю, что задача создать условия для того, чтобы с позиции силы требовать вывода войск из Славянска и Краматорска, мы к концу года сможем. А может быть, уже в самом городе будем, в самих этих городах будем вести активные боевые действия по их освобождению. Просто дальше, ну, нет вот таких вот ступоров вплоть до границы Донецкой Народной Республики. И за ней, в принципе-то, так будем откровенно говорить, нет, ну, вот это то, что называется оперативный простор. Весь фронт сейчас держится на ширине вот этой, ну, как они говорят, киллзоны или ширине вот этой, этого фронта, это, ну, 40-50 километров. Вот преодолеть эти 40-50 километров перед тобой, ну, не открытое поле, безусловно, там будут свежевыкопанные какие-то рвы, там будут зубы дракона, но это все не годами создаваемый укрепрайон, как вот эта генеральная линия обороны в Донбассе, которая проходит по этим четырем городам. Поэтому, ну, нельзя сказать, что нам эти удары не приносят никакого вреда. Ну, конечно, приносят. Конечно, мы ощущаем это на себе. Но я вас уверяю, в Киеве ощущают куда больше. У нас пока в метро с палатками не ночуют на надувных матрасах. Да? У нас, как в Одессе, не отключают свет и воду на три дня. А сейчас там в некоторых частях Одессы четвертый день уже нет света и тепла, и это не в результате наших ударов, а в результате просто износа инфраструктуры, ну, конечно, помноженной на наши удары. Поэтому, да, и по нам бьют, но и мы, я вас уверяю, отвечаем, и отвечаем жестко и очень ощутимо для противника.
1: Игорь. Продолжим через пару минут еще, да, остались вопросы.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
3: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: Сказано реклама.
4: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
5: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
6: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
7: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. качественное изготовление памятников, благоустройство мест захоронения, индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Свою первую научную работу Зигмунд Фрейд посвятил половым развлечениям речных угрей.
2: «Комсомольская правда». Радио. КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Продолжаем. Да, Саш, ну и интересно, как всегда, подробности, конечно, командировки, когда своими глазами, да, с места, вот мы знаем, что тебе удалось поработать в очередной раз с нашими ребятами, что говорят, что видят, вот как обстановка их глазами.
0: Да, ты знаешь, я обычно возвращался сюда, и мне казалось, ситуация тяжелее, чем она выглядит из Москвы. Сейчас наоборот, ну как бы ситуация тяжелая, но люди живут и радуются тому, что у них есть сегодня, не унывая, да, и не удручаясь. А на фронте, ну вот продолжаем работать. Сейчас основной из вызовов, да, это тот самый middle strike, когда противник пытается влиять на наркологистику в прифронтовой зоне, в зоне 100-150 километров от линии боевого соприкосновения, и, соответственно, вот эти хорнеты, эти батоны летают, и сейчас выстраивается противодействие им, выстраивается как войсками беспилотных систем, которые сейчас заходят в один контур, а это же надо растянуться в один контур на там, сотню километров, например, от Донецка до Мариуполя, или там по сухопутному коридору растягиваться, да, и плюс, конечно, наш испытательный центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон», наше элитное беспилотное подразделение и, пожалуй, самое секретное, потому что журналистам крайне редко удается поработать с этим подразделением, и мне это удалось. Вот как раз ребята выстраиваются по трассе, которая соединяет Донецк и Мариуполь, и работают своими дронами-перехватчиками довольно эффективно. Вот я побывал на нескольких позициях, перехватывают и хорнеты эти марсиане, перехватывают, говорят, единственная сложность с хорнетом – это очень низкая высота, на которой он летает в свободной охоте, тяжело его засечь радиолокационные станции. Но после того, как засекли, уже не составляет труда вывести на него дрон-перехватчик. Причем здесь такие дроны-перехватчики, которых я и не видел-то раньше. Ну, потому что это, помимо того, что это спецназ беспилотный, это еще и испытательный центр, да? И они испытывают вот самые передовые технологии, самые новые разработки, которые поступают и от Кулибиных, и от промышленности, и что-то отсеивается, безусловно, чему-то дают дальше жизнь. Ну вот, например, наш перехватчик РОФ-1, он продемонстрировал себя очень эффективно, такой необычной комплекции этот дрон с небольшим зарядом, но ему хватает для того, чтобы сбить вражеские дроны. Такими не только хорнеты догоняют, у хорнета крейсерская скорость в свободном полете, в охоте это порядка 130 км в час, а когда на пикировании, там уже больше 200. Но догоняют и дальние дроны, которые идут вглубь России. Ну, то есть сами эти дроны – это не что-то сверхъестественное. Работал с мобильными огневыми группами здесь из 51-й армии, ребята местные, кто-то с Макеевки, кто-то из Донецка, ночью стоят вот на своих позициях и долбят по дронам, которые летят вглубь России. А они над Донецком летят ежедневно. Ну, иногда просыпаешься. Вот 22 июня в 4 утра я как раз проснулся от работы мобильных огневых групп, которые стреляли по дронам, заходящим через Донецк в сторону Ростовской области, и тоже сбивают, да, то есть там свои какие-то придумки, тепловизор на этом пулемете спаренном, а тепловизор выведен на экран планшета, и ты стреляешь, ты уже не смотришь в небо, ты просто стреляешь, как в компьютерной игре, смотришь на планшет, прицел, цель, и как бы эти цели сбиваются. Просто массовость, да, массовость запуска, ставка на перегруз ПВО, на то, чтобы какую-то брешь пробить, да, в эшелонированной системе ПВО. Вот спрашивают, как они так далеко летают? Слушайте, ну вот я смотрел, как они здесь пролетают, но когда он пролетает над тобой, это происходит довольно быстро. То есть это, ну, это не минуты, это секунды. Вот пока он над тобой пролетает, ты вот так вот должен успеть по нему попасть. Не успел попасть, но он полетел дальше. И, ну, то есть даже если мобильные огневые группы будут стоять в километре друг от друга, если мы представим себе такую фантастику, он пролетит посередине, они его даже не услышат на полкилометра. Ну, такова ситуация. А запускают их сейчас сотнями. Но, тем не менее, вот та опасность Медлстрайка, с которой мы сейчас столкнулись, когда начали жечь фуры, когда начали жечь топливо, да, в цистернах, эта опасность с нами уже останется. Мы ее максимально минимизируем, и сейчас вот буквально вот в эти дни должна развернуться полностью системная работа в одном контуре с обнаружением, с выведением на цель, с сопровождением, уничтожением или перехватом. Эта работа сейчас по всем вот этим ключевым трассам будет налажена. Что касается как бы полностью ликвидировать эту угрозу, ну нет, она с нами остается, война эволюционирует, противник эволюционирует, мы вместе с ним развиваемся, чему-то учится, он у нас чему-то учится. Ну, вот, поэтому это такая вот гонка технологий, которая идет параллельно тому, что происходит на Земле. А на Земле, повторюсь, ну, у противника основная проблема – это, конечно, пехота, потому что ну, дронами можно закрыть какой-то участок фронта, и они это, ну, надо отдать должное, делают профессионально. Как только мы это прорываем, и начинает стрелковый бой. Ну, вот как говорят штурмовики, вчера встречался с бойцами 102-го полка, штурмовая рота «Шторм». Говорят, ну, большая часть обычно пытается сбежать. Кто-то вступает в стрелковое боестолкновение, но без особого энтузиазма. Ну и людей, конечно, немного там. Иногда на позиции сидит по два человека. Иногда ты там штурмуешь многоэтажку и узнаешь, что в ней было всего 10 человек, да, одержали целый район. Вот. Но при этом, вот даже если смотреть на украинскую статистику, только с 1 января до 20 мая 26 года на Украине было зарегистрировано почти 50 тысяч уголовных дел, которые связаны с самовольным оставлением части. Это на 80% больше, чем за тот же период прошлого года. Вот. И что-то почти 60% от общего числа таких дел за прошлый год. Вот. То есть реальное количество дезертиров на самом деле выше. Просто это то, что успели зарегистрировать в судебном порядке. А так, говорят, цифра может быть и 80 тысяч, а может быть и 100 тысяч, а это, представьте, это целая армейская группировка. На Запорожье в 23-м году наступала группировка в 100 тысяч штыков, из которых кулак, да, ударный кулак, не обслуга, 60 тысяч, а тут, значит, 50 тысяч сбежали только за несколько месяцев, за 4-5 месяцев, да, представьте. Вот. И в качестве резерва они особо предъявить сейчас не могут, да, вот на Лиманском направлении, что они там сейчас могут предъявить? Ну, есть информация, что есть там какой-то 5-й батальон, 159-й механизированные бригады с командиром по прозвищу, по позывному «Цитрус», ну, как бы сидят на позициях без еды, без медобеспечения, вот, с попыткой выйти в тыл, а из тыла по ним стреляют свои же, да, поэтому когда мы видим на участке Славянск-Краматорск-Дружковка появление горно-штурмовой бригады, аэромобильной, бригады охраны Генштаба, это уже говорит о том, что это не оперативный резерв, а последнее, что есть и что сейчас размазывается вот таким тонким слоем по фронту.
1: Да, Саш, ну и хотели спросить об угрозе Зеленского в Белоруссии, да, некий ультиматум в неделю. В общем, будет ли агрессия в адрес республики?
0: Ну, какие-то провокации, мне кажется, будут точно, потому что ультиматум Зеленского, он не сам по себе возник, это целая цепочка, да, которая вот к этому привело. Если смотреть на нее там всю, да, то там никакой спонтанности нет. Первое звено – это заготовка. Да. Еще в прошлом году на Варшавской конференции «Новая Беларусь», оппозиция, там эти змагары, клянчили у НАТО вооруженные отряды из эмигрантов, по лекалу иностранного легиона, запрещенного наверняка в России, чтобы были базы у них в Литве, да, в Польше.
1: Террористическая организация экстремистская.
0: Да, на Украине, естественно, костяк полк имени Калиновского в составе ВСУ, то есть загодя готовили инструмент.
1: Тоже
0: второе – это легендирование, да, это когда Зеленский гонит в эфир пургу про 5 сценариев нападения России и на Украину, и на НАТО с территории Белоруссии. Третье – это приезд Тихановской. Помните, недавно совсем она открывала посольство, в кавычках, да, в Киеве, то есть инструменту придают такую легальную базу. Четвертое звено, там Сырский, объявило о новых частях, которые беспилотных, которые будут на белорусском направлении расквартированные. Пятое – это кровь, вот этот удар по автобусу с белорусскими детьми. Понятно, что Киев открещивается, но тут градус просто взвинчивается, да, и рисуется образ врага. Ну и вот этот вот ультиматум. В сухом остатке как бы все это идет к тому, чтобы превратить Тихий Север Украины в такой управляемый очаг, раздергать Киев, Минск, раздергать Россию, чтобы она для защиты союзника задействовал какие-то силы, которые сейчас участвуют в наступлении. Ну, не знаю, так себе, если честно, ставка, потому что с Курском они пробовали сыграть в эту же игру, но в итоге потеряли лучшие части в Курске, и за время Курской эпопеи потеряли еще с десяток городов Донбасса, включая Авдеевку, включая Красноармейск, включая Курахово, Селидово и прочее-прочее. Поэтому будем смотреть, конечно, через пару дней истекает этот ультиматум, и в следующей передаче обязательно прокомментируем.
1: Спасибо, до встречи через неделю, ну или, да, по развитию ситуации практически каждый день.
0: Всем пока.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
5: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Сергей Шеин о том, важен ли Великобритании статус ведущей мировой державы.
10: Параллельные прямые, которые не пересекаются, траты на Украину и вообще на внешнеполитические нужды и, соответственно, на внутренние проблемы. Поскольку для британских премьер-министров и для британских политических лидеров, в принципе, важно показать избирателю, что Британия по-прежнему, да, вот правит морями, по-прежнему серьезный международный игрок, и, соответственно, она всегда сидит за столом переговоров, когда решаются какие-то важные международные проблемы. Поэтому на то, чтобы тратить деньги на именно вот какой-то статус британский, на ее внешнеполитический активность, здесь вопросов нет, и у избирателя на самом-то деле, судя по опросам, судя по их активности, по этому поводу вопросов-то не возникает. У избирателя вопрос только про нелегальных мигрантов и только про те преступления, которые совершают мигранты там уже в первом, втором, там каком угодно поколении. Поэтому вроде бы формально этот вопрос не связан с внешней политикой, поэтому здесь британцы могут и тратить, могут и, соответственно, предпринимать разные инициативы, которые достаточно спорны с точки зрения возможной эскалации, да и эффектов для британского общества. Но при этом их к ответу не призывают, потому что общественное мнение эти вещи не особо связаны. И британцы-то, конечно, хотели бы видеть вновь действительно Великую Британию, поэтому какие-то вещи они даже воспринимают позитивно с точки зрения вот активности внешнеполитической Лондона.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
11: Владимир Путин продолжил сегодня общение со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в резиденции на Валдае. Появившееся ранее сообщение подтвердил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В Кремле ранее заявляли, что по итогам переговоров не планируется подписание каких-либо документов, также не будет заявлений для прессы. Сообщение с пометкой «Срочно». 4 человека, раненые в Сватове, ЛНР, при ударе беспилотника Украины по точке быстрого питания. Об этом сообщают местные власти. Россия вернула всех жителей Курской области, угнанных Украиной, в плен. Сегодня завершился целый этап в деле возвращения их домой. Этих людей в 2024 году боевики ВСУ угнали на территорию Украины при отступлении. Судьба 4 мужчин и женщины долгое время оставалась неизвестной. А украинская сторона умалчивала о том, что они находятся на ее территории. Киев неоднократно заявлял, что больше у него жителей области якобы не осталось. Но долгая и кропотливая работа позволила установить их судьбу с точностью, которую было невозможно оспорить. Новая уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова встретила россиян на границе Украины с Белоруссией. Дональд Трамп на саммите G7 допустил возможность пересмотра анкоридских договоренностей по Украине, сообщает Axios со ссылкой на 2 чиновников, присутствовавших на встрече. По сведениям издания, президент США говорил о необходимости давления на Россию. Ранее в рамках анкоридских договоренностей Вашингтон согласился с требованием Москвы, что Донбасс должен оставаться под контролем России при любом мирном соглашении. Теперь, по информации журналистов, Трамп дал понять, что может отойти от этих договоренностей. Управление Роспотребнадзора по Астраханской области приостановило работу рыбного цеха в Астрахани, продукцией которого отравились 14 человек. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона. Пострадавших госпитализировали. Среди них 4 детей. У всех подтвержден сальмонеллез. Источником отравления стали рыбные котлеты.
2: О животных.
11: Лисенка, попавшего под машину в Подмосковье и получившего переломы, прооперировали. Его ожидают лечение и реабилитация, сообщили в парке Львов «Земля Прайда». Машина сбила лисенка, после чего животное осталось лежать у дороги. Затем неравнодушные люди передали его специалистам. И они собрали все переломы за одну операцию. И о погоде. В эти минуты в российской столице 18 градусов со знаком «плюс». Завтра ожидается до 22, плюс 23 градусов и без осадков. На этом пока все. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
12: Друзья, добрый вечер, Рочек. В эфире радио, естественно, «Комсомольская правда» и программа «Глядя в телевизор». Это значит, что меня зовут Егор Арефьев. И мы с вами сегодня будем обсуждать новости нашего многострадального ТВ. Почему многострадального? Потому что не так много новостей происходит в межсезонье, как я вам и говорил. Что-то снимается, конечно, и что-то кто-то даже будет выпускать в виде премьер. Но пока что, конечно, все каналы находятся на длительной паузе. Вот. И говорить о каких-то там прорывах, в общем-то, не приходится. Но, тем не менее, есть что обсудить. И давайте по нашей славной традиции обсудим рубрику даже, наверное, не отщепенцы, а изгнанники, или такие временно забаненные, назовем это так. Новости тут подъехали про Дмитрия Нагиева. Ну, во-первых, комик Нурлан Сабуров, ну, если вдруг вы увлекаетесь, что называется, стендапом, еще не так давно один из самых популярных артистов комедийного жанра в стране и очень распространенный и известный в интернете, в частности, начинает распродавать свою недвижимость после того, как ему запретили въезд в Россию на 50 лет. Бывает и такое, да, бывает и такое. Остается гадать, что, как, где, почему. Вот. Но, тем не менее, вот такие вот дела прискорбные. Судя по всему, не особо он собирается в Россию, по крайней мере, в ближайшее время. Потому что живет в Казахстане, где, кстати, против него местный КГБ уже начал тоже проверку производить. Значит, еще один находящийся в режиме охлаждения, скажем так, артист. Ну, собственно, добровольно. Я вам рассказывал уже, и вы помните, что Дмитрий Нагиев на одной из премьер выступил с таким, ну, это не то, что была критика СВО, но он сказал о том, что, в принципе, на 5-й год войны спрашивать меня о том, что веселого или интересного у меня в жизни происходит, в общем-то, глупо. Ну, и предсказуемо попал под заморозку. Вот, еще не так давно вел он шоу «Голос». как мы помним, да и много других. Вообще на Первом канале он был какое-то время флагманским ведущим. Все новогодние огоньки там и так далее. Вот, ну, в общем-то, сейчас пропал. И тут появились тоже, почему я заговорил после забаненного Нурлана Сабурова, потому что новости о недвижимости, они хоть и опосредованно с нами связаны, но это все равно новости, связанные со звездами ТВ в том числе. Вот, насчитали тут коллеги у недвижимости более чем на 700 миллионов рублей. Вот, взял он там, где, в принципе, сейчас частенько обитает, хотя говорит, что заезжает туда всего лишь погреться и дать пару мастер-классов о том, как надо верить в себя и прислушиваться к себе, и никого не бояться, даже если тебя обсирают, это цитата. А вот на Персидском заливе, да, он взял там апартаменты в пятизвездочном отельчике, ну, можете себе позволить, а как бы почему нет. Кроме того, нашли у него особняк на Новой Риге, это в Москве, такое как бы не рублевка, да, направление, но тоже довольно-таки блатное. Там проживают в закрытых коттеджных поселках многие звезды и блогеры, и не только. Вот. А еще есть, я думал, честно говоря, что у него есть в Триумф-Паласе жилье, я об этом читал, это на Соколе такое огромное псевдосталинская высотка, новостроенная, ну, как относительно, уже лет ей 20, но, в принципе, свежая, если сравнивать со сталинскими. Вот. И когда ее построили, вот говорили о том, что там не только у Максима Фадеева, которому я ходил туда на студию его музыкальную брать интервью, и не только у Димы Билана жилье, но и у Дмитрия Нагиева. Но, может, избавился, может, пока что это не задекларировано или что, на кого-то оформлено, по крайней мере, стало известно о действительно тяге ведущего к элитному жилью в сталинских высотках, но по гамбургскому счету выступил Дмитрий, у него жилье на Котельнической набережной, в том самом доме, где Зыкина жила и многие-многие суперзвезды. Ну и тут вот в родном его городе, из которого мы передаемся, под Ленинградом, четырехэтажный особнячок скромный тоже. Короче, что-то там насчитали в размере 700 миллионов рублей. В общем-то, для ведущего его уровня и человека, который только там корпоративы проводит за несколько миллионов, в целом-то нормально, не так уж и много, но, и особенно учитывая рекламный контракт, один там может стоить только 50-100 миллионов, там, годовой, да, в рамках которого, значит, артист должен сняться в таком-то количестве роликов. Вот, поэтому лишился этого всего он добровольно, и вот сейчас пребывает на паузе, поэтому без Дмитрия в эфире находимся. Значит, давайте по делам эфирным, околоэфирным, ну, прям ближе к премьерам приблизимся в финальном блоке в нашем. Вот, а пока расскажу о том, что снимается. Ну, конечно же, не обходится без опостылевших уже с одной стороны, с другой стороны. Ну, какие-то ожидания есть в их отношении киносказок. Киносказки безостановочно продолжают штамповать. И вот уже на битву с... То есть сначала было слово, и слово было «Чебурашка». И «Чебурашка» вышел и показал всем кассу в 6,7 миллиарда рублей. Потом, после этого, значит, уже появился второй «Чебурашка», и вместе со вторым «Чебурашкой» в эфир вышел «Буратино». Вот, то есть уже на такую, как бы, как это называется, битву титанов вступает «Незнайка», друзья. «Незнайка» в солнечном или в каком-то большом и, скорее всего, фантастическом городе готовится к выходу в 2028 году. То есть, понимаете, горизонт планирования, да? Теперь у нас настолько все в киноиндустрии, в кавычках, круто и здорово, что создатели картин могут себе позволить планировать на несколько лет, на годы вперед. несмотря на геополитическую обстановку, несмотря на то, что Дмитрий Нагиев, в общем-то, даже он напоминает об этом и просит не забывать, несмотря на это, вот, пожалуйста, вам на 28-й год, на 1 января уже есть премьера. А это значит, мейджоры, так называемые, там большие, значит, эти игроки, фильмы флагманские, супер-топы, они стали сталкиваться. Раньше их все-таки кинопрокатчики разводили, чтобы из разных корзин собирать деньгу. Но сейчас никто на это не обращает внимания, и вот они уже все выходят одновременно, стараясь занять место пожирнее. И «Незнайку» вот на то же самое место впихнули на 1 января. То есть, опять же, Новый год, все отдыхают, идут праздники, думают, что делать дома, если там не уехали никуда, то мы, значит, пойдем в кино пойдем всей семьей, а еще позовем друзей, сова, давай позовем друзей, помните тот мем, да? Вот, и, в общем-то, получается так, что вместо одного билета семья там приобретает 3, 4, 5, там, и до плюс бесконечности. Короче, всех, кого можно, уже охватили, и Чебурашку, и Буратину, и Емелю, и Крокодила Гену, и про Колобка у нас есть кино, и про Хозяйку Медной горы, и про Царя Салтана с семьей со своей, про Почтальона Печкина. Теперь вот, значит, «Незнайку» снимают, кстати, между прочим, те же самые создатели Чебурашки. То есть, возможно, они будут это чередовать. Я вам рассказывал, что в новом Чебурашке, в третьем, будет уже история его семьи. То есть, может быть, они понимают, что потихоньку выветривается эта история. И Дмитрий Дьяченко, киноотец того самого «Крокодила Гены», будет снимать «Чебурашку». В главной роли будет молодой артист Леонид Басов, которого вы могли видеть в первой и второй части «Пальмы». В фильме, снятом по мотивам заметки «Комсомольской правды» 50-летней давности про собаку, которая ждала своего хозяина 2 года на аэродроме. Я вернусь после небольшой паузы. В эфире программы «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда». Расскажу про «Чебурашку».
13: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Депутат 5-го созыва Верховного Совета Приднестровья, политолог Дмитрий Соин, о том, возможно ли объединение Румынии и Молдавии.
15: История, она по спирали развивается, и Румыния уже дважды поглощала Бессарабию. Первый раз в 1918 году через процедуру НИРИ, которую под дулами винтовок румынских солдат провела такая структура, как Сватул-Цери, это народный совет, такой фейковый народный совет, они проголосовали за объединение с Румынией, по сути, совершив переворот и закрепив таким образом оккупацию территории Российской империи силами Румынии. Второй раз это произошло в 1941 году, когда на территорию Бессарабии вторглись уже румынская армия совместно с немецкой армией. И поэтому, да, опыт есть, повторение вполне возможно, а почему бы нет? Тем более, что сейчас, когда Молдова, Кишинев находится под очень серьезным не просто влиянием, а управлением Запада, то тут любые формы и методы поглощения территории в интересах НАТО, в интересах Евросоюза доступны, они перешагнут через какие-то даже международно-правовые акты. И Молдова для них интересна как логистический хаб, который может обеспечивать поставки боеприпасов, оружия на Украину, плюс размещение натовского контингента. Все предварительные мероприятия там уже активно либо проведены, либо проводятся. Это реконструкция аэродромов, это реконструкция дорог, складов, капониров, перевооружение молдавской армии по натовским стандартам и так далее.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио.
16: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
17: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
18: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. А знаете ли вы что? Только в русском языке 5 букв алфавита подряд составляют осмысленный вопрос. Где ёж?
20: Радио «Комсомольская правда». Правда, которая...
21: Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
22: Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», продолжаем разговор. И про Чебурашку с всякими незнайками мы сегодня начали говорить. Значит, Yellow Black and White – это компания, которая «Халупа» выпускает, кинокомпания, которая выпускает Чебурашку. Вместе с платформой «Старт» они объединились в борьбе за незнайку. И вот молодого Леонида Басова назначили, сын, кстати, актера Леонида Басова, ну, не того самого Басова, великого полотерщика из «Я шагаю по Москве», он будет играть главную роль. Ему 18 лет. И вот что он говорит. Для меня незнайка – любопытный, наивный, добрый парень. Все-таки интересно, читали ли, в принципе, вот современные молодые люди носовские рассказы, да, и понимают ли они, что называется, вайб того самого незнайки, или они просто снимают некую сказку в неких красочных, разноцветных, пестрых декорациях. Он постоянно задает вопросы, продолжает Басов, и стремится узнать новое, понять окружающее мир. Его простота и доверчивость иногда приводят к забавным ситуациям, но делает его еще более милым. Незнайка сталкивается с трудностями из-за наивности, но всегда находит выход. Совершенно неузнаваемый, с шухером на голове, с вторым подбородком и в черных очках, в темных, а еще в халате. То есть то ли в образе Сида Вишеса, то ли в образе кого-то из фильма «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», появляется в этой картине Никита Кологривый, один из самых хайповых артистов последнего времени. Он играет хвостунишку Смекайло. Ну, что называется, как будто бы и не надо ничего артисту в этом случае играть. Сильно фабулу носовскую решили не ломать. Рыжеволосые родители, рыженький у них светловолосый сын, вот, он терпит крушение на воздушном шаре, на своем приземляется в новом незнакомом городке, где его принимают за суперизобретателя, который там может всякие штуки неимоверные выдумывать. Вот. И, в общем-то, в этот момент незнайка встает перед выбором. Прославиться и врать, как сейчас, в принципе, тоже можно делать, и многие этим занимаются, или признаться честно, во всем остаться честным человеком, но потерпеть, ну, как минимум, медийное фиаско. Вот. Режиссер, да, Дьяченко, который, кстати, «Елки» тоже снимал, он уверяет, что хочет уйти от морализаторства, вот, даже внутри детской сказки, потому что, по его мнению, «Незнайка» — это не повод поучать, а возможность поднять серьезная тема для молодого поколения. Появится там и еще одна звезда Чебурашки, Сергей Лавыгин. Вот, он сыграет Пилюлькина. Говорит, что до мелочей проработан и создается вот этот сказочный мир, антураж, интерьеры все, ландшафт вот этот внутренний, который увидят зрители. Вот. И помогают ему несколько довольно интересных популярных артистов. Сергей Волков сыграет Знайку, Василиса Чемизова Снежинку. Значит, Данил Стеклов, которого вы знаете по не только, может быть, по спектаклям «Театр наций», но и по аутсорсу, сериалу, прогремевшему не так давно, сыграет Винтика, ну и так далее. Короче говоря, будут все герои, и запланирована премьера на 1 января 2028 года. Таким образом, продолжается бесконечный марафон сказок, киносказок. Так, про новости недвижимости звезд мы поговорили вместе с премьерой, теперь о новостях бракосочетальных. Окольцевали тут на днях филина Данила Якушев, которому 40 лет, женился на 19-летней миниатюрной своей возлюбленной. Ну, романов приписывали много артисту, так называемому русскому Райану Гослингу, да, как он себя называет. Он довольно-таки аскетичный, ну, не аскетичный, назовем его скорее своеобразный и такой не самый популярный образ жизни ведет. Вместо тусовок и столичных, как бы, злачных мест он предпочел уехать в деревню и жить там. Дом там своими руками отстроил, у себя в соцсетях выкладывает ролики, часто смонтированные, как он, значит, такой-то светильничек там запилил, как он там гамачок сделал, как он там еще что-то. Ну, в общем, вот это вот все ему нравится, своими руками лепить, ковырять и так далее. И, в общем-то, вот теперь мини-спортзал он там обосновал. И теперь в этих всех атмосферах и обстоятельствах, созданных им, наконец-то поселился замечательный сосед. Девушка, которая, ну, кто-то пишет, что в дочери годится. Ну, может, и так, но, что называется, любви все возрасты покорно. И увидел он вообще... Все началось с того, что интервью Кристины на улице, такой формат популярен в Москве, сколько бы ты хотел, чтобы зарабатывал твой муж, ты хочешь замуж, не хочешь, вот это вот все. И, в общем-то, нашел ее и написал ей, раз хочешь замуж, вот, пожалуйста. Познакомились, сделал предложение руки и сердца тогда, когда ей было 18 лет, насколько я понимаю, вот, в романтических пейзажах алтайского курорта. И в общем-то, вот теперь они совсем вместе, совсем рядом. Буквально на днях 23 июня Данила сообщил счастливо, что расписались. Вот, выложили фотографию с такой этой сепи-эффектом, таким, как будто подстаринивание с эффектом старины. Вот, расписались, написали, что теперь счастливы вместе. Вот. И вот, в общем, таким образом теперь Кристина Недуруева стала Кристиной Якушевой. Сообщаем это для всех поклонников сериала «Филин», ну и многих других, в которых снимался артист. У нас разница 21 год. Вы думаете, я искала 40-летнего? Говорит девушка. Я сама месяц после знакомства много думала по этому поводу. Ну, когда ты сильно любишь, видишь, как любит тебя, абсолютно забываешь о разнице в возрасте. Тем более она не чувствовалась. Представить не можете, какая у нас совместная жизнь. Не делюсь подробностями, потому что хочется это оберегать. Как говорится, горько и побольше, в общем-то, радостей и, конечно же, детей. А вот, мы продолжаем, значит, наши простые движения по миру кино и ТВ. И грустные были новости на этой неделе. Простились мы в храме Христа Спасителя с прекрасным советским актером Михаилом Ножкиным. И поэт, и бекас из «Ошибки резидента», и «Судьбы резидента», любимых фильмов, кстати, нашего президента, не резидента, а президента. Вот, и вообще-то человек, который был очень востребован на советской эстраде. В 60-е Ножкин писал для практически всех разговорников, так называемых, того жанра, и участвовал в, значит, концертах на сцене Москонцерта, пардон за палеоназм небольшой, вынужденный. И Минакер, Миронова, вот это вот все люди, с которыми он вместе работал. Но в какой-то момент сатира его стала настолько острой, он вообще, в принципе, писал довольно колкие куплеты. И куплеты, и фельетоны, и сценарии, и много чего, много чего. Что его с этой сцены попросили, особенно после того, как его куплеты вот эти комические начали транслировать так называемые наши западные партнеры, наши друзья, все эти «Голоса Америки», «Deutsche Welle», вот эти все друзья, почему-то с какого-то хрена журнал «Тайм» взял и поместил Ножкина на свою полосу вместе с Высоцким, Солженицыным и Галичем, назвав его советским диссидентом. С какого перепугу, непонятно. Он всегда был предан как бы государству и советскому режиму, в том числе после того, как его развалили в 91 году. Он не поддерживал ублюдочную всю эту перестройку с грабительской приватизацией, с вот этой всей шляпой. Вот. И, но, тем не менее, в то время вот его попросили с эстрады, и слава богу, потому что в кино, может быть, он не оказался, несмотря на то, что он ходил в театральную студию, в ДК ЗИЛ, вот откуда, кстати, Василий Лановой вышел, его друг, с которым он впоследствии, Ножкин, развивал движение «Бессмертный полк» и написал гимн «Бессмертного полка». Вот, значит, он тогда уже начал себя в кино проявлять. Мы все помним и, конечно же, ошибку и судьбу «Резидента», но он там пел, да, про «Березовый сок», а вообще-то он стихи для песен писал. И, в общем-то, довольно известные, ну, примерно вся страна знает такой гимн «Стремлению к победе», особенно военный. «Я в Россию домой хочу», да, «Я так давно не видел маму». Вот эту песню, вот, которую он написал специально для эпопеи освобождения, в общем-то, она пережила и Ножкина, она пережила и его славу, и пережила многие фильмы, вот, «Эпопея Озерова» и так далее. Это ода, да, такая. Еще немного, еще чуть-чуть, она стала одним из его суперхитов. Вообще, конечно, у него много известных песен. «Ты люби ее», «Свою девочку», один из первых шейков, так называемых, да, в СССР его «Веселые ребята» пели. А «На кладбище все спокойненько», вы тоже не можете не знать эту песню. И «Начальник», песня, которую пел Высоцкий, это тоже его. И «Последняя электричка», и «Под городом Ржевом». Короче, Стас Намина, один из известнейших хитов, тоже написал Ножкин. В общем, прожил долгую счастливую жизнь этот артист, и мы, в общем-то, его таланту и его заслугам все поклоняемся, благодарим. Не стало вот его буквально за полгода до 90-летия, вот, и похоронен он теперь на Ваганьковском кладбище вместе с женой. А мы вернемся после небольшой паузы в эфир программы «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда».
21: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
3: Реклама. Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
4: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
6: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
23: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
24: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
25: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лев Толстой летом занимался тяжелым крестьянским трудом. В Ясной Поляне он лично косил траву наравне с мужиками и ходил босиком ради единения с природой. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
24: Новости на радио «Комсомольская правда».
0: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
24: О спецоперации.
0: Российские вооруженные силы беспилотниками «Герань» поразили две заправочные станции в районе Запорожья. Обе получили критические повреждения, сообщили в Минобороны России. Там также заявили, что российские Ту-95МС провели воздушное патрулирование с китайскими бомбардировщиками над японским, восточно-китайским морями, Тихим океаном. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не было. Патрулирование продлилось около 6 часов.
24: О Ближнем Востоке.
0: Мирному соглашению Ливана и Израиля грозит срыв. Глава шиитского движения Хизбалла назвали этот договор предательством, заключенным при посредничестве США, и отвергли его. Согласно условиям сделки, израильская армия останется на юге Ливана до полного разоружения Хизбаллы. Кроме того, на следующий день после заключения сделки Израиль нанес удар с помощью дрона по населенному пункту в Ливане. Израильские военные сказали, что целью был человек, представляющий угрозу для их сил. Ростовские врачи спасли зрение 14-летнему подростку, который, играя с пневматическим пистолетом, нечаянно выстрелил себе в

0: систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? По статистике ДТП, самый безопасный день в Москве – воскресенье, а самый аварийный – пятница. Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
2: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова, в эфире программа «Медсовета». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах. Узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
1: Здоровые новости.
2: В России с 1 сентября изменится правило оказания платной медицинской помощи. Станет возможно заключить договор на оказание медпомощи в дистанционном формате. Медорганизации должны будут соблюдать установленные требования о передаче сведений в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Если пациент хочет получить услуги анонимно, он не будет обязан предоставлять данные паспорта в договоре. При этом клиники обязаны четко фиксировать сроки оказания помощи. Ранее требовалось прописывать лишь общие условия и время ожидания. Средний возраст пациентов с хронической сердечной недостаточностью постепенно снижается. Это состояние все чаще диагностируется у более молодых людей. К такому выводу пришли несколько медицинских организаций. По итогам анализа данных пациентов, на снижение показателя, как считают эксперты, повлияло в том числе появление новых методов диагностики. Эксперты Минздрава утверждают, что средний возраст страдающих этим заболеванием, наоборот, растет, в том числе за счет продления жизни пациентов и современной терапии. Хроническая сердечная недостаточность – это клинический синдром, при котором сердце не способно эффективно перекачивать кровь, вызывая кислородное голодание тканей. Врачи с помощью робота удалили две опухоли у пожилой пациентки за одну операцию. Она длилась 6 часов, прошла в Мониках имени Владимирского. У пациентки были два вида рака, а ситуацию осложняли спайки после прошлых вмешательств и 80-процентный стеноз сонной артерии с угрозой инсульта. Операция прошла успешно.
1: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
2: Есть такие темы, говорить о которых можно, как мне кажется, бесконечно. Они всегда актуальны. Это похудение, лишний вес, эффективные диеты и все, что с этим связано. И вот я сегодня с моим гостем хочу обсудить особенности набора веса и похудения после 40. Известно, что у многих, начиная с этого возраста, ну, плюс-минус, килограммы появляются активнее, сбрасываются медленнее. С чем это связано? Как с годами меняется обмен веществ и эндокринная система? Как правильно и эффективно сбрасывать вес? Или как минимум не набирать его. Обо всем этом и не только будем говорить с врачом-эндокринологом Терушкиным Романом. Роман Алексеевич, какие физиологические изменения происходят в организме после 40 с возрастом, и как все это усложняет процесс похудения?
3: Ну, тут у нас не просто так говорят, что в 20 лет организм все прощает, потому что действительно уровень гормонов сильно выше, скорость обмена веществ сильно выше, печень работает намного лучше. К сожалению, чем старше мы становимся, тем с каждым годом становится все тяжелее и тяжелее. Кому-то после 30 кто-то уже ощутит какие-то изменения, кто-то ощутит после 40. Но тут очень важно поделить людей на пол, мужской и женский. Потому что у нас все-таки мужчина начинает страдать чуть раньше, потому что у нас уже после 30 начинается снижение выработки тестостерона, и тогда где-то там на 1-1.5% ежегодно, и дальше вопрос опять же генетики. Кто-то это ощутит в 30, кто-то ощутит в 50, кто-то еще когда. Понятно, что там очень много упирается в образ жизни. То есть если ты нормально питаешься, тренируешься, нормально спишь и так далее, ты протянешь дольше, чем сверстники. Но если ты уже к 30 пришел с избыточным весом, плохо тренируешься, плохо питаешься и так далее, конечно же, ты ощутишь все эти прелести намного раньше. С женским организмом все немножечко поинтереснее, потому что в 30 какого-то особого снижения пока не происходит. У нас там основные торможения происходят в период около менопаузы, 42-45 вот в всех краях.
2: Ну, все-таки это, я так полагаю, носит какой-то индивидуальный характер, потому что обращаю сама иногда внимание, что даже независимо от возраста есть очень худые женщины и мужчины. Вот им может быть 45-50, и они едят как не в себя, как говорится. А кто-то вообще не едят, очень старается соблюдать диету, там, без сладкого, без всего, и вообще у них ничего не снижается. То есть это индивидуальная, да, история, генетическая, наследственная и так далее.
3: Безусловно, генетика и наследственность, конечно же, тоже играет роль, но глобально, если, скажем так, мы понимаем,

0: понюхали булочку и набрали пару килограмм, это уже такие явные, причем не звоночки, а прям уже колокол, что с организмом что-то не так. Возможно, действительно виновата уже сама щитовидная железа. А может быть, сама щитовидка еще не страдает, но так как она очень чувствительна и к стрессу, и к нехватке кислорода, и к нехватке белка, и ко всему остальному, возможно, она просто начала подтормаживать свой процесс. Может быть, организм осознает, что у него действительно не хватает ресурсов, в первую очередь белка и воды, потому что многие, к сожалению, забыли, что мы из этого состоим, и почему-то считают, что мы состоим из кофе и круассанов, судя по тому, с чем все идут в руках. Может быть, оттуда сложности, потому что когда ресурса не хватает, организм такой, ну, надо что-то делать, так как у нас нету бесконечного количества ресурсов, нам приходится притормаживать наш обменный процесс. Поэтому если мы внезапно начали быстро набирать, это явный звонок, очень серьезный, что нужно срочно сдавать анализы и разбираться, где сломалось и почему сломалось.
1: Какие анализы в первую очередь надо сдать, на какие гормоны?
0: У мужчин, опять же, в первую очередь после 30 идет снижение выработки тестостерона, но тут я бы еще вспомнил про такую историю, как пролактин, так называемый гормон стресса, потому что пролактин в нашем организме еще является антагонистом дофамина, и когда очень часто пролактина становится слишком много, мужчина как раз, у него может быть все хорошо с тестостероном, но у него нету желания что-либо делать. Он будет просто приходить с работы, ложиться на диван, и все у него в целом нормально. Конечно же, при таком раскладе набор веса не заставит себя долго ждать. Поэтому у мужчин в первую очередь, конечно же, тестостерон, пролактин, ГСПГ, глобулин, связывающие половые гормоны, потому что, опять же, иногда циферка тестостерона может быть очень хорошая, но по тем или иным причинам. Перегрузка печени, проблема с иммунной системой, что-то еще, но организм увеличивает глобулин, связывающие половые гормоны, он связывает весь тестостерон, и в итоге тестостерон есть, но он не работает. С женским организмом мы должны смотреть три гормона, то есть эстрадиол, прогестерон, тестостерон, потому что они, конечно же, в первую очередь влияют и на качество тела, и, конечно же, на скорость обменных процессов, и на все остальное. Но тут очень важно, Вероник, к этому подойти с умом. Но если мы подготовим организм и дальше правильно подберем заместительную гормональную терапию как для мужчины, так и для женщин, глобально никаких проблем в долгосрочной перспективе, кроме увеличения длительности и качества жизни, у нас не должно быть.
1: Готовясь к программе, прочитала, что уровень кортизола и вообще сам стресс влияют на аппетит и ожирение. И еще такие гормоны, как лептин и грелин, влияют на чувство голода и насыщение в зрелом возрасте. Так ли это и почему?
0: Ну, давайте по порядку. Начнем с кортизола. Кортизол у нас сейчас действительно основная проблема, потому что, когда мои коллеги говорят, что все проблемы от стресса, ну, с ними сложно не согласиться. Потому что, к сожалению, хронический стресс, его с каждым годом все больше, больше, больше. И чем больше у нас работы, тем больше, опять же, стресса. И, к сожалению, опять же, с точки зрения эволюции, наш организм не готов. Он не умеет работать с этим стрессом. Он умеет работать с острым стрессом. Нас подрезали, быстро отреагировали, решили, вопросов нет. А хронически он просто у нас высасывает ресурсы, и ничего мы с этим сделать не можем. К сожалению, когда кортизол увеличивается, он, как следствие, увеличивает уровень сахара в крови, чтобы этот сахар потом с помощью инсулина могли использовать мышцы для того, чтобы мы как-то работали. Но так как очень часто это происходит фоново, то сахар в крови увеличивается, инсулин выбрасывается, потом сахар у тебя снижается, и ты в итоге сидишь голодный. Поэтому на любой стресс тот, кто начинает заедать этот стресс, он попадает в такой замкнутый круг. И тут самое главное постараться из него выбраться. А чтобы из него выбраться, надо перестать заедать стресс и лучше начинать забивать стресс какой-нибудь физической активностью. Это намного лучше, потому что главное просто переключить мозг. Поэтому действительно в долгосрочной перспективе хронический стресс за счет этих скачков инсулина и скачков сахара будет приводить к инсулинорезистентности, потом к ожирению, преддиабету, сахарному диабету второго типа. С точки зрения лептина и грелина, тут играет роль очень наш сон. Потому что когда мы нормально спим, сейчас очень большое количество исследований, почему сейчас все говорят, что нам нужно спать там 7-8 часов? Потому что когда ты спишь меньше, у тебя как раз идет нарушение работы этих двух гормонов, и у тебя в целом аппетит выше, чем если ты там будешь спать нормальное количество времени. Те, кто спят 6 часов, они в целом едят больше.
1: А я вообще слышала, кто спит мало, то они вообще почему-то сложнее худеют.
0: Потому что ночью жир не так активно горит, потом у тебя повышенный аппетит, и ты в итоге и меньше жрёшь, и больше потребляешь.
1: А как снижение активности щитовидной железы влияет на вес после 40? То есть нам как-то регулярно, женщинам в том числе, надо сдавать анализы?
0: И у нас, на самом деле, плюс-минус у всех есть та или иная степень дефицита йода, скажем так. Я за то, чтобы мы не только женщинам, а еще мужчинам, желательно еще и детям, и людям в возрасте, всем проверяли щитовидку хотя бы раз в год. Так как щитовидная железа отвечает за скорость обменных процессов в целом всего, то, конечно же, все будет замедляться, а дальше у кого что? В зависимости от генетики. Кто-то первоначально начнет волосы клочками вынимать, на расческе оставлять. У кого-то сильно кожа поменяется, начнет шелушиться. У кого-то ногти начнут очень активно ломаться. А у кого-то там за пару месяцев будет плюс 5-7-10 килограмм. У кого-то просто отечность появится. То есть тут мы опять же возвращаемся к тому, что нужно просто к себе прислушиваться, понимать, что происходит. И любые резкие изменения в нашем организме — это жалоба, что ну надо на это обращать внимание. И затягивать само пройдет не надо.
1: А вот если попробовать перечислить главные ошибки в похудении или в поддержании какого-то оптимального веса после 40-45?
0: Если мы говорим про базу, она не меняется ни в каком возрасте, что в детстве, что в 20, что в 30, что в 40, и даже в 70. суть одна. Ты должен нормально спать, то есть в одно время ложиться, в одно время вставать, должен нормально двигаться. Я сейчас не говорю про спорт, просто ходим. По всем исследованиям, там 7000 шагов это минимум. Дальше, чем больше пройдете, тем будет лучше. Третье, это питание, водный баланс. Мы многие не добираем белок, не допиваем воду. Когда мы не добираем белок, нас начинает тянуть на всякую сладость, на всякое мучное. Тут самое главное увеличить потребление белка, увеличить потребление клетчатки. То есть, если раньше у нас на завтрак там была овсянка и 2 яйца, образно говоря, то после 40 можно смело овсянку убирать, потому что это просто углеводы, и 2 яйца превратить в 4 и сделать себе какой-нибудь интересный зеленый салатик, чтобы была клетчатка, чтобы это все лучше переваривалось и усваивалось.
1: А от углеводов лучше после 6 действительно воздерживаться?
0: Это тоже не важно. Вопрос количества за сутки. А когда мы их съедим, вообще не принципиально.
1: А стоит ли принимать какие-то ферменты, биологически активные добавки? Эффективно ли это, на ваш взгляд?
0: Ну, опять же, тут надо всегда, Вероника, ставить вопрос, зачем? То есть, если у нас нет проблем с перевариванием, нет тяжести, вздутия, всего остального, мы знаем, что у нас там, например, страдает желчный. Есть застой желчи, мы сходили к гастроэнтерологу. Конечно же, логично нам добавить какое-то желчегонное, точно будет лучше. Но нужно ли желчегонное всем? Ну, конечно же, нет. Также с ферментами. Если у нас не было панкреатита, наша поджелудочная железа хорошо выполняет свои функции, и она справляется с тем, что мы едим в обычной жизни, ну, зачем всегда есть фермент? Но глобально, если вы не начнете есть больше белка, не начнете есть больше клетчатки, больше пить воды и больше двигаться, никакие препараты нам не помогут.
1: Мы сегодня говорили на вечно актуальную тему про похудение, но не просто про похудение, а как сбросить вес эффективно после 40, почему замедляются обменные процессы, что меняется в эндокринной системе, в нашем гормональном фоне. Я говорила с врачом-эндокринологом Романом Терушкиным.
2: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах. Реклама. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
3: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8-911-692-2432.
2: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццароли и в группе контакта.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Валерий Гергиев нередко дирижировал зубочисткой, полагая, что размер палочки не влияет на качество игры музыкантов. Правда всегда одна. Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
5: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Некоторые люди считают, что это заболевание сейчас редко встречается на планете, однако это не так. Речь о брюшном тифе. Им в мире ежегодно переболевает более 20 миллионов человек, и не менее 200 тысяч из них умирает. Сначала немного истории. В 1906 году в Лонг-Айленде в семье богатого нью-йоркского банкира Чарльза Генри Уоррена один за другим попадают в больницу с лихорадкой и кишечными симптомами 6 человек. Врачи ставят шокирующий всех диагноз – брюшной тиф. Почему шокирующий? Да потому что брюшной тиф в то время считался болезнью самых бедных слоев населения, а богатые, знаменитые им не болели. Как болезнь могла проникнуть в благополучную семью? Для того, чтобы это выяснить, владелец дома, у которого семья Уорренов снимала квартиру, нанимает Джорджа Сопера, врача, занимающегося поиском нулевых пациентов, первых заразившихся. Сопер проверяет канализацию и водопроводную систему дома, поставщиков продуктов, допрашивает всех знакомых семьи, но не находит источник инфекции. Наконец, он знакомится с кухаркой из Ирландии Мэри Меллон и узнает, что она уже работала в разных семьях и почти во всех из них регистрировались случаи заражения брюшным тифом среди прислуги и членов семьи. В конце 1906-го Мэри переходит в новую семью, где вскоре также появляются заболевшие тифом, а дочка хозяина дома умирает от инфекции. После этого Мэри окончательно становится главной подозреваемой, но отказывается сотрудничать со следствием и сдавать какие-либо анализы. Ее доставляют в инфекционную больницу, обследуют, выясняется, что Мэри носительница брюшного тифа. В медицинские хроники она попадает как тифозная Мэри. В 1907 году ее отправляют в инфекционную клинику на крохотном острове Норт Бразерс, где она проводит 3 года в изоляции, подвергается принудительному лечению. Через 3 года Мэри выпускают из карантина при условии, что она не будет работать поварихой и обязуется соблюдать меры безопасности. Но она снова идет работать кухаркой, а затем также сотрудничает с женской больницей, где становится причиной вспышки брюшного тифа. Мэри арестовывают и снова отправляют в карантин на остров Норт Бразерс, где она проводит следующие 23 года, вплоть до своей смерти в 1938. По официальным данным, тифозная Мэри заразила 125 человек, из которых 5 скончались. Сама же она являлась только носителем инфекции, так как у нее не отмечалось никаких симптомов, однако она их активно распространяла. Тифозная Мэри стала частью современной культуры, вдохновительницей авторов комиксов, героини из сериалов. Брюшной тиф вызывается бактериями Сальмонелла тифи. Как и 100 лет назад, заболевание встречается преимущественно в развивающихся странах с неудовлетворительным водоснабжением и канализацией, но в то же время фиксируется и в России, а также в странах Европы, в основном за счет завозных случаев. В настоящий момент к неблагополучным по брюшному тифу относятся страны Африки, Азии, а также Центральная и Южная Америка. Заразиться им можно через инфицированные продукты, предметы, белье, посуда, воду. Сальмонелла тифи достаточно устойчива во внешней среде, в воде она сохраняется до 90 суток, в почве около 2 недель, на овощах и фруктах 5-10 суток, в мясе, сыре, хлебе, молоке и масле до 3 месяцев, во льду до 60 суток. Но при кипячении брюшно-тифозная палочка погибает мгновенно, а обычные дезинфицирующие растворы убивают микроорганизм за несколько секунд. Кстати, как тифозная Мэри, работая на кухне, смогла заразить более 100 человек, ведь продукты проходят термическую обработку. Дело в том, что коронным блюдом Мэри было мороженое со свежими персиками, которое, конечно, никакой тепловой обработки не подвергалась. Ну и самое главное, у Мэри Меллон были довольно интересные взгляды на личную гигиену. Она признавалась, что не понимает цели мытья рук.
5: Говорит, что
1: россияне стали чаще бояться профессионального выгорания, чем увольнения. Сотрудников все больше тревожит постоянная усталость, бесконечные рабочие чаты, ощущение, что дела не заканчиваются даже поздно вечером. Это связано с растущей нагрузкой и привычкой всегда оставаться на связи. При выборе работы для многих теперь важны не только зарплата и стабильность, но и нормальный отдых, понятные задачи и возможность сохранять время для личной жизни. Тему продолжит Юрий Кораблев.
6: Главным страхом сотрудников еще несколько лет назад была потеря работы. Сегодня на первый план все чаще выходят другие тревоги. Боязнь выгореть, потерять смысл в профессии, оказаться под тотальным контролем работодателя или не справиться с растущей нагрузкой. Об этом говорят HR-эксперты. И это не временный всплеск тревожности, а новая реальность рынка труда. Главная причина – резкое усложнение рабочей среды. На сотрудников одновременно давят дедлайны, внешние экономические ограничения, ускорение процессов и необходимость постоянно осваивать новые инструменты. Все это приводит к выгоранию. Сначала приходит усталость, затем цинизм и отстраненность, а в финале ощущение снижения профессиональной эффективности. Эксперты подтверждают, что выгорание чревато целым спектром нарушений физического и ментального здоровья, которые в итоге влияют на трудоспособность человека. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала психолог Анна Девятко.
7: Со временем возникает нервное истощение, которое снижает концентрацию внимания, влияет на память и мешает человеку эффективно работать. Возникает проблема со сном, человек начинает хуже спать, и это также влияет на то, что человек себя плохо чувствует в течение дня и снижает свою работоспособность. То есть мы получаем взрослого человека, который выдыхается, снижается концентрация внимания, и со временем начинает предметы падать из рук, человек начинает попадать в мелкие ДТП, начинает спотыкаться на ровном месте, то есть еще это влияет на нервную систему при утомлении. И со временем его эффективность снижается. И в конце концов у него просто опускаются руки, и он уже не может работать.
6: По словам специалистов, восстановление при выгорании стоит начинать с простого – возвращения к человеческому взаимодействию. Регулярные неформальные контакты с коллегами помогают снижать чувство изоляции. Оптимизация календаря, расстановка рабочих границ и отказ от привычки перерабатывать также оказывает ощутимую поддержку. Если все эти меры не помогают и выгорание не исчезает, это сигнал, который не стоит игнорировать. В такой ситуации важно задать себе вопрос – в чем причина? И оценить масштаб выгорания, заявил Радио КП, эксперт по трудоустройству и реализации в карьере Гарри Мурадян.
8: Что касается выгорания, оно бывает двух типов: краткосрочное и долгосрочное. Краткосрочное выгорание – это когда на тебя резко свалило огромное количество обязательств и задач, и ты просто устал. Такое выгорание лечится хорошим качественным отпуском, желательно с цифровым детоксом, когда мы не сидим в телефоне. Долгосрочное имеет накопительный эффект, это когда человек находится не в том месте, не на той работе, не тем занимается. Этот эффект постепенно накапливается, и человек в один момент просыпается с ощущением «я ненавижу свою работу». Как это предупредить? Первое – осознанно выбирать направление, куда ты идешь работать. И важно периодически вообще сделать такой небольшой чекап и смотреть, а все ли у меня в порядке, в правильную ли я сторону двигаюсь.
6: Дополнительным фактором для быстрого выгорания стала цифровизация. Она упростила коммуникацию, но одновременно стерла границу между рабочим и личным временем. Чаты, уведомления и трекеры создают ощущение постоянной включенности. В результате человек вроде бы формально завершил рабочий день, но психологически продолжает оставаться на связи. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
5: Без рецепта. Советы врачей. Как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: Раскрыта неожиданная польза черешни. Она хорошо влияет на разные системы организма. В ней много антоцианов, природных антиоксидантов, поэтому черешня может помочь уменьшить воспалительные процессы. Благодаря калию она снижает нагрузку на сердце и сосуды, выводит лишнюю жидкость из организма и может помочь при отеках. В ее составе есть витамин С, бета-каротин, цинк, который укрепляет иммунитет и помогает быстрее восстановиться после болезни, стресса и физической активности. А польза яблок не зависит от их цвета. Так, зеленые – самые диетические и полезные для аллергиков. Они также могут подавлять рост вредных бактерий и улучшать пищеварение. Красные помогают защитить клетки от преждевременного старения. Кожура красных яблок богата витамином С, а это помогает при сердечно-сосудистых заболеваниях. Желтые яблоки помогают улучшить работу печени и желчного пузыря. И запомните, одно яблоко в день – залог здоровья. Кола может привести к раку печени. Ученые проанализировали данные более 1,5 миллиона человек из 11 долгосрочных исследований. За 18 лет наблюдений выявили почти 3000 случаев рака печени. Специалисты учитывали множество факторов, включая возраст, пол, курение, употребление алкоголя, индекс массы тела и другие особенности образа жизни. Авторы предполагают, что негативный эффект может быть связан с высоким содержанием сахара, которое способствует ожирению, инсулинорезистентности, неалкогольной жировой болезни печени и хроническому воспалению, состоянием, давно признанным факторами риска онкологических заболеваний. С вами была программа «Медсовет» и Вероника Борисенкова. Не болейте и будьте здоровы!
5: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Реклама.
9: Читайте в еженедельном номере. Сыновья Валерия Золотухина поссорились из-за наследства. Главные правила питания для здоровья сосудов и сердца. Астропрогноз для всех знаков зодиака на июль. Газета в продаже с 24 июня.
10: Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров о престиже в современном обществе.
12: Вот у вас большая квартира, но не с видом на реку. Значит, с видом на реку квартира более престижная, чем у вас, хотя по параметрам там, площади или даже по новизне, постройке или по каким-то другим признакам, по которым отличают хорошее жилье от плохого. Но все-таки вот ваша квартира этим не обладает. Значит, вам хочется квартиру с видом на реку. А когда получите квартиру с видом на реку, вам захочется пентхаус. Это такое общее свойство социальных систем человеческих. У нас всегда иерархия происходит. Самый распространенный пример. Спросите любого учителя. В классе всегда есть двоечники, есть отличники, есть середнячки. Уберите самых плохих и самых хороших. Что произойдет на следующий день? На следующий день произойдет новое расслоение. Опять выделятся лучшие и худшие. То есть это вот такое наше свойство. Поэтому само по себе понятие престиж. Если все будут обладать престижем, то престиж потеряет ценность. Вот. Возникнет какое-то другое понятие ему на смену. Поэтому давайте относиться философски ко всем этим исследованиям о престиже и фиксировать их скорее как такую призму, через которую можно посмотреть на нашу сегодняшнюю реальность. И что эта призма показывает? Призма показывает, что автомобиль — это действительно не роскошь. Не роскошь уже.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда» только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
5: Об атаках.
13: Дежурные средства российской ПВО в течение субботы перехватили 124 украинских беспилотника над российскими регионами и Черным морем. Это сообщает Минобороны. Еще два летевших на Москву вражеских дрона сбиты силами ПВО. Это сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Всего с начала суток сбит уже 21 беспилотник, летевший на Москву. Россия вернула всех жителей Курской области, угнанных Украиной, в плен. Сегодня завершился целый этап в деле возвращения их домой. Этих людей в 2024 году боевики ВСУ угнали на территорию Украины при отступлении. Судьба четырех мужчин и женщины долгое время оставалась неизвестной, а украинская сторона умалчивала о том, что они находятся на ее территории. Киев неоднократно заявлял, что больше у него жителей области якобы не осталось. Но долгая и кропотливая работа позволила установить их судьбу с точностью, которую было невозможно оспорить. Новая уполномоченная по правам человека в России Яна Ландратова встретила наших граждан на границе Украины с Белоруссией сегодня.
5: Эксклюзив.
13: Вашингтон не способен на соглашение. Это заявил бывший помощник министра обороны США, экс-посол Саудовской Аравии, переводчик Ричарда Никсона Чез Фриман. По его словам, во многом это связано с разрушением профессиональной и компетентной бюрократической структуры, которая могла бы помочь в разработке внешнеполитического курса, собрать ресурсы, необходимые для его реализации, и убедить иностранных партнеров, что США будут держать слово.
5: О землетрясениях.
13: Число погибших при землетрясении в Венесуэле выросло до 1430. Более 3000 человек пострадали. Об этом сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. В среду у северного побережья Венесуэлы произошли два мощных землетрясения. Наиболее сильные разрушения в штате Ла-Гуайра и Каракасе. Власти ввели режим чрезвычайного положения. Продолжаются поисково-спасательные работы.
5: Обо всем.
13: В США ученая получила 100 тысяч долларов, это примерно 7 800 000 рублей, за расшифровку словаря птиц. Доктор Джули Элли из Калифорнийского университета в Беркли более 10 лет записывала звуки зебровых амадин, небольших певчих птиц. Она разделяла звуки пернатых по ситуациям и птицам, а затем использовала машинное обучение. Удалось выделить 11 базовых сигналов в их словаре и определить значение этих звуков. Исследования показали, что птицы действительно различают смысл сигналов, и их можно перевести на человеческий язык. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
10: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие любители приключений. В эфире «Клуб знаменитых путешественников», совместная программа «Русского географического общества» и «Радио Комсомольская правда». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. И сегодня мы продолжим нашу беседу о замечательном писателе, путешественнике, первооткрывателе, топогеодезисте Григории Анисимовиче Федосееве.
2: Справка на «Радио Комсомольская правда».
14: Григорий Анисимович Федосеев – выдающийся советский писатель и инженер-геодезист. Родился 19 января 1899 года в казачьей семье на Кубани. В 1930-х годах переезжает в Новосибирск, где работает инженером, участвует в полевых геодезических работах в Забайкалье и Восточных Саянах. В 1938 году Федосеев становится начальником отряда, позднее начальником экспедиции. Более 30 лет он трудится над созданием карты СССР. Руководит топографическими работами на Дальнем Востоке, Сибири, в арктических регионах, исследует территорию будущей Байкало-Амурской магистрали. За эту большую работу он был награжден 2 орденами Трудового Красного Знамени и медалями. Геодезист Федосеев был настоящим первопроходцем, забирался в места, где не ступала нога человека, неоднократно вступал в единоборство с природой, приключения, размышления, богатый жизненный опыт фиксировался в дневниках, которые Григорий Анисимович вел по горячим следам – в палатке, у костра, в зной и стужу. На основе этих записей и родились его книги, самыми знаменитыми из которых стали «Мы идем по Восточному Саяну», «Тропою испытаний», «Смерть меня подождет», «Пашка из Медвежьего лога», «Злой дух Имбуя», «Последний костер». Завершив карьеру исследователя, он переехал в Краснодар, где и начал серьезно заниматься литературой. Дебютировав в качестве писателя в 50 лет, он быстро завоевал не только общероссийскую, но и мировую славу. Григорий Анисимович скоропостижно скончался 29 июня 1968 года в Москве, не дожив полгода до 70-летия. По завещанию, одна из двух урн с его прахом была захоронена в Саянах, а другая – в Краснодаре на Славянском кладбище.
10: В прошлый раз мы остановились на начале самой интересной истории, что был обнаружен потерянный, как казалось, архив фотографий и аудиозаписей Григория Анисимовича. И вот сейчас идет процесс восстановления, сканирования этих поистине бесценных кадров. Беседуем мы сегодня с Виктором Затолокиным, членом РГО, фотохудожником, который занимается восстановлением архива, и с дочерью писателя Верой Григорьевной Федосеевой. Ну а формальный повод – это не только найденный архив, но и то, что 29 июня исполняется 58 лет, как нас, к сожалению, покинул этот замечательный путешественник, писатель и ученый. Ну, продолжим мы нашу беседу после традиционной рубрики «Новости РГО».
2: Клуб знаменитых путешественников.
14: Продолжается новый просветительский проект «Лектор РГО по поиску и поддержке талантливых спикеров». На конкурс принимаются яркие научно-популярные лекции о географии нашей страны, о ее природе, истории освоения и культурном наследии, а также о деятельности Русского географического общества. Заявки принимаются до 15 июля. Для этого необходимо записать яркую видеолекцию не дольше 15 минут, подготовить презентацию и заполнить анкету на сайте lektor.rgo.ru. Накануне 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны Русское географическое общество и фонд «Люди моря» совместно с ВМФ России провели мемориальную акцию «Помни войну. Балтийское море». Участники экспедиции установили православную звонницу и восстановили мемориальный комплекс на месте захоронения павших советских воинов на острове Гогланд в Финском заливе. В Национальном центре «Россия» подходит к концу масштабная выставка «Уроки географии». В экспозиции представлены уникальные картографические сокровища ведущих российских собраний, в их числе и фонды Русского географического общества, которое выступило генеральным партнером проекта. Гости выставки смогут увидеть старинные карты, глобусы и инструменты рядом с современными цифровыми моделями, получат возможность проследить, как менялось представление о необъятных пространствах нашей страны – от первых чертежей до спутниковых фотографий.
2: Клуб знаменитых путешественников.
10: Итак, дорогие друзья, история Григория Анисимовича Федосеева, писателя, путешественника, инженера-геодезиста, она многогранна, интересна, и вот еще одна грань появилась, найден считавшийся потерянным фото- и аудиоархив Григория Анисимовича, и как это было, что это было, как нашли, как восстанавливают, нам расскажет член Русского географического общества, фотохудожник, путешественник Виктор Затолокин.
15: Виктор, вот поскольку вы занимаетесь восстановлением этого архива, нянчитесь с ним как с ребенком, что это за архив, что там такого интересного, что нам ожидать и во что это может вылиться?
16: Случилось так, что первый раз я увидел его фотоархив своими глазами, держал в руках. Это событие произошло в 1981 году. Часть кадров я попытался переснять. Но техника на тот момент была несовершенная. Но на тех упаковках, на тех коробочках рукой Елены Иосифовны написана дата, когда я брал эти коробочки в руки, как оказалось. Четко совпадает месяц, год. Она пометила, но очень человек был такой аккуратный.
15: Супруга.
16: Супруга, да. Я домой не брал их, я работал здесь, но я максимум выходил во двор и снял несколько кадров. И все время у меня было, я видел цветные пленки, я видел, как они порезаны, как они сложены. Часть пленок у него упакована в специальные коробочки и сложена. И через много лет я дружил, и мы много общались с писателем покойным Виктором Ивановичем Лихоносовым, очень известным писателем. Григорий Анисимович, будучи председателем правления Союза писателей, давал ему рекомендации вступления в Союз писателей Виктору Ивановичу Лихоносову. И Виктор Иванович Лихоносов мне дал телефон Веры Григорьевны. Говорит, да вот звони.
15: Дочери,
16: да.
15: Григорий Анисимович.
16: Вера Григорьевна, расскажите, как я вам позвонил? Как вы взяли трубку? Расскажите.
17: Совершенно неожиданно. Первая неожиданность в том, что я ответила на незнакомый номер, потому что я обычно не отвечаю. И мне... Значит, незнакомый мужской голос спрашивает. Это Виктор Затолокин. Вам знакома моя фамилия? А действительно, Затолокин что-то вот так мне знакомо. Я говорю, да, знакомо. Ну, вот так мы собираемся ехать с представителями географического общества Краснодарского в Карданик на родину Григория Анисимовича Федосеева. Приглашаем вас поехать с нами. Ну, я, конечно, очень-очень расстроилась, потому что мне хотелось побывать на папиной родине еще раз. Я бывала уже там. Но в это время мы с мужем должны были отмечать золотую свадьбу. Конечно, я предпочла отметить домашнее наше семейное событие. Вот. И не получилось поехать в Кардоникскую, о чем я сожалею. Ну, а дальше, после поездки, ты, Виктор Владимирович приехал и, так сказать, устно отчитался обо всем, что там произошло во время этой встречи. Замечательно. Я с удивлением узнала, что библиотека в Карданике носит фамилию Федосеева. Мне было очень приятно это услышать. Ну, и дальше там в разговоре я так пожаловалась на свою горькую судьбу, что у меня большой папин архив, и я просто не знаю, что с ним сделать, как справиться и дать ума хорошего этому архиву. Ну, Виктор Владимирович сказал, я вам помогу. И, значит, я говорю, вот фотографий очень много, просто тысячи этих фотографий. Он говорит, а пленки есть? Я говорю, да, есть пленки. Ну, давайте посмотрим. Ну, вот с этого все и началось.
16: И вот смотрим их до сих пор. Количество пленок огромное. Многие из них в хорошем качестве сохранились, не повреждены временем, но большая часть все-таки не устояла перед разрушительной силой времени и требует срочного спасения. Работы срочно требуют для того, чтобы хоть как-то сохранить этот прекрасный архив. Прекрасные снимки у него, прекрасное качество. Он работал очень хорошей аппаратурой, на очень хороших пленках снимал. На сегодняшний момент проанализировали эти пленки, когда они выпускались, где, потому что у него есть цветные съемки конца 40-х, начала 50-х годов. Цветные пленки – это первые пленки, выпущенные на наших предприятиях советских. Часть из них были вывезены из Германии по репарации. И стало известно, какие это пленки. Нам очень помогают люди-специалисты в Госфильмофонде. Напрямую мы с ними работаем. Часть пленок имеют механические сильные повреждения, потому что печатались неоднократно на увеличителях невысокого качества, много царапин. Часть пленок химически повреждаются, разлагаются воздействия времени, плесени. Часть пленок едят всякие зверьки. Желатиновый слой съедает вместе с изображением. Этот вопрос мы форсируем, чтобы зафиксировать сегодняшнее состояние фотопленок. Все изображение, которое есть, сейчас фиксируется. Дальнейшая работа будет происходить уже с обработкой. Любая обработка старых желатиновых слоев – это риск потерять полностью изображение. Но это будет второй этап, так как первично мы уже их отсканировали. Не все, конечно. Еще килограмм 5-6 осталось.
10: Дорогие друзья, мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников», совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а я нахожусь в гостях в квартире Григория Анисимовича Федосеева у его дочери Веры Григорьевны. И здесь же присутствует Виктор Затолокин, член Русского географического общества, фотохудожник, человек, который восстанавливает недавно найденный бесценный архив фото- и аудиодокументов Григория Анисимовича Федосеева. Как это происходит, какие есть сложности, какие есть открытия, мы поговорим дальше после небольшого перерыва.
2: Клуб знаменитых путешественников. Сказано реклама.
18: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
19: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
20: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
21: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
2: Клуб знаменитых путешественников.
10: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А беседую я сегодня с двумя замечательными людьми. Это Виктор Затолокин, член Русского географического общества, фотохудожник, путешественник, и Вера Григорьевна Федосеева, дочь замечательного писателя, путешественника инженера-геодезиста Григория Анисимовича Федосеева. И у нас два повода для встречи. Первый, что 29 июня исполняется 58 лет, как скончался Григорий Анисимович. А второе то, что недавно был обнаружен его архив фото и аудиопленок. Виктор Затолокин как раз занимается восстановлением этого архива и изучением этого замечательного сокровища. Ну, собственно, продолжим нашу беседу, как это происходит.
16: Количество неизвестных кадров, либо даже, может быть, известных, но никто бы не мог подумать, что они в высочайшем качестве сохранились, больше 200. Это фиксация исторических событий. Они со временем настоялись. Их историческая ценность возросла. Пленки разных форматов. Узкие, широкие. Удивительно, как можно было в таких тяжелых условиях работы, от удаленки, влажности, дождей. Удивительно, как можно было снимать и все это сохранять. Многие кадры постановочные. Он был прекрасным режиссером. Он прекрасно ставил кадры. Если у него было время, никто никуда не спешил, не надо было никем руководить, направлять, контролировать, за кого-то выполнять работу. Прекрасные постановочные кадры. Удивительно. Они все живые, и люди работают прекрасно.
15: Что у вас поразило больше всего из сюжетов? Может быть, вы чего-то не ожидали увидеть, и тут вот это все открылось?
16: Значит, он прежде всего пытался показать природу. Все, что происходило на природе. У него много кадров природы. Хорошо кадрированы, дублей много, искал кадр. Но все они прекрасны. Очень много съемок у Луки Ткана.
15: То есть не только вот эти вот 3-4 классические, которые мы считали, да, портреты Луки Ткана, да, их гораздо больше.
16: Я могу сказать, на сегодняшний день я насчитал больше 200 уже сканированных портретов у Луки Ткана разного качества. Цветных, черно-белых, резких, менее резких, на олени. Много-много у Луки Ткана.
15: Я так понимаю, что часть пленок даже не проявлены?
16: Да, оказалось, около 10, может быть, 15 пленок не обработаны. На сегодняшний день организованы мероприятия с целью обработать эти фотоматериалы, попытаться. Я знаю физику процесса, физико-химические свойства слоев, фоточувствительных, светочувствительных слоев. Я понимаю, что вероятность крайне мала, даже, в общем-то, к нулю стремится, но мое глубокое убеждение, мы обязаны проявить эти пленки. И в очередном пакете, который Вера Григорьевна передала с пленками, много материалов, пленок с надписью «Очень ценно», «Ценные кадры», «Очень ценно», «Важно».
17: «Рукой
16: Федосеева» написано. Некоторые из них завернуты повторно поверх записи Федосеева самого Григория Анисимовича, и написано более широко, развернуто, где это, что это, и то, что это ценно его супругой. Удивительно, пленки не печатаны, царапин нет вообще, признаков печати на этих пленках нету.
15: Их вообще никто еще не видел?
16: Ну, я не вижу признаков печати на них, они вот с проявки и все. Таких пленок, ну, я не могу сказать, ну, это не 10, не 20, не 30.
15: То есть, получается, мы по-новому открываем Федосеева, да, еще с одной стороны.
16: Федосеев открылся как фотохудожник, открылся как человек, ищущий творческое начало, как творческий человек. Мы его знали, что он творческий человек, но это его новая грань. И он работал, очень серьезно работал с кадропланом, с темой вообще фотографии, и успехи у него просто замечательные.
15: Ну, то есть, если бы мы не знали, что это работа Федосеева, да, то ощущение, что это профессиональный художник, фотохудожник, который попал вот в эти дикие места и работает.
16: Я не люблю с детства слово «профессионал», потому что девочка, которая мыла пробирки в фотолаборатории, она профессионально имеет отношение к фотографии. А вот как человек, который видит кадр, чувствует кадр, умеет кадрировать, законы композиции знает, чувствует.
15: Владеет техникой.
16: И владеет техникой, да, обязательно владеет техникой, причем в тяжелых условиях. И он ведь У него были фотоаппараты непростые, серьезные по тем временам.
15: Ну, вот я вижу по кадрам, это Киев.
16: Киев.
15: Широкоформатный, да?
16: Нет, это Киев 4, у него 4. Может быть, это даже и Контакс был прототип, потому что по годам, я не помню, когда киевский завод «Арсенал» начал производство фотоаппарата «Киев-4», «Киев-4», начало 50-х. Но дело в том, что у них...
17: Раньше, да, потому что снимал он еще в экспедиции.
16: Дело в том, что их не отличить, если не знать эти фотоаппараты. Они производились даже в начале, еще в 49-х у нас, а перед этим в Германии, это «Контакс». И надпись «Киев» на нем появилась позже.
15: Значит, «Киев» либо «Контакс», что еще? Из
16: аппаратов? Из немецких аппаратов широкий. Это Zeiss Icon. Он делал 6×4,5 кадры на широкую пленку. Третий фотоаппарат, пока мы не можем определить, какой это был. Я на фотографиях вижу присутствие трех фотоаппаратов. На пленках вижу 3 фотоаппарата, либо больше. Но определить третий я не могу. И с каким аппаратом он вел съемку в 1934-1937 году тоже непонятно. Много нерезких кадров. Скорее всего, это фодиесные камеры. И камеры страдали в экспедициях, и просто резкость сбивалась. Настройки резкости сбивались.
15: То есть, получается, вот экспедиция, да, большие радиальные выходы или нерадиальные прямые выходы. Ты тащишь на себе оборудование, ты тащишь на себе вещи, ты тащишь на себе ружье с патронами. Ты много чего тащишь, и еще ты с собой берешь 2 фотоаппарата, запасные пленки.
16: Бинокль.
15: Бинокль обязательно.
16: Да? Значит, геодезический еще какое-то устройство при нем. У него все это на шее, где-то есть фотографии, где это все. Вот я их буквально таки вчера только смог на компьютере уже увидеть, разглядеть. И 2 или 3 фотоаппарата. Ну, то есть 2 на нем, а третьим снято. Он сам. С 2 фотоаппаратами, значит, он кому-то дал 3-й фотоаппарат.
15: Угу.
16: У него друзья кто-то тоже неплохо снимал, он им давал, доверял фотоаппарат, неплохо снимали. Я вам обещал вычислить. Ну, я уже подхожу близко. Либо Баранов, либо Мищенко.
17: Ну, Баранов эпизодически присутствовал. Он же в экспедиции в самой не находился. Он, наверное, как бы ну, там, с проверкой, с ревизией, с какой-то... Как начальник главного управления геодезии и картографии из Москвы. Он приезжал, да, да. Может быть, и каждый год. Но это где-то уже было в близлежащих, я думаю, районах к самой экспедиции, так сказать.
16: Ну, пока на...
17: Территориальной.
16: Пока на Мищенко еще дополнительно. На Мищенко пока.
17: Скорее всего.
16: Вот. Но Мищенко, ну, кто-то из них делал много неправильно, на кнопку нажимал несколько, кто-то. А кто-то делал хорошо. Я думаю, мы найдем.
17: Сейчас а вот смотрите, я сейчас подумала, ведь очень мало фотографий, или, может быть, даже вообще нет, где вместе Мищенко и папа.
16: Правильно. Это, первое, же, это да? первое.
17: Это первое.
16: Сейчас буквально так я вот ночью сидел, работал. Есть серия кадров, где они меняются. Их 2 человека. Но их 3, и они меняются, друг друга снимают.
15: Меня всегда поражало то, что Федосеев, ну вот, он же строил свои произведения по дневникам, а дневник ты должен, ты не, ну вот все пришли, там поужинали, ты дал распоряжение, все легли отдыхать, а ты садишься у костра, и там достаточно долгое время сидишь и пишешь. Да?
17: Ну, как он писал, да, что он не мог лечь спать, пока он, потому что он как начальник экспедиции ответственность нес же за всю экспедицию, поэтому мало ли что могло ночью произойти. Мы знаем, что могло в горах быть все совершенно непредсказуемое, непредвиденное, поэтому он чувствовал всю эту ответственность, понимая ее, он все должен был записать, что произошло за текущий день.
15: И мне казалось, что вот он подвиг, когда ты там вместо того, чтобы отдохнуть, поспать, ты сидишь, пишешь, да. Но тут я понимаю, что тут 2 подвига. Тут еще, несмотря на то, что у тебя огромное количество аппаратуры, вот эти выходы, ты еще тащишь эти 3 фотоаппарата. И ты должен найти в себе силы не пройти мимо красоты какой-то, да, а сфотографировать ее.
17: Но ведь это же мало, что не пройти мимо красоты. Ведь он сотрудничал с западносибирским отделением Академии наук СССР. Он же, пройдя определенный путь в Саянах, составляя всю эту карту, он же привозил оттуда полную информацию, флора, фауна, все. Он собирал гербарий, огромное количество он привозил из каждой экспедиции. Полная информация была о тех местах, которые они прошли.
10: Дорогие друзья, мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников», совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а беседую я сегодня с Верой Григорьевной Федосеевой, дочерью замечательного писателя, путешественника Григория Анисимовича Федосеева, и с Виктором Затолокиным, фотохудожником, членом РГО, путешественником. У нас два повода для встречи. Мы отмечаем скорбную дату 29 июня. В этот день ушел из жизни Григорий Анисимович. И второй повод – то, что недавно был найден, считавшийся утерянным, архив аудио. Ну, там немного пленок, а самое большое сокровище – фото пленки, многие кадры из которых нигде не печатались до этого и были неизвестны. А эти кадры замечательные, они цветные, они сочные, они яркие, они редкие. И, возможно, это будет даже новый фотоальбом.
22: Клуб знаменитых путешественников. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Декан факультета международных экономических отношений финансового университета Павел Селезнев о перспективах разблокировки Армузского пролива.
3: Есть четкое понимание того, что каждая из сторон хочет остаться при своем. То есть есть некие незыблемые для каждой из сторон вещи, и в общем и целом никто не хочет потерять лицо. Понятно, что деньги хотят зарабатывать все, но из того конфликта, в который, по сути, Соединенные Штаты втянул Израиль, выходить нужно очень аккуратно, аккуратно его расшивать. Напомню, что даже после того, как пролив, дай бог, будет разблокирован, требуется время на то, чтобы элементарно разминировать акваторию, потому что там полным-полно мин. А плюс надо решить с теми судами, которые там уже скопились. Ну и вообще нормализация и возвращение вот к тем объемам поставок, логистики и нормализации судоходства, как это было до военного конфликта, займет от полугода до года. То есть не раньше вообще начала 27-го года, при условии, что не будет никаких провокаций, там иных попыток хаотизации ситуации в регионе. То есть длительный процесс это займет.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Ученые проводили исследования, чтобы понять, какую температуру способно вынести человеческое тело. Так, например, при сухом воздухе и температуре плюс 71 градус человек выдержит максимум час. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
22: О спецоперации.
4: Российские вооруженные силы беспилотниками «Герань» поразили две заправочные станции в районе Запорожья. Обе получили критические повреждения, сообщает Минобороны. Там также заявили, что российские Ту-95МС провели воздушное патрулирование с китайскими бомбардировщиками над японским, восточно-китайским морями, Тихим океаном. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не было. Патрулирование продлилось около 6 часов.
22: Эксклюзив.
4: Некоторые из самых влиятельных сторонников Дональда Трампа уже давно выступают за разрушение американского административного государства. Это заявил бывший помощник министра обороны США, экс-посол в Саудовской Аравии, переводчик Ричарда Никсона Чес Фриман. Так называемый Департамент эффективности правительства Додж атаковал федеральные ведомства и госслужбу в духе китайской культурной революции, сказал он. Некоторые ключевые инструменты внешней политики, такие как Агентство США по международному развитию, были ликвидированы. Дипломатическая служба страны ослаблена политическими чистками. В результате этих перемен и крайне персонализированного и неустойчивого стиля руководства Дональда Трампа сегодня в Вашингтоне нет единого механизма принятия внешнеполитических решений. Более того, ни один профессиональный дипломат не участвует в переговорах США с Москвой, Тель-Авивом или Тегераном.
22: О землетрясениях.
4: После разрушительного землетрясения, которое произошло в Венесуэле вечером в среду, зарегистрировано уже 430 авторшоков. Это сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. Спасательные операции идут круглосуточно. Число погибших возросло до 1430. Более 3000 человек пострадали. Разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны. Власти Германии рассматривают введение обязательного призыва на военную службу для мужчин уже в следующем году. Об этом сообщает издание «Телеграф» со ссылкой на представителей парламента страны. Бундесвер хочет увеличить число военнослужащих до 260 тысяч к 2035 году, но опасается, что не сможет сделать этого исключительно за счет добровольцев.
22: О спорте.
4: Сборная Бельгии вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. В матче третьего тура группового этапа она разгромила команду Новой Зеландии 5-1. Бельгийцы смогли набрать 5 очков. Они обошли египтян в турнирной таблице по разнице мячей. Чемпионат мира проходит

0: Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
1: И снова здравствуйте, дорогие любители приключений и хорошей литературы. Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А беседую я сегодня с людьми, которые сохраняют память о прекраснейшем писателе, знаменитом путешественнике Григорию Анисимовичу Федосееве. Книги его наверняка вы читали, многие на этих книгах росли и даже выбрали свою профессию благодаря приключениям, прочитанным, которые описал Григорий Федосеев. У нас два повода для встречи с Виктором Затолокиным, членом РГУ и фотохудожником, и дочерью Федосеева Верой Григорьевны. Первый повод – то, что 29 июня исполняется 58 лет, как скончался Григорий Анисимович, а вторая – то, что недавно был обнаружен считавшийся утерянным архив Григория Федосеева. Там есть аудиопленки, их мы слушали в прошлый раз на прошлой программе. И в этом архиве есть пленки, причем многие кадры еще нигде, похоже, не светились, нигде не были напечатаны. Они просто хранились в свернутом виде. И это, конечно, удивительно, потому что как бы Григорий Анисимович Федосеев из далекого прошлого снова напоминает о себе и снова напоминает о том, что он был не только талантливым исследователем, не только талантливым писателем, но и замечательным и очень талантливым фотографом. Ну, собственно, с Виктором Затолокиным и с Верой Григорьевной Федосеевой мы сегодня говорим об этом архиве.
2: Я тоже ходил в горы, там вот на Эльбрус, когда восходили, или там другие горы, ты понимаешь, что ты должен вроде бы достать, вот его все красиво, да, надо достать фотоаппарат, снять, а у тебя там ни сил, ни желания уже, ничего не остается, и максимум, что ты можешь, это достать мобильный телефон из кармана, и хоть так, чисто для очистки совести, да, а у него-то такого варианта не было.
3: Вы знаете, что человек всю жизнь провел в горах, всю свою жизнь он провел в горах. Среди дикой природы. Когда папа умер, он умер от второго инфаркта. А первый инфаркт он перенес на ногах, и ни он не подозревал, ни врачи не знали, никто, что он уже перенес один инфаркт на ногах. Вспоминала только сестра его, что он однажды пришел в Москве и говорит. Ну, как он всегда выражался, я бегу, потому что он действительно ходил очень быстро, и он всегда так и говорил, я бегу. И вдруг почувствовал, что у меня сердце как кипятком ошпарило. Говорит, я сел. Где-то, значит, какое-то место он такое нашел. Говорит, я сел, посидел. Вроде все прошло, и я побежал дальше.
2: А это инфаркт?
3: Вот. А это был инфаркт. Потому что когда было вскрытие, то определили уже, что это был второй инфаркт. Поэтому я что хочу сказать, к чему? Что это, очевидно, весь его организм был уже настолько натренирован и на эти тяжести и трудности походов, что он находил время, находил возможности какие-то. В чем-то, конечно, он себя заставлял, это понятно. Вот, ничто человеческое ему не было чуждо. Вот, но поэтому он все и успевал. Он был очень организованный человек, очень. Проведя 9 месяцев, допустим, может быть, 8, не знаю сейчас, я, сколько там эта экспедиция продолжалась ежегодная. Из этих труднодоступных мест человек приезжал в город. Он ехал в Москву обязательно, потому что там жила его сестра, с которой они были очень близки. Они очень любили друг друга всю жизнь. Он ехал туда обязательно. И из Москвы он возвращался. Не менее 8 мест было с ним. Как это все заносилось в купе, как это все, значит, уже грузчиками здесь, носильщиками выгружалось. И в этих чемоданах и в этих саквояжах там во всем находились наимоднейшие вещи для всех членов нашей семьи. И не только нашей семьи, и для семьи старшей дочери, его Риммы, все самое модное, самое.

0: лучше, как и где он доставал это, как он понимал, что вот именно это входит вот сейчас в моду, только оно появилось. Мы все родные поражались всегда, уже и после того, как папа ушел из жизни, как это было возможно. Он был модник, щеголь был папа. И вот как это в нем могло сочетаться, вообще в человеке, как могла эта дикая природа сочетаться с наимоднейшим вот таким представителем человечества, городской интеллигенции. Это просто удивительно. Это вот чувством, ощущением моды. И мы все имели всегда, в первую очередь, самое модное, еще ни у кого нет, а у нас это уже есть. Кто-то там в детстве посмотри на нее, а потом раз и весь город одел это через 2-3 года. Вот это я прошла, да, это так было.
1: Может быть, еще расскажите, как он относился к своим походным вещам уже на пенсии.
0: А, на пенсии. Это уже была мамина проблема. Еще в Новосибирске мы жили, когда он на пенсию вышел. Там у нас был сарай, и папа пристроил второй этаж над этим сараем. И там хранились все его экспедиционные принадлежности. Наступала весна. Папа все это спускал с этого второго этажа, раскладывал по всему двору просушивать. Потом это все приходилось собирать маме. И мама, конечно, была страшно недовольна и говорила: «Опять этот зуд экспедиционный». Вот. Ну и, конечно, первые годы он обязательно летом должен был поехать куда-то в экспедицию, ну такую недалекую, конечно, но где-то на природе побывать обязательно это он осуществлял.
1: Вера Григорьевна, по пленкам, я сужу сейчас по пленкам, уже когда он был на пенсии, очень много кадров, где он среди рыбаков, много съемок рыбаков. Это, скорее всего, я оцениваю, это и Азов, это и Каспий, и Печора, он же еще в Печору ездил.
0: Да, где-то за год до смерти он побывал на Печоре. А очень часто он ездил к рыбакам на Азовское море. Там у него были уже такие близко знакомые семьи рыбаков и директора рыбных заводов. Все потому, что там, конечно, происходили всегда встречи с ним. Приезжали эти вот рыбаки тоже с семьями и к нам домой гостили у нас. И даже в Москву к папиной сестре приезжали.
2: Ну, не с пустыми руками, наверное.
0: Ну, как водится. Как водится.
1: Я хочу рассказать про случай, который связан с аудиозаписями его и пленками. Как только вы мне передали пакет с пленками, мы же там нашли аудиопленки. Аудиопленки были оцифрованы в тот же день, ночь. Ну, быстро были сделаны, с хорошим качеством, хорошего специалиста. Я их поставил и слушаю рассказ Федосеева, голос Федосеева. А сам работаю с пленками. Разворачиваю, смотрю надписи. Там, где печатный текст, видно, это Елена Осиповна печатала. И его правки уже художественные. Что меня поразило? Во-первых, как такое могло произойти? Как только его рассказ, голос его дошел до рассказа, до смерти Трофима Королева, как он погиб, я читаю эту бумагу, где описана смерть Трофима Королева, и очень подробно. Она не вошла в полном объеме, конечно же, в тех подробностях, в которых она там напечатана, а печатный текст – это, скорее всего…
0: Рабочий.
1: Это, скорее всего, его расшифровка, его дневника. Это дневниковая запись. И самые такие моменты, они просто не вошли в описательные, в книги.
0: Произведение, конечно.
1: А там прямая вот описание, даже, скажем, техническое такое описание вот этой вот. И вот удивительно, как это все сложилось. Вот как так сопоставилось все.
0: Так бывает в жизни.
1: Да.
0: Так бывает.
3: Друзья мои, мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников», совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А я беседую сегодня с людьми, которые хранят память о замечательном писателе, путешественнике, первооткрывателе, инженере-геодезисте Григории Анисимовиче Федосееве. И это дочь Григория Анисимовича, Вера Григорьевна, и фотохудожник, путешественник, член Русского географического общества Виктор Затолокин. Вернемся через пару минут.
4: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
6: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
4: Сказано реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
7: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
8: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: получайте скидки. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В словаре «Даля» отсутствует термин «пьянь». Так что, если хотите узнать значение, смотреть надо у Ожегова или Кузнецова. Радио «Комсомольская правда». Только жизнь.
1: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
2: И снова здравствуйте, дорогие любители приключений и хорошей литературы. Клуб знаменитых путешественников снова с вами. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Беседую сегодня с двумя людьми, которые бережно хранят память о замечательном путешественнике, писателе, составителе подробных карт Советского Союза Григория Анисимовича Федосееве. И это дочь Федосеева Вера Григорьевна и Виктор Затолокин, член РГО, фотохудожник, путешественник, который помогает восстанавливать и изучает архив Григория Анисимовича. Дело в том, что считавшийся утерянным архив фотопленок и аудиопленок был недавно найден и активно восстанавливается. И там есть замечательные кадры, которые еще нигде не были опубликованы.
3: Ну, я хочу сказать, что ведь не нужно забывать, что папины произведения, они не документальные конкретно, хоть на документальных фактах они основаны, а они же художественные. В любом случае, это художественно обрабатывалось папой. И он мог, допустим, один год какие-то события интересные, да, поместить в книгу, где описывается другой год и другие события, поместить туда для того, чтобы произведение было именно читаемо, интересно. Вот, поэтому это художественное произведение. Хоть все его герои, все это действительно жившие, существовавшие люди конкретные, со своими фамилиями, именами и с фотографиями. Вот в папиных произведениях, там же его фотографии тоже присутствуют, где портреты этих людей. Это документально точно зафиксировано. А остальное – все это художественное произведение.
4: И чудо сохранения аудиозаписи. Пленки столько лет пролежали, кто знает, что с пленками бывало через год, через 5 лет, через 10. Здесь я боюсь сказать, сколько лет. Это год после смерти у Луки Ткана, как я понял. Это 57-й год, получается? Это за год до смерти у него?
3: Нет, это начало 60-х. Если я правильно понимаю, это был мой день рождения, октябрь месяц, и принести эту телеграмму в мой день рождения. Ой-ой-ой. И тут застолье было у нас семейное, и вот такое горе папа пришел с этой телеграммой. Вот, по-моему, так это было. И после этого он же съездил там через год или через два, я не могу сказать, на березахоронение, установил этот памятник и написал еще произведение, но уже оно вышло в свет, «Последний костер после папиной смерти», так что это несколько лет было.
4: Установка что... памятника?
3: Да. Значит... И произведение он за один год не создавал, как это сейчас, там за каждый месяц новое произведение. Это
4: Вера Григорьевна,
3: годами работал.
4: Я вчера держал в руках пленку, развернул все-таки, я сейчас разворачиваю некоторые, просматриваю. Там подробно, шаг за шагом, как делался памятник у Луки Ткану. Прекрасные фотографии,
3: да,
4: как вот плиты, качество. Как надписи, как вот, да. Вот все это все там запротоколировано.
3: Ну да, но существует так в обиходе несколько фотографий.
4: Есть фотография, где вы стоите тоже возле памятника.
3: Нет, там меня там не было. Никого там не было. Он один ездил, ни мамы не было. Никого.
4: Нет, после уже, когда он перезахоранивал.
3: Нет, меня там не было. Там внучки у Луки Ткана стоят.
4: А, то, наверное, я по памяти.
3: Внучки.
4: Внучка
3: у Луки Ткана. Да, она приезжала к нам уже после папиной смерти. Да, она приезжала к нам, Ксения. А там папа один.
4: Найти бы родственников, всех его героев, друзей, соратников Луки Ткана. И еще два проводника у него часто фигурируют на фотографиях, двое еще ивенков. Один известен, а второй...
3: Лиханов.
4: Лиханов.
3: А еще больше не знаю.
4: Фигурирует. Ну, найти бы, кто это. Отдельно его работы геодезии...
3: Это можно спросить вот в ЗЕИ.
4: В ЗЕИ.
3: Они могут знать, кто это.
4: Ну, просто... сейчас пока надо с пленками. Потому что пленки пропадают, ну, и все силы на сохранение, спасение изображений, которые имеются на этих фотопленках. Некоторые, повторюсь, хорошо сохранились, некоторые катастрофически быстро разрушаются. Это чудо, что мы через полгода некоторые бы уже коробочки, некоторые упаковочки, они были бы уже совершенно непригодны к сканированию. Работает несколько человек, работают постоянно. Съемка будет идти, потому что это крайне необходимо. Через полгода мы можем потерять большую часть архива.
2: Спасение пленок – это понятно, но как рассказать миру о том, что Федосеев не только прекрасный писатель, но и прекрасный фотограф? Вот как здесь идея, в какую сторону идет?
4: Я вижу ясно. Это фотовыставка передвижная. Многие работы прекрасно смотрятся на увеличении, на выставочных форматах. И следующий этап, или параллельно, это выпуск фотоальбома Федосеева как фотохудожника. Наверное, не только как фотохудожника, но и как человека, который сумел запечатлить историю, то время, те работы, трудности, ту атмосферу жизни, тех людей, их взгляды. Мищенко на некоторых кадрах – Миклуха Маклай. Просто Миклуха Маклай. Некоторые кадры...
3: Вы его открыватель.
4: Да. Я Мищенко могу сказать, вглядываясь в его лицо, в его жесты, то, как он работает на камеру. Очень талантливый человек и очень удивительно прекрасный человек.
3: Труженик. Огромный труженик.
4: Огромный труженик.
3: Потому что там только труженики могли выжить и работать, и любить эту работу необычайно трудную. Потому что я, когда смотрю, просто даже без людей, вот эти скалы вертикальные, совершенно голые, я просто... удивляюсь, изумляюсь, как может человек там работать, как на эти скалы можно поднять эти... все необходимое для того, чтобы эту геодезическую вышку там установить. Это для меня немыслимо просто. А эти люди жили в таких условиях и считали, что так и должно быть, и честно, добросовестно, и любя свою работу, выполняли задания, порученные им.
4: Мищенко на некоторых снимках, сделанных Федосеевым, управляет плотом в жутких стремнинах реки, прижимах, с веслом. Плот погружается в воду на некоторое время. Федосеев фотографировал эти моменты, держа винтовку, ногой придерживая, видно, и фотографировал, снимал, как Мищенко управляет этим плотом. Условия, те места, где он это делал, это очень непростые с точки зрения даже туристов, водников, спортсменов. Прохождение таких прижимов. Федосеев снимал в таких местах.
2: Друзья мои, наша программа, к сожалению, подошла к концу. Напоминаю, что... вы слушали «Клуб знаменитых путешественников», совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». И в гостях у нас, точнее, я был сегодня в гостях у людей, которые сохраняют память о замечательном писателе, путешественнике, первопроходце, составителе карт Советского Союза Григория Анисимовича Федосееве. Это его дочь Вера Григорьевна Федосеева и... Виктор Затолокин, член Русского географического общества, фотохудожник и путешественник. У нас было две причины встретиться. Одна причина скорбная. 29 июня мы отмечаем 58 лет, как ушел от нас Григорий Анисимович. Скоропостижно скончался, рано скончался. Еще жить и жить, писать и писать, конечно. А вторая причина радостная. Не так давно был обнаружен, считавшийся утерянным, архив Григория Анисимовича. Он состоит из небольшого количества аудиопленок, и одну из записей мы слушали на прошлой программе. Но самое главное, он состоит из огромного количества черно-белых и цветных фотопленок. И там есть много кадров, которые еще никогда не были опубликованы. Вот Виктор как раз занимается изучением этого архива. Он очень долго его восстанавливал. И в руках у нас теперь настоящее сокровище. Этот архив будет изучаться. «Комсомольская правда» присоединяется к этому изучению. И будем изыскивать средства, будем искать возможности, чтобы вот эти вот неизвестные кадры, замечательные кадры, очень талантливые, а в чем-то даже гениальные кадры Григория Анисимовича Федосеева вышли хорошим тиражом в прекрасном, красивом альбоме, чтобы их могли увидеть все, чтобы ими могли насладиться все, кто любит его творчество. Ну, как говорится, будем искать, будем надеяться, будем работать. Друзья мои, осталось пожелать вам новых путешествий, удачи, здоровья. Читайте Григория Федосеева, смотрите его замечательные фотографии, они есть на сайте kp.ru. И, конечно же, изучайте географию, царица наук. С вами был Евгений Сазонов. Встретимся ровно через неделю. С нетерпением жду нашей встречи.
1: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев о желании Европы подчинить себе Россию.
6: Можем, конечно, относиться к ним ко всем, как к дурачкам. Мы, собственно, так и относимся. Но это не совсем так. Они, с одной стороны, говорят, что нам необходимо принудить, там, сказать, Россию сесть за стол переговоров. Как будто мы отказываемся. Но они об этом говорят усиленно. Типа, мы миротворцы, санкции нужны, всевозможные способы давления. И второй способ, которым они делают, они наращивают сейчас собственный арсенал вооружений. Причем активнейшим образом. Активнейшим образом. На мой взгляд, они понимают, что России невозможно вторгнуться в нее, дойти до Москвы, и она закончится, Россия, и, в общем, мы ее поделим. Так они, конечно, не мыслят. Они мыслят так, что нам нужно сделать такую ползучую подчиненность к Западу всех тех, кто принимает решения.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
1: О важном.
5: Российская и украинская сторона проведут новые обмены пленными в ближайшее время. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Москва и Киев уже обменялись, по ее словам, списками на обмены пленных. Стороны начали работу, результат может быть достигнут уже в ближайшее время. Лантратова также поблагодарила Белоруссию за содействие в процессе обмена между Россией и Украиной. Ранее КПРУ писал, что российская и украинская сторона провели обмен пленными в формате 160 на 160.
1: Эксклюзив.
5: Дух Анкориджа всегда был скорее медийной конструкцией, чем реальностью. Это заявил бывший помощник министра обороны США, экс-посол в Саудовской Аравии, переводчик Ричарда Никсона Чес Фриман. Он отметил, что любые последующие шаги должны были предприниматься лично Дональдом Трампом. Он этого не сделал. Америка фактически уже переложила украинский конфликт на плечи Европы. Проблема в том, что у самой Европы, похоже, совершенно отсутствует и стратегия достижения мира, и видение будущей архитектуры безопасности, которая могла бы удовлетворять как крупнейшие европейские государства, так и Россию. Заверить ее, что конфликт не получит дальнейшего расширения, сказал Чейз Фриман.
1: О Ближнем Востоке.
5: США и Ливан признали право Израиля сохранить зону безопасности на юге ливанской территории. Это заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Он также признал, что в рамках пилотного проекта Израиль планирует вывести войска из двух зон на юге Ливана. Одна из которых находится вне пределов зоны безопасности, а вторая на ее границе. Нетаньяху назвал заключенное ранее в Вашингтоне рамочное соглашение с Ливаном историческим. Намибия требует от Германии репараций. ФРГ уже признала геноцид племен Герера и Нама на рубеже 19-20 веков. Принесла официальные извинения, рассказал генпрокурор Намибии Фестус Катуна Мбандека. Следующий этап – выплаты репараций.
1: О спорте.
5: Вера Звонарева выиграла теннисный турнир в Германии в парном разряде. Он прошел в Бад-Хомбурге. В дуэте с россиянкой выступала представительница Индонезии Алдила Суджани. Они обыграли в финале австралийку Элен Перес и спортсменку из Нидерландов Деймис Хьюрс. На счету 41-летней Веры Звонаревой 12 побед на турнирах WTA в одиночном разряде и 17 в парном. Официальный курс доллара на выходные понедельник 77 рублей 6 копеек, евро стоит 87 рублей 40 копеек, курс юаня 11 рублей 34 копейки. И о погоде: в эти минуты в российской столице 17 градусов со знаком плюс, завтра днем будет 22-23 тепла. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
1: Передача данных.
7: Всем привет, это передача данных, у микрофона Мария Баченина. Сегодня мы продолжаем разговор о том, как образовалась Земля, откуда взялась Луна, как появилась в этом аду, ну да, сначала был ад, жизнь и стала рай. У нас в гостях доктор геолого-минералогических наук, заведующий кафедрой геохимии геологического факультета МГУ Андрей Бычков. Андрей Юрьевич, здравствуйте, спасибо большое, что присоединились к нам вновь. И давайте продолжать. Напомню, мы остановились на том, что одноклеточные стали разлагать воду, научились выделять кислород и убили планету.
8: Кислород – это страшный яд. Странно слышать, но попробуйте подышать чистым кислородом. Это не будет вам здорово. А вот они вынуждены были защищать, ну, собственные механизмы биохимические от воздействия кислорода. А самое тонкое – это наследственность. Поэтому возникли существа с ядром. Они поместили ДНК внутрь ядра, возникли эукариоты. Мы с вами эвкариоты. И это не потомки бактерий, это потомки архей. То есть мы потомки архей. Но эвкариоты – это
7: получается,
8: слово...
7: Получается, все это случилось ради защиты, ради выживания.
8: Да, ради выживания. Они нашли путь. Но тут, к сожалению, случилось еще одна самая страшная вещь. Они же поменяли атмосферу Земли. Была атмосфера Земли, которая, конечно, нам бы не понравилась. Она была анаэробная, вонючая, потому что в ней был сероводород, аммиак, в общем,
7: совсем не
8: много
7: СПА.
8: СО2, да. Дышать мы там не смогли бы, да и, в общем, не надо. А они сделали атмосферу уже почти как сейчас, окислили все, метан окислили и прочие парниковые газы, поглотили СО2, а Солнце тогда, как утверждают биофизики, светило слабее.
7: Холодновато.
8: Да, и на Земле случилось глобальное оледенение.
7: То есть, а вот сейчас промежуточный знаменатель, а вы меня проверьте. Жизнь на Земле уже зародилась, уже прям существует, ого-го, она уже ядерной стала, а да. Бабах, и наступил холод.
8: Да, и вот...
7: Лёд.
8: Лед наступил, лед.
7: А как эта Земля подо льдом? Это вот просто ледяной шарик? Я просто хочу хотя бы фантазийно это представить.
8: Ну как, у нас замерз весь океан. То есть мы видим, а как это обнаружили? Ну, есть ледниковые отложения. Мы их все знаем, вот там, кто живет на Клинско-Дмитровской гряде, и копая эту дикую марену, там смесь, это не сортированный материал, там смесь валуны, песок, глина, все вместе, потому что ледник тащить может, а сортировать не может. А вот здесь мы обнаруживаем по всему миру, вот в этом периоде, повсеместно эти самые ледниковые отложения. Они прекрасно читаются. И Земля была полностью замерзшая. Это была планета, ледяная планета. И она существовала в таком виде миллионы лет. Но потом произошло следующее. Процессы-то оставались. Океан не полностью промерз. Это был только толстый слой льда. А внизу жизнь шла. А жизнь шла только такая, что деструкторы поедали органическое вещество, выделяя метан, СО2, возвращая его в атмосферу.
7: А как они могли возвращать через лед?
8: Ну, это несложно. Лед, он же все-таки подвижный, угу, и там есть трещины.
7: То есть есть трещины.
8: Да.
7: Ну, а вот кого вы назвали деструкторами?
8: Деструкторы. Ну, у нас есть два сорта существ. Это те, которые умеют строить за счет фотосинтеза или за счет других процессов органическое вещество. И второе, те, которые умеют это вещество
7: разрушать.
8: Разрушать. Вот мы с вами деструкторы, в общем, потому что мы берем сахар, который получился в результате фотосинтеза, и превращаем его обратно в СО2 и в воду. Вот наш.
7: Как-то обидно
8: смысл.
7: Звучит, Андрей Юрьевич.
8: Да нет, почему? Ну, если бы мы умели заниматься фотосинтезом, ходили бы такие зелененькие, то, возможно, было бы хорошо, но, с другой стороны, такого
7: хорошо.
8: Не пошли.
7: И получается, жизнь... Можно ли здесь применить такую формулировку, что жизнь замерла, когда планета была покрыта льдом на несколько миллионов лет?
8: Да, совершенно верно. Совершенно верно, замерла. Угу. Потом снова выделились парниковые газы, океаны растаяли, снова жизнь...
7: Потому что солнце стало активнее светить.
8: Нет, потому что просто парниковые газы, парниковый эффект. Он позволил поднять температуру на несколько, там, десяток градусов.
7: Ну, то есть накопилось это тепло под толстой, хорошей такой плотной атмосферой, и наступил парниковый эффект.
8: Да.
7: И вот тут лед начал таять. То есть на момент замерзания над нами была тоже плотная атмосфера. Тогда нестыковка, как образовался лед.
8: Ну, просто состав атмосферы был другой.
7: А, вот. Все. И жизнь замерла, и состав изменился, и парниковый эффект из-за этого наступил. Та-дам!
8: Да.
7: Друзья мои, вы
8: было...
7: видите меня как развитие от одноклеточного до многоклеточного существа, образно выражаясь. Простите.
8: Да нет, пожалуйста. И так было много раз.
7: Да.
8: И каждый раз...
7: Ой, измотала, как измочалила-то нашу матушку-землю.
8: Да-да. Так было много раз. Там, ну, может быть, не все были полностью замерзшие, но это происходило. Иногда даже они попытались сделать многоклеточную жизнь. Вот в эти места, но неудачно.
7: А как же она тогда смогла стать многоклеточной в какой-то момент? Вот к этому можем перейти?
8: С точки зрения вот геохимика меня, это совершенно ненужная для природы вещь, многоклеточность. Потому что все геохимические функции биосферы спокойно выполняются микробами, одноклеточными организмами. Зачем жизнь стала многоклеточной, вопрос не ко мне. Но идея есть такая, что когда происходило это таяние ледников, то в океан попадало много питательных веществ, образовывалось много водорослей, и те, кто эти водоросли поедает, хотели делать более эффективно. Ну, то есть сначала делали какие-то ловчие сети, например, собирались в какие-то консорциумы. То есть вот примерно такой подход, но он не геохимический, поэтому...
7: Андрей Юрьевич, мне это напомнило образование планеты, когда слипаются элементы под какой-то идеей. Там центробежная сила, там притяжение, а здесь, соответственно, чтобы пожрать эффективнее.
8: Ну, это всегда жизнь так хочет, конечно.
7: Ну, просто получается...
8: Эффективность поедания, да.
7: Так же, как закон, знаете, это эволюция, когда внутриутробно мы повторяем все этапы эволюционного процесса, так и здесь. Мы повторили, получается, в процессе зарождения многоклеточной жизни эволюционные этапы зарождения нашей планеты.
8: Интересно, я так не видел этого. Да, действительно, наверное, так.
7: Все очень стройно получается, гармонично как-то. Ну, я, конечно, понимаю, что я упускаю по незнанию массу, наверное, вещей, но вот сейчас мне это прям видится очень красиво. А... Про воздух. А почему азота в воздухе почти 80, а кислорода всего 21?
8: Ответ простой. Кислород в воздухе – это продукт жизнедеятельности фотосинтезирующих организмов, зеленых растений. А азот, почему его так много? А потому что газы-то были потеряны. И, скажем, Земля потеряла инертные газы, потеряла другие газы, которые плохо связаны с твердым веществом. А азот умеет образовывать соединения, минералы. Они, конечно, не такие, чтобы очень частые, но входят в минералы. Поэтому, угу, когда мантия прогрелась, то эти минералы разложились, и азот выделился. Ну, примерно та же, как вода. Вода не была жидкой, а была в составе минералов водосодержащих. Тоже при прогреве она выделилась. СО2 также. А инертные газы, они все потерялись. Их не осталось практически на Земле.
7: Ну, тогда все понятно. А давайте немножко переключимся и поговорим про Луну. Откуда у нас взялась Луна? Если внутри планет соседи, ну, я имею в виду вот наше окружение, ничего подобного нет, и правда ли, что она зародыш другой планеты, а наша Земля такая не материнская ее, а мачехинская, от слова мачеха?
8: Ну, об этом можно было так думать, пока мы не получили вещество с Луны. И когда его получили...
7: То, что американцы привезли?
8: Ну, и наши привезли.
7: Ну, да, хорошо.
8: Да, да. Я считаю, на самом-то деле, это с точки зрения науки одинаковый практически вклад. Потому что, вот всем говорю, в чайной ложке лунного грунта содержится полная коллекция лунных пород.
7: Воу!
8: Да.
7: Это у нас бы так, да?
8: Ну... Не хотелось бы, конечно, но да.
7: Это... Не, ну я имею в виду такая простота, сразу раз, и все.
8: Да, это простота, потому что не нужно ходить никуда. Вот американцы, они там думали делать геологические экспедиции по Луне, там машинки для этого завели. А в результате все закрылось, потому что не нужно.
7: Угу.
8: В каждой ложке все содержится.
7: Все есть.
8: Да? И у них там 400, почти 400 килограмм лежат. И их никто не трогает, потому что никаких идей по дальнейшему изучению этого вещества нет. Вот сейчас китайцы привезли с обратной стороны Луны грунт. Это интереснее, там что-то новенькое.
7: Ну, потому что он там не облучается или что там, не... что там отличительного от...
8: Ну, потому что обратная сторона Луны вообще другая. Там меньше морей, то есть базальтовых излияний. Ну, и Луна же асимметричная, поэтому... Там, я не знаю, всех полностью исследовали.
7: Хорошо, верну вас к тому моменту, где я прервала. Все-таки вы начали объяснять мне, откуда взялась Луна, сказав, что весь ответ в лунном грунте. Как я это поняла, в этой чайной ложке?
8: Да, в лунном грунте. Когда его изучили, то выяснилось, что лунный грунт абсолютно похож на земное вещество. К этому времени уже было известно о том, что ну, вот это облако, из которого планеты образовались, оно было неоднородно. Поэтому каждая планета имеет свою уникальную характеристику, изотопную.
7: Угу.
8: Лунные породы, ну, абсолютно как земные. То есть там много таких интересных вещей, которые указывают на то, что Луна была выбита из Земли в результате гигантского импакта, то есть столкновения прото-Земли, ну, с планетой размером с Марс примерно, которую даже назвали Теей.
7: Друзья, мы сейчас прервемся буквально на несколько мгновений. У нас в гостях геохимик Андрей Бычков. Говорим про образование планеты. И если вдруг вы пропустили начало, ищите все подкасты передачи данных на любой подкаст-платформе в сети и, конечно, на сайте radiokp.ru.
0: Передача данных. Сказано реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
9: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
10: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца Ролли» и в группе «Контакта».
11: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
12: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505.
13: А знаете ли вы что?
14: В эпизоде из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», когда царь переодевается в современный спортивный костюм, фраза «Ох, бесовская одежа, тьфу!» содержала двойной смысл. Форма была с эмблемой «Динамо», а исполнитель роли царя Юрий Яковлев болел за «Спартак».
15: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
16: Передача данных.
7: Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина. А в гостях у нас доктор геолого-минералогических наук Андрей Бычков. Андрей Юрьевич, давайте дальше. Господи помилуй, подождите, мне это надо осознать. Планета Марс, я сразу напомню слушателям, Марс-то поменьше, чем мы будем. И да, вот да. Это... По-другому не скажешь. Дура летит в нашу Землю. Ну, так я думала, вообще ничего не должно остаться. Разлететься должно на фрагменты все. А планета, получается, выстояла?
8: Космические столкновения, они более сложные, чем наши представления о столкновении там, кирпичей или камней.
7: Да.
8: Поскольку там еще гравитация работает довольно сильно. Но, конечно, это было катастрофическое столкновение. Образовалось газовое облако. Очень высокотемпературное. И это газовое облако удерживалось гравитацией Земли. Но дело в том, что большая часть его упала обратно. Ну, есть некий предел, выше которого может образоваться спутник. Вот то, что оказалось там, из него сложилась Луна. И Луна была полностью расплавленная. И вот...
7: А что удерживало магму там, если там нету...
8: Гравитации.
7: Атмосферы.
8: Гравитации достаточно. Нет, ее долго не удерживало, просто Луна была вся расплавленная. Вот особенность Луны, что там глубина магматического океана была очень большой.
7: Все, поняла.
8: Горячее вещество собралось, и океан существовал некоторое время. И вот мы видим следы этого океана. Это древнейшая лунная кора. Это такой минерал плагиоклаз есть. Ну, вот в метро идем, там смотрим такие... Белые, крупные.
7: А я знаю, что такое плагиоклаз. Да. Серьезно. Не знаю откуда, но почему-то знаю. Даже сейчас вообще не удивилась.
8: И вот самые такие кристаллы. А вот у Луны плагиоклазовая кора. Анортит там плагиоклаз.
7: Какие названия роскошные. Анортит, плагиоклаз.
8: Да, анортозитовая кора. Это просто вот в этом океане этот плагиоклаз как легкий, как лед всплывал и образовал такую кору.
7: Ясно. И, в общем, получается, в итоге вот она так стала твердой в итоге.
8: Да, да.
7: А скажите мне, пожалуйста, когда вы начали рассказывать о том, что Тея врезалась в Землю, то немножечко когнитивный диссонанс, я думаю, у многих сработал. Потому что планеты не летают, они движутся по траектории. Как здесь ответить на вопрос?
8: Ну это очень просто ответить. Дело в том, что когда планеты образовались, они двигались некоторое время хаотично. Но хаотично друг относительно друга. И для того, чтобы прийти к нынешнему стабильному состоянию, должен был возникнуть так называемый гравитационный резонанс. То есть они сами друг с другом взаимодействовали и преобразовывали свои орбиты в соответствии с некоторыми...
7: Упорядочили движение, как сейчас, что мы не врезаемся.
8: Да, и в результате этого гравитационного взаимодействия я тут не очень силен в этих вопросах.
7: Нет, этого достаточно. Мне как бы сильнее не надо. Там я дальше понимать перестану.
8: Некоторые объекты могли сталкиваться с орбит и отправляться в эллиптические орбиты. Мы этот процесс на самом деле видим. Вот внутренняя часть Солнечной системы, там уже гравитационный резонанс полностью наступил. А во внешней части, в облаке Оорта, нет. Там продолжается этот процесс И некоторые тела, которые там сталкиваются с орбит и отправляются к Солнцу, мы видим в виде комет.
7: Угу.
8: Это, значит, такой хаотический процесс, а на раннем этапе Солнечной системы он был очень большим. И вот в том числе некоторые планеты могли покинуть свою орбиту и лететь вот по эллиптическим орбитам к Солнцу.
7: Андрей Юрьевич, а по каким уликам геологи ищут следы протопланеты Тея? Внутри Земли или где? Что вас, ученых, натолкнуло на эту мысль? След-то должен быть какой-то химический, я полагаю.
8: Ну, дело в том, что мы очень плохо знаем мантию Земли. Немножко верхнюю знаем. Ну, что нам достается этой мантии? Мы же не можем туда даже скважину пробурить. Это слишком глубоко.
7: Я всегда это так расстраивает, обижает. Вот именно этот почему-то факт. Уже такую бурим-бурим. Вон в каком? Ну, в 19 веке на 750 метров, почти на километр на уровне той техники ушли, а мы...
8: Ну, это на самом деле не так все страшно. Но бурить это не обязательно, потому что Земля нам поставляет некоторые мантийные минералы на поверхность. Вот, скажем, в алмазах есть включение. Они расстраивают ювелиров, но нас очень радует, потому что они нам поднимают глубинные минералы. Пока с этим прогресса нет. То есть трудно найти черную кошку в черной комнате, ну, особенно если там нет. Примерно вот так же и с этой самой Теей.
7: Тогда откуда вообще эта история возникла?
8: История возникла от Луны, но Тея возникла из моделей, которые вот астрофизики по столкновению нарисовали.
7: А, ну все понятно, математические расчеты.
8: Математические расчеты, да.
7: Теперь становится мне ясно.
8: Но вот пока следов ее мы не нашли, и неизвестно, найдем ли.
7: А какие-то загадочные пятна в мантии, что-то вот это? Что
8: ну,
7: это?
8: Эти загадочные пятна, которые мы видим там и по сейсмическим данным, это уже продукт земной работы. То есть Земля, у нас есть такая химическая машина, в мантии там происходит некоторое движение, и это с этим связано, а уже не с Теей.
7: Но подождите, если Тея врезалась в нас и стала частью Земли, ну, так условно выражаясь, какие-то, наверное, родные атомы можно найти, или они вообще растворились без следа?
8: Мы надеемся, что можно найти.
7: А как сказать, что вы ищете? А то слово «атомы» я ставлю в кавычки. Или это на самом деле атомы?
8: Ну, на самом деле это атомы, конечно.
7: А как можно искать атомы, я стесняюсь спросить?
8: Ну... Атомы, есть разные изотопы.
7: Вот,
8: разные изотопы. И мы можем когда-нибудь найти тот изотопный след, который принадлежит этой планете. Но, к сожалению, добраться туда очень трудно. Если она и есть, то она глубоко, в нижней мантии. А вот вещество из этой нижней мантии нам доступно лишь в виде мельчайших,
7: того, что она поставляет, например, в алмазах. Да, я поняла.
8: Кроме того, еще получается так, что это же не везде у нас кимберлитовые трубки есть. Это отдельные районы, то есть это пока не найдено.
7: Про внутрянку хочу задать вопрос. Земля, она снаружи не горячая, ну, мы можем по ней передвигаться. Внутри до сих пор горячая. А почему она не остывает? Вроде как пора. Или там есть этот вечный обогреватель?
8: Есть обогреватель, конечно. Это радиоактивный распад. Вот сегодня мы знаем, что есть так называемый геотермический градиент. То есть чем глубже мы бурим, тем горячее. Это тепловой поток, идущий из недр Земли. И он сегодня полностью обеспечивается радиоактивным распадом урана, тория, калия. Ну, калий есть радиоактивный изотоп 40-й. Ну, вот все, наверное, три главных элемента, который обеспечивает такой поток. Он довольно большой, но мы с вами живем не за счет него, а за счет гораздо на порядке более мощного потока, идущего от Солнца. Вот если бы не было потока от Солнца, Земля была бы холодной, и никакой глубинный поток нам не обеспечил бы жизнь.
7: Внутри нас же тоже есть радиоактивные элементы.
8: Да.
7: И вот получается такой вывод, что вы только что об этом сказали, что без них не было бы жизни. Никак они не опасны для нас, а наоборот, вот распадаясь, они что-то там, наоборот, дарят.
8: Ну, вопрос довольно сложный. То есть вообще радиоактивный распад, а там образуются частицы ионизирующие, которые, в общем-то, вредят нашему организму. Они разрывают белковые молекулы, превращая их в токсины, портят генетический код, вызывая мутации. То есть, вообще говоря, с точки зрения радиации, это вред для организма. Но, с другой стороны, наша жизнь приспособилась к этому. То есть, мы с вами... Ну, у нас есть механизмы залечивания вот этих радиационных дефектов. Вот сейчас вышел фильм про контакт цивилизации, так он называется, проект «Авиамария». Ну, это книжку читал.
7: Да, конечно. Да. Я и книжку вот там... читала, и фильм. Проект да. «Апокалипсис» называется.
8: Ну, да. Вот. И вот там показана цивилизация, которая живет на планете, где очень низкая радиоактивность, об этом ничего не знает, и она гибнет в космосе. Там они все погибли, кроме одного, из-за радиации в космосе. А человек дожил. Ну, в принципе, это такие расчеты.
7: Адаптивные механизмы. Да. Я помню этих каменных животных, милейших. У меня пауки рисовала. Фантазии надо доработать, чтобы это было что-то привычное.
8: Ну, вот там как раз интересная мысль о том, что могут быть миры, где радиоактивность гораздо меньше, и планеты с такой большой плотностью атмосферы, что они про космические лучи ничего не знают, и, выходя в космос, они получают гораздо большие проблемы, чем мы. У нас много радиоактивных элементов в нашем веществе, поэтому жизнь приспособилась к этому. Насколько радиация ускоряет эволюцию, я не знаю. Ну, вот довольно часто, пока еще не было генной инженерии, то, скажем, помещали там для выведения новых сортов пшеницы зерно в реактор и облучали. Вот, и таким образом ускоряли процесс. Ну, вот насколько, не знаю. Это сложный вопрос.
7: Андрей Юрьевич, а скажите, пожалуйста, вот верну к тому, что Земля греется изнутри, сейчас мы понимаем, что это радиоактивный распад, а что там на заре ее грело, если не было ядра как таковой, или оно еще сформировалось?
8: Вопрос очень такой сложный, потому что вот эти радиоактивные элементы, которые есть сейчас, они, так называемые, долгоживущие. У них очень большой период полураспада, сопоставимый даже больше возраста Земли, поэтому требуется много времени, чтобы тепло выделилось. Раннее тепло Земли, конечно, было связано с другими механизмами, и, как мы считаем, это то самое тепло гравитационного выделения ядра. Тяжелое ядро уходит вниз, это работа. Работа выделяет тепло.
7: Все хорошее должно продолжаться. И этот разговор тоже имеет продолжение. Полностью подкаст вы можете послушать сразу, за один присест, как я люблю говорить, на сайте radiokp.ru, на всех подкаст-платформах сети. Но продолжение в эфире радиостанции «Комсомольская правда» в ближайшее время с доктором геологом минералогических наук, заведующим кафедрой геохимии геологического факультета МГУ Андреем Бычковым. Андрей Юрьевич, не прощаюсь.
16: Передача данных.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Политолог Артур Демчук об опасениях ЕС, что Трамп может сорвать стратегию давления на Россию.
18: Что же касается украинского конфликта, то, конечно, для Трампа это дело чести. Он обещал это урегулировать его сначала там за 24 часа, потом за какое-то количество дней. Поэтому, естественно, он из переговоров выходить не будет, а может, естественно, после вот урегулирования иранского конфликта с Ираном вернуться к Украине. И здесь справедливо европейцы опасаются, что Трамп не хочет, чтобы конфликт был как-то урегулирован без учета Америки и, например, на тех условиях, которые выдвигает Европа. Ему одинаково невыгодно усиление России, например, и усиление Европы. Для него сейчас важно, чтобы Америка оставалась на лидирующих позициях и, соответственно, как-то потом решать вопрос баланса с Китаем. Понятно, что человек, он непредсказуемый, от него можно ожидать всего, что угодно. Мы помним, как он с предыдущего саммита Большой Семерки просто уехал раньше времени. Это было воспринято как такая плеуха лидерам остальным. Поэтому сейчас он тоже может сделать некоторые заявления, которые полностью дезавуируют европейские предложения. Мы знаем, что они были сформулированы вот лидерами трех европейских стран в присутствии Зеленского, требования к России. И он может вполне сказать, что его такой вариант не устраивает, у него есть другое мнение на этот счет, и изложить свое видение того, как этот конфликт должен быть разрешен. Но то, что он будет давить и на Россию, и на европейские страны, это, скорее всего, случится.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск.
19: Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
20: Новости на радио «Комсомольская правда».
21: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
22: О важном.
21: Россия вернула всех жителей Курской области, угнанных Украиной, в плен. Сегодня завершился целый этап в деле возвращения их домой. Этих людей в 2024 году боевики ВСУ угнали на территорию Украины при отступлении. Судьба четырех мужчин и женщины долгое время оставалась неизвестной, а украинская сторона умалчивала о том, что они находятся на ее территории. Киев неоднократно заявлял, что больше у него жителей области якобы не осталось. Но долгая и кропотливая работа позволила установить их судьбу с точностью, которую было невозможно оспорить. Новая уполномоченная по правам человека Яна Лантратова встретила наших граждан на границе Украины с Белоруссией. Два мирных жителя погибли, ребенок и еще шесть человек пострадали при атаке ВСУ в ДНР. Об этом сообщили местные власти.
22: Об Украине.
21: Воздушная тревога, между тем, объявлена в Киеве. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения. В красной зоне находятся Днепропетровская, Киевская, Николаевская, Сумская, Харьковская и Черниговская области. Между тем, сильный смог образовался в воздухе в Киеве. Жители столицы Украины жалуются на резкий запах гари, что им нечем дышать. Причиной могли стать пожары в районе покинутого города Припять, недалеко от Киева в Чернобыльской зоне отчуждения. Официальных пояснений причин смога в Киеве пока не поступало. В России с 1 июля упростят сбор данных для больничных и детских пособий. Цель изменения – автоматизировать и разбюрократизировать процесс, рассказал ТАСС первый зампред Комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Егошин. По его словам, основным источником сведений станет индивидуальный лицевой счет работника. Обращение к работодателю предусмотрено только в случае недостаточности или отсутствия необходимой информации в системе. Он пояснил, что это исключит необходимость сбора справок, а также снизит нагрузку на бухгалтеров.
22: О Европе.
21: Оба похоронных бюро Парижа переполнены на фоне экстремальной жары в Европе, сообщает французский телеканал BFM TV. В отделениях неотложной помощи на исключительно высоком уровне работа, более 3000 посещений за сутки. Фестивали и другие массовые мероприятия отменили, закрыты парки и сады. Тем временем в Германии зафиксирован новый абсолютный температурный рекорд – плюс 41,5 градуса, в Чехии – плюс 40. Ранее сообщалось о проблемах в здравоохранении Британии из-за жары. В больнице Портсмута отменены плановые приемы, а в Норридже сломались аппараты МРТ. В Лондоне конференция по борьбе с жарой сорвалась из-за жары. Там около 40 градусов. В российской столице сейчас 17 выше нуля, завтра днем будет плюс 22-23. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
20: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского».

года при Совете министров СССР. Аббревиатуру эту знают примерно все, причем не только в нашей стране. Чего только не было писано-переписано, снято-переснято, придумано-додумано, сочинено про КГБ и его сотрудников. После развала СССР и до прихода ко власти Владимира Владимировича Путина, подполковника госбезопасности, да и после, если быть предельно честным, тоже наснимали, наговорили многое. В нашей стране шла и порой идет мощнейшая агитпропагандистская кампания по обесцениванию работы данной спецслужбы. Да что там обесцениванию? Очернению и тщательной, скрупулезной мифологизации. Причем черной мифологизации. Бьют обычно по одним и тем же точкам, чтобы у людей в памяти сформировался четкий так называемый эффект Манделы. Вроде бы этого на самом деле не было, но то ли по телевизору как-то сказали в программе «Сванидзе», то ли в сериале показали, что напротив было именно так. Про воронки во дворе, смотрите фильм «Мастер и Маргарита» 2024 года, про воинственный антисемитизм чекистов, Юрий Андропов, сын Евгении Карловны Флекенштейн, подтвердит. Про слежку и прослушку на каждом шагу. И про 4 миллиона доносов нам рассказывали. И про стукачей-священнослужителей, и про дворников-доносчиков на зарплате. И прочее, прочее, прочее, прочее. В общем, если бы ФСБ, как правоприемница КГБ, могла при помощи нейросетей посчитать количество упоминаний аббревиатуры советского ведомства, особенно в рамках клеветы, и взыскать за это роялти, организация давно бы обогнала по капитализации Microsoft, Google, Apple, Amazon и всех остальных. Все почему? Потому что чешется у некоторых там, где болит. Расчесывают все эти язвы, как ни странно, зачастую потомки чекистов. Да, их немало среди творческой, особенно либеральной, но периодически и монархической нашей общественности. Мы разбирали это подробно в выпуске, посвященном НКГБ. Вот у них болит обычно сильнее всех. Так они пытаются чистить карму и перепрошивать свою собственную родословную, зачем-то открещиваясь от предков и пороча их честь. Самые яростные немыслимые фейки, самые нелепые стереотипы, самые идиотские штампы, а еще фразеологизмы, накрепко вбитые в головы сограждан, типа «кровавая гбня» и тому подобное, это все в основном их кропотливая работа на протяжении целых десятилетий. А у нас работа другая. Мы фейки будем разоблачать. Как мы уже подчеркивали, в случае с любой спецслужбой КГБ не исключение. Секретность и закрытость работы, продиктованная служебной необходимостью, создает не только определенный романтический шарм, ореол тайны, но и множество домыслов и кривотолков. За ними реальность обычно и скрыта. Даже высшее руководство страны старалось разводить руководство МВД, генпрокуратуры и чекистов по разным кабинетам. Генеральный прокурор Советского Союза с 1948 по 1953 годы Григорий Сафонов вспоминал: «В бытность мою генеральным прокурором за все 5,5 лет товарищ Сталин ни разу не вызвал меня, так же, как, впрочем, и моих предшественников, для обсуждения касающихся следствия вопросов с руководящими работниками и следователями МГБ, которых он иногда приглашал к себе. Никогда он не вызывал к себе также министра юстиции и председателя Верховного суда СССР». И все же КГБ отличался от предшествующих спецслужб. Конечно, это было особое ведомство, но в первую очередь в отношении компетенции и ответственности. Принято считать, что они были безграничными, но это не так. К примеру, в сентябре 1953 года было ликвидировано так называемое особое совещание. Орган, работавший с 1934 года, который обладал беспрецедентным правом нарушения конституционного положения об отправлении судопроизводства исключительно судом. Это ведомство, что вы слышали про него, было наделено полномочиями ссылать правонарушителей и отправлять их в места лишения свободы во внесудебном порядке. И даже смертельные приговоры выносить. У КГБ таких полномочий не было. Просто не было никогда. Или, как многие считают, красная корочка чекиста, в сериалах показывают, служила вездеходным пропуском и допуском до любых действий, которые только КГБ посчитали бы нужными. И это тоже не так. За деятельностью следствия органов госбезопасности был строгий прокурорский контроль и надзор. В связи с этим было даже создано специальное управление в прокуратуре СССР. Следить, не поверите, за КГБ. Что касается репрессий 1937 года, которые проводило, как несложно догадаться, совсем другое ведомство, то как раз именно с 1954 года, когда был организован КГБ, начался пересмотр дел ранее осужденных лиц.
Их реабилитировали, освобождали с учетом отбытого срока или меняли формулировки в статьях обвинения и сокращали сроки лишения свободы. Все это происходило во времена и отчасти даже в рамках работы КГБ. С момента введения в СССР нового уголовного

0: законодательства в 1959 году и до развала Советского Союза Комитет госбезопасности привлек к уголовной ответственности 14 600 человек. Тут я подчеркиваю, это не мизер и не смешные цифры, это просто сухая статистика. 14 600 человек привлечение за 32 года. 32 года. Для сравнения, только в 1958 году более 52 тысяч человек были осуждены в СССР за изготовление и продажу самогона. Этим занимался не КГБ, как вы понимаете. 52 тысячи человек за год, а тут 14 600. Всего в Советском Союзе по всем остальным возможным статьям за 1959 год, для примера, было осуждено 869 тысяч человек. Так чем же вообще занимался комитет? Если они 14 600 человек наказали за 32 года, в то время как любой европеец или американец считает, что они столько людей отправляли в лагеря на Соловки за час. Созданная в 1954 году структура должна была ведать разведкой и контрразведкой тоже, оперативно-розыскной деятельностью и охраной госграницы. Комитет должен был обеспечивать ЦК КПСС информацией, затрагивающей государственную безопасность. Да, именно ЦК КПСС, а не правительство. Почему не другие ведомства занимались этим? В чем была сверхзадача создания данного органа? Прежде всего, нужно было выделить оперативно-чекистские подразделения в автономное ведомство. И чтобы ограничить масштабы влияния МВД на внутриполитические процессы в стране, и, кстати, чтобы минимизировать потенциальные риски для политического курса Никиты Хрущева. Именно поэтому первым председателем новой структуры стал генерал-полковник Иван Серов, доверенное лицо Хрущева. Отделения КГБ появились в городах, селах, районных центрах, а также на водном, авиационном и железнодорожном транспорте. Как оценить, что затрагивало госбезопасность, а что нет? На это и были приняты прямые должностные инструкции и ограниченные уставом полномочия, прописанные в положении Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР и его органах на местах. Какие были цели у КГБ? Первое и главное – гарантировать государственную безопасность, как вы понимаете. Другими словами, оградить советское государство и народ от внутренних и внешних угроз, в том числе путем контроля деятельности внутренних оппозиционных групп, ну и, конечно же, иностранных агентов, планировавших действия против Советского Союза. Так работает любое государство. Любое государство защищает себя и своих граждан. Не было никакой внутренней установки давить беззащитных и несчастных диссидентов, творческую элиту и интеллигентную косточку. Гасить все живое и творческое, ну и тому подобное. Это все демагогия. Была поставлена простая задача – обеспечить устойчивые системы. И задачи Комитета госбезопасности формулировались так. Пункт первый. Разведка и контрразведка. Комитет был ответственным за сбор разведывательной информации о странах Запада и других иностранных государствах, а также за противодействие разведывательной деятельности иностранных спецслужб на территории Советского Союза. Второе. Борьба с терроризмом и экстремизмом. Пункт третий. Контроль над иностранными гражданами и их деятельностью. Пункт 4. Обеспечение секретности и безопасности. КГБ занимался обеспечением защиты государственных секретов и тайн. Пункт 5. Идеологическая контрразведка, то есть работа с политическим экстремизмом внутри страны. Раскачать государство при посильной помощи западных партнеров пытались и тогда. Комитет предупреждал данную деятельность. Пункт 6. Поддержка внешней политики Советского Союза. Комитет проводил работу в других государствах через разведывательные и агентурные операции. Спустя некоторое время ведомство стало одной из наиболее эффективных и могущественных спецслужб во всем мире. Агенты наши успешно действовали практически во всех странах мира, добывая секретные сведения и отстаивая коммунистическую идеологию в Юго-Восточной Азии, в Африке, в Северной и Южной Америке. В общем, делали то, чего нам так остро не хватает сегодня. С 1954 по 1967 год, до прихода Юрия Андропова, человека, кстати, гражданского, на посту руководителя КГБ сменилось три начальника. После Серова в 1958 году пришел Александр Шелепин. Его в 1961 году сменил Владимир Семичастный. Служба проходила стадию адаптации гражданской жизни к новым реалиям и искала, помимо выполнения прямых обязанностей, роль в новом государстве социалистической законности, которую строил Хрущев. Остановимся на ключевых и самых ярких эпизодах работы КГБ.
1: Продолжение через несколько минут. Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
2: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
4: Я слышала.
5: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
7: Кондитерская «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерская «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
9: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас.
10: КГБ всемогущий. Мифы, штампы и факты.
0: Послевоенные годы в жизни КГБ были переломным переходным этапом. Сильно вырос класс разведчиков и агентов за рубежом тоже, формировавших службу в 30-е годы. Нужно было, по сути, заново формировать и развертывать разведывательную сеть. И ведомство сумело провести ряд блестящих операций. Некоторые из этих операций буквально дали советскому государству целые государства в союзники. Операцию «Вихрь» разрабатывали при непосредственном участии маршала Жукова. Дело было в Венгрии, с которой у нас, как и сейчас, после Второй мировой войны, все было более-менее хорошо. В 1947 году коммунистическая венгерская партия трудящихся с лидером Матьяшем Ракошем сосредоточила всю власть в своих руках. За короткий послевоенный период он поставил Венгрию на рельс социализма. Что там, совсем недавно еще нацистской стране, устраивало, конечно же, не всех. Долгое время наши чекисты никак не вмешивались в венгерские политические процессы. Но после смерти Сталина позиции его ученика ухудшились. И власть забрал другой коммунист Имре Надь, запустивший своего рода венгерскую оттепель. Он был хорошим премьер-министром, но слабым лидером и упустил из виду Ракоши, который сумел путем политических комбинаций власть вернуть. И поставил во главе партии подручного Андреша Хигидюша, а того, в свою очередь, сместил глава МВД Эрньо Герё. Подогретая Западом молодежь начала массовые протесты в стране, требуя вернуть прозападного Надя ко власти. 23 октября 1956 года в Будапеште началась массовая демонстрация. Толпа в несколько сотен тысяч человек раздобыла оружие и пошла на дом радио. Началась бойня. Так Надь вернул власть, а Гирё обратился к Советскому Союзу за помощью. В Будапешт прибыли 6 тысяч вежливых советских солдат и офицеров. Они просто наблюдали. Надь призвал бунтовщиков к переговорам, но вместо переговоров возобновились бои. Потери были с обеих сторон. И со стороны восставших, и со стороны венгерской власти. Гирё окончательно утратил остатки управления, Надь упразднил Министерство госбезопасности Венгрии, а власть забрал новый лидер Янош Кадр, который и начал переговоры с советскими военными. Мы согласились на переговоры в надежде на снятие эскалации, но заряженные адреналином молодые венгры решили, что напугали советских парней. В итоге по всей стране началось преследование коммунистов и бывших сотрудников местной госбезопасности, сопровождавшиеся многочисленными актами насилия и убийствами. Стало понятно, что пора действовать жестко. Советский Союз сделал ставку на Кадр. Руководство КГБ разработало ту самую операцию «Вихрь» при участии маршала Победы Георгия Константиновича Жукова, который и возглавил данные процессы. Поздним вечером 3 ноября 1956 года на переговорах с советской стороной офицеры КГБ СССР арестовали нового министра обороны Венгрии Пала Малатера. Уже в 6 утра 4 ноября советское командование отправило в эфир кодовый сигнал «Гром». Это и был старт операции «Вихрь» по подавлению венгерского восстания. Задача подавления мятежа возлагалась на особый корпус. В общей сложности в операции «Вихрь» участвовало более 15 танковых, механизированных, стрелковых и авиадивизий. Для захвата городских объектов были созданы спецотряды. Их поддерживали 150 десантников и БМД и по 10 танков. В каждом отряде были сотрудники КГБ. Генерал-майор Павел Зырянов, генерал-майор Кузьма Гребенник. Он будет назначен военным комендантом Будапешта. Известный нелегал Александр Коротков. В их задачи входила организация захвата объектов и арест членов правительства Имре Надя. За один день были захвачены все основные объекты в Будапеште. Члены правительства Имре Надя попытались укрыться в югославском посольстве. 22 ноября в 18:30 у посольства Югославии в Будапеште выстроились легковые автомобили и небольшой автобус, в котором находились дипломаты и члены венгерского правительства, в том числе и Имре Надя. Офицер КГБ приказал пассажирам автобуса покинуть его, но дожидаться реакции не стал. Автобус взяли в коробочку несколько наших бронетранспортеров. Председатель КГБ Серов доложил в ЦК, что Имре Надь и его группа арестованы, доставлены в Румынию и находятся под надежной охраной. 4 ноября 1956 года советские войска заняли Будапешт. За 4 дня Жукову и его товарищам из КГБ удалось полностью занять город и погасить все очаги сопротивления. За операцию «Вихрь» Жуков удостоился 4-й звезды Героя Советского Союза, а председатель КГБ Серов – ордена Кутузова первой степени. И о чем все это говорит? О том, что чекисты должны были отличаться от простых оперативников стратегическим мышлением. Они анализировали, они предупреждали, предвосхищали имеющиеся угрозы. Они обладали сразу несколькими действующими сценариями по отражению вражеских атак или по созданию негативных сценариев для нашего противника. Зачастую весьма нетривиальных и творческих. В том числе сценарии ликвидации нацистских палачей и фашистских приспешников, которых теперь в некоторых странах культивируют. Нацист, русофоб Иуда по фамилии Бандера после войны сбежал в Германию, где коптил небо под другим именем, пережив, кстати, несколько покушений. Бандера был оповещен, что его по-прежнему ищут советские чекисты. И все же избежать возмездия не смог. Агент КГБ Богдан Сташинский опознал слугу фашистов на церковной службе в эмигрантском приходе Мюнхена. А затем установил его адрес по местной телефонной книге. Бандера жил под псевдонимом Штефан Попель, то есть «Сопля» в переводе. Почти год вел Бандеру Сташинский, изучив досконально график его передвижений и его предпочтений. И 15 октября 1959 года, дождавшись Бандеру в подъезде его дома, выстрелил ему в лицо из, так сказать, ядовитого пистолета, трубки, заряженной капсулами с веществом на основе цианистого калия. Таким же образом Сташинский чуть ранее ликвидировал еще одного приспешника врага украинского происхождения, идеолога Льва Ребета, служившего фашистом еврея из ОУН. Эта террористическая организация запрещена в Российской Федерации. Затем Сташинский перебрался в ГДР, а затем и в Москву, где его триумфально встретили. Поздравили, а председатель КГБ Шлепин лично вручил ему орден Красного Знамени. Удостоверением почетный сотрудник госбезопасности СССР награжден был Гарольд Адриан Рассел, или просто Ким Филби. По-нашему Андрей Федорович Мартинс, легенда разведки 20 века, успешный репортер, а затем и сотрудник особо секретных отделов британских спецслужб, включая легендарную МИ-6. Ключевой агент Кембриджской пятерки, неуловимый британец, завербованный советскими чекистами еще в 30-е годы. Он продолжал работу на нашей спецслужбе 3 десятка лет. Рассказывал, Весной 1934 года со мной установили контакт и поинтересовались, не хочу ли я поступить на службу в советскую разведку. Это предложение я принял, не колеблясь. Идейный коммунист, он прошел вербовку и обучение, а затем начал разведку в Германии в 1936 году и в фашистской Испании с 1937 года. Несмотря на подъем фашизма в Европе, сумел разлиять в этих странах прочную базу левых сил. И я полагал, что должен внести свою лепту в то, чтобы эта база продолжала существовать во что бы то ни стало, так говорил он. Когда я говорю идейный, то это не высокопарность. Никакие деньги не заставят заниматься такой работой, где каждый день под подозрением, каждый день гиперстресс. Ким возглавлял подразделение самых мощных разведок, получая награды за свою работу. Вообразите себе. И еще каждый день риск разоблачения, провала и как минимум пожизненного заключения, но, скорее всего, пыток и казни. Будучи 19-летним студентом, я пришел к выводу. Богатым чертовски хорошо живется, а бедным чертовски плохо. И пора все это менять. Английские бедняки в то время считались людьми низшего сорта. Я помню, как бабушка говорила мне, не играй с этими детьми, они грязные, и ты можешь что-нибудь от них подцепить. Так рассказывал Филби в интервью писателю Филиппу Найтли в 1988 году. Как только я пришел к выводу, что мир устроен чертовски несправедливо, передо мной встал вопрос о том, каким образом можно изменить создавшееся положение. Я заинтересовался вопросами социализма. В августе 1939 года Филби вернулся в Лондон и поступил на службу в SIS, внешнюю разведку Великобритании. Ту самую Ми-6 через пару лет стал зам главы контрразведки ведомства, а к 44 году и вовсе возглавил отдел, который контролировал коммунистическую угрозу. И все это время он продолжал работать на нас, на КГБ. Благодаря ему в СССР имели точные сведения обо всех операциях британцев. Когда Третий Рейх собрался вступить в тайный сговор с Британией, чтобы начать вместе сражаться против России и против Сталина, именно Филби заблокировал заключение этого договора, отметя предложение нацистского адмирала Вильгельма Канариса встретиться с главой SIS Стюартом Мензисом. В Британии Филби был офицером вплоть до своей вынужденной отставки в 1951 году после раскрытия «Большой пятерки». Только за годы Второй мировой войны Филби поставил Советскому Союзу более 900 важнейших документов. На многих из них до сих пор стоит гриф «Секретно». Это только на первый взгляд может показаться, ну данные, мало ли такой информации циркулировало, еще и Дезу часто вкидывали. Какая все-таки конкретная польза была от его работы? Вообще-то огромные. Помимо ударов на опережение и возможности предвосхищать шаги противника, Советский Союз мог воздействовать на реальные политические процессы. Так Филби фактически сорвал антисоветские выступления в социалистической Албании и предотвратил кровавую бойню на Балканах. Координировал совместную операцию ЦРУ и Ми-6 по внедрению агентов в Албании в целях поднятия там мятежа. Филби сообщил об этой операции КГБ, и антисоветских агентов после приземления сразу же переловили и ликвидировали. Кроме того, имела место суперрезультативная кембриджская пятерка, в составе которой он боролся против американской экспансии, специализируясь на ядерные задачи. Они первыми информировали московский центр о работе ядерщиков США и Англии над атомной бомбой. Все донесения Филби немедленно доставлялись лично Сталину. В 1947 году советский вождь подписал указ о награждении Филби орденом Красного Знамени. А двумя годами ранее Елизавета II в Англии за заслуги в разведке наградила того же самого Филби орденом Британской империи. В 1951 году разведчик попал под следствие, когда несколько членов кембриджской пятерки раскрыли. Он спас их предупреждением, и они успели бежать. Сам Ким, которого подозревали, пост покинул, хоть и отбился от допросов контрразведки. Но в 1956 году снова ухитрился попасть в разведку Великобритании, на этот раз внешнюю. Под прикрытием корреспондента газеты «The Observer» и журнала «The Economist» был командирован в Бейрут. До января 1963 года Ким продолжал трудиться на советскую разведку. Все-таки он был раскрыт. Но из Ливана разведчик исчез за один вечер, а через несколько дней оказался в СССР. Филби отлично приняли в Советском Союзе, поселили в Кунцеве, выделив квартиру. Тут он обрел себе жену, скончался в мае 1988 года в возрасте 76 лет. Похоронили его на Кунцевском кладбище. Вот она, скрытая от многих, действенная работа нашего КГБ.
1: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Политолог-международник Елена Супонина о положении Ирана в конфликте с США и Израилем. Морально иранцы считают себя выигрыше после всего, что произошло. Иранцам даже удается диктовать свои условия. Но будем объективными. Военный потенциал Ирана сильно ослаблен. Ядерная программа Ирана подорвана. Израиль мощный противник, который не хочет никакого перемирия, никакого мира и хочет, чтобы США и дальше втягивались в эту войну и продолжали военные действия, чтобы они возвращались к этому снова и снова. Это противник очень серьезный. На данном этапе иранцы четко показали, насколько ограничены политические возможности Соединенных Штатов Америки. Но иранцам в перспективе тоже надо бы договариваться, иначе альтернатива очень серьезная. Это война. Иранцы тянут время, они делают так всегда. Главное, чтобы они тут не пережали.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
14: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
15: В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра.
16: Новости на радио «Комсомольская правда».
17: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
18: Об атаках.
17: Двое пострадавших при атаке беспилотника по территории музейного комплекса «Самбекские высоты» под Ростовом остаются в больницах. 8 выписали. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Музей приостановил работу, экспозиция не пострадала. Возможно, повреждено мультимедийное оборудование, написал Слюсарь в канале на платформе «Макс». Работы по ликвидации последствий атаки начнутся завтра. Сегодня губернатор сообщил, что беспилотник ВСУ попал на территорию музея «Самбекские высоты» в Ростовской области. На митинге своих сторонников в Белграде Александр Вучич объявил о скором уходе с поста президента Сербии. Он также пообещал, что поможет правящей партии победить на парламентских выборах. В случае досрочной отставки выборы по закону должны состояться через 90 дней. Проведение досрочного волеизъявления требуют протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции.
19: Эксклюзив.
17: Американское господство на Ближнем Востоке уходит в прошлое. Восстановить его уже не получится. Это заявил бывший помощник министра обороны США, экс-посол в Саудовской Аравии, переводчик Ричарда Никсона Чейз Фриман. Страны Персидского залива только что на собственном горьком опыте убедились, Соединенные Штаты ставят оборону Израиля выше собственной безопасности. А Иран может и будет наказывать монархии Персидского залива за сотрудничество с Израилем или Америкой. Соседи Ирана стоят перед выбором. Либо осторожное сотрудничество с Тегераном, либо сохраняющаяся угроза для их нефтегазовой инфраструктуры. Поэтому есть мощный стимул удовлетворить иранское требование и убрать американские базы со своей территории, сказал Фриман. Он отметил, что в регионе сформировалась новая четырехсторонняя коалиция – Саудовская Аравия, Пакистан, Турция и Египет. Ее цель – создание новой архитектуры безопасности в Западной Азии.
20: О землетрясениях.
17: До 6 миллионов 760 тысяч человек могли оказаться затронутыми последствиями землетрясения в Венесуэле. Это сообщили в ООН. Речь идет о предварительных оценках, основанных на анализе данных о численности населения и масштабах разрушений. Землетрясение в Венесуэле произошло вечером 24 июня. После случились 214 авторшоков. Погибли более 1400 человек. Более 3200 получили травмы.
21: Обо всем.
17: Главный праздник выпускников «Алые паруса» начался этим вечером в Петербурге. Выпускники со всей страны собрались на Дворцовой площади. На празднике выступают любимые молодежные исполнители, а после концерта вчерашних школьников ждет выход брига под «Алыми парусами» и салют над Невой. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
22: Вопрос дня.
2: Итак, друзья, как я уже успела анонсировать, вопрос звучит следующим образом. Какой ваш самый большой финансовый страх? 8 800 200 ровно 9702. Ну, чтобы избежать, знаете, каких-то примитивных, но очень подходящих ответов в стиле «ну, остаться без денег», даже готова предложить вам варианты. Потому что сразу становится понятнее, что, собственно, мы и хотим от вас услышать. Возможно, самый большой страх – это то, что уволят с работы или потерять трудоспособность. Ну, травма, недуг, да, такое тоже ведь бывает. Может быть, кто-то боится заболеть и не хватит денег на лечение для себя, для своих близких людей. Если еще варианты, пожалуйста. Возможно, вы волнуетесь, что ваши сбережения съест инфляция. Ну, кстати, о последней сейчас могу привести вам примеры, откуда вообще ноги растут у этого вопроса. Пока жду звонков, вы не ждите, а звоните 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И свои комментарии по существу оставляйте, пожалуйста, под нашими видеотрансляциями на Рутубе, во ВКонтакте, на официальных страницах «Радио Комсомольская правда». Приходите, подписывайтесь, регистрируйтесь, и я все читаю. Если имеет отношение к делу, то с удовольствием даже говорю об этом в эфире. Смотрите, финансовое поведение населения, оно же изучается? Да, изучается, конечно же. Оно иногда демонстрирует некую уверенность, когда, помните, из-за повышения ключевой ставки не только, соответственно, подорожали кредитные пакеты, а более того, стали повышаться ставки по вкладам. Да, это тоже важно. Когда, например, американская валюта падает, кто-то покупает доллары, кто-то несет деньги на вклады. То есть это уверенность. И какую-то эту характеристику дает финансовому поведению населения Российской Федерации. А когда человек идет и снимает, я имею в виду человек, собирательный, конечно, образ, собирает, забирает свои средства и забирает их ну, в каких-то увесистых суммах, в больших суммах, то это называется демонстрация тревожного такого поведения населения, финансового, естественно, поведения. Эти прогнозы, не прогнозы, простите, эти характеристики даются регулярно. Вот майская к нам пришла как раз в июне, и там была такая характеристика, что россияне достаточно резко забрали определенные объемы денег из банков. То есть рублевые депозиты, счета показали в мае отток в размере 500 миллионов. Серьезная сумма, это правда серьезно. Я жду звонков, напоминаю, 8 800 200 ровно 9702. А до этого был колоссальный приток. То есть, по большому счету, никто там не обанкротился, не обеднел, и банки тем более. То есть, сколько пришло, столько ушло, вроде как так. Но, правда, приток был больше, там было больше миллиарда. Но все равно вопрос возник. А что вы делаете-то, люди? А что вы рубли-то выводите? Вы не верите в выгоду текущих ставок? Вот почему? То есть, поэтому и возник этот вопрос. Ну, это так, хозяйки на заметку. У нас есть звонок. Киров на связи. Владимир, здравствуйте.
19: Здравствуйте.
2: Слушаю вас.
19: Меня вот больше всего, понимаете, сказать, ввело в состояние ужаса. Значит, публикация в журнале «Вестник неврологии» за 2019 год, номер один.
2: Я не очень понимаю.
19: Где рассказывается о том, что убытки от курения, так? Составляет 5,7 миллиона.
2: Скажите мне, пожалуйста, какое это имеет отношение к ответу на мой вопрос?
19: А именно, что меня больше всего ужасает? То есть разорение бюджета, так, торговли табаком.
2: Я спрашиваю про ваш личный финансовый страх. Ну, я вас сейчас давайте отправлю в вестник психиатрии, например. Я уж не знаю, ну серьезно, ну правда. Ну, ребят, ну давайте, ну я как бы лояльно, гибко отношусь ко всему. Но к трибуне бесплатно нет. Нет. Ну, что это такое? Это я возмущаюсь так. 8 800 200 ровно 9702. Итак, самый большой финансовый страх. Тут вариантов может быть несколько. Конечно же, ну, если еще так накидать, нищая старость, например, да, мошенники. Мошенники – это сейчас, мне кажется, должно входить в топ. Лишат меня сбережений или даже больше жилья. Вот буквально вчерашняя новость. Это какой-то мошеннический беспредел. Женщина подожгла свою квартиру ради страховки, как ее убедили, и транслировала это в домовой чат. Воронеж с нами на связи. Сергей, здравствуйте. А Воронеж... Ну, там сейчас такая связь, да. 8 800 200 ровно 9702. Хотите еще вариантов? Легко, я подготовилась. Не смогу обеспечить детей и дать им образование. Мне вот это очень знакомо, вот этот финансовый страх, который за тех, кого мы... Ну, не то чтобы приручили. Так, кто у нас? Владимирская область. Денис, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Майя.
2: Да, слушаю ваш личный большой финансовый страх.
3: Да, но честно, я бедный, у меня нет таких средств, я уже такой опец, что уже дальше некуда, но я боюсь, что даже финансово, наверное...
2: Да что ж такое-то, я не понимаю. Так, 8 800 200 ровно 9702. Москва с нами на связи. Анна, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Мария. У меня страх, вы сказали, что я из Москвы, у меня страх, наверное, как и у большинства москвичей, открывающих сайты по продаже недвижимости. В общем, страх никогда не купить квартиру, потому что когда ты видишь вот эти цифры, которые больше похожи на номер телефона, ты понимаешь, что тебе, наверное, в этой жизни ничего уже не светит. Просто сколько лет нужно работать и откладывать, ну, честно работать, да? Мы берем,
2: а вы не боитесь потом взять ипотеку и испытывать еще больше страх?
4: Не, подождите, ипотека это следующий шажок. Ипотеку я брать не буду, потому что я трусиха адская и выплачивает стоимость 3 квартир. А мы вспомним, да, что как номера телефона ценник квартир сейчас. Mm-hmm. Я понимаю, что я никогда не выплачу. И плюс, знаете, что по возрасту я, наверное, уже не прохожу под ипотечником. Мне уже не дадут ипотеку, потому что после 40 они уже говорят, ну, у вас там предпенсионный возраст. И у тебя там челюсть куда-то падает в район ламината.
2: Я поняла.
4: В смысле?
2: Анна, да, то есть... крепитесь, что в этом случае сказать. На самом деле у нас сегодня есть определенная цель. Когда ты заявляешь о своих страхах, когда ты их декларируешь, страх становится немножко меньше. Чем большему количеству людей, а у нас сейчас с вами аудитория федеральной радиостанции, ты рассказываешь про свой страх, тем тебе становится проще. И это не я, это психология, учебники канонической психологии. 8 800 200 ровно 9702. Пятигорск с нами на связи. Сергей, здравствуйте.
22: Ну, из личного опыта, просто несколько раз деньги сгорали, сейчас ситуация экономическая, политическая, сами видите, военная, немножко шатается, как бы, наверное, они... страх присутствует, да, небольшой, не то что страх, но
2: что
22: опасение.
2: Что, обесценится ваше сбережение? Вот я хочу конкретизировать просто, чтобы понять.
22: Во-первых, могут обесцениться. Во-вторых, проблемы с интернетом, проблемы с тем, проблемы с этим. То есть я могу в один момент просто не снять эти деньги, допустим, с карты, вот и все.
2: Так, а как вы боретесь с этим страхом, точнее, выходите из ситуации?
22: Ну, пока душу его в себе.
2: Мужественный человек нам позвонил. Я поняла вас. Слушайте, а если я вам предложу такой страх, он у меня есть в списках, аж подавилась, видимо, так стыдно говорить. Моя профессия станет ненужной из-за развития технологий. Вам кажется это серьезным или это ерундой кажется?
22: Нет, подпадает. Во-первых, я уже на пенсию, во-вторых, маленький бизнес есть, поэтому, я думаю, мне это не подходит.
2: Вот видите, как хорошо. Прям сразу тепло разлилось какое-то по телу. Спасибо за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Москва на связи. Татьяна, здравствуйте.
23: Здравствуйте. Вы знаете, изымать деньги с вклада, мне кажется, сейчас... Знаете, почему? Желательно. Обстановка в стране не очень надежная. В любой момент могут объявить, мне кажется, военное положение. Если будет военное положение, то все вклады будут закрыты, заморожены. Так или нет, может, я неправильно понимаю?
2: Вот у меня есть по этому поводу точка зрения, могу ее высказать. Смотрите, сегодня был такой махровый вброс, который Геннадий Зюганов, соответственно, лидер КПРФ, Коммунистической партии, тут же опроверг, сказал, я такого не говорил, не было предложений. Вы понимаете, откуда эти вбросы-то берутся? Вот чтобы мы с вами, соответственно, начали волноваться и бояться. Я стараюсь мыслить здраво, рационально, возможно, всякое. Ничто, как говорится, нельзя сказать, нет, такого не будет, или нет, такое будет на 100%. Но поддаваться паническим настроениям, это называется работать на врага. Ну, где-то там внутренне. Я сейчас вас ни в чем не обвиняю, чтобы вы меня правильно поняли. Поэтому, как минимум, хочу, чтобы вы чувствовали себя спокойнее. Вот такое хотела сказать, так скажем, в вашу пользу тираду. Спасибо вам большое за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Олег из Москвы, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Мария.
2: Слушаю ваш страх.
5: Нет, страха уже никакого нет, так как все деньги потрачены на многочисленные путешествия в прошлом. Есть только чувство вот усталости и чувство того, что все в прошлом, на самом деле. Что сейчас все ресурсы очень ограничены.
2: Вот и все. Вот смотрите, вы вот то есть думаете, что все, это все в прошлом, никогда такого больше в будущем не будет у вас? Будущего нет?
5: Ну, в принципе, вот так по трезвому размышлению, да, я склоняюсь, да.
2: Я поняла. Это знаете, что напомнило? Как одна моя подруга сидела и говорила, я никому не нужна, никогда в жизни замуж не выйду. И ей было уже так лет, не на выданье было. А потом так вышло, что можно и позавидовать. Простите, я стараюсь какие-то слова поддержки находить, но мы с вами, конечно, не Господь Бог, чтобы знать будущее на 100%. 8 800 200 ровно 9702. Сначала короткие новости, а затем продолжу принимать ваши звонки.
20: Вопрос дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.
6: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
20: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Дмитрий Еловский о системе национальных интересов.
8: Нужно держать баланс между интересами государства и правами человека. Иногда бывает так, что права человека мы ставим вверх, а при этом интересы государства страдают, а государство все-таки занимается тем, что выполняет общие какие-то задачи для общества и в интересах общества. У нас такое часто случается, что интересы человека, они сильно выше, чем интересы общества. Опять же, можно долго обсуждать, насколько это там правильно, неправильно, но это общий тренд, он не только российский, он общемировой, что государство сейчас переходит к такому усилению, ему нужно больше ресурсов, ему нужно больше инструментов, больше, власти, для того, чтобы выживать в этой тяжелой ситуации, которая вообще сейчас во всем мире. Мы вступаем в эпоху хаоса, как один мой коллега говорит, эпоха железа и крови. Если мы хотим в эту эпоху себя нормально чувствовать, нам придется в какой-то степени отдать государству прерогативу, потому что иначе, если мы действительно будем иметь слабое государство, просто сорвут. И никто с нами церемониться не будет. Более того, права человека, объективно часто используются для манипуляций с общественным сознанием и для того, чтобы ослаблять государство. Нужно немножко приподнять интересы государства и уравнять их с правами человека.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В жаркий день в Париже Эйфелева башня становится выше. Башня построена из железа и при нагревании расширяется, в результате чего символ Франции вырастает на целых 17 сантиметров. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
2: Ваш самый большой личный финансовый страх. Без работы, без накоплений, не потянуть ипотеку, остаться без квартиры и прочее, прочее. Так, вот я уже вижу сообщение про Геннадия Андреевича Зюганова. Давайте мне хочется сказать, чтобы не было вот распространения. Смотрите, председатель ЦК КПРФ опроверг сообщение о том, что он якобы предложил изъять банковские вклады граждан. Уже против меня запустили мульку о том, что мы у кого-то собираемся отобрать вклады. Господа, невозможно это сейчас сделать. Реально с разного рода технологий. Не потому, что нельзя взять и забрать, а потому что это очень недальновидно с точки зрения, когда начинают обществознание изучать. Вот к тем учебникам можно обратиться. 8 800 200 ровно 9702. Владивосток на связи. Николай, здравствуйте.
24: Здравствуйте.
2: У меня вопрос к вам. Почему в 3 часа ночи вы не спите?
24: Передача интересная, да, потому что я уже старенький.
2: Это я нарвалась на комплимент, Николай. Теперь рассказывайте. Плюем страхом в лицо, давайте.
24: Теперь вот такой вопрос. Значит, была квартира, продал квартиру, купил дачу.
2: Так.
24: На остатки деньги положил в банк, чтобы можно было на эти деньги как-то поправить свое здоровье. Но пошли налоги, и налог на вклад. Налог на вклад, естественно, я плачу, но есть налоговый вычет, я предоставляю документы, что я вот лечился, что вот я проходил там диагностику, операцию. Вот. Я говорю, можно вот это вот как-то вычет сделать в налоговой инспекции? Они говорят, вы старенький, разведите вот в эту коммерческую структуру. К примеру, я веду коммерческую структуру, что мне нужно сделать налоговый вычет, там, ну, рублей 40, ну, к примеру. Угу. Они говорят, плати 50%, 40-20 рублей, тогда мы будем делать.
2: Подождите, я хочу понять, секундочку, я человек, который каждый год оформляет налоговый вычет у государства. В какую коммерческую структуру вас отправляют?
24: Ну, при каждой налоговой инспекции есть коммерческая структура, которая рассчитывает
2: которая
24: на налоговый вычет.
2: Которая вам помогает оформить документы на налоговый вычет. Вот я такой,
24: да.
2: Так вас понял.
24: Да.
2: Смотрите.
24: Да. Да.
2: Вот если вам, вот вы хотите налоговый вычет 10 тысяч рублей, да, допустим, там, я не знаю, какие там минималки.
24: Ну, примерно,
2: есть.
24: Да.
2: Да, они от вас хотят 5 тысяч? Гоните
24: да.
2: их, как бы это эфирно сказать, какими-то тряпками.
24: Я понимаю, что...
2: Я вам расскажу, как я поступаю. Я тоже в этих документах не разбираюсь. Моя подруга-банкир смеется надо мной в голос, потому что у меня экономическое образование первое, и говорит, что на сайте «Мой налог» все понятно, даже идиоту. Я говорю, хорошо, я идиот. Вернее, хуже получается. Но я плачу меньше 1000 рублей раз в год в частном порядке человеку с бухгалтерским правильным образованием, который практикует, и она мне все делает. Ну, просто там нужно доверять человеку, потому что ему доступ к твоему профайлу даешь, слово-то забыла. Есть гораздо проще пути. Поинтересуйтесь у людей. Язык у нас один, поэтому вот я вам посоветовала, вы там по месту еще поспрашивайте. Кто вам может помочь? Ну, никаких 50%. Возмущение какое-то. Поэтому вот вам мой совет. Я в такой же ситуации, как и вы, но я плачу меньше. Не 50%, это уж точно. Меньше 1000 рублей за одну декларацию. Игорь с нами на связи. Москва, здравствуйте.
0: По поводу оттоков, соответственно, пассивов, ну, из банка, да, как финансист, соответственно, ну, мое видение какое.
2: Угу.
0: Учитывая, что уровень инвестиционных проектов уменьшается, ну, ввиду того, что заемные средства очень дорогие, да, инвестиции по 20% годовых, ну, не каждая отрасль.
2: Вы мне скажите про ваш личный финансовый страх. Я же не интервью экономиста хочу брать.
0: Не-не-не, финансовый страх, это, соответственно, это вы обсуждаете проценты по вкладу.
2: Нет, мы не это обсуждаем. Вы, видимо, только что
0: подключили. Страх, не, я послушаю внимательно. Ага. Страх, соответственно, потерять те условные накопления, которые мы получаем. То есть, по сути, мы выгоды не получаем при уровне 13% по депозитам. Потому что инфляция, фактически, этих же денег более чем 13%. То есть, вы понимаете. Поэтому, ну, то, что вы говорите, есть
2: оттуки. Да-да-да, все, теперь уловила.
0: Людям,
2: и да, вы хотите посоветовать, выгоднее. Что с этим сделать? Что людям выгоднее?
0: Выгоднее приобрести активы, которые в будущем вам обеспечат доходы, неважно, это недвижимость, это может быть инвестиции в себя, в образование и так далее. Либо, ну, на крайняк, если совсем сложно с какими-то проектами, ну, купить валюту.
2: Понимаете ли, в чем дело? Я тут недавно встретила статью, что доходность инвестиций в недвижимость при сдаче в аренду, она какая-то совсем не впечатляющая.
0: А доходность низкая, но с учетом инфляции, что актив тоже дорожает, то есть если комплексно посмотреть, то намного
2: выгоднее. Обгоняет инфляцию? Ну да, я понимаю.
0: Потому
2: да.
0: что если вы посмотрите за 3 года, то есть, ну, если мы Москву обсуждаем, ценники практически удвоились.
2: Да.
0: Да, поэтому как бы инвестиция под 13%, ну, это, ну, реальная доходность там на уровне 2-3%. Ну, если мы будем
2: спасибо
0: считать,
2: вам большое за мнение профессиональное, за совет. Тут вот люди пишут нам с Рутуба, а что москвичи, что они про квартиру вот так парятся, они что, в шалашах живут? Нет, в аренде. Такие смешные, не москвичи. Честное слово. Так, ну вот очень много не по делу. Я, конечно, иногда даже запутываюсь. 8-800-200-9702. О, Анатолий из Воронежа вернулся. С кем разрыв связи произошел. Здравствуйте, Анатолий.
1: Людей старшего пенсионного возраста с финансовой страхи все закончились.
2: Uh-huh.
1: В то время, когда мы жили. Есть финансовое опасение. На днях женили среднего внука. Достойный подарок собирали полгода пенсионеры. А еще 2 внука и внучка любимая. Вот сидим с бабушкой и думаем, как бы собрать им достойный подарок на годовщину или на свадьбу, точнее, не на годовщину,
2: Анатолий,
1: а на свадьбу.
2: Анатолий, во-первых, да. завидую вашим внукам. У меня, к сожалению, уже ни бабушек, ни дедушек. Не знаю, имею ли я право говорить от лица ваших внуков, но мне кажется, лучший подарок – это чтобы бабушка с дедушкой были здоровы и жили как можно дольше. Это такое счастье, когда
1: понятно,
2: они есть.
1: Это понятно, но хочется им на ноги.
2: Ну, конечно, я понимаю. Я, конечно, понимаю.
1: Помочь встать на ноги. В их, так сказать, начало семейной жизни.
2: Слушайте, ну, я, честно говоря, под впечатлением, я восхищена в вашем, так сказать, вы как стоик такой, да, от слова стойкий. Но я честно скажу, мне кажется, тут все понятно. Вот главное, чтобы... Я помню, когда мой дед ко мне на свадьбу добрался... Я так была счастлива. Все просто были в шоке от того, что дед приехал на свадьбу. Так я, а я им говорю, так для него, в общем-то, свадьба и организовывалась в первую очередь. Спасибо вам большое. Здоровья вам и долгих лет жизни. У нас есть еще несколько минут. Поторопитесь, пожалуйста, позвоните, если хотите поделиться своим личным финансовым страхом. 8 800 200 ровно 9702. Мы сегодня ему в лицо плюем, этому страху. Наталья из Санкт-Петербурга с нами на связи. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. У меня, хочу рассказать историю, у меня два кредита, один на квартиру ипотека, другая машина. И мой самый большой страх – это то, что как в советское время рубль обвалится, и все, вместо 100 рублей, грубо говоря, будет 10, и нечем будет платить кредит. Вот это вот самый такой большой страх, и касаемо обеспечения детей, чтобы достойное будущее им обеспечить. Вот как бы
2: Наталья, скажите мне, пожалуйста, у вас же должна быть страховка по кредитам-то. Вы же страховались по правилам банка. И для ипотеки в первую очередь. Там, наверное, будет прописано, что, я не знаю, там какая-то страховка по невозможности выплаты. Еще существует процесс банкротства. Вы разузнайте. Я к чему веду? Я же не пытаюсь умничать. А вы разузнайте, а что будет, ребят, если обвалится рубль, девальвация произойдет, или как это слово, я уже забыла, так давно это в моей жизни было, когда было 100 рублей, стало рубль, да, вот. Деноминация, вот, 100 лет прошло, я маленькая еще была. Так вот, понимаете, вы узнаете. Пойдите в банк, позвоните на горячую линию, спросите, а что будет? Вы же имеете на это право?
9: В банке, а в интернете, в гугле просто гуглила.
2: Там а вы не ходите в буржуйский гугл! Не ходите! И вам дам в любой поисковой системе очень много вбросов. Горячая линия есть. А хорошо, что сказано в поисковой системе вот этой америкозной?
9: А в поисковой системе сказано, что несмотря на девальвацию, вот это все, нужно будет платить именно столько, сколько ты... должен как бы платить.
2: Вот. А мой совет, вот смотрите, если я сижу и боюсь, ну хотя бы узнать, а что будет, как говорится. Знаете, как я поступаю, когда ездила, вернее, не поступаю, а поступала, когда ездила за рубеж. Ты же ходишь страховку оформлять, да, всегда для путешественников. И у меня, когда я выспрашивала о пунктах страхового полиса, я спрашивала, скажите, пожалуйста, а что будет, если я помру на чужбине? Ну, гроб за чей счет? Не было ни разу, чтобы не было вот такой картины. Хватается за сердце страховщик, говорит, Мария Сергеевна, ну как вы можете вот такие вопросы задавать?
10: В смысле, как я могу их задавать?
2: Я ж проблем не хочу для своих близких в первую очередь. Я так все под Богом ходим. Спросите. Просто спросите. И дальше живите с этим знанием, а не со страхом незнания. Вот, а то, что у вас есть и квартира, и машина, от этого надо быть счастливым человеком, наслаждаться, даже если они в кредит взяты. Ну, а иначе-то зачем их брали? Спасибо большое всем за звонки. Огромное спасибо. Итоги дня вернутся завтра. А мы сегодня с вами, на сегодня с вами прощаемся. Ну, это я, да. Комсомольская правда, 24/7.
11: Вопрос дня. Друзья, будущее наступило.
12: Радио уже давно не шипящий приемник.
11: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир.
20: Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Интернет-эксперт Леонтий Букштейн об удалении российских приложений из App Store.
13: Сначала терроризм на морях, кого угодно можно. Потом похищение одного президента, угроза другому. Это все из одной и той же серии, понимаете. Мы, может, недооценили то, что Apple в 22-м году резко прекратил поставки в Россию. А мы продолжали их любить. Как говорится, ежики кололись, но продолжали есть кактус. Так что ситуация практически безвыходная. Apple в свое время, что-то была какая-то заварушка в Америке с доступом к информации соответствующих служб. Apple стала в позу и не стала этого делать. Они даже своим не подчиняются. Почему? Скажу почему. С 11 по 24 год выручка Apple 650-670 миллиардов. Нормальная, да, сумма? А капитализация у Apple 4,38 триллиона долларов. В 10 раз больше, чем бюджет России прошлого года. Компания позволяет себе делать все, что она захочет. В данном случае она захотела с нами рассчитаться за конфликт, в котором Россия, видите, подняла голос в защиту своих интересов. Большая политика. Так что то, что и Песков сказал, я с ним согласен. Конец эры Apple.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда». Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда. Новости на радио «Комсомольская правда».
17: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
20: Об атаках.
17: Силами противовоздушной обороны сбиты еще два беспилотника, летевшие к Москве. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Число уничтоженных вражеских беспилотников в течение суток выросло до 23.
20: О Ближнем Востоке.
17: Военная операция США против Ирана привела Вашингтон к наихудшему для страны сценарию. Об этом сообщает издание Foreign Policy. Война с Ираном подчеркнула простую реальность. Расширение военного присутствия штатов на Ближнем Востоке контрпродуктивно, написали в материале статьи. Согласно источнику, вместо обеспечения свободных перевозок энергоносителей на Ближнем Востоке, США лишь заблокировали пути в результате войны против Тегерана. Американская администрация, приняв решение провести операцию «Эпическая ярость», пришла к реализации сценария нефтяного кризиса, который опасен для самих же Соединенных Штатов, говорят журналисты.
20: О землетрясениях.
17: Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Венесуэлы, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Подземные толчки произошли в 60 километрах к западу от столицы страны Каракаса с населением около 3 миллионов человек. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. Мощное землетрясение в Венесуэле произошло вечером 24-го. После случились 214 авторшоков. Погибли около 1500 человек, свыше 3000 пострадали.
20: О мошенниках.
17: Мошенники создали новую схему обмана с обратным звонком. Теперь она строится вокруг оповещения об атаках беспилотников, сообщили РИА Новости в компании по кибербезопасности. Аферисты предлагают подключить уведомления об атаках, а затем присылают фейковые сообщения о взломе личного кабинета госсервисов и предлагают перезвонить на линию поддержки. Оператор мошеннического колл-центра начинает давить на жертву. Легенды при этом могут быть самыми разными. От обвинений в финансировании террористов или ВСУ до требований задекларировать или спасти денежные сбережения и ценности.
20: О спорте.
17: Сборная Бельгии вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. В матче третьего тура группового этапа она разгромила команду Новой Зеландии со счетом 5-1. Бельгийцы смогли набрать 5 очков и обошли египтян в турнирной таблице по разнице мячей. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике, завершится 19 июля. Официальный курс доллара 77 рублей 6 копеек, евро стоит 87 рублей 40 копеек, курс юаня 11 рублей и 34 копейки. И о погоде в эти минуты в российской столице 17 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 22-23. Без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 17 градусов. Завтра до плюс 26. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
14: Вопрос дня.
2: Ну вот и добрались. 8 800 200 ровно 9702. Мне кажется, я никого сейчас не удивлю вопросом, который единогласно приняли все в редакции. Итак, надо ли вернуть смертную казнь? Давайте для тех, кто только что подключился, объясню, почему вдруг. В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий смертную казнь для коррупционеров, которые угрожают безопасности граждан и обороноспособности России. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Миронов. Вот, собственно, и вопрос, который возникает, и вокруг которого возникает всегда огромное количество споров. Конечно же, хочется не просто «да» или «нет», а вашу аргументацию. Возможно, да,

0: с предыдущим человеком, но почему только чиновникам смертную казнь? Почему за терроризм нет смертной казни до сих пор?
1: Угу.
0: В первую очередь нужно было внести такое.
1: Смотрите, я когда... Да-да-да-да, я просто хочу с вами немножечко в дискуссию вступить по этому поводу. Я когда задала такой вопрос, как кажется, была речь по поводу вот этих гадов, которые в Крокусе устроили бойню.
0: Да.
1: Так вот, я не помню, с кем я говорила, мне почему-то хочется сказать, с Сашей Котцом я говорила, но там был такой ответ, понимаете, может, с Димой Стешиным, не знаю, но с кем-то из наших военкоров. Такой ответ был, что вот сидеть в камере всю жизнь, как собака последняя, гораздо сложнее, чем расстаться с жизнью. Ну, тем более у них же вот там какие-то есть... типа священного джихада и вот эта вот вся ерунда, которую им за радость это, если их приговорят к смертной казни. Понимаете? Мысль такая вам приходит?
0: Вы знаете, вот, например, насколько мне известно, в некоторых арабских странах есть такое наказание за воровство, как отрубание рук.
1: Так.
0: Ну, в таком случае давайте подумаем над таким вариантом. Пускай человека не умерщвлять, чтобы ему...
1: А здесь вам не кажется, что это какое-то, я не знаю, племя Тумба-Юмба руки рубить?
0: Я не знаю. Вот я так думаю, что...
1: Не-не, я поняла. Я не уговариваю, не уговариваю. Нет, я просто вот дискутирую.
0: На жизни других людей. И почему мы должны его жалеть? И за что?
1: Хороший вопрос. Встречный, как говорится. Спасибо большое за мнение. Звоните, друзья, 8 800 200 ровно 9702. Нужно ли вернуть смертную казнь? Александр с нами на связи, Красноярск. Здравствуйте.
2: Я согласен с предыдущими товарищами. А вот вы беседовали с Мехачевой. Я бы ее наказал очень строго за то, что она защищает преступников.
1: Угу. Только она их не защищает, она защищает гражданские права и права человека. Да, спасибо большое. Урал, с нами на связи Сергей, здравствуйте.
3: Урал, здравствуйте.
1: Слушаю.
3: Я считаю, что никого убивать не надо, у нас так людей в стране мало. А вот работать в Магадане, в Усть-Куте, там, скажем, 20 лет лагерей, ну, пользу приносить стране. Вот
1: мне кажется,
3: нужно.
1: Я вот вчера страдала кровожадностью, мне аж было неловко да после эфира.
3: А при чем тут?
1: Вот. А сегодня слушатели, смотрите, единогласно прям какой-то.
3: Ну, так я понимаю, зачем убивать человека? Он должен отработать.
1: Я честно вам скажу, вот вам признаюсь, я даже не понимаю, как я к этому отношусь. Я вот, когда с Евой Михайловной Меркачевой говорила в эфире несколько минут назад. Я и после этого не поняла. Но я ей сказала, что когда это прозвучало из стен Госдумы, я как-то внутренне сжалась. Не знаю. Мне, наверное, знаете, как говорится, с этой мыслью переспать нужно. Вот, нет, это моя точка зрения.
3: Значит, послушайте мое мнение, пожалуйста.
1: Да.
3: Значит, женщины у нас вот там и на Западе, фон дер Лейки, всякую спорят по-русски, говоря, и наши тоже зачастую, и депутаты туда же. И ведь, вот смотрите, у меня идея очень простая. Если школьник в школе там кого-то пырнул ножом, ну давайте его отправим где-то там, чтобы он в ушанке ходил, в валенках, с кайлом, и показывать его каждую неделю во всех школах, что вот он герой, а теперь вот он вот так вот. Вместо рекламы это будет самое то. Не надо вот никаких охранников, их будет все как раньше.
1: Я поняла, поучительно, на уроках о главном. Спасибо большое. Так, пару сообщений. Наболело у слушателей, пишет Валерий Валерьевич. Какой народ у нас злой пошел. Так, зачем смертная казнь, пишет Ева. По доказанным преступлениям надо наказывать экономически, но не так, как у нас это делается, а полностью конфисковывать имущество, оставить одну квартиру. Что-то... Так, квартиру-то зачем тогда? Первым делом отбирается, самое дорогое. Так, 8 800 200 ровно 9702. Слушаю вас. Нужно ли вернуть смертную казнь? Сергей, Ростов-на-Дону.
4: Как, значит, 30 лет назад говорили и говорят лидеры державного Китая, бандит, вор убивает людей. Коррупционер убивает государство. И поэтому их расстреливают безжалостно. Угу. Что мы и реально наблюдаем с Россией. Она умирает на глазах. И не коррупция с королевским налетом, а вор, убийца государства и всего народа. Смертная казнь. По-другому никак.
1: Принято, спасибо большое. 8-800-200-9702. Для тех, кто только что подключился, сразу напомню, что смертная казнь, которую предложили вернуть сегодня в Государственной Думе,

0: Только по статье, которая будет, ну, если примут, конечно, будет называться «Коррупция, угрожающая обороноспособности страны и безопасности граждан». Саратов с нами на связи. Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я считаю, что нужно смертной казнью наказывать только убийц, насильников и террористов. А что касается коррупционеров, нужно просто пожизненно отстранять от госслужбы, чтобы они не работали больше. Ну и тюремным сроком какой-нибудь большой давать. Кроме этого, я напомню еще, что были интервью, где наш президент Владимир Путин говорил, что он будет против смертной казни. Поэтому я считаю, что пока что смертной казни у нас в России не будет ни в такой статье. Поэтому, я думаю, вот так вот.
0: Да, я поняла вашу точку зрения. Спасибо большое. 8-800-200-97-02. Итак, нужна ли нам смертная казнь? В случае, если воровство повлекло за собой ущерб безопасности страны, это не хищение, а измена родине, считает депутат Миронов. Подобная высшая мера наказания применяется в КНР, во Вьетнаме, в Таиланде. Публичные приговоры вроде этих эффективны, как превентивная мера. Вот так аргументирует автор инициативы. Город Георгиевск на связи. Владимир, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Первый раз дозвонился.
0: Поздравляю вас.
2: Смертная казнь должна быть, чтобы знали край, да не падали. Потому что сколько раз уже эти были убить детей. А он что, ему пыжик отдали? Он сидит, дай ему все по барабану там. У него выхода нету. У него, в тюрьме, живой же. А там, глядишь, 25-ку отсидел и хоп, соскочил по УДО. О, все нормально. Сколько уже случаев было. И что хотел сказать?
0: Так я думаю, вы уже сказали, подождите, по УДО разве можно выйти за убийство? Я, кстати, хочу посмотреть.
2: Не, хорошо. Угу. 25 лет он отсидел, но у него ПЖ было.
0: Я просто не понимаю всех лет. Этих ПЖ. Пожизненные, господи, да-да-да-да-да. Бывает такое, представляете? Я сокращение не понимаю. Так, у нас минутка осталась, даже меньше. Заканчиваем. 30 секунд. Или уже мнение прозвучало? Вы просто... Так, все понятно. Спасибо большое. Слушайте, ребят, надо немножечко собраться и побыстрее. Это раз. А во-вторых, мнение мы услышали, выслушали. Спасибо большое. Просто я не могу там ПЖ, все. Я не понимаю сразу. Пожизненно, это я понимаю. 8-800-200-97-02. Сразу после выпуска новостей продолжим принимать ваши звонки. Вопрос сегодня на повестке всем известный и нашумевший за целый день. Надо ли вернуть смертную казнь?
3: Вопрос дня. Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Экономист Александр Сафонов о необходимости контролировать сферу самозанятости.
7: Вся история новейшей Российской Федерации, она пестрит примерами, когда у нас бизнес, например, не только налоги старался не платить, он даже зарплаты старался не платить. И только введение определенных мер государственного регулирования приводило в чувство, но одновременно заставляло бизнес искать новые формы обхода действующего регулятивного механизма. Мы можем с вами вспомнить, например, как в 90-е годы не платили зарплату, не просто задерживали, а вообще не платили, и это как бы считалось нормальным бизнес-процессом. Те, кто мог платить, и те, кто не хотел платить, и только введение уголовной ответственности и жесткие требования по банкротству сократило, это явление до нынешних не очень больших размеров, до тех, которые связаны в основном, с непреднамеренным действием. То же самое, и с системой самозанятости. Когда ее придумывали, рассчитывали. Они же рассчитывали на тех, кто реально сидит в тени, да, то есть это как бы такие подчиняющие примус самостоятельно люди, да, но тут же этим налоговым статусом воспользовались другие игроки, а как иначе, если такая возможность появляется?
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». Летом по пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
0: Нужно ли вернуть смертную казнь? 8-800-200-9702. Вопрос дня сегодня такой. Осталось совсем немного времени. У нас есть, да, звонок? Москва на связи. Ярослав, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Мария.
0: Слушаю.
9: Я вот по поводу наказаний для коррупционеров хотел бы обратить внимание, что вопрос, конечно, это очень-очень тонкий, потому что под коррупцию можно подвести практически любую растрату, любое превышение бюджета. Угу. Хотел бы напомнить, что в свое время срок получил великий наш конструктор Королёв.
0: Подождите, именно а под коррупцию, вот я встречный вопрос, с вашего позволения, вам задам. А под коррупцию, которая угрожает обороноспособности страны и безопасности граждан, тоже многое можно подвести? Так за это
9: конечно.
0: Хотят? Здравствуйте. Конечно. Как конечно? Конечно. Как можно на этот вопрос ответить? Конечно. Если нету заградительных мероприятий, не проведено, а на это выделены деньги, если танки не поставлены, беспилотников почему-то нету, а на это выделены деньги, то какие тут варианты?
9: Да очень просто. Деньги выделяются в начале года, а инфляция там повысила стоимость расходных материалов,
0: нет,
9: повысила
0: нет, стоимость стали. Нет, это закреплено, цена, она фиксируется, она закреплена на бумаге, вот, в договорах уже все.
9: Вот именно, закреплено в договоре, сколько руководителю выделено денег. Изменилась стоимость расходников, изменилась стоимость комплектующих.
0: Я вам как раз про подрядчиков говорю. Так на государственном уровне не делается. Там на государственном уровне тендер объявляется и так далее, на определенную сумму и прочее, прочее. Мысль ясна, что, мол, вы говорите, что нет, не надо, потому что тогда будут высокие риски.
9: Я не говорю не надо, я против таких вот категоричных суждений, что вот расстреливать, не там человек это. Я к тому, что вопрос очень-очень тонкий. И вот так вот подходить, одно дело, там человек украл. Вот есть четкие доказательства, что деньги украдены. Это один вопрос. А другой вопрос – превышение бюджета. На превышение бюджета часто объясняется так, что человек украл. Вот еще раз хочу сказать, в свое время срок получил Королёв. Именно за это. У него было 4-кратное превышение бюджета. И он работал в шарашке, великий наш конструктор ракетный. И очень много других примеров есть. И по бюро Туполева, и можно еще поискать.
0: Спасибо большое. Так что... Спасибо, принято. 8-800-200-9702. Смотрю сообщение ваше. Да, сейчас, одну секундочку. Мария Сергеевна, подождите, где это был? Я за смертную казнь с конфискацией имущества. Око за око. Человек боится смерти, поэтому это может быть уменьшит коррупцию. Светлана написала. А сейчас к нам кто звонит? Тоже Светлана из Рыбинска. Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
0: Слушаю вашу точку зрения.
10: Конечно, я только за смертную казнь. Те, кто в Курске, это просто... Меня настолько это поразило, что я до сих пор в шоке, можно сказать. Поэтому я за. Если только, конечно, это доказано, все, я только за. Кто применяет стране нашей безопасности, это вообще даже слов тут не может быть. Надо строго наказывать таких людей.
0: Да.
10: Я за.
0: А вы за какие преступления? Только за экономические, вот такого, которые несут за собой, или еще за какие-то?
10: Нет, ну вот именно, который вот произошел, вот как вы говорите, произошел в Курске случай, выделили деньги.
0: То есть коррупция, угрожающая обороноспособности страны, да. Просто люди, когда звонят, Светлана, почему я задала этот вопрос, объясню. Просто люди, которые звонили до вас, говорят о терроризме, говорят о насилии над детьми. То есть я поэтому и уточнила.
10: Нет, именно сейчас был вопрос задан такой, и поэтому я отвечаю так. Я, конечно, бы и за, чтобы те, кто детям причиняет насилие, тоже бы вести смертную казнь насильникам. Это давно это надо было бы сделать, а не судить их, а потом выпускать опять.
0: А вам не кажется, да, Светлана, вот смотрите, и звучат мнения, что страна, у которой отменен мораторий на смертную казнь, ну что она как будто в прошлое откатывается, ну что это некая деградация законотворчества. Вы так не считаете? Вы над этим не размышляете?
10: Нет, да, я не размышляла над этим, но я считаю, что закон был должен... Ну, люди у нас такие, понимаете, нужно их держать в кулаке.
0: Все ясно, дисциплина. Вот, вот это вот аргумент. 8-800-200-ровно. Спасибо большое, Светлана. 200-ровно-9702. Вот пишет, ну, если у человека нашли больше миллиарда, он что, заработал столько? Вот, понимаете, аргумент. Кто? Николай Ставропольский край с нами на связи. Здравствуйте.
11: Здравствуйте, Машенька. В общем, я за, ну, просто одно я знаю. Этот закон не будет принят.
0: Ну, мы же сейчас не об этом говорим. Мы говорим о том, что... Ну, почему вы просто... за? Почему вы за? Скажите, пожалуйста, аргумент ваш.
11: Почему?
0: Да.
11: А у нас в России по-другому нельзя. Угу. Вот и все. То есть испокон веков было.
0: Держать надо в ежовых рукавицах. Вот до вас буквально сказала,
11: да,
0: Светлана.
11: Да, да, да. Ну, сами посудите. Вот Чубайс уехал, правильно?
0: Правильно.
11: Наворовавший. А как он нанес ущерб нашей обороноспособности или нет? Как
0: нанес.
11: Вы считаете?
0: Конечно, считаю.
11: Вот, пожалуйста. Он спокойно сейчас живет, радуется жизни. А я вот, например, 15 тысяч получаю, происшедшим на эту страну 48 лет.
0: Понятно.
11: Строителем.
0: Спасибо вам большое за звонок. Спасибо. 8-800-200-9702. Нижний Новгород на связи. Иван, здравствуйте.
12: Я поддерживаю данную инициативу и считаю, что круг должен быть расширен. Такие, как педофилы, убийцы и так далее. Но боюсь, что это просто инициатива перед выборами. Высокосники. Это как 29 февраля, день рождения. Человек раз в 4 года вспоминает. И у нас Дума играет с народом. Данная статья не будет принята, но она нужна, как воздух. В обществе у нас полный правовой нигилизм. Что хочу, то и ворочу, прекрасно зная о том, что ничего ему за это не будет. Ну и что?
0: Но это не для всех. Это не для всех, это для некоторых. У нас не общий нигилизм.
12: Нужно расширить.
0: Нет, я к тому, что вот вы так сказали, что у нас что хочу, то ворочу.
12: Именно так.
0: Ну нет, не для всех, не для всех так. Я так думаю,
12: надо,
0: если... Что?
12: Ну хотя бы, дай бог, чтобы хотя бы так выйти, а потом будут расширяться. Я считаю, что должно... Вот эта статья должна быть расширена с конфискацией. А до этого сказали, что дети должны отвечать. Дети за поступки родителей не должны отвечать. Это варварство.
0: Вся семья была. Была не дети, а семья. А просто и был аргумент, что на семью переписывают наворованное.
12: Это должно быть конфисковано, но не родители. Причем бабушка 70-летняя, которая...
0: Да при чем тут бабушка? Я вас умоляю. Ну какая бабушка? Не-не-не-не, там не про бабушек речь. Никто бы... Как
12: нет,
0: бы...
12: Я образно сказал, родственница, потом это родственница, если на ее имя переписали имущество. Она не являлась участником воровства. Либо мошенничества, либо коррупции. Это мошенник, который совершил данное действие.
0: Спасибо, поэтому спасибо. Я поняла, да. Спасибо вам большое за звонок. 8-800-200-9702. Нужно ли вернуть смертную казнь? Елена с нами на связи. Екатеринбург. Здравствуйте.
13: Нет, я считаю, что никакой смертной казни нам не надо. И меня вообще удивляет женщины, которые выступают за смертную казнь. Вроде принято считать, что женщины более должны быть добрыми, гуманными и все такое. Тем более за коррупцию. К тому же в курской истории еще не все понятно. И, в общем, возникает вопрос...
0: А что там непонятно? Что непонятно?
13: Мне непонятно, где были солдаты, почему они сидели в окопах и не защищали эту Курскую область. Вот что мне непонятно. Или они у нас существуют для чего? Чтобы зарплату получать?
0: Ясно все. с вами. Всё. Спасибо. До свидания. А вы больше так не кричите, ладно, в эфире? Это пугающе звучит. Елена из Воронежа, здравствуйте. Так, Елена, выключайте радиоприемник. Да, друзья, если вы звоните, вы выключайте радиоприемник, вы будете слышать все в телефонной трубке. Кто? Ростов-на-Дону, Любовь, здравствуйте.
14: Здравствуйте, Мария.
0: Здравствуйте, Любовь.
14: Я конечно, за смертную казнь.
0: Так вы женщина, вы должны быть добрее, Любовь. Что, не слышали вы только что это
14: Мария,
0: было?
14: Мария, я бывший следственный работник. Я 30 лет отдала органам внутренних дел.
0: Да-да-да.
14: Одни просто видят в телевизор, а другие видят наяву. Что это такое? И что пережил человек? И почему тот, которого, над которым издевались, убили его, забрали у него все, что можно, он уже не может вернуться в жизнь. А вот этого мерзавца его нужно оставить, кормить, поить. Да хорошо им там. И белье меняют, и кормят, и лечат, и так далее.
0: Очень. Я надеюсь, нас вот эта женщина, которая не помнит, как меня зовут, и кричит в эфире, да, и что женщина должна быть добрее, слышит сейчас. Я просто не стала с ней вступать в дискуссию, потому что женщина за своего ребенка порвет кого угодно. Женщина
14: Я бы хотела вернуться на свою работу, взять эту женщину, взять мужиков, показать, которые против этого, за шиворот, привести и показать.
0: Все принято. Потерпевшие. Принято. Спасибо вам большое. Так, друзья мои, я вам очень благодарна. Вопрос был тяжелый, непростой. Спасибо за звонки.
3: Вопрос дня. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Детский клинический психолог Наталья Антипова-Каплоухая о том, почему первый в мире запрет на соцсети детям до 16 лет оказался почти бесполезен.
16: Проблема запрета в такого рода в том, что взрослые пытаются обращаться с соцсетями как с предметом, который просто можно забрать какую-то игрушку у подростка, и они послушают и там смиренно пойдут читать книжку вместо этого или заниматься полезными с точки зрения взрослых людей делами. Но социальные сети — это уже давно для современных подростков, которые выросли уже при наличии социальных сетей, это социальная среда. А это означает, что это часть общения и часть идентичности, и часть принадлежности. И запрет, конечно, никогда не уничтожал никакую потребность, потому что необходимость вот этого ощущения для подростка, что меня видят, что я сам контролирую свою жизнь, что я контролирую свое тело, принадлежность к группе и так далее, это запретить, конечно, совершенно невозможно. Ну и плюс запрет очень сильно контрастирует с главной задачей подросткового возраста — отделиться от родителя. И поэтому, когда подростку говорят, что нельзя, он бессознательно видит это как способ удержать его рядом, контролировать, и он начинает возвращать себе субъектность через нарушение. Что ж говорить даже взрослому человеку, чем сильнее нельзя, тем больше хочется. Что говорить про подростка?
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда» только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве полночь. В Оренбурге 2 часа. В Барнауле 4. В Южно-Сахалинске.